И ошибка, она в принципе вытекает из первой ошибки. И здесь она заключается в том, что вы не задаете в себе вопрос, а чего же хочет мой собеседник? То есть первое, что вы делаете, это вы думаете о том, как добиться от человека того, чего хотите конкретно вы. И, конечно же, это выступает в неком негативном контексте, даже если это происходит как-то скрытно. И в целом у человека в большинстве случаев может возникнуть ощущение, что вы больше думаете о себе, или как минимум он просто не будет получать удовольствие от диалога с вами. И таким образом, зачастую вы просто не сможете выстроить диалог, у вас не появится эмпатической связи с человеком. Конечно же, иметь какие-то свои цели в диалоге, в этом нет ничего плохого. Но здесь важен сам принцип процесса не того, что вы хотите от человека что-то получить, а скорее даже можно выстроить здесь такой момент, как принцип «выиграл-выиграл». То есть вы хотите чего-то, но при этом вы понимаете, что человек напротив вас, он тоже личность, у него тоже есть свои взгляды и у него тоже есть свои потребности и желания. И исходя из этого, вы можете задать себе вопрос, а чего хочет человек, от чего он получает удовольствие, чему он порадуется, если вы с ним будете об этом говорить. И таким образом, если вы просто зададите сами себе этот вопрос, вы максимально улучшите качество связи, качество эмпатии с конкретным человеком или даже с группой людей. Как совет, если у вас есть возможность провести более глубокую подготовку перед разговором с человеком, допустим, это очень важный разговор, и вы наперед знаете о том, что он состоится, то вы можете в принципе составить некий чек-лист для себя, в котором вы узнаете, какие у человека есть хобби, чем он интересуется, его профессиональная сфера, чего бы он хотел достичь, замужем, женат, холост и так далее, и так далее. И вот эти всякие моменты помогут вам лучше узнать человека и, исходя из этого, еще лучше выстроить диалог с ним. Третья ошибка из пяти – это когда мы перебиваем человека, не позволяя ему закончить мысль, которую он говорит. Как минимум, это выглядит неуважительно и создает впечатление некоего диспута, что вы пытаетесь заставить человека продавить его, чтобы он именно принял вашу точку зрения. Но принял не добровольно, а принял насильственно. Конечно, в моменте у вас даже может получиться продавить свою мысль, продавить свое желание, и человек сделает то, чего вы хотите, или примет мысль насильственно, ту, которую вы хотите до него донести. Но при этом вы должны понимать, что стратегически вы, по сути, разрушаете с этим человеком отношения. Да, в моменте вы получите какие-то дивиденды, но в стратегической перспективе все будет идти на ухудшение. Четвертая ошибка – это когда мы не задаем человеку уточняющих вопросов. Например, если человек высказал какую-то мысль или рассказал какую-то историю, и вы при этом у него не уточнили, а правильно ли я понимаю, что ты имеешь вот это в виду? Интересно, а здесь вот так, вот так, вот так, или вот так, вот так, или вот так? И поймите, что вот это помогает вам и максимально понять, что имеет в виду человек, и также создает впечатление того, что вы действительно его слушали, а не просто делаете вид, что его слушаете. Например, вы разговариваете со своим другом, который решает куда-то поступить, в какой-то университет. И он вам рассказывает историю о том, как он выбирал специальность. И в конце истории вы можете у него уточнить. «Слушай, я правильно понимаю, что ты хотел поступить на журналистику, но в конечном итоге все переосмыслил и решил стать архитектором?» В этом вопросе вы подвели некий подытог и дали человеку понять, что вы действительно его слушали и что вы действительно заинтересованы в том, что он вам рассказывает. Почему так важно задавать уточняющие вопросы? Дело в том, что когда мы разговариваем с другим человеком, мы не разговариваем не с самим собой, а с тем, у кого есть свой уникальный жизненный опыт, свой уникальный темперамент, свои взгляды на жизнь. И когда вы доносите до него какую-то мысль, то он фильтрует вашу информацию через реестр своего восприятия, вот все, что у него выстроено, все его взгляды, все его ценности, весь его жизненный опыт. Соответственно, то же самое происходит и когда человек обращается к вам. Только в этом случае уже вы фильтруете информацию, которая поступает к вам,
через

ваш жизненный опыт через ваши ценности. А это в подавляющем большинстве случаев отличается от того, что есть у другого человека. И поэтому уточняющие вопросы максимально помогают понять, о чем говорит человек. Ведь даже есть некий тезис, который употребляют многие бизнес-тренеры. Не обольщайтесь, никогда не будет так, что вы в точности поймете то, что сказал вам другой человек. Или наоборот, не обольщайтесь, никогда не будет так, что другой человек в точности поймет вас так, как вы хотели это сказать. Ну и пятая ошибка в нашем топе – это когда мы обесцениваем слова человека через свои оценочные суждения. Например, вы можете говорить в таком плане. Ты не прав. Ты говоришь совсем не так. Твои слова не имеют никакого основания. Еще хуже, если мы начинаем оскорблять человека. Например, ты говоришь глупости. Ты дилетант. Ты только вчера окончил школу, а уже что-то здесь из себя строишь. Так делать точно нельзя. Но как же себя вести? Какое поведение будет максимально верным? Приведу примеры на двух принципах общения. И один из них будет жестким, другой более мягким, но более правильным. Первый принцип – это принцип лобовой атаки. Например, вы тяжелый танк номер один, и ваш собеседник тяжелый танк номер два. И вы идете друг на друга, атакуете друг друга аргументами, продавливаете. И так, пока кто-то один не победит. Будьте уверены, что такая стратегия точно вас не приведет к победе. Конечно, в конкретном споре, в конкретном разговоре вы можете победить, можете продавить и оказаться сильнее. Но результатом вашей победы станут разрушенные отношения. На это, конечно, вы можете сказать, но не с каждым же человеком я хочу выстраивать отношения. Вот конкретно с этим мне не важно это делать, я готов его продавить. Возможно, вы можете так сказать. На это у меня будет вам такой ответ. Есть такое устойчивое выражение – от себя не убежишь. И поэтому, если у вас есть принцип того, что вы кого-то можете не уважать, то это так или иначе будет проскальзывать в отношениях с другими людьми, в том числе и с близкими, и в том числе и с теми, которые вам в принципе важны в той или иной сфере вашей жизни. Но если вы установите для себя один важный принцип, который звучит как уважение абсолютно каждому человеку, то тогда это в долгосрочной перспективе поможет вам максимально настроить отношения с большинством людей и особенно с теми, которые важны конкретно для вас. Второй принцип будет более выигрышным, как я перед этим уже вам сказал. И я этот принцип называю принципом присоединения. То есть одно дело, когда вы как два тяжелых танка идете в атаку друг на друга. И в любом случае вы наносите друг другу урон, независимо от того, кто победит. Но совсем другой принцип, когда даже несмотря на то, что вы не совсем согласны с человеком, вы идете рядом с ним. Принцип присоединения. Это не означает, что вы должны отказаться от своей точки зрения и принять точку зрения своего оппонента. Нет, это совсем не об этом. Принцип присоединения – это то, когда вы относитесь с уважением к человеку и выражаете это свое почтение, даже несмотря на то, что вы не совсем с ним согласны. Приведу на практике примеры одного и того же диалога, но с использованием этих двух разных принципов. Принципа лобовой атаки и принципа присоединения. Итак, лобовая атака. Слушай, я считаю, что в принципе не нужно ходить в церковь. Почему ты так считаешь? Ведь ты же так не наполняешься Духом Божьим, если ты не будешь ходить. Да, я думаю, что для этого достаточно просто смотреть проповеди в интернете. Нет, так дело не пойдет. Ты так отпадешь от Бога. Это был вариант лобовой атаки. То есть здесь вы никак не проявили уважение к человеку, а наоборот продавливали его. Говорили о том, что он не прав, и вам нужно делать вот так или каким-то определенным другим образом. Теперь принцип 2. Присоединение. Слушай, я думаю, что в церковь в принципе нет ходить смысла. А почему ты так думаешь? Я считаю, что для того, чтобы наполняться Духом Божьим, чувствовать себя христианином, достаточно просто смотреть проповеди в интернете. Интересно. А вот я наполняюсь Духом Божьим, когда наоборот хожу в церковь. Мне классно, мне нравится, когда меня наполняет общество людей, таких же, как я. Кстати, можешь посоветовать какую-нибудь

проповедь, которую ты недавно посмотрел. Во втором варианте вы можете увидеть, что здесь, да, встретились два человека, которые не согласны друг с другом, но при этом вы все равно оказали уважение, оказали честь человеку, который стоял рядом с вами, с которым вы разговаривали. Вы выразили свою точку зрения, при этом сохранили с ним отношения и продолжили диалог при помощи того, что спросили у него, а какую же проповедь ты посоветуешь? Ведь он же сказал о том, что он считает, что достаточно просто смотреть их в интернете. А это значит, что он что-то уже допосмотрел. Конечно, вполне возможно, что человек все равно никогда не примет эту точку зрения, которую вы хотели бы, чтобы он принял. Но при этом сам принцип того, что вы сохраняете с ним отношения, вы сможете в дальнейшем влиять на него с других сторон. Хорошо влиять, положительно влиять. Но если вы идете в лобовую атаку, то здесь уж точно, как вы понимаете, можно забыть о продолжении каких-то отношений и уж тем более какого-то положительного влияния. Мы с вами разобрали 5 ошибок, которые мы совершаем в общении. А это: говорим больше о себе, чем о собеседнике. Второе: не задаемся вопросом, чего же он хочет. Третье: это если мы его перебиваем, не давая ему закончить свою мысль. Четвертое: не задаем уточняющих вопросов. И 5-е – это когда мы принижаем человека за счет своих оценочных суждений. Все эти ошибки проистекают всего лишь из одного принципа. Мы думаем только о себе или в первую очередь о себе. В том числе сюда и входят наши ограничивающие убеждения. С вами был Андрей Чернышов, тренер по ораторскому искусству и технике речи.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой надежный коллега Размик. Размик, привет.
1: Я здесь.
0: В гостях у нас сегодня священнослужитель Виталий Вальтерович.
1: Здравствуйте, Вальтерович. Очень рад вас здесь видеть. Сегодня будем говорить про татуировки. Угу. Вот. Ну, в общем, многой молодежи это интересно, потому что у всех, может быть, когда-либо была мысль о том, чтобы набить татуировку себе. Вот. Вы, как священнослужитель, что вы можете сказать? Татуировки хорошо, плохо? Что вообще?
2: Ну, с точки зрения религии вообще, религиозной?
1: Сначала не о религии, как бы психолог, например.
2: А, как психолог? Ну, я не считаю, что в этом что-то есть такое предусудительное. То есть, если человеку очень хочется, почему бы не сделать? То есть, я думаю, что можно сделать татуировку. Более того, в зависимости от того, какая татуировка. То есть, что он хочет именно, значение. Потому что есть татухи, которые что-то обозначают в определенных кругах. Есть татуировки, которые связаны именно с косметическим, с косметикой. Женщины, допустим, могут делать себе какие-то татуировки, которые вы вообще даже не поймете, что сделано у нее что-то или нет. Вот, то есть надо думать об этом или говорить об этом. То есть, какие именно, чем речь?
1: А когда, например, молодежь делает татуировку для самовыражения, чтобы перед друзьями показаться?
2: Ну, во-первых, я считаю, что должны родители или взрослые люди, или друзья, которые рядом с ними, должны им помочь объяснить, что татуировка — это навсегда. То есть, и если человек думает, что сегодня он что-то себе нарисовал, завтра он сможет стереть, да, конечно, есть какие-то там лазерные там, вмешательства, что-то помочь ему вывести, но не всегда это сработает. И поэтому, однажды нанеся на себя татуировку, ты останешься с ней и будешь нести ее на протяжении всей жизни.

0: А жизнь же может круто измениться, пойти в каком-то другом совершенно направлении. И ты можешь оказаться в том сообществе людей, или по-другому, там, тебе жизнь предоставит шанс, перед тобой откроются какие-то двери в какое-то высшее сословие людей. Но если ты туда не сможешь войти, потому что, нанеся на себя татуировку, ты уже отнес себя к определенной группе людей, я не знаю, там, ну вот, самовыражающихся.
1: То есть из этой группы...
0: Революционеров, уже... которые там, революция.
1: То есть из этой группы уже выхода нет, получается?
0: Ну, я думаю, что ты ставишь на себя своего рода такое клеймо. Ну, я утрирую уж, понятно, что может быть это и красивое произведение искусства. Но с этим произведением искусства ты не сможешь находиться в другом сословии людей, где это считается плохо.
1: То есть даже такой пример, несмотря на то... Насколько даже талантлив человек, насколько он умен, то есть он очень востребован, но вот у него наколка. То есть все получается, прям двери категорически закрыты.
0: Но если вы смотрите новости, новостные какие-то передачи, сейчас идет предвыборная кампания, там, допустим, в Соединенных Штатах Америки, Трамп и Хиллари Клинтон. И вы видите, что они подключают все возможные средства, чтобы откопать что-то в прошлом у человека, чтобы поставить это как препятствие. Это не говорит, что человек плохой сам по себе, но вот это препятствие сыграет на определенное количество людей. Ну, вот то, что будет раскопано, да, там, допустим, человек где-то там поехал, ну, на пляже на каком-то позагорал, там, в каком-то виде. Они эти фотографии взяли, бах, и на определенное количество людей это отложит свой отпечаток. Вот у Трампа жену показали, что она была моделью и снималась для журнала в обнаженном виде. И все, он сразу потерял 4%. А 4% это огромное количество. То есть вас от президентства может отделить именно то, что вы себе когда-то сделали. Поэтому прежде чем что-то сделать, надо 1000 раз подумать.
2: То есть вы разделяете татуировки, Виталий Вальтерович, на хорошие и плохие, как добро и зло?
0: Нет, я не разделяю. Я считаю, что это своего рода. Я считаю, что татуировка это своего рода искусство. С одной стороны, если говорить о религии, то это может быть религиозное действие, с другой стороны. То есть можно татуировки наносить с определенным сакральным, там, потусторонним смыслом. Вот это я считаю, что категорически запрещено, то есть это плохо. А если говорить как искусство, то есть когда человек что-то хочет нанести на себя, я в этом ничего не вижу плохого.
2: А в самой Библии написано что-нибудь о татуировках запрещено там или разрешено?
0: В книге Левит написано, что запрещается наносить на себе письмена, делать на себе письмена или рисунки по умершим. То есть именно связано должно быть с ритуалом, с каким-то религиозным. Больше вы не найдете, что это запрещено или не запрещено. Но с другой стороны, я считаю, что вот, допустим, тело человека изуродовано шрамом.
2: Так.
0: Ну, допустим, на спине большой шрам. Или там на теле большой шрам, и там женщина или мужчина, если они там где-то, может быть, живут на юге, может быть, куда-то они ездят загорать там, и их тело обнажается именно в той части, и на них начинают люди смотреть. Потому что вы можете попасть в разное общество. Есть люди, где необразованные, и будут на вас спялиться, как на человека какого-то, я не знаю. Ну, вот, не всем это нравится. И поэтому иногда люди могут нанести даже татуировку для того, чтобы скрыть.
1: То есть в косметических целях?
0: В целях косметики. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. То есть если человек это решил сделать, пусть сделает. Но опять же, он должен помнить, что не всегда это ему на руку пойдет или на пользу. В данный момент, может быть, он это и сделает, это его убережет там, от лишних взглядов. Ну а кто знает, вот что для тебя Бог приготовил. Поэтому я придерживаюсь все-таки мнения такого, что вот Бог дал человеку тело, и вот чем меньше будет вмешательств, тем лучше. Потому что жизнь длинная.
1: Хорошо. А в Библии есть такие герои, которые вот как раз носили себе на тело татуировки?
0: В основном язычники, да, в Библии. Да, особенно воины там именно носили себе татуировки, допустим, там, ну вот, убив какого-нибудь человека, они делали, как вот насечку там делают, там вот, делали какую-то надпись на себе. И чем был расписан этот человек больше, тем он больше внушал страх, да. И к нему уважение по его татуировкам. Опять же, мы говорим о том, что татуировки могут также

0: носить какое-то значение. Ну, допустим, если мы берем с вами среду людей, которые нарушают законы, ну, государственные, там, преступный мир, допустим, мы с вами берем. В преступном мире, я не знаю, насколько сейчас, но раньше татуировки имели определенное, носили значение. То есть татуировку делали для того, чтобы каким-то образом отметить, обозначить человека. Там, его статус подчеркнуть, там, или по какой причине этот человек попал ну, за решетку. Вот. И у них были татуировки, которые носили именно смысл, они были осмысленные.
1: А люди это добровольно делали или иногда им выбрали?
0: Это считалось у них тогда, что это круто.
1: То есть это почетно.
0: Да. Или возьмите, вот сейчас даже есть индейцы там на островах на каких-то, они же наносят на свое тело татуировки. Вот. И поэтому сегодня и популярны татуировки. То есть их, как, почему сегодня молодежь хочет носить или наносить себе татуировки? Потому что это раскручивается средствами массовой информации, средствами там, интернета. Показывается крутизна этого всего, как это красиво. Потом звезды, там, эстрады, звезды спорта, там, футболисты в основном, которые вот именно очень популярны, и они своими татухами там бегают, светят. И молодежи хочется подражать. В них и срабатывает инстинкт подражания, поэтому они наносят себе татуировки. Вот и все.
2: Найди, найди свой путь.
3: Но мы вас не случайно позвали к нам сегодня на передачу, Виталий Вальтерович. Мы знаем, что вы очень... вы отличаетесь от других священнослужителей. Вот. Мы знаем, вы тоже как бы делали себе тату. Вот. Расскажите нам сегодня о своих.
0: Ну, все свои татуировки я сделал по молодости. Вот почему я говорю? По глупости, грубо говоря так, по глупости.
1: А в каких возрастах вы делали?
0: Наверное, первую татуировку сделал в лет 14. Там, и до 18-летнего возраста я уже нанес все татухи, которые вот сохранились у меня до сегодня.
1: Ну, а что вы в них вкладывали?
0: Да ничего не вкладывал, вот просто...
1: Просто от балды захотелось
0: сделать. Да, да, вот увидел, вот так же, как увидел, что круто, какую татуха, какая мощная. И когда видел, что когда люди видят человека татуированного, то испытывают к нему... Ну, у нас в России люди, которые татуировки носили, это в основном были люди, которые были из заключения, и их побаивались.
3: Криминал, да,
0: да, да, криминалитет. И поэтому, когда их побаивались и к ним питали какое-то уважение, я думал, что если я нанесу себе татуировочек,
3: ну и как?
0: То тоже будут побаиваться.
3: Вас стали бояться?
0: Да нет, я думаю, что думали, что я... Взрослые люди, ну что они могут думать? Ну вот балбес, да, и все. Что еще могут подумать?
1: Виталий, а вы могли бы свои татуировки нам показать?
0: Да, не проблема.
3: Да, очень интересно.
0: Покажу.
1: Ну, еще объясните вообще, что они означают.
0: Ну, они ничего не обозначают, потому что эти татуировки я уже нанес на татуировки, которые вот именно носили криминальный смысл какой-то. Для того, чтобы перекрыть те татуировки, мне пришлось нанести татуировку вот на эту руку. И на
3: то есть у вас
0: руку.
3: Раньше были татуировки, которые что-то означали, да, криминально, а вы их потом стерли, я так понимаю?
0: Не стерли, я попытался путем лазерной коррекции или лазерного вмешательства убрать себе татуировки, но оказалось, что не все красители возможно удалить. И поэтому оказалось, что пришлось мне просто-напросто забить уже то, что у меня было нанесено. Например, у меня была надпись «Человек человеку волк». Вот я себе нанес эту татуировку на латинском языке, и как, допустим, теперь мне общаться с людьми и объяснять им, что нет, я сейчас так не думаю, что ли. Вот, поэтому мне пришлось перекрыть их. Вот и все.
3: Виталий Вальтерович, вот эти татуировки, они вам не помешали в будущем как священнослужителю развиваться?
0: Они мне и сегодня мешают.
3: Да,
0: да, потому что, допустим, вот, лето, жарко, хочется ходить там в майке или с коротким рукавом, или в рубашке. По улице, конечно, когда меня люди не знают, не знают, кто я могу идти по улице, допустим, в рубашке с коротким рукавом или там в футболке. И люди обращают внимание на татухи, но они не знают, кто я. И поэтому это меня совершенно не смущает. А когда человек знает, что я священник, и если он увидит вдруг на моем теле татуировку, все, у него...
3: Мысль сразу потеряется.
0: Да, он настораживается, это людей сильно напрягает. Меня это не напрягает, но это

0: напрягать тех, с кем я общаюсь. Потому что, допустим, у меня даже есть знакомые в интернете, которые, видя фотографии какие-то там летние, увидев татуировку, там сразу у них поток идет словесный.
1: А вас должно вообще?
0: Не всегда хороший.
1: А должно ли вот вас вообще это волновать, что люди знают, что вы священник, и поэтому вы пытаетесь скрыть татуировку?
0: Я же сказал, что меня это не волнует. Это смущает людей.
1: Нет, ну вот именно волнует ли вас, что люди смущаются? Вы же
0: пытаетесь... Да, меня волнует, что люди смущаются.
1: Это их как-то отпугнет? Или...
0: У апостола Павла есть хорошие слова, где он говорит о том, что если возможно, с вашей стороны... Быть в мире со всеми, это первое. А второе, он говорит, если человека соблазняет то, что я что-то делаю, в конкретном тексте он пишет, если человека смущает или соблазняет то, что я ем мясо, а он вегетарианец, я при нем этого делать не буду. То есть я не буду делать это при этом человеке, чтобы его не смущать. И поэтому я думаю... Ну...
2: То есть вы летом прогуливаясь, стараетесь все-таки подлиннее надеть рукава?
0: Если когда со мной есть. Люди познакомились, знают меня, знают, что я себя как человек представляю, то я знаю, что это их не смущает. А когда люди со мной не знакомы и меня куда-то приглашают летом, я все равно стараюсь одевать рубаху с длинным рукавом.
2: Виталий Вальтерович, у вас есть ребенок, два ребенка. Да. Вот, их как воспитываете? Как объясняете?
0: Сыну у меня 23 года, у него нет ни татуировки.
2: Но вы даете право воли, то есть ты можешь сделать, но лучше не делай или как?
0: Я всегда показываю на примере. То есть, допустим, вот мы с семьей даже куда-то идем, и я подчеркиваю сыну, он уже взрослый был, допустим, 17. Я примерно представляю, в каком возрасте хочется человеку сделать татуировку. В основном, то есть этот возрастной критерий, он может быть и раньше, и до глубокой старости. Иной раз люди и в 80 лет могут себе татуху сделать, не ограничиваю в возрасте. Но примерно я знаю, когда молодежи это хочется сделать, и по своему собственному опыту. Поэтому с этого возраста я начал сыну просто подчеркивать.
2: Обычно это какой возраст?
0: Что? Я ему начал где-то лет, наверное, с 16-17 подчеркивать то. Я ему показывал, какие проблемы возникают, то есть какие трудности для меня появляются, когда у меня есть татуировки. В каком обществе я ему показывал, у него будут проблемы. То есть, допустим, я же вначале подчеркнул, что вы себя, когда вы наносите себе татуировку, вы себя уже относите к определенному классу людей. В основном это люди-бунтари, которые...
2: Идут против.
0: Может быть, они не против идут, они самовыражаются. То есть это люди не такие, как все. И поэтому, если вы не такой, как все, вы уже в группе риска. То есть уже с вами напряг, то есть люди напрягаются. Вот. И если вы хотите достичь чего-то в жизни, а я верю, то есть уже со временем я стал понимать, что для каждого человека Бог приготовил что-то лучшее. Какое-то, я не знаю, я не отрицаю, что можно быть и хорошим дворником. Может быть, и для кого-то дворник это вот именно то, что Бог для него приготовил. А может быть, Бог приготовил для вас, я не знаю, портфель министра. Может быть, вы же не знаете, я не знаю. Но вы сами своими собственными руками или вот этой татухой закрыли себе эту возможность быть министром и будете всю жизнь дворником, а это не ваше, понимаете, вы будете мести, а от этого не будете удовольствия получать. Поэтому сыну своему я говорил о том, что, сынок, ты должен 100 раз подумать, прежде чем что-то сделать.
1: То есть вы ему не запрещаете, вы просто наставляете? Нет. А как вы считаете, а можно просто тупо запретить? Вырастет, поймет, хотя бы под словом запрета он этого не сделает, а в будущем...
0: Нет, я думаю, что если вы родители будут запрещать, или кто бы то он вам не запрещал, вы все равно сделаете, просто сделаете тайно и будете прятаться до определенного времени, пока сами не забудете, и это вылезет наружу. Вот и все. Найди свой
2: путь. Виталий Вальтерович, а можно?
0: И, кстати, что?
2: Нет, я вас выслушаю.
0: Допустим, есть... я считаю, что женщины созданы для того, чтобы украшать этот мир своей красотой. И если бывает так, что у женщины нет бровей, я не знаю, было время, наверное, когда-то было модно, там брови были такие тоненькие, там еще что-то. И сегодня многие женщины, девушки, делают себе небольшой татуаж.
1: Даже когда есть брови, они все равно почему-то...
0: Они делают, потому что они все время черными кажутся, такими темными.

0: Ну, если нравится человеку, почему нет, почему бы не сделать? Просто могут ей испортить. Опять же, понимаешь, вот как бы я не против того, что там он пойдет она делать. А если сделают не так, а так, что она будет делать? Понимаете, тут опять же нужно 100 раз взвесить, сделать, а потом никого не винить.
1: А вот сами. Вы лично сами, как считаете, вот мужчина и женщина, есть какая-то разница все-таки? Женщина, ну, может быть, на женщине красиво будет, что татуировка это более...

0: наверное, сексуальных отношений или сексуальной распущенности. И если мы говорим о, как сказать, о вызове, да, там ребята, когда вызов бросают, их поведение одно, когда девушки бросают вызов этому обществу, их поведение совершенно другое. И поэтому меня бы насторожило, ну, по крайней мере, вот, даже в молодости, если бы я увидел девушку с татухами, опять же, тут нужно смотреть, как бы, все, меня бы это напрягло. То есть я бы задумался, прежде чем начинать с ней отношения какие-то.
1: Да. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за эту интересную компанию.
2: Обожди, Боря.
0: Я не против девушек, которые делают татуировки, но это говорит о их характере. То есть о том, что они же тоже вызов бросают этому обществу. Поэтому то есть я не против того, что они делают, но опять же, ну, им нужно подумать.
2: Виталий Валерьевич, а как вы думаете, когда вы уже, как вы думаете, вы попадете на небеса?
0: Я уже там, конечно,
2: попаду. На небесах у вас будет, татуировки ваши останутся?
0: Нет, Библия говорит однозначно о том, что наше тело бренное изменится во мгновение. Прям Слово Божие говорит, что когда протрубит архангел, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы во мгновение ока изменимся, ибо тленному сему необходимо облечься в нетленное. Восхищены будем на небеса, и там всегда с Господом.
2: Отлично. Ну, на этом можно закончить, да, Борь? Очень у нас интересный разговор сегодня получился. На самом деле, я лично много узнал о татуировках. Вот.
1: Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за сегодняшнюю компанию.
2: Да, спасибо, что пришли.
1: С вами была программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие, я Борис Размик. В гостях у нас был священнослужитель Виталий Валерьевич. Подписывайтесь на наше обновление, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всего доброго.
3: Найди

Институт общественного мнения, анкетолог, опубликовал результаты любопытного социологического опроса, посвященного сверхъестественным явлениям. Исследователи попытались выяснить, какое место занимает в сознании россиян наука и мистика. То, что люди могут обладать сверхъестественными способностями, верит 77% опрошенных. Отрицает существование экстрасенсов лишь 23%. Речь сегодня пойдет об экстрасенсах. Так кто такие экстрасенсы? Слово «экстрасенс» происходит от двух латинских слов – «экстра» – «сверх» и «сенсус» – «чувство», то есть «сверхчувственный». Другими словами, экстрасенс – человек, обладающий сверхчувственным восприятием. Экстрасенсами в узком смысле слова называют людей, которые якобы обладают экстрасенсорными способностями. Но поскольку нет подтвержденных случаев существования таких людей, то обычно таким словом называют тех, кто заявляет, что обладает экстрасенсорными способностями. Например, умением передавать мысли на расстоянии. Как появилась идея об экстрасенсорных способностях? В 1930-х годах в университете Дьюка в Северной Каролине американский психолог Джозеф Бэнкс Райн проводит различные исследования. В ходе своих исследований Джозеф Райн приходит к выводу, что есть люди, которые обладают особыми способностями или сверхчувственным восприятием. В 1934 году он издает книгу «Extrasensory Perception» – «Сверхчувственное восприятие», в которой он описывает свои исследования. Книга получает всеобщее внимание и становится предметом критики. Различные исследователи в области психологии пытаются повторить эксперименты Рейна, но безрезультатно. Например, в 1936 году сотрудник Принстонского университета Кокс произвел 25 064 испытания в эксперименте. Кокс приходит к выводу: нет никаких свидетельств экстрасенсорного восприятия как у среднего человека, так и у группы исследователей или у любого конкретного человека этой группы. В 1936 году

В 1938 году психолог Джозеф Ястроу писал, что большая часть доказательств экстрасенсорного восприятия, собранных Рейном и другими парапсихологами, была анекдотичной, предвзятой и сомнительной и оказалась результатом ошибочных наблюдений и очевидных человеческих слабостей. Почему же люди обращаются к экстрасенсам? С одной стороны, есть люди, которые хотят в это верить. Им не свойственно критическое мышление. А когда человек верит слепо, то он будет искать этому подтверждение и объяснение. Он будет питать свою веру домыслами, слухами, отсекая все негативное. С другой стороны, популярность экстрасенсорики – в том, что она стала частью шоу-бизнеса. На это можно неплохо заработать. Многие ТВ-каналы повышают свои рейтинги и зарабатывают на этом неплохие деньги, показывая различные шоу о невероятных способностях экстрасенсов. Хотя все на этих шоу идет по хорошо спланированному сценарию. Что же скрывается за экстрасенсами? Во-первых, экстрасенсы – это мошенники и шарлатаны, которые пользуются наивностью и доверчивостью людей. Во-вторых, если речь идет о шоу, то экстрасенсы – обыкновенные люди, актеры, не имеющие ничего общего со сверхъестественным. В-третьих, среди экстрасенсов могут оказаться практикующие психологи, которые используют вывеску «экстрасенс» в качестве дополнительного заработка. В-четвертых, это обычные люди, которые думают, что у них сверхспособности, и они хотят попробовать себя в этом поприще. И, наконец, в-пятых, это гадалки и различные колдуны, маги, которые тоже решили присвоить себе это научное в кавычках название. Не ищите легких путей. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Я в мудрости Отца найду ответ. Увижу путь, что мне Он приготовил. Господь в Писании вложил обет, омыл грехи мои священной кровью. И мою боль Он стер заботливой рукою. И заключил со мной святой завет. Он раненое сердце залечил любовью и подарил мне истину и свет. Вся правда заключалась в Боге, что Он – любовь, мы – соль земли. И так, заботясь друг о друге, мы есть пример божественной любви.

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу у дороги, вдали от ненасти, по мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят, рукой лишь смахну комара забияку.

сверху. А сосны? Ну что ж, пускай поворчат. Немного черпнул из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

Здравствуйте, дорогие друзья! В Священном Писании есть история одной удивительной женщины по имени Руфь. И мы рассмотрим несколько эпизодов и ее судьбы. Точнее, прочитаем первые буквально тексты из книги, посвященной ее жизни. Но вначале, чем была удивительна эта женщина? Она не была израильтянкой. Руфь была по крови своей муавитянкой. Конечно, очень близко они жили, эти два народа, но, как правило, не ассимилировались друг с другом. И вот эта женщина, она вот входит в жизнь израильского народа и оставляет очень существенный след. Буквально несколько слов о том, что предшествует текстам, которые я сейчас буду читать. Руфь встречается с израильтянами, которые пришли жить на Муавскую землю. Это была Наиминь со своим мужем и с двумя своими сыновьями. Дело в том, что в Израиле начался голод, там были трудные дни, поэтому Наиминь со своей семьей переехали жить на долины Моавитские. На поля Моавитские, как написано в Священном Писании. И вот там умирает муж Наимини, но у нее остается два сына. И чтобы как-то там пустить корни и укрепиться в этой земле, эти сыновья берут жен местных, моавитянок. Делать это, конечно, не стоило. Мы немножко ниже будем читать о том, что они таким образом нарушают прямое Божье повеление не брать замуж представителей языческих племен, окружающих Израиль, а моавитяне были язычниками, и не выдавать замуж. Но, тем не менее, это происходит, но проходит какое-то время, и у Наимини, свекрови, Руфи, умирают и оба сына. Соответственно, муж Руфи, он тоже умирает. И вот Наиминь оказывается, ну, как говорят, у разбитого корыта, оказывается ни с чем. Богатство дома, достаток дома всегда зависел в те времена исключительно от мужчин. Женщина должна была быть, ну, очень знатной, чтобы выступать на первых ролях и обеспечивать свой дом чем-то, как-то серьезно представлять свою фамилию, свой дом в общественной жизни и не выпасть из общественной жизни. Но Наиминь сама по себе была чужестранка, и не было у них такой знатности. И поэтому Наиминь собрала все, что осталось в ее доме, жалкие какие-то пожитки. Потому что дальше она сама свидетельствует о том, что ушла она из Израиля с богатством, а собралась возвращаться в Израиль после смерти мужа и сыновей практически ни с чем. И вот за ней последовали ее невестки. И одна из них как раз-таки Руфь, героиня одной из библейских книг. О ней и

идет речь. И вот мы читаем, что происходит на пути, когда Наиминь вместе с Руфью своей невесткой, с другой своей невесткой второй, направляются обратно в Израиль. Точнее, это Наиминь направляется обратно к себе домой в Израиль, а для Руфи и для второй невестки Наимини это было путешествие в чужую страну. И вот, наверное, понимая это, Наиминь нечто предпринимает. Давайте прочитаем. Книга Руфии, 1 глава, 6-7 стих. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских. Ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум своим снохам: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною». Итак, смотрите, что происходит. В пути, прямо по дороге, вот представьте себе, эти три женщины собрали вещи, перед этим надо было их как-то упаковать, что-то сложить, что-то там продать, может быть, чтобы денежки иметь с собой какие-то унести. Это были такие сборы, но вот они идут по дороге, и вдруг Наиминь останавливается. Она останавливается на половине дороги, потому что совесть ее чувствует, что что-то она делает не так, что они что-то делают неправильно. И Наиминь засомневалась в правильности их совместного путешествия и решила остановиться. Какой важный урок мы здесь получаем. Нельзя сомневаться, то есть нельзя бояться остановиться, если ты чувствуешь, что делаешь что-то неправильно. Если совесть тебя твоя обличает. Но кто-то из знающих дальнейшую историю скажет: ну и что, что Наиминь остановилась? Руфь-то ведь она не ушла обратно. Руфь-то она категорически отказалась оставлять Наиминь в одиночестве. Это так, но ушла другая невестка Наимини. И мы не знаем, как бы на самом деле сложилась их дальнейшая судьба. Была бы вот эта ушедшая невестка, была бы она помощью там в Израиле, в Иудее, или она была бы только обузой. Но в любом случае мы получаем один очень важный урок. Если совесть тебя обличает, не бойся остановиться. Даже если ты уже начал какое-то дело, но если ты чувствуешь, что оно неправильное, остановись, не бойся. Очень опасно, когда человек не слушает голоса своей совести, когда он не находит в себе силы прекратить неверный путь. Есть разные такие пословицы, которые заставляют человека идти до конца, если он встал на дорогу, даже если это неправильная дорога. Ну, помните, назывался грузем, полезай в кузов и так далее. Вот иногда стоит отступать от этих народных мудростей и не делать того, что совесть обличает как неправильное, как неверное. Вот вспомните Иуду. Иуду, который решил предать Иисуса. Иуду, который пошел к начальникам израильского народа и пообещал им, что когда только будет подходящий момент, он обязательно даст им знать, чтобы без лишних свидетелей они могли послать своих солдат, своих слуг и схватить Иисуса. Это было накануне Пасхи. Приближалось время, когда в домах израильтян накрывали пасхальный стол, когда люди праздновали эту память, это воспоминание об освобождении из египетского рабства. И вот Иисус очень хотел этот ужин провести с учениками, но он знал, что Иуда его предал. Если бы Иисус открыто сказал всем ученикам, в том числе и Иуде,
наш ужин будет проходить в таком-то доме, в такой-то комнате, то уже туда Иуда и привел бы солдат схватить Иисуса. Но вот читая Евангелие, мы видим какое-то странное, такое необычное поведение. Иисус говорит Петру: «Пойди в город, найди там такого-то человека по имени и скажи ему: учитель хочет у тебя ужин пасхальный есть с учениками, и этот человек покажет тебе, где вам накрыть стол для этого пасхального ужина». И все-таки происходит. Зачем такая конспирация? А потому что Иисус знал об Иуде. Потому что Иисус хотел защитить вот этот последний ужин, который он собирался провести со своими учениками. Этот человек был найден. Этот человек, на удивление учеников, посланных приготовить ужин, показал большую комнату, приготовленную, устланную коврами. Стол там был приготовлен. Еще он не был накрыт, но все было готово. И они все необходимое купили, все необходимое приготовили, накрыли этот стол. И уже за ужином Иисус сказал ученикам: «Знаете ли вы, что один из вас скоро станет предателем моим?» «Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?» раздавалось с каждой стороны этого стола, с каждого угла. И все ученики были ошарашены этим. А Иуда, которому следовало молчать в этот момент, он решил присоединиться к этому хору удивленных голосов и, притворно удивляясь, тоже спросил: «Господи, а не я ли?» И перед тем, как эти слова были произнесены, Иисус, отвечая на вопрос учеников: «Так кто же это будет?», ответил: «Один из тех, кто ест со мной за этим столом». А Иисус не хотел выдать Иуду. Почему? Почему Иисус покрывает Иуду? Одно его слово, и предатель будет нейтрализован. Почему он это делает? Да потому что он дает Иуде шанс остановиться. Потому что он дает Иуде шанс вот здесь, на полдороги, прекратить то, что он делает, и не стать предателем Сына Божия. А что Иуда? А Иуда этим шансом не воспользовался. И если Иисус пытался достучаться до его совести, если Иисус пытался достучаться до его сердца, значит, это было возможно, значит, шевелилась совесть его в душе у него. Но он же уже сделал много. Одним пообещал, взял деньги уже, как под таким давлением не дойти до конца. И он дошел и стал предателем. А Наиминь, эта мужественная женщина, нашла в себе силы остановиться на полдороги и сказала невесткам: «Возвращайтесь назад». И невестки заплакали. Вот посмотрите, мы читаем 9 и 10 стих. Наиминь говорит: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к твоему народу». Наиминь действует очень решительно. Она их поцеловала. Знаете, что это значит? Это значит, что она с ними попрощалась. И они так и восприняли вот этот ее жест. Она им говорит: «Все, идите домой». И поцеловала каждую из них. Вот этот поцелуй для них был точкой. Все, Наиминь поставила точку. Но они ее любили. Они любили ее искренне. И поэтому расплакались и сказали: «Мы не хотим тебя оставить». Но только одной из них суждено было войти в родословную величайшего царя Израиля, Давида. Только одной из них суждено было совершить подвиг веры, подвиг самоотречения и войти, в том числе и в родословную Спасителя мира Иисуса Христа. Вот это испытание, которое им пришлось пройти, невесткам Наимине, оно, безусловно, было от Бога. Эти обе девушки были достойными, но одна из них, Наимина,

Инь. А Руфь, она проявила себя по-особенному. Для того дела, для той судьбы, лучше так сказать, для той судьбы, которая ожидала одну из них, нужен был человек особых качеств, особых характеристик. Необходима была твердость до конца, необходима была стойкость, необходима была глубокое доверие живому Богу. И вот поэтому я и говорю, вот это испытание было от Бога. И одна из невесток Наимини все-таки не выдержала, она развернулась и пошла обратно в свою страну, вернулась к своим богам. Что же говорит Руфь? Она, обращаясь к Наимини, говорит: «А я тебя не оставлю. Теперь твой народ – это мой народ, твой Бог – это мой Бог». Это испытание как нельзя лучше определило, чья вера из этих двух женщин была глубже, чей дух был чище, крепче и прочней. Этим испытаниями послужили слова Наимини. Но знаете ли вы, что в Библии очень много благословений есть, которые адресованы людям, проявляющим постоянство в добром деле? Я не хочу ничего плохого сказать о второй невестке, о второй невестке Наимини. Это был достойный человек. Но Руфь проявила большее постоянство в том добром деле, которое они обе начали. Но только одна из них его не окончила, а другая довела до конца. Вот эти благословения, их много в Священном Писании. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, с 1 глава 16 по 18 стих. Здесь Павел благословляет Божьим именем человека, который ему служит, служит ему в его нуждах. «Да даст Господь милость дому Анисифора». За что? «За то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». А Павел в это время в тюрьме сидел, узником был, и не стыдно было этому Анисифору, христианину, послужить верно и до конца послужить Павлу. И поэтому Павел благословляет его именем Божьим. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день, а сколько он служил мне и в Эфесе, ты лучше меня знаешь», — говорит он читателю своему, Тимофею, своему юному помощнику Тимофею. И в послании апостола Павла к Ефесянам тоже есть благословения, адресованные людям, которые верно и постоянно служат другим. Послание к Ефесянам, 6 глава, 2 и 3 тексты. Здесь сказано о служении особом, об особом почтении и уважении к старшим. Это как раз-таки то, что совершила Руфь по отношению к Наимине. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Как много благословений, адресованных людям, которые самоотверженно служат своим ближним, не так ли? Но вот эти благословения, которые мы только что прочитали, вы знаете, они очень важны, они исполняются в жизни людей, делающих добро, но они не являются подарками. Они не являются подарками за каждое доброе дело. Если бы Божье благословение для людей, делающих добро, было вот таким подарком, то уже здесь, в первой главе книги Руфи, мы бы увидели, как Бог засыпает этими подарками саму Руфь, ее подругу, вторую невестку Наимини, но этого не происходит. Необходимо, чтобы это благословение исполнилось, необходимо потерпеть. Необходимо проявить постоянство и настойчивость. Необходимо до конца довести то доброе дело, которое ты начал. В Библии есть
К сожалению, пример.

людей, которые хорошо начинали, но не проявили терпения и сошли с доброй прямой дороги, которую им указывал Бог, и это плохо для них заканчивалось. Вот возьмите, например, историю Саула. Саул это первый царь Израиля. Он немало доброго сделал для израильтян. Он вел войны, защищая израильтян от окружающих агрессивно настроенных порой народов. Он заботился о народе. Он делал добрые дела, он делал много хорошего. Но был в его жизни, в его судьбе один критический момент. Однажды перед одной большой битвой пророк Самуил сказал Саулу: «Жди меня, мы вместе принесем жертву Господу, жди меня». Но когда Саул ждал Самуила, он увидел, что люди разбегаются. Он начал проявлять нетерпение, он помнил указания Божьего пророка: «Жди меня, мы вместе и спросим Божьего благословения, и будет все хорошо». Но когда он увидел, что 10 человек, 20, 30 человек перед боем, впереди война, впереди бой, они разбегаются, его сердце не проявило доверия. Он не проявил постоянно, он часто проявлял такие это доверие. Да, он был очень часто верен Господу. Но вот наступил момент, когда он мог поставить точку в своем испытании, потому что до этого момента в его жизни, ну, Бог за ним следил. Будет ли он верен? Будет ли он постоянен? И он проявил непостоянство. Он сам на этот жертвенник возложил жертву, хотя не имел на это права. Сам ее заколол, принес во всесожжение, чтобы народ не разбегался. И объявил, что теперь мы получили Божье благословение. Когда он только закончил, подошел Самуил. «Что же ты наделал? Если бы ты дождался меня, Бог утвердил бы твой престол навсегда, до конца твоих дней, ты оставался бы царем, но ты сошел с дороги». И потом мы помним, что было дальше. Саул, у него начинается череда вот этих неверных поступков. Он одно за другим нарушает Божье слово, одно за другим нарушает Божье повеление. Он начал хорошо, а кончил плохо. Не довел свой добрый, правильный путь до конца. И поэтому не получил никакого благословения. А вот Руфь, она идет до конца, и поэтому в ее судьбе исполняются слова апостола Павла, записанные в 6 главе, в 9 стихе: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Такова была история и Руфи. И эта история продолжается, и мы читаем 11 и 13 тексты этой истории. Наимин сказала: «Возвратитесь, дочери мои», она их таки отправляет, «разве есть еще у меня сыновья во чреве моем, которые могли бы быть вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы мне быть замужем. Да и если бы я сказала, есть еще мне надежда, даже если бы я сию ночь была бы с мужем, а потом родила бы сыновей, можно ли было бы вам ждать, чтобы выросли сыновья? Можно ли было бы вам медлить и не выходить замуж?» Какие-то странные слова, непонятные для уха современного человека. Но был один закон, данный еще Богом через Моисея, что если умирал брат в семье, и оставалась жена после него, у которой не было детей, и у них не было детей, то самый близкий родственник по мужской линии должен был взять эту женщину замуж. И дети, которые у них родятся, носили бы имя и фамилию вот того умершего, чтобы род не прекратился, чтобы род не остановился. Это законы милости. Это, безусловно, законы милости, которые, может быть, сегодня нам...

нам не до конца понятны, но для людей того времени это было важно знать, что твой род не прекратится, даже если у тебя не останется детей. Поэтому Бог и давал такие законы. Но вот когда Наимень вместе с Руфью, как вы помните, Руфь отказалась возвращаться и пошла с Наименью до конца, и пришла в Израиль. И когда они вернулись, то вот Наимень окружили бывшие соседки, которые помнили ее. Вот там, в Израиле, когда она с богатством, со своим мужем, сыновьями выходила оттуда. И Наимень сказала: больше не называйте меня Наименью приятной, называйте Марой, потому что Господь, рука Господа была на мне, и Он лишил меня всего того, чем я обладала. В этих словах Наимени, вы знаете, очень часто такие слова звучат из уст людей. И эти слова звучат как упрек, как в них читается даже ненависть к Богу, который допустил какие-то лишения. А вот в устах Наимени это звучит как смирение. Она понимает, да, это сделал Бог, но что говорит Писание о таких ситуациях. Знала ли Наимень историю Иова, я не знаю. Но в ее словах, в ее голосе читается то же доверие, та же покорность Божьему провидению. Бог дал, Бог и взял. Да будет его имя благословенно. Дай Бог каждому из нас такую крепкую веру и такое доверие Господу, какое жило в сердце Наимени, этой кроткой, смиренной перед Богом женщиной, которая была в сердце Руфи, способной до конца довести начатое доброе дело и не ослабеть, делая добро. Дай Бог каждому из нас такой крепкой веры. Но она рождается не на пустом месте. Каждый наш жизненный шаг, он должен нас учить быть верными, учить вере. И что же было с Руфью дальше? Ее судьба складывается прекрасно. Она выходит замуж за одного очень знатного человека. История этой женитьбы, она удивительно интересна. Обязательно откройте книгу Руфь и внимательно прочтите, как это происходило. Руфь не искала каких-то молодых, юношей. Да, это был уже человек в возрасте, но это был благочестивый человек. Это был человек, которого ей посоветовала сама Наимень. И она не ошиблась, сделав это выбор и послушавшись своей свекрови. Ваос звали того человека, который взял Руфь замуж. У них родился сын. Их сын стал утешением для Наимени, которая не спускала его со своих колен, со своих рук. Он стал дедом Давида. Бог вознаграждает тех, кто проявляет верность в добрых делах.

Иисус отправился на другую сторону Галилейского, по-другому Тивериадского моря. За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», — отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе

5 небольших ячменных хлебов, 2 рыбки. Но что это на такую толпу? «Пусть все сядут», — сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 5000, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшееся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, не съеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

0: Если в семье кто-то тяжело болен и нуждается в постоянном уходе, это становится испытанием для всех членов семьи. Как научиться проявлять терпение и любовь? Есть ли пределы для христианской жертвенности в данном случае? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, сразу хотелось бы пояснить. Иногда болезни бывают тяжелые, но они такие, что попал человек в аварию. Может быть, даже впал в кому, там еще что-то на какое-то время. Но потом эта ситуация постепенно решается. И тут понятно, что есть определенное время, которые нужно перетерпеть, в которые нужно приложить все свои усилия, всю любовь, которая у меня есть, и пережить. Но есть другие случаи. Например, такое не у многих, но есть. Ребенок больной с детства, инвалид, прикованный к постели. Или еще какие-то вещи. Либо такая ситуация, с которой сталкиваются сейчас все больше и больше людей, потому что общество стареет. Наши родители постепенно стареют, и многие из них со временем впадают в такую немощь, что нуждаются в постоянном, непрерывном уходе. То есть мы понимаем, что лучше не станет. Как найти любовь, силы для того, чтобы человека поддерживать?
1: Когда в семье немощный человек, тогда ты к нему привязан, к этому человеку. Угу. Ты должен быть рядом, ты должен ухаживать за ним, должен эмоционально как-то присутствовать здесь, да? И это создает такое ощущение того, что жизнь проходит зря. Если ты не привязан к...
0: Иногда она вообще просто... Многие люди говорят о том, что я вместе с ним и умираю.
1: Жизнь проходит зря, потому что в это время ты мог бы себя реализовать, в чем-нибудь. Сделать карьеру, заработать деньги, поехать просто куда-то отдохнуть, провести время с друзьями, все что угодно.
0: Мне кажется, это все-таки немножко не та ситуация. То есть люди, которые сожалеют о том, что что вынуждены поступить с карьерой и так далее, они часто просто делают выбор определенный, и все.
1: И делают.
0: И делают.
1: Да, я в целом говорю о том, что это ощущение потерянного времени. Mm-hmm. И тут действительно человек становится перед выбором. Собственно, то, о чем вы говорите, да? Выбор или отдавать себя этому уходу, mm-hmm. или не отдавать. Если не отдавать, то понятно. То есть мы живем

0: обществе таком довольно-таки организованном. Есть службы специальные, да.
1: Можно назвать индустриальным. То есть, по сути, есть прям вот целое направление.
0: Да, целое направление, где самый лучший уход за ваши деньги могут обеспечить.

0: пожилых людей, престарелых. Вот. А есть выбор, другой выбор. Человек считает своим долгом, Бог дал вот такого ребенка, значит, я должен быть с ним. Или так случилось с моими родителями, они меня когда-то воспитывали, они когда-то мне отдавали все, что у них есть, значит, я должен это сделать им, да? Вот, если мы вот о втором случае, да, наверное, я так понимаю, говорим.
1: Ну, он просто более распространен.
0: Да, более распространен. Так. Но я бы сказал так, что в принципе мы не можем, наверное, обсуждать выбор, который делает человек в том или ином случае, потому что каждая ситуация, да, она как-то подсказывает свое решение. И совесть человека, его опыт жизни, он тоже ему подсказывает определенное решение. И во всем есть свои моменты, оправдывающие, почему человек поступил так или иначе. То есть он ухаживает или он, значит, перекладывает это бремя на специалистов, которые этим занимаются. Да? Ну, вот что касается вот этого выбора, когда все-таки человек считает нужным самому взять на себя, да, вот эту ответственность. Ответственность за своих больных родителей, своих детей. Что здесь можно сказать? Ну, конечно же, если вы это делаете, вы должны, во-первых, это делать осознанно. То есть не вынуждено, а это должен быть ваш выбор. Что это значит? Это значит, если вы сделали выбор, то не нужно жаловаться и самому себя жалеть. Нужно к этому относиться как к работе. Ну, как, я имею в виду, к работе как поприщу. Вот вы взялись за какое-то поприще, да? И вы это поприще, несмотря ни на что, ведете. Почему? Потому что, когда ты настроен на это, то вырабатывается какое-то внутреннее такое, ну, не то чтобы отстраненное, но такое правильное отношение. То есть вы делаете необходимую работу. Потому что если вы каждый момент будете пропускать через себя, там, жалеть себя или жалеть пациента, за которым вы ухаживаете, ему сопереживать настолько, что это вас будет истощать внутренне, да, вы в конце концов потеряете вот эту внутреннюю силу свою, впадете в депрессию, разочаруетесь, да, и опустите руки. Это нельзя. То есть все-таки вот отношение к больным людям, оно должно быть чуть-чуть отстраненным, как у врача.
1: Врачу-то немножко проще.
0: Да, врачу проще. Ну, немножко. Я не говорю о том, что совсем. Но, то есть нужно помнить о том, что мы люди, у которых кончаются батарейки, кончается энергия. Да. И вот важен вот эта выработка вот этого ритма, что ли, этой работы или ухода. Вот она должна быть более-менее предсказуема. Нирвана такая, какая-то вот более-менее по расписанию. Вы должны четко понимать, когда какие лекарства, когда что делать, как делать, когда повернуть на левый бок, когда повернуть на правый, когда сделать эту процедуру, когда эту. И когда у вас это расписано, то у вас появляется свое время. Ну, в этих окнах, да? Вот.
1: И... То есть не надо себя делать жертвой в данной ситуации?
0: Абсолютно точно. Вот вы очень точно сказали. Если вы делаете себя жертвой, вы этим не занимайтесь этим. Ищите других людей, ищите возможности, нанимайте, значит, патронажную там сестру, сиделку, переводите в пансионат или куда-то, потому что вы долго не протянете, если вы ощущаете себя жертвой. Когда вы ощущаете это как ваше поприще, как ваша работа, ну, я так специально огрубляю это слово, да, то вы структурируете относительно этой работы свою жизнь. И когда она структурирована, вам тогда становится
1: проще. Это просто становится определенной

0: рутина.
1: Частью
0: рутина.
1: Ваших, да,
0: да, становится
1: ваших,
0: рутина.
1: Ваших действий.
0: Да, и вот не нужно слишком большого придавать вот значение вот этой стороне сочувствия, то есть чувствам. Это не обязательно вы должны чувство жалости испытывать или какого-то вот... Если вы это будете испытывать слишком много, да, это будет вам тяжело. То есть ситуация вот некоторая отстраненность.
1: Ситуация с родителями по-другому, по-моему, не получается.
0: Ну, знаете как, я говорю в принципе, как это работает.
1: Ясно.
0: Да, а уже как оно будет, то есть... в большей степени или в меньшей степени, это так.
1: То есть, в принципе, нужно...
0: Да.
1: У нас научиться
0: есть, да, у нас есть определенный запас.
1: Ситуации.
0: Запас вот этих внутренних душевных сил. Если мы их будем расходовать попусту, а вот эта вот жалость такая излишняя, слезливость, там, я не знаю, как сказать, чувствительность, сентиментальность, это расходование в данном конкретном случае сил попусту. Ну, представьте себе ситуацию, случается какая-то катастрофа. Вы сидите и жалеете тех, кто попал в эту катастрофу. Да? Или вы бросаетесь, значит, и делаете все, что нужно, для того,
1: мобилизуетесь.
0: Специально,
1: да, загоняете все свои чувства куда-то.
0: Да, и занимаетесь чисто спасением. Да? Как это? Человек, который пережил искусственное дыхание, да? Говорит о том, что у него все болит потом после этого. И вот так вот помяли хорошо. Вот то же самое здесь. Вот нужно понимать, в первую очередь, не то, что вы чувствуете, а то, что чувствует тот, за кем вы ухаживаете. Если это человек неадекватный, то есть он, ну, как бы в деменции, значит, у него в основном остались чисто биологические потребности, и вы их удовлетворяете. Если это у человека есть остатки его сознания, да, в большей степени или в меньшей, ну, например, людям, страдающим деменцией, у которых есть просветы, да, им достаточно в день 15 минут общения. Они больше просто не могут. Они устают, они теряют свое внимание. Угу. 15 минут. Вы можете просто читать книгу. Если
1: не,
0: у вас
1: не о чем... нужно это навязывать как-то. Получается.
0: Ну, это уже ощущается по ходу, так сказать. Можно просто читать. Лучше всего читать Евангелие, например. Да? Читать какие-то такие вещи, которые человек читал в своей жизни раньше или знал. Да? И он, когда слышит знакомые слова, знакомые тексты, у него как-то вот просветление наступает. Да. Но это не может быть долго. Это может быть 10-15 минут. Да. В течение дня этого может быть вполне достаточно. Ну, для того, чтобы грамотно организовывать эту помощь, нужно, естественно, обращаться к специалистам, вот, читать специальную литературу, где вот этот алгоритм действий, как правильно себя вести, прописан. Вот это нужно делать обязательно, потому что если мы начинаем вести себя стихийно, поддавая своим чувствам, поддавая своим эмоциям, мы сами измотаемся и не сможем помочь человеку. Да? Потому что человек, оказавшийся в трудной ситуации, он нуждается в квалифицированной помощи. Потом нужно понимать, что как любому человеку нам нужен отдых. Мы, как сказано, 6 дней работы, а 7-й день отдыхай, да? Вот. Какой-то принцип отдыха тоже должен быть. То есть для этого можно привлекать членов своей семьи. Вот в чем преимущество большой семьи? В большой семье есть распределение обязанностей, распределение ролей. И вы не один ухаживаете за этим человеком, а ухаживает вся ваша семья по мере их возможностей, их жизненного опыта и так далее. И когда у вас выстраивается такая... система, да, всем становится проще. Вот это очень важно. Не стесняться привлекать к оказанию помощи членов своей семьи.
1: Ну, то есть, по большому счету, надо организовать процесс.
0: Организовать процесс, абсолютно точно.
1: И
0: воспринимать это. Как бы, конечно же, привлекать к помощи профессионалов. То есть, в какой-то момент, в какие-то периоды, поехать в отпуск. Да, совершенно не чувствовать себя обязанным постоянно находиться возле больных, да.
1: Связанным,
0: да. Вы сожжете себя просто сожжете. Нужно давать себе отпуск. Как бы есть несколько вариантов. Например, можно подкопить денег и в хороший пансионат отправить, где физиотерапевтическое лечение будет, заряд.

0: порядка, там профессиональные специалисты будут этим заниматься, да. В течение там летних месяцев это можно делать, или там несколько раз в год это можно вполне делать. Или приглашать, если у вас позволяют ваши условия жилищные, да, если у вас там большая квартира или дом есть, можно приглашать человека, который будет приходить делать массаж, там, там что-то еще делать, делать какой-то уход. И таким образом вы часть вот этой ответственности физической, да, такой, которая забирает много у вас сил, времени, сможете распределить на других людей, и это поможет. Но важно вот именно этот выбор. Если вы беретесь, то беритесь с умом. Да, не просто с эмоциями, не просто вот бросаясь на амбразуру ради того, чтобы бросаться на эту амбразуру, а ради того, чтобы облегчить жизнь больному человеку. А облегчить ее можно только, если у вас профессиональный подход. А профессиональному подходу надо подойти с умом, надо научиться.
1: То есть, да. Принцип «почитать» в данном случае родителей, он заключается не в том, что я себя вот здесь...
0: буду сидеть и плакать рядом с тобой.
1: Да. Да. А в том, чтобы действительно помочь. То есть и для того, чтобы помочь, все это систематизировать и по возможности убрать какие-то изнуряющие эмоции.
0: Да. Превратить в рутину, превратить это в то, что является, ну, как бы понятным алгоритмами действий, да, понятными сделанными. То есть это уже снимает с тебя, ну, в этом случае надо это делать, в этом случае, в это случае, ты уже знаешь. Привлекать родственников как можно больше. Вот. Дети могут тоже в этом участвовать, что-то могут как бы делать, да, ну, которые не совсем маленькие, но которые там подростки. Привлекать специалистов, массажистов, врачей, там, сиделок, там, что угодно. И профилактории, пансионаты, я не знаю, что там есть, где вот на временное содержание тоже можно возить человека. Ну, естественно, как бы сама атмосфера важна. То есть дома должно быть чисто, светло, проветрено. Да, вот как бы вот чистота сама по себе, она тоже является таким моментом, который, ну, свет впускает как бы в жизнь человека, да. Как, а вот запущенность, это как раз говорит о его таком депрессивном состоянии, о вот унылости такой, о том, что руки вот опущены. Вот, вот это помогает нам в тонусе держать и себя, вот, и больного. Это очень важно. Но еще раз я хочу сказать, что вопрос трудный. И это не тот вопрос, который вот так вот можно легко решить, да. Поэтому нужно обращаться за помощью.
1: Но, тем не менее, практические рекомендации вот сейчас прозвучали, за что...
0: Ну, это такие общие рекомендации.
1: Понятно.
0: Для того, чтобы компетентно... Да,
1: иногда общие подойти. И требуются для того, чтобы человек, ну, как-то перестал ощущать себя жертвой.
0: Вот, самое главное.
1: На распутье.
0: Да. Это не жертва, а это сознательный выбор. А это, если это сознательный выбор, это выбор поприща. Вот вы выбрали, взяли за плуг и с сознанием как бы дело к нему приступаете, потому что от этого зависит, как себя чувствует тот человек, за которым вы ухаживаете.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, в ситуации, когда необходим уход, необходима помощь, тяжело в переживаниях, чувствах, сожалениях, на практическую работу. Всего доброго, до свидания.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть сокровенное желание. Наш сегодняшний гость мечтает научиться любить. Откуда у него возникла эта мечта и как он ее осуществляет, мы спросим у него самого в личной беседе. Знакомьтесь, Роман Седов. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
0: Вот начнем вот с дальнего детства. Вот о чем вы мечтали, так, когда были ребенком?
1: Врасплох за вопрос. Я не помню, о чем я мечтал. Мне кажется, как обычный нормальный парень там о мопеде, потом о мотоцикле. Ну, такие банальные какие-то вещи. Как все, наверное.
0: Ну, вы о чем-то просили своих родителей? У вас было какое-то желание, может быть, общесемейное?
1: Да нет, в том-то и дело, что у меня, ну, как бы родители развелись, когда я был еще маленький, и у меня не было прям тесного контакта, как у некоторых, в некоторых семьях, там, сюси-пуся, там, с мамой, там, с папой. Таких вот близких отношений у нас не было, не сложилось, как раз из силу того, что произошла трагедия. Вот в раннем возрасте я это все увидел, и как-то у меня переключился ракурс восприятия.
0: А сколько вам тогда было лет?
1: Я был в 4-м классе, когда это произошло. То есть я уже все понимал, но повлиять на ситуацию как-то не мог. И я очень переживал.
0: Ну, то есть ваша мечта уже была связана именно с тем, чтобы соединить обратно свою семью, маму и папу?
1: Можно так сказать, да. Я мечтал об этом. Мне хотелось бы, да, чтобы они были вместе, но, к сожалению, так не получилось. И отчасти это, ну, как бы отложило отпечаток на мою судьбу, на мой характер, на мои отношения с родителями и на отношения вообще к взрослым людям. Мне показалось, что вот они, наверное, все такие.
0: Какие они все?
1: Каким я тогда увидел родителей? Ну, сейчас я их такими не считаю. А тогда я их увидел предателями. Вот, то есть мне показалось, что они меня предали, как бы со мной не согласовали, что такое, какой-то конфликт произошел, но можно уже все было решить. Вот, и я все время вспоминаю эту боль, когда папа страдал и всегда ждал маму, что она вернется, а мама, ну, еще была молодая, и ей надо было устраивать новую семью. И я это все видел. Я жил тогда с мамой, когда был маленький. Вот, и мне было больно это, на это, все это смотреть, и это, наверное, такое.
0: Это потом сказалось на вашу молодость? Я знаю, что у вас молодость довольно бурная была.
1: Наверное, сказалось. Знаете, может быть, всего даже я еще не понимаю, где оно сказалось, и, а может быть, о чего-то я не могу здесь рассказать при людях, неприлично будет. Но мне показалось, что я думаю, что это отложило отпечаток на отношения вообще в целом к женщинам. То есть у меня не было уважения к женщинам. И непосредственно к супруге, ну тогда мы были просто встречались, были друзьями.
0: И сколько ей тогда было лет?
1: Когда мы познакомились с моей женой, ей было 13, а мне 16, может быть, так.
0: Понятно.
1: Ну, примерно. Ну, такой, детьми еще были, да. Но уже играли во взрослых. Вот, хотелось быстрее быть взрослыми, собственно, поэтому я и... Я не знаю, когда мы к этому подойдем, но когда я начал пробовать вредные привычки, мне хотелось побыстрее повзрослеть.
0: А вы именно поэтому познакомились, хотели завести семью и избежать из семьи, что ли?
1: Ну, познакомились мы с супругой, ну, тогда с подругой, да,

0: Ну, хотелось чего-то такого. Хотелось отношений каких-то, чтобы был близкий человек. Потому что, собственно, я был всегда одиноким. Когда вот семья развалилась, я был одиноким. Я искал вот это, ну, то, что потерял в семье, искал на улице. Ну, ну там не найдешь этого. И, а надо, хотелось, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя там по головке гладили, чтобы тебя любили. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, для этого, мне казалось, надо как-то привлекать к себе внимание на mm-hmm. улице. Быть лидером, выделяться. Ну, а...
1: Вы были тоже лидером в дворовых, среди дворовых друзей?
0: Ну, я бы не сказал, что я был. Я хотел им быть, а уж насколько я им был, я не знаю. Но я не знаю. Просто, ну, мне казалось, что что-то вот такое вау, такое экстремальное, что-то, кто еще, что никто еще не делал, оно mm-hmm. будет выгодно выделять меня в моих, среди моих сверстников.
1: То есть, по сути, получается, вы искали внимание, да, и среди будущей вашей как раз супруги, среди друзей. А каким образом вы это внимание привлекали? Что вы там делали?
0: Да страшные вещи делал. Вспомнить даже это не расскажешь. Ну, страдали все от моих знаков, которые я подавал.
1: Ну,
0: сос, сос, надо внимание.
1: Вы нас заинтриговали. Что вы там такое делали?
0: Ну, ну, директор школы сказал мне: «Ром, мы будем очень счастливы, если ты уйдешь после 8 класса, не будешь дальше учиться». Что я очень плохо себя вел.
1: На уроках.
0: На уроках, да. И я, да, мне тоже тогда уже говорили, что вот из-за меня произошло вот то, так, ну, коллективное какое-то мероприятие такое нехорошее, произошло mm-hmm. из-за меня, я в этом виноват. То есть я подначил там, да, ребят. Вот тогда вот, эти лидерские способности где-то проявлялись, такие негативные. Mm-hmm. Вот. Хотя мне казалось, я ничего такого не делал. Я просто сказал: вау, есть идея, классная. Не важно, что нехорошая.
1: Ну, понятно.
0: Даже веселая. Вот. И вот потом все страдали.
1: Вот вы сейчас директор фонда нравственного развития молодежи, да, в Тверской области. Скажите, пожалуйста, а вы как молодежь, какой были тогда? Почему вы считаете, что молодежь надо нравственно воспитывать? Вы сами что-то пережили как раз в этом возрасте?
0: Ну да, возраст у молодежи очень опасный. Mm-hmm. Учитывая то, что происходит вокруг, и на улице, и в медиапространстве, и в школах, и вот это засилие наркотиков и пошлости в медиапространстве. Это просто катастрофа, что происходит. И надо, ну, как-то этому противодействовать. Не просто кричать: выключили все гаджеты, и все, и сиди смирно. Мы просто стараемся своим примером показать что альтернативу.
1: Но вы ведь сами были тогда. Вам есть что об этом сказать?
0: Да, естественно, я делюсь опытом. Хотя... В той среде, где, допустим, в школах, где ребята еще не познакомились с зависимостью, мы делаем это аккуратно. То есть не так, что: а, смотрите, я бывший наркоман, там, делайте, как я. То есть они могут подумать: ага, можно легко стать наркоманом, а потом легко стать директором фонда. Значит, в этом ничего страшного. То есть мы стараемся, ну, как-то мудро подходить к этому, просто рассказываем, может быть, на чужих примерах, что такое хорошо, что такое плохо. А, но если уже в личном общении, если начинают спрашивать какие-то детали, я как бы уже рассказываю, да. Но рассказываю с такими подробностями, от которых у них мурашки там по спине, что они в любом случае не захотят попробовать повторить такой опыт моего прошлого. Вот. А уже в тюрьмах непосредственно, куда мы ходим, там, где уже все, а уже терять нечего, они уже попали, все потеряли. Там я рассказываю уже подробно, в красках, в таких красках, что нормальный здравомыслящий человек об этом никому не будет рассказывать, просто сотрет из памяти, и все навсегда. Я рассказываю эти вещи, чтобы растопить вот эту стену, да, барьер, особенно с малолетками, когда мы встречаемся в тюрьме, чтобы показать им, что я с их факультета, я знаю все, всю их жизнь знаю, я прошел угу. эту же судьбу, и всю эту боль я понимаю, и мне можно доверять. Я не открывается.
1: А каким образом оказалось, что вы стали употреблять наркотики?
0: Ну, собственно, вот в молодости я уже сказал, что пытался быть лидером, выделяться как-то. Угу. И мне казалось, что, ну, чем-то плохим выделяться намного проще. Конечно.
1: Легче.
0: Да. Это, если чем-то хорошим, это надо посидеть, выучить там какую-то, не знаю, стих по литературе. Там, да?
1: Там трудиться нужно.
0: Потрудиться
1: надо,
0: да. А вот, ну, я не, как бы, да, шел легким путем, выбирал такой. И, соответственно, пробовал все, что мне казалось такое экстремальное, такое, чего еще
1: все
0: не пробовали.
1: Все перепробовали.
0: В первых рядах, да. Вот. И стрим как-то меня вот это

0: окружение притягивало таких вот нехороших ребят, да.
1: У вас была большая компания.
0: Старшеклассников, да, которые уже что-то попробовали, уже что-то знают, уже более взрослые. Меня к ним всегда тянуло, чтобы потом у них это перенять и показать своим там, друзьям,
1: то
0: товарищам.
1: Это у вас со школы, да? То
0: есть да, в школе я начал пробовать такие вот уже сигареты, алкоголь, потом легкие наркотики. И если уж мы об этом заговорили, в двух словах, может быть, о легких наркотиках, ну, я их в кавычках сразу ставлю, что их не бывает легких. Ну, и сигареты, и алкоголь — это наркотики. Угу. Вот. А все остальное — это другие наркотики. Легкие, тяжелые. То есть, и начинается все, да, с чего-то простенького такого. Ага, покурил, но уже все курят. Угу. Значит, надо что-то еще. Ага, выпил, и все тоже, да. Надо еще что-то следующее попробовать. Трава. В чем опасность травы? Кажется, что ты к ней не привыкаешь. Физической зависимости нет, ломок нет. Значит, можно курить сколько угодно. Мозги атрофируются, у тебя уже химическая, в смысле, психическая зависимость есть. Угу. Если тебе кто-то предложит, ты не откажешься. Если у тебя какой-то стресс, ты будешь думать только об этом. Вот, как покурить траву. И эта трава, она приближает тебя к кругу общения, где уже более серьезные наркотики, и ты на них смотришь. У меня всего лишь травка, а у них-то ого-го.
1: И зависимость растет и растет, да?
0: Да, в зависимости вот такой, чтобы быть все время в иллюзии в какой-то, да, чтобы все в розовых таких тонах, красках. Вот, оно получается как раз в результате употребления сначала легких, потом более сложных.
1: А вы тогда вот гуляли с вашей будущей женой Евгенией, да, ее зовут? А она тоже была в вашей компании? Ей же было 13 лет.
0: Ну, мы, знаете, ввиду того, что у меня был ужасный характер, страшный вообще, мы с ней расставались два раза. И на долгое время. На год один раз мы расставались. На полгода расставались с ней. И каждый раз... Бог, наверное, знал, что такое чудовище, как я, никто больше не полюбит, только моя чудесная супруга. Она очень добрая. Невероятно, космическое просто. И вот он мне подарил такое чудо. А я отвлекся. И, значит, она, да, она пострадала от того, что познакомилась со мной. И все мои какие-то вот эти нехорошие изыскания, значит, открытия, они на ней тоже оставляли отпечаток. И в результате мы вместе с ней стали употреблять. По моей вине. Я так легко об этом сейчас говорю, потому что прошло уже больше 20 лет. В 96-м году мы бросили колодцы, поэтому я легко об этом говорю. Но на самом деле, если в подробностях рассказывать, там без слез не взглянешь то, что творилось с нами, то, что происходило с ней. Я вот так на публику про себя могу рассказывать страшные вещи, но про нее не буду. Вот в личном общении, если мы в женской колонии, я могу подробности рассказывать, такие, чтобы они, опять же, открылись, люди, да, чтобы поняли, что человек, если открывает сердце перед ними, что ему можно доверять.
1: Скажите, а если у наших вот телезрителей будут вопросы к вам, вы смогли бы также им ответить, чем-то поделиться?
0: Я буду счастлив.
1: Да, хорошо, да. Спасибо большое. А вот я хотела как раз спросить, вы с женой уже сколько лет вместе?
0: Надо посчитать. Мне 46, а познакомилась с ней в 16. 30 лет.
1: Ой, вы сейчас счастливы?
0: Если бы все жили так, как я, был бы рай на земле.
1: Да.
0: Ну, как вот мы живем с супругой. Можно об этом сказать пару слов?
1: Да, конечно, нужно.
0: Мы с моей супругой, с которой мы прошли, можно сказать, два развода, хоть мы не были официально женаты, но это я называю разводом. Прошли два развода, я ее много раз предавал. Я ее сделал наркоманкой. По моей вине у нее две судимости. И остальное я не буду рассказывать. Еще более страшные вещи. И пройдя все это, познакомившись с Богом, Он подарил нам такую любовь, что я не знал раньше, что женщине можно доверять. Я вообще воспитывался в другой среде совершенно. Я думал, женщина просто стирать носки и немножко вот что еще там необходимо для того, чтобы удовлетворять свои потребности. И что женщина — это второй сорт. И отсюда, естественно, все вытекающие последствия. Когда я познакомился с Богом, я узнал, что женщина, жена, человек — это его дочка, которая

0: он сильно любит. Я знал, что любовь – это не получать, потреблять, а это жертвовать, отдавать.
1: То есть Бог кардинально изменил ваше вообще отношение к людям и к жене.
0: Да, вот. Я сначала переживал, думал, это будет жесткий эксперимент, очень экстремальный, рискованный. Если я сейчас начну так, как по Библии, жить, это значит смиряться, прощать, там, да она вообще мне на шею сядет, скажет, слышь, ты вообще, ты кто такой? И как бы все.
1: И будет мной управлять.
0: Да, да.
1: Мужчины вообще этого боятся.
0: Да, вообще. И все, семья наша развалится. Но все наоборот произошло. Когда она увидела, что я стал меняться, вообще она такой, что такое? Что там за волшебную книгу он начал читать, что такой монстр вдруг стал превращаться в человека? И она стала тайком читать Библию, чтобы узнать, что же там такого написано, какие-то волшебные слова, что из этого стал появляться человек.
1: Вот. Вот у меня сразу возник вопрос, откуда вы взяли эту книгу, кто вам ее принес, вообще откуда впервые ее услышали?
0: Я только первые шаги делал в мир наркотиков, и Бог послал мне человека, моего старого товарища. Он был чуть постарше меня, и раньше на его примере я учился всему плохому. Он был такой оторва, там, на дачах у нас, Валерка. И если что-то случалось на дачах или в окрестностях, все знают, что это 100% он.
1: Да, и вы тоже.
0: Ну, я немножко помогал ему. Вот. И я на него смотрел, вау, просто кумир. Вот. И вдруг я его встречаю в костюме с Библией под мышку и начинает мне что-то там цитировать из Библии. Я говорю, Валер, тебя куда заманили? Что с тобой случилось? Проснись. Но я его из уважения послушал. Все-таки авторитетом он для меня был всегда. Послушал, думаю, ну, потом будет о чем посмеяться с друзьями. Вот чисто ради этого. Но, и главное, мы с ним встречались случайно, в кавычках, я понимаю, что это свыше было дано, несколько раз. То он меня на какую-то программу пригласит, то на какую-то проповедь, и то...
1: А вы тогда еще употребляли наркотики?
0: Да, я уже начинал. Ну, легкие опять в кавычках наркотики.
1: Понятно, когда с ним вот встречались.
0: Да, да. И Бог меня тогда, видимо, уже предупреждал, что есть другой путь. Я и там с тобой пойду, этот путь пройду. Но есть более добрый путь. И, значит, только в тюрьме, только спустя несколько лет... В тюрьме, когда я все потерял. И ситуация была настолько безнадежная, что просто я думал... Мне постоянно была мысль покончить жизнь самоубийством. И только...
1: В тюрьме, да?
0: Да. И только переживание за жену, что ей-то чем я легче сделаю. А у нее там страшная была ситуация вообще из-за меня. Только мысли о ней не давали мне уйти из этой жизни. Спасая другого, спасаешь себя. Вот это точно. Я ради нее только не ушел. И думал, чем я тут помогу, сидя в тюрьме? Мне срок грозит нормальный. И вдруг Валерик, он же был отморозком, таким, как и я, и изменил свою жизнь. Что он мне там рассказывал? И прям отдельные фразы, какие он мне рассказывал, бах, в голове всплывали. Прям какие-то цитаты там, я помню. Сейчас вот не буду заострять на этом, но прям цитаты какие-то вспоминались.
1: Из Библии,
0: да? Я такой, вау, может, правда там кто-то есть, если у него так получилось. И я тогда... Впервые в жизни в тюрьме помолился. Я так легко сейчас об этом скажу, там банальные слова Господи.
1: А Валерий вас научил молиться? Или вы сами решили обратиться?
0: Нет, я не знал, как молиться. Мы с ним не молились. Мы так немножко... Общее было знакомство, представление вообще о вере. Прямо так скрупулезно я не вникал. Вот. Чисто своими словами, не зная, как молиться, просто как вот я представлял, что есть кто-то все это придумал. И я понимал, что он знает мои мысли, потому что часто еще даже в детстве я вспоминал, что-нибудь натворишь, и потом раз, оно возвращается. Мне на плохих примерах. То есть если что-то доброе бы я делал, я бы видел, что оно у меня возвращается доброе. Да, да. А я все плохое делал, поэтому я вижу, как мне плохое возвращается. Я понимал, что ага, кто-то там все это регулирует.
1: И это неспроста.
0: Я иногда даже говорю, если там кто-то есть, сделай так, чтобы оно сразу мне возвращалось, чтобы я понимал, за что это. Вот у меня такие были представления о том, что там кто-то есть. Вот. И помолился такими словами, что если ты меня слышишь вообще, если ты можешь такое чудовище слушать, то помоги мне выбраться из тюрьмы, потому что я хочу жене помочь. И если ты мне поможешь, я в тебя поверю. И наобещал ему там целый список, мне терять-то нечего было. Там не пить, не курить, матом не ругаться. Я прям договор с ним такой составил официальный.
1: С печатью.
0: Да, все. Вот и объясняю.

0: прощаю тебе. Но знаете, я сейчас с улыбкой об этом говорю, но тогда это был крик души. Тогда такие вещи я узнал, что происходит там с женой, что просто, ну как вот, разодрать на себя одежду там, да. И, ты не можешь выйти оттуда и помочь. Ты за семьей там замками. И вот я крик души просто помолился. Бог, войди в мою жизнь, вытащи меня отсюда, чтобы спасти жену. И как-то, знаете, легче на душе стало. Я это почувствовал реально. Потому что такой груз сидел за спиной там. Я начал спать. Я не спал до этого. Не мог спать, потому что постоянно об этом думал. Какой-то мир пришел в сердце.
1: Многие говорят, что это как бы самовнушение, это вот неправда. Или вы это как-то вот почувствовали, это вот мир и покой, который вот ощутили после молитвы?
0: Я не думаю, что это какая-то медитация, это, не знаю, что... Просто действительно, ты вот веришь, что ты отдал это Богу, что ты с ним поговорил.
1: Всю вот эту боль, весь этот грех, который за всю жизнь накопился, да?
0: Да, да. И ты, ну, я не знаю, как это... Передать словами, это надо пережить.
1: Надо почувствовать.
0: Да, так, я сейчас вам расскажу, может, о чем он там говорит. Надо пережить, наверное, да. И надо сказать, что спустя короткое время меня освободили из зала суда. Это было чудо настоящее. С моими статьями, кто разбирается в юриспруденции, никто не ожидал. Мне однозначно надо было ехать на зону для наркоманов. И когда мне там зачитывали, вменяя такую статью, там тра-та-ты, все эти цифры, я ничего не слушал, только на жену смотрел. Она тоже сидела, она тоже была последствием. Только смотрела на нее, думаю, теперь я не увижу ее много лет, а может, вообще никогда не увижу. И вдруг, бах, мне снимают наручники, и вообще не понял, что произошло. Я такой, ничего себе, это работает.
1: А вы поняли, что вот почувствовали, что это Божья защита?
0: Я понял, что это Бог, 100% понял. И меня это прямо укрепило в первое время не сорваться, потому что поводов для этого было просто миллион. Тогда в 90-е годы ты куда ни выйди, на любой остановке везде кучкуются эти наркоманы, а ты их всех знаешь, и они тебя знают. И я прям вот так вот ходил, просто закрывался от них, если на улицу выходил. И я понимал, что один раз я сейчас с ним только заговорю, все, я знал себя, мне конец моей жене. И я прям их боялся. И я вижу издалека наркомана, оп, у меня курс, Господи, и вот как он меня тогда научил, «Отойди от меня, сатана! Господи, дай мне силы, чтобы сейчас с ним не заговорить, не сорваться!» И как-то увереннее себя чувствовал. Кто-то скажет, опять самовнушение там, да? Но я увереннее себя чувствовал. И слава Богу, что он мне давал мудрость и понимать, что одного раза не бывает. Если бы был один раз, то это был бы капец. Я бы сейчас здесь не сидел. Вообще нигде бы не сидел. И, скорее всего, жены моей не было.
1: То есть вы понимаете, что без Божьей поддержки, да, вот невозможно вот это вот бросить, вот эту зависимость. Ведь это очень тяжело, тем более столько лет употреблять такие тяжелые наркотики.
0: Я бы не смог. Вплоть до того, если нужны подробности, первый месяц, я точно знаю, или больше, когда я издалека видел наркоманов на улице, а их было много, как тараканов кругом, у меня прямо чесались здесь вены. Чесались, реально зуд прямо начинался, когда я их издалека видел. Прямо вспоминали, кстати, ощущения приятные. Ну, там, я не буду тебя рекламировать. На самом деле, это страшно. Вот. И ты понимаешь, что все, вот тебя сейчас как будто кто-то тянет туда за эти руки. Иди, иди, давай, сейчас шприцы. Сейчас. А главное, когда ты начинаешь, просто ты в шоколаде. На, сколько хочешь этих шприцов, наркотиков, там всего, завались. А потом, когда становишься зависимым, там, теперь надо за все платить. Теперь надо тебе учиться грабить и воровать.
1: Не просто. Один грех влечет за собой другие грехи. Скажите, а после того, как вы вышли, кто-то вас поддержал вот, в дальнейшем в вашей жизни?
0: Ну, родственники, конечно, очень переживали. И был тяжелый момент такой, когда вот это недоверие. Они же понимают, я сейчас пошел на улицу, и неизвестно, каким я вернусь. И, может быть, потом окажусь в тюрьме опять. И это было тяжело, конечно, вот этот момент пройти, пока доверие восстановится, да. Потом кто поддержали ребята, вот Валерка, вот этот, который мне Библию тогда да, подарил, он меня взял на работу. Для меня было очень ценно, что, ну, потому что в их глазах я был наркоманом, преступником, человеком, которого до тюрьмы никто не хотел даже домой пустить.
1: Не друзей уважал никто.
0: Да, друзей не оставалось, родители выгнали из дома, потому что... Везде, где ты окажешься, ты что-нибудь натворишь, ты что-нибудь стащишь, кого-нибудь ограбишь, что-нибудь украдешь. Вот, потому что ты уже не соображаешь, одна извилина в мозгах остается. Ты на человека смотришь, сканируешь, сколько в нем наркотиков, таких-то, все, больше вообще ничего.

0: Ничего нет, как терминатор какой-то. И то, что эти ребята меня взяли к себе на работу, для меня было очень ценно. Они подняли просто мою самооценку, там, ну, я был благодарен Богу.
1: Вы себя почувствовали уже так человеком,
0: да,
1: с большой буквы.
0: И недели три мы прям вот плотно с одним человеком, он меня взял из церкви, и мы с ним работали на объекте 3 недели, и я много там узнал о Боге. Я не знаю, можно ли это сказать, я оказался однажды с ним в церкви на таком обряде, где люди друг другу моют ноги. Я не понял вообще, что тут происходит. Ну, вернее, я вообще сначала, мне сказали, сейчас будет такой-то обряд. Я говорю, ну хорошо, пусть будет, я в сторонке посижу.
1: И вдруг посмотрю на них.
0: Да. И вдруг ко мне подходит дедушка, у него такая улыбка, такой вот светлячок, седовласый, такой престарелый уже мужчина маленький. И он подходит и говорит, братик, кто тебе ноги моет? Я говорю, мне никто не моет ноги. Ну, пойдем, я тебе помою. И столько любви в нем было, что я тут куда угодно с ним пойду. И он помыл мне ноги. У меня до сих пор, я помню, как я вспотел в тот момент. Наверное, в тот момент Господь мне помыл ноги.
1: Вот, это, между прочим, такой вот принцип Христа, да, что человек, который принимает от кого-то, принимает тяжелее, да, тяжелее принимать. Вот, ну как, вот он мог, так вот мне ноги моют. Это довольно не так просто воспринимать какую-то помощь от кого-то.
0: Да, мне так близкую. И хотелось ему сказать, да вы не знаете, кому бы вы ноги моете, каким я был преступником. И мне захотелось ему тоже помыть ноги, и я помыл. Первая жизнь, это на всю жизнь запоминается такое, конечно.
1: Скажите, а как же вот Евгения, как ее судьба-то в дальнейшем была?
0: Знаете?
1: Как вы присоединились-то?
0: Это удивительно вообще. Меня освободили, мы сразу, соответственно, встретились вместе. Ей тоже не дали срок. Ну, условно нам дали обоим. Хотя дали отсрочку. Но это невозможно по тем законодательствам, потому такого вообще не было в той практике в тех года. Однозначно должна была быть зона для наркоманов. Там столько статей было, в общем, 100%. И первый месяц я ее вообще ни на секунду не оставлял, потому что я-то понимал, что у меня ненависть к наркотикам, я еще и молиться начал. Вот. А она-то всего этого не знает, я должен ее прямо охранять от всего вот этого. И на целый месяц я ее не оставлял ни на минуту. Потом мы стали работать, я увижу, что она как бы адекватна, что она воспринимает мои новые взгляды на всю эту ситуацию с наркотиками. У нас был просто табу на эти слова вообще, на этот сленг наркоманский, просто как-то по умолчанию, мы об этом не договаривались, мы, видим, Бог дал мудрости, не знаю. Мы просто стерли из памяти вообще все, что связано с этим, чтобы не вспоминать. И знаете, одним словом мне сказать, почему я бросил, почему она бросила, как это произошло, просто любовь. Я из любви к ней, у меня даже порой были такие мысли, вот я и продержусь год, чтобы она бросила точно. А может, когда-нибудь потом и попробую, кто его знает. У меня такие мысли иногда были, знаете, страшные. И то есть ради нее я все это пошел этим путем, пошел Бога искать там. А она, видимо, чувствовала себя, может быть, виноватой отчасти из-за того, что я сидел полгода, а должна была, может быть, сидеть она по той ситуации, из которой меня посадили, как бы, да. Вот, хотя 100% я во всем виноват был. 1000000% вообще не обговаривается. Но она чувствовала почему-то себя виноватой. А это только любовь может делать. Вот это чувство давать. И вот, возможно, это чувство вины, оно дало ей просто переключиться на то, чтобы, ну ладно, пусть будет, как он хочет. Да. И все, и она не дергалась даже никуда. Она видела мой настрой, как бы, слава Богу. Ну, вот так.
1: Сейчас вы счастливы, у вас двое детей. Как зовут ваших детей?
0: А я не сказал, что мы с ней играем в прятки?
1: Нет.
0: Мне 46, ей 43. И дети в шоке порой, как родители. Просто после работы приезжаю. Я чувствую, допустим, она напряженная. Ну, там, я, может, долго не был, там где-то я задержался. Вот. И раньше я бы выслушал какую-нибудь, может быть, грубость. И сам бы топнул ногой и кулаком по столу, ну, как мы раньше решали конфликты, без Бога. Вот, теперь все по-другому. Теперь я вижу, что если какая-то ситуация может назревать, я в этом чем-то виноват. А если даже и не виноват, я подхожу и обнимаю ее. И мы танцуем. И мы разговариваем. Она рассказывает, чего у нее там накопилось. Я рассказываю, как у меня что-то там случилось.

0: получилось. И мы молча просто танцуем и разговариваем. Мы можем с ней поиграть в прятки. И дети в шоке, конечно, думают, чудаки в 46 лет играют в прятки. Но они радуются. Они видят здоровые отношения, что между нами все чисто, все искренне, все открыто. Только поэтому мы можем играть с ней в прятки дома, дурачиться подушками, драться там. И вот, может быть, совет кому-то, если можно дать?
1: Да, конечно. Да.
0: А это ведь больная тема у многих людей, в семейные отношения, конфликты, недоговоренные какие-то, вот, может быть, моменты, да, из-за которых потом может что-то назреть. Сейчас много разводов. Я нашел рецепт. Может быть, запатентовать его когда-нибудь. Если ваша жена начинает бухтеть, рычать, ворчать или просто дуться и молчать, это значит, ну просто ей не хватает внимания, и надо его оказать. И это надо экспериментировать. В разных формах это, возможно, будет выливаться. Может быть, просто даже вот физический контакт на в формате даже какой-то, может быть, ну, такого вот контакта там. Ну, мы можем побить друг друга, но, естественно, любя, да, вот ключевое слово.
1: Да.
0: Но тут выплескивается вот эта энергия, да, негативная, созревшая. И как-то мы посмеялись, подурачились, там, повозились. Фу, и вообще ничего нету. Что там было? А, не помню. Классно.
1: Можно ли сказать, что ваша мечта научиться любить осуществилась после того, как вы узнали Бога?
0: Она в процессе, мне кажется, это бесконечный процесс.
1: Да?
0: Да.
1: Мы знаем, что Роман очень хорошо поет, и он участвует в благотворительных концертах, фестивалях. И я думаю, он сегодня также исполнит для нас.
0: Это песня для тех, для всех тех, кто, может быть, думает, что... А, вот Ромик там сейчас что-то рассказывал там в этой передаче, но у меня так не получится. Вот, угу. Вот у него получилось там с Богом подружиться, а я слишком грешный человек. Вот эта песня для вас, что нет такого греха, который Бог не простил бы. Эту песню я однажды услышал впервые от человека, который родился в зоне, в страшной зоне в Соликамске, в Белом Лебеде. Родился там и воспитывался до там, 13 лет. И жизнь у него сложилась очень страшно. Он стал главарем преступной группировки очень мощной. И она должна была закончиться, его жизнь, когда у него пистолет во рту был, и он нажал уже на курок. Хотел уйти, потому что уже была очень запутанная ситуация. И Бог вошел в его жизнь, вмешался. Это отдельная история для отдельной, может, передачи.
1: Но она близко также для вас, да?
0: Да,
1: когда
0: да.
1: Вы были в такой же безысходной ситуации.
0: Да. Он стал очень верующим человеком, и он вдохновил меня вообще взять в руки гитару и начать вот это музыкальное какое-то такое служение социальное вести. Вот. И эта песня «Привет от него» из Соликамска для тех, кто считает себя слишком грешным для того, чтобы Бог его простил.
1: Услышал.
0: Да.

Я скитался по земле, было не было. Тихо время себе шло, долго-недолго. Я в пороках пропадал и истаивал, и на добрый лад себя не настраивал. Меня пастырь мой искал.

искать с жезлом посоха. Он осматривал места и вершины гор. Он кричал мне и звал меня по имени. И следы мои на тропках разыскивал.

мой Господь достал, и на руки Он поднял, и к груди прижал. Он принес меня домой, оградил кругом.

0: смотрит на наши преступления, наши грехи, смотрит внутрь нашего сердца и видит там, может быть, один атом, который остался среди всего того зла, который там заполнило. Один атом, который способен откликнуться на его любовь, и он это использует. Слава Богу.
1: Слава Богу. Роман, скажите, сейчас вы тоже таким людям помогаете? Я знаю, что вы со своей командой ходите в СИЗО. О чем вы там говорите с людьми?
0: Мы говорим, ну, конечно, о Божьей любви, на личном примере. Но чтобы они стали способны услышать это, сначала мы приходим и говорим на их языке об этом. Ненавязчиво, может быть, завуалировано как-то. Мы приходим со спортивными какими-то мероприятиями, о здоровом образе жизни, приходим с музыкальными мероприятиями. Может быть, мы можем с ними потанцевать, там, поотжиматься, поиграть в какие-то настольные игры, а потом же в формате чаепития, свободного такого общения личного, мы рассказываем лично, делимся личным опытом. Бывало такое, что мы приезжали в малолетку, и я им песню пою про маму, там такая песня, что мурашки, слезы во взрослых тюрьмах, в женщинах, в женских, мужских, там просто люди плачут. В малолетке у них бронированное лицо, они не понимают вообще, о чем ты им поешь, про маму. И тогда мы, помню, привезли в малолетку лошадь и мотоцикл. Я им говорю, давайте, ребят, сейчас пойдем на лошади, на мотоцикле покатаемся, а потом пройдем выставку здоровья. А они смотрят, как на сумасшедшую. Какая лошадь, мы в Зое, слышь? И мы выходим на улицу, а там лошадь и мотоцикл такой крутой. Они такие, вау, это для нас? И все, они наши. И они в выставке здоровья участвовали, там можно это, все. А потом делишься своей историей жизни. Все. Они уже чуть ли не петь с тобой готовы. Потом, вот в тот раз, трое ребят после программы подошли ко мне и говорят, можно мы потом, когда освободимся, найдем вас с вами, будем в детские дома ездить. По рукам.
1: Скажите, а наши зрители могут вам как-то помочь тоже вашему фонду, вот этому фонду развития Возрождения?
0: Можете зайти на мою страничку, написать какой-то комментарий, можете сердечко поставить, для нас это ценно. Можете испечь какой-нибудь пирог, когда мы едем в детский дом, мы анонс делаем, да, что куда-то собираемся, испечь пирог, мы его отвезем, и вместе с ними там чай попьем, привет от вас передадим. И вам будет хорошо, мир на сердце, да, от маленького доброго дела. И ну, для ребят это будет свидетельство, что в этом мире не все так плохо, что есть добрые люди, есть добро, а значит, возможно, есть его источник. Бог.
1: Спасибо большое, Роман. И мы не успели рассказать подробно о вашем фонде, как вы помогаете. И в дом престарелых выходите, в детские дома выходите, и в СИЗО проводите благотворительные концерты. Я думаю, что если у наших зрителей возникнут какие-то вопросы к вам, мы обязательно к вам обратимся. И спасибо большое, что вы есть, что вы пришли и подробно рассказали обо всем. Я знаю, что это очень тяжело, вот это все прошлое, рассказывать всем и такие подробности и о своей семье. И слава Богу, что вы сейчас счастливы. У вас отличная семья, у вас хорошие дети. И я хочу сказать нашим зрителям, что если вы думаете, что у вас такие грехи, что вас Бог не простит, это неправда. Бог прощает любой грех. Он простит все ваши грехи, если вы к Нему обратитесь, если вы покаетесь и захотите жить так же счастливо, как стал жить счастливо наш гость Роман Седов. Всего вам доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию.

0: Вопросы присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

Когда нашей дочери было около 2 лет, она начала сильно болеть. Мы тогда жили в районном центре, в частном доме, и печное отопление было, и так происходило, что очень часто, ну, то есть перепады температуры было, то холодно, то жарко, и, по-видимому, это как-то повлияло на нее, и она часто стала болеть. И однажды, когда ее положили в районную больницу, ей поставили диагноз пиелонефрит, заболевание воспаления почек. И мы, конечно, очень сильно напугались, как помочь ей, и несколько раз лежали с этой проблемой в больнице. Лечение, ну, проводили, но как бы мы понимали, что в то время, это 90-е годы, в районной больнице, ну, достаточно такое было, мало специалистов, и лечение было не такое качественное, как вот в большом городе. И как-то мы вместе с супругой поговорили, обсудили этот вопрос и решили, что поехали в город, там у нас родители, и попробуем найти больницу, чтобы нас, может быть, более серьезно обследовали, назначили лечение. Мы помолились и поехали. Сначала мы приехали в диагностический центр. Приехали туда, нас спрашивают направление. У нас не было никакого направления, потому что мы сами решили поехать. Мы говорим, у нас нет направления, но мы готовы даже платно пойти к специалисту, чтобы нас посмотрели. Они говорят, нет, мы можем только по направлению, платного приема у нас нету. И нам сказали, что ну, если вы хотите, идите в областную больницу. Мы поехали в областную больницу. Приехали туда и просили, чтобы нас записали к врачу. И нам сказали в регистратуре, что очередь очень большая, записаться невозможно. И ну, в это время мы все время молились о том, чтобы как нам найти решение. И потом женщина в регистратуре говорит, а вы хотели бы пойти ну, вот не к тому специалисту, которого вы просите, а другой немножко. Он тоже как бы занимается этими вопросами, но другой специалист. Мы подумали, ну, может быть, какая разница, может быть, этот врач нам подскажет что-то и поможет. Мы говорим, хорошо, давайте. И если у того врача не было абсолютно записи, то когда мы пришли к другому врачу, у нее было свободное время, она была абсолютно свободна, не было очереди возле ее кабинета. Она изучила нашу медицинскую карту, посмотрела ребенка, и она говорит, надо положить нам в отделение. И понаблюдать, посмотреть, сделать более глубокие анализы, чтобы таким образом поставить более точно, назначить лечение. И она говорит, вы согласны, если мы вас положим? Я говорю, ну, конечно, мы согласны. Она позвонила кому-то, и супругу вместе с дочерью положили в больницу. В конце концов, она оказывается в палате, которая отдельная палата. Рядом с ней лежала еще женщина, жена бизнесмена, который подарил холодильник этой больнице. То есть мы потом поняли, что это какая-то привилегированная такая палата. Хотя у нас не было денег, мы были бедные люди, мы не могли ни холодильник подарить, ни что-то еще заплатить этой больнице. Абсолютно бесплатно ее положили вот в эту, можно сказать, VIP-палату и провели обследование несколько дней, смотрели, и в конце концов врачи сказали о том, что ну, воспаления нет, пиелонефрита нет, оно не подтверждено. Есть легкое воспаление, которое можно пролечить, и все будет нормально. Мы прошли лечение, и после всего этого возвращаемся обратно, приходим к нашему врачу уже в районную больницу, и жена рассказывает о том, что вот мы были в городе и в областной больнице, вот нас пролечили, вот такую нам и дают выписку. Она говорит, как вы туда попали? У нас ребенок с одной почкой, мы не можем его туда положить. Как вы туда пробились? Она говорит, не знаю, мы просто помолились, поехали, и Бог устроил нас, и таким образом решил нашу проблему. Поэтому мы благодарны Богу, Бог действительно услышал нашу молитву и помог нам.

0: А как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику, или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338, минувшем 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда, как бы, это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни, даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям и 5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, ну, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех и сделать реально нормальный, хороший закон, законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать серьезным юридическим текстом каким-то, у нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. И мы категорически против этой. В Славянском промцентре мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
2: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Доброе утро! Меня зовут Лена, и добро пожаловать на мою кухню. Очень часто в моей жизни бывают ситуации, когда уже за полночь, и я понимаю, что вот я сейчас лягу и проснусь в самый последний момент, и времени для того, чтобы приготовить завтрак, у меня не будет. В такие дни я готовлю что-то с ночи, и я хочу с вами поделиться этими двумя чудесными рецептами, которые меня постоянно спасают. Первое – это ленивая овсянка. Для нее нам понадобится банка или крупная чашка. Подойдет также, но желательно то, что вы сможете закрыть, чтобы смогло за ночь все пропитаться, и вы получили на выходе очень вкусное блюдо. Овсянка. Кладите столько, сколько вы обычно используете в граммах, когда варите себе кашу. У меня это в районе там, 30-40 грамм, это где-то 3 столовых ложки. Больше мне не съесть. Далее, я предпочитаю делать это все слоями, поэтому я кладу пару ложечек йогурта. Йогурт должен покрыть всю овсянку, так как она должна пропитаться. Мы ведь ее не варим. Все. Дальше. Моя любимая. Я кладу банан. Вы можете положить любые другие фрукты, но желательно, чтобы по текстуре они были мягкими. То есть, кроме банана подойдут персики, нектарины или ягоды. Но, как показывает практика, ягоды лучше. Вы можете приготовить без всего и ягоды добавить уже с утра. Так будет вкуснее. Режу крупно, так как я собираюсь все это пюрировать. Но вы можете нарезать просто дольками и выложить красиво. Мне очень нравится ленивая овсянка тем, что у нас дубовый банан, ребят. Не смогу его разломать. Я размяла бананы. И я считаю, что ни одна овсянка не может жить без корицы. И мне нравится добавлять ее именно в банан. Перемешиваем. И всю эту красоту выкладываем еще одним слоем. Я стараюсь это делать очень аккуратно, потому что вообще вы можете просто все навалять и смешать. И все, это такая же ленивая овсянка, но вот у меня есть в голове идея того, что это должно быть красиво, поэтому я все выкладываю так аккуратненько. Это, конечно же, не получается, но мы каждый раз стараемся. И я добавляю еще орехи. У меня здесь смесь разных, просто сверху выкладываем, какие вы любите, в объеме, который вам нравится. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше, и все. Все готово, вы не поверите, это самый лучший рецепт в моей коллекции. Все это дело мы отправляем на ночь в холодильник. Если у вас планируется очень короткий сон, желательно, чтобы хотя бы часов 6 это постояло в холодильнике. Утром все перемешиваем и можем завтракать. Второе блюдо немножечко посложнее. Даже я бы сказала не посложнее, оно занимает немножко больше времени, но я предпочитаю его, потому что я могу приготовить много и разделить это на несколько дней или накормить этим даже целую семью.

0: в один прием пищи там, на завтрак, допустим. Это гранола. Нам нужна большая тарелка, много овсянки. Смотрите, в зависимости от того, на сколько дней или человек вы хотите приготовить. Я буду использовать всю, здесь чуть меньше килограмма.
1: Простите, не удержалась.
0: Далее. Любые сухофрукты, которые вы любите. У меня это чернослив и курага. Я люблю для гранолы нарезать крупно. Чернослив всего на 4 части. Курагу на, может быть, в районе 4-6, в зависимости от того, насколько она крупная. Количество сухофруктов и орехов вы можете регулировать с помощью смешивания. Вы можете перемешать и посмотреть, кажется ли вам, что здесь достаточно, прежде чем вы положите туда. Даже когда вы все выложите, вы можете еще больше добавить. Мне кажется, что чем больше здесь сухофруктов и орехов, тем гранола вкуснее и полезнее. Следующие орехи. Здесь у меня мои самые любимые орехи, грецкие, миндаль и кешью. Я их сейчас нарублю и добавлю в общую смесь. Орехи готовы. Высыпаем ко всему остальному. Как я уже сказала ранее, не представляю овсянку без корицы, поэтому добавляю корицу. Все это перемешиваем. И после этого добавляем мед. Еще раз все перемешиваем. Масса должна получиться немножко комочками, потому что у нас теперь там мед. И у вас должны получиться небольшие комочки из сухофруктов и овсянки. Наша смесь готова. Выкладываем ее на противень. Скорее всего, когда вы будете выкладывать, вы заметите часть на дне, которая чаще всего у нас остается без меда. Перемешайте ее совсем хорошенечко еще раз. Утрамбуйте в один слой тоненько, чтобы все у нас пропеклось. И можем отправлять в духовку на 200 градусов около 15 минут. Но все зависит от мощности вашей духовки. Иногда требуется чуть больше времени. Минут прошло, гранола готова. Готовность проверяйте по золотистому цвету геркулеса. Положите это все в герметичный контейнер. Подавайте ее с йогуртом, молоком, соком. Как желает ваша душа. И приятного аппетита!

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

Здравствуйте. Некоторые слова меняют свое значение в зависимости от эпохи. Так, раньше слово «синий» означало «сияющий» и описывало скорее желтый цвет. Изменение значения относится и к такому слову, как «воздержание». В наши дни мы воспринимаем это понятие как устаревшее, изжившее себя и даже забавное. Однако, если разобраться хорошенько, то принцип воздержания – это никогда не устаревающий принцип осторожности.

Скажите, пожалуйста, с чем у вас обычно ассоциируется вот это вот понятие воздержания? Как что-то негативное, да? И часто мы воспринимаем воздержание как некое ограничение свободы. Если мы говорим, что воздержание, ну, начнем с этого, ограничение свободы. Но в чем же мы понимаем свободу, если вот в этом смысле говорить? В чем мы понимаем свободу? В чем заключается невоздержанность в определенных вещах? Откуда берется ее природа? Мне бы хотелось, чтобы вначале мы с вами обратили внимание на то, как устроен наш головной мозг. Но очень много можно о нем говорить, потому что мозг – это центр нашего организма. Но мы не будем с вами разбираться во всех отделах головного мозга. Просто мы выделим два основных уровня в этом центре. Два основных уровня. Первый уровень, который отвечает за высшие силы нашей нервной системы, к которым относятся разум и воля. И низшие силы нашей нервной системы, к которым относятся чувства и эмоции. Странно было бы представить человеку, у которого нету чувств, который не испытывает эмоции, робот такой, да, это ненормально. Мы все испытываем чувства и эмоции, но другое дело, на каком месте у нас стоят эти чувства и эмоции, да? По сути дела, почему они низшие? Потому что они должны подчиняться разуму, и они должны подчиняться воле. И вот эти вот центры высших сил нашего мозга, они находятся, помните, мы упоминали, лобной доли нашего мозга. Там есть центры, которые отвечают за это. И, кстати, есть немало примеров, когда у людей происходило повреждение именно этих отделов, лобных долей головного мозга. И потом человек, не теряя такого интеллекта своего, тем не менее, очень менялось его отношение к жизни, его характер менялся. Очень часто сегодня мы видим как раз наоборот, да? Как живет, ну, я не буду говорить большинство, не большинство, мы с вами не считали, но многие люди по какому закону живут? Я хочу. Что такое «я хочу»? Это чувство, это мое желание, которое ставится на первое место. Почему так получается, что вот эти низшие силы, они становятся на первое место? Получается, что вот эти вот высшие силы, разум и воля, они каким-то образом ослабевают. Ослабевают, и на первое место, естественно, вылезает то, что внизу. Давайте мы с вами вот как раз об этих веществах сначала поговорим. Какие вещества обладают подавляющим влиянием на лобные доли нашего мозга? Их много, мы просто некоторые выделили. Запрещенные медикаменты. Что значит запрещенные медикаменты? Не то, что они запрещенные вообще, но имеется в виду для широкого распространения они запрещены. Это группа снотворных препаратов, успокаивающих препаратов. И хочет человек или не хочет, но такое подавление работы мозга, оно происходит. Так называемые разрешенные наркотики. Это алкоголь, кофеин и никотин. И даже в классификации Всемирной организации здравоохранения эти вещества называются наркотическими. Наркотическими. Почему они разрешенные, я думаю, вам понятно, да? Потому что это разрешено в широкой продаже и в свободном употреблении. И более того, это не просто разрешено, но еще и рекламируется. Как вещества, которые

0: ну, нужны для того, чтобы человек испытал радость жизни и свободу от жизни. Увы, увы. Алкоголь снижает способность правильно мыслить, теряется способность различать добро и зло, и снижается способность делать правильный выбор. Это вот как раз то влияние, которое проявляется при действии на лобной доли нашего мозга. То есть те отделы, которые отвечают за контроль. Что еще обладает такой вот способностью подавлять работу нашего мозга? Вопрос переедания. И кажется, что вроде бы, но я не пью, я не курю. Но если у меня проблема с перееданием, то мой мозг не способен будет работать нормально. Не способен будет работать нормально. Это относится к пище любого качества, в том числе к здоровой пище. Телевидение может быть очень полезным для нас, но если мы с вами не контролируем этот процесс, если мы с вами не воздержаны в этом, не воздержаны, то, к сожалению, мы попадаем в зависимость от этого. Я однажды пришла к одной женщине, ну, такая пожилая женщина, верующая, и я пришла в то время, когда закончился там сериал какой-то. Ну, у нее было такое хобби. И чтобы вот начать разговор, я ее спросила, что было в серии последней, вот этого сериала. Она мне говорит, что, ты знаешь, была очень напряженная серия. Были такие серьезные события сегодня, и у главного героя был кризис там какой-то. И она говорит, я смотрю, там проблема нарастает, нарастает, ничего не получается у него, прям, ну, вообще, ну, катастрофа назревает. И она говорит, и я сижу и молюсь за него. Господи, помоги ему. И она говорит, ты знаешь, все было хорошо. Все разрешилось благополучно. Бог ему помог. Вы знаете, есть такое выражение. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Вот этот пример показывает, как может слиться жизнь, вот реальная, виртуальная, вот одно в другом. И человек даже не различает, что к чему относится. Еще один момент – невоздержание. Мы можем быть очень невоздержаны в наших словах и поступках. Есть очень такой хороший текст Библии. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Если мы с вами не контролируем себя, то мы беззащитны перед любой ситуацией. Любой может вывести нас из себя, любой. То есть сказали что-то не так, не в том духе, не в том тоне, и все, и мы уже вышли из себя. То есть легко это сделать. Мы, получается, в зависимости от других людей. И это, получается, наша проблема. Итак, давайте мы скажем о том, что же такое воздержание. Воздержание – это, по сути дела, если мы подытожим, это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Умеренность. Все полезное, если мы начинаем это делать неумеренно, оно становится тоже вредным. Возьмем с вами сон, возьмем с вами прием пищи и все остальное. Да? То есть воздержание – это не просто вот такое ограничение с негативным смыслом, но это ограничение, которое приносит нам фактически здоровье. Вы, например, садитесь кому-то в машину. Представьте себе, что водитель вам говорит, «Ты знаешь, я ужасно устала от правил дорожного движения. Они мне так надоели. Они меня ограничивают. Они ограничивают мою свободу. Я вот хочу поездить без правил. Поехали без правил». Как вы? Ну, риторический вопрос, правда? Никто с таким водителем не сядет, и никто не захочет встретиться с таким водителем. Мы можем думать, что нашу свободу ограничивают. Но на самом деле эта свобода вот в этих рамках, она является настоящей свободой, потому что мы тогда не заходим на территорию, где нам будет нанесен вред. Вот это как раз вопрос воздержания, такого настоящего воздержания. И когда мы говорим о воздержании, это ограничение нас не от того, что вот было бы хорошо, но этого нельзя, но это ограничение нас от плохого в нашей жизни, от того, что приносит вред нашему здоровью и нашей жизни. Это держит нас, знаете, как детей в детском садике, да, держит за определенной оградой. Они тоже могут сказать, что их ограничивают, но от них требуется послушание, потому что по-другому их жизнь будет под угрозой. Взрослые это намного лучше понимают, чем сами дети. И часто мы можем думать как дети, к сожалению.
1: Воздержание или самостоятельность?

Самоконтроль – очень полезное в жизни умение, но дается оно непросто. К примеру, я решаю быть умеренной в финансовых тратах. Захожу в магазин с этой замечательной мыслью, а там распродажа, скажем, юбок, скидки. Как раз тогда, когда я решила стать мудрой в тратах, решено. Юбку я покупаю, а на сэкономленные на скидку деньги возьму еще одну. Раз уж я решила быть экономной, лучше сэкономить два раза, чем один. И только вечером, в спокойной обстановке, я понимаю, что вполне могла бы обойтись без пополнения в гардеробе. Ведь одна юбка на мне плохо сидит, а вторая явно залежалась на полках из-за нестандартной расцветки. Наши желания легко обманывают нас. Чаще всего женщины сталкиваются с этим парадоксом, пытаясь ограничить себя в еде. Что же делать, когда не получается победить себя волевым усилием? Надо искать обходные пути. Например, попробуйте красиво сервировать еду. Это помогает быстрее наедаться, потому что насыщение начинается уже тогда, когда мы наслаждаемся видом пищи. Об одном продукте, который тоже помогает контролировать аппетит, пойдет речь в следующей рубрике.

Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает золото. И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества –

0: так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
1: Все знают о пользе фруктов. Именно их мы покупаем заболевшим и стараемся почаще давать детям. Но даже полезные продукты могут стать вредными. Чтобы наслаждаться пользой фруктов и не приносить себе вреда, посмотрите следующую рубрику.

Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е-284. Под этим номером скрывается борная кислота, которую в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелое отравление после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отделения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам

0: дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона. Созревание. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Когда начинаешь что-то изменять в своей жизни, главное не разочароваться и не опустить руки. Для этого не ставьте себе сразу слишком далекие цели. Начните с малого, с того, что вам будет не так трудно добиться. И тогда вы увидите, как это здорово побеждать, и это будет вам поддержкой. А начать можно с чего угодно. Например, с привычки регулярно заниматься физкультурой.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, который я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговое вращение сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы и разжимание глаз. Сжали, разжали, сжали, разжали.

далее. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение. Смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение.

0: Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней. Где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Принцип воздержания, которому посвящена сегодняшняя программа, это отказ от вредного и умеренность в полезном. Освободившееся в результате время, ресурсы, нервы и, конечно же, здоровье стоит перенаправить на то, чего вам всегда хотелось. На творчество, построение отношений, карьеру, путешествия. На что угодно, тогда самоограничение не будет вас тяготить, ведь тогда становится понятно, что именно оно и способно дать человеку свободу. Здоровья, счастья вам и вкуса победы в ваших больших и малых начинаниях!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте! Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маестрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования, ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Это центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день. Но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить

обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке. Вот только подумайте, как вы будете обходиться сейчас после этого без этого гормона? Сколько вы продержитесь без вредной зависимости, если вы не вырабатываете его в достаточном количестве? Нам стоит принимать его, создавать условия. Это как будто бы вы ходите на уколы в определенное время без пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшее большее выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам, и вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Ну вот, друзья, и пришло время поговорить с вами о клевете. Приветствую вас, всех наших дорогих зрителей и подписчиков, все, кто сегодня обратили свое внимание на эту очень животрепещущую тему. Постараемся сегодня ее очень так широко развернуть, окунуться в библейский текст касательно с понятий и слова клевета, клеветы, клевещущих, клеветницы и так далее.

и сделать для себя очень важные выводы, потому что Библия должна нас учить, наставлять, и мы должны, читая эти библейские истории, мысли, мы должны со своей стороны делать серьезные выводы. Итак, первый текст, который хочу сегодня вместе с вами открыть, это притчи, 10 глава, 18 стих. Здесь написано: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Итак, здесь вроде бы как два таких немножко ложных понятия. Да? С одной стороны, кто скрывает ненависть, у него уста лживые. Так что, надо показывать свою ненависть, если человек не любит другого? Ну, там, как говорит старая история, да, испытывать личную неприязнь. Так надо, наверное, все показать, или все-таки ее нужно скрывать? Нет, конечно, речь идет о том, что когда человек ненавидит и живет вот этой жизнью ненависти, а в глаза улыбается, то он, конечно же, лжет. Потому, как видите, все равно Библия, она учит человека быть искренним. И если ты не испытываешь таких любезных чувств, то и не показывай того, чего нет. То есть, ну и не надо демонстрировать ненависть, потому что другие тексты книги Притчи, например, они очень четко показывают, что если человек демонстрирует свою неприязнь, это тоже глупость. Но дальше он говорит интересную вещь, что кто разглашает клевету, тот глуп. То есть, если человек просто транслирует клевету, он уже относится к категории глупого человека. То есть, передавать непроверенные факты – это глупость. Так говорит мудрый человек. Давайте посмотрим, что говорит, например, энциклопедия, да, о клевете. Клевета – это заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Обратите внимание, что синонимами клеветы есть ложь, обман, вранье, выдумка, наговор. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с серьезной проблемой. То есть, это заведомо ложная, порочащая информация или ложные сведения, порочащие честь и достоинство лица, подрывая его репутацию. Для кого-то это не главное, понимаете? Есть люди, которым репутация их, она, ну, в принципе, как? Знаете, как чихнул и дальше пошел. А есть люди, которые очень действительно трепетно относятся к доброму имени, которое созидается годами. Но и вы знаете, интересно заметить, что начало вот этого образа поведения, ложь, обман, вранье, выдумка, порочащая информация, она принадлежит самому первому, как вы понимаете, кому? Это сатана, который был лжец и отец лжи, так его назвал в Иоанна 8:44 сам Иисус. Он сказал, что он отец лжи, он лжец, и он так поступает. И когда он говорит ложь, Христос говорит, он говорит свое. То есть это, ну, как бы, это вот родоначальник лжи. Когда человек другую ложь говорит, да, чью-то, это он транслирует ее. А здесь автор, вот прям самый, что ни на есть, корень. И с другой стороны, пророк Захария пишет, да, то, что он клевещет на Божьих детей и день, и ночь. То есть это его профессия, всегда что-то либо договорить, либо чего-то недосказать. То есть вот она игра, да, где начинается. Вроде бы есть факт, но вокруг этого факта есть очень много разного рода игры. И никуда мы, скажем, иногда от нее даже не можем деться. Поэтому первый, кто, скажем, грех вообще появился, это сатана начинает клеветать на Бога. Вспомните диалог с Евой в саду. Он говорит, а что правда Бог сказал, что нет какого дерева в саду нельзя есть? Она говорит, да нет, такого не было, он сказал, от любого, кроме этого. А, ну понятно, он знает, что в какой день, в тот день, когда вы вкусите, вы же станете как боги, он же от вас удерживает что-то важное, вы будете знать добро и зло. Понимаете, да, то есть как диалог разворачивался, это не был такой разговор с роботом, это была хитрость, и Ева, знаете, зародилось сомнение, закралось сомнение, и проросло это сомнение. Она говорит, да, действительно, надо пойти попробовать. И она пошла и попробовала. И результат этого пробования мы пробуем до сих пор. Так вот, что интересно, что когда он клевещет, он испытывает, или как сказать, выигрывает, находит свою выгоду, свои какие-то факты. Вы знаете, я вот проанализировал, что клевета, которую часто люди распространяют, осознанно или неосознанно, это бывает,

кстати, и так, она тоже диктуется очень часто некоторыми своими выгодами, да, когда человек, например, общаясь с какими-то другими людьми, в семье ли то, или еще как-то, и вдруг он имеет твердую позицию, что вот это, например, покупать не надо, или вот туда ехать не надо, или вот это плохо. И он как бы подсознательно ищет под свою точку зрения единомышленников, которые могли бы ему это тоже подтвердить. И он охотно с ними общается, когда, например, между делом заходит разговор, ну, там, знаете, как лыжи или сноуборд, iPhone или Samsung и так далее. И вдруг человек поддержал его точку зрения, и он уже ему симпатизирует, он уже это делает. И более того, даже когда у человека, ну, все получается не так, как я хотел бы, допустим, да, то человек подсознательно начинает хотеть и желать, чтобы, пусть будет плохо, чтобы исполнилась моя точка зрения. Я ведь об этом говорил, я ведь об этом предупреждал, и начинаются появляться вот так первые ростки клеветы, которые порочат, как правило, честь и достоинство другого человека. Почему? Одно дело, когда мы можем просто спорить, что лучше это или там другой телефон. Это так, знаете, как мы потом закончим спор словами, ну, на любителя, каждому свое или привыкнем, я привык к этому, кто-то привык к этому и так далее. Но когда речь идет уже о личности, когда мы начинаем оценивать, что, помните, как раньше в советское время, кто носит фирму Adidas, о, это сразу, знаете, это же что-то важное, а ты не носишь эту фирму, значит, ну, что с тобой разговаривать? И вот так бывает и сегодня. На чем ты ездишь? Какой твой телефон? Где ты живешь? Сколько ты там получаешь? И так далее. И вот как бы статусность некоторая. И вот авторитет человека, это, кстати, одно из самых дорогих вещей. Вы знаете, интересно, в книге пророка Иеремии, я хочу сегодня больше библейских текстов показать, потому что Иеремия пророк, да и не только, мы сейчас увидим, как Библия широко раскрывает нам эту тему, как раз таки клеветы и сколько людей страдает от этого. 6.28, Иеремия 6.28, что мы здесь находим, друзья, давайте прочитаем. 6.28 написано следующее. Бог говорит: «Все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, и все они развратители». Интересно, да? Он описывает состояние падения своего Божьего народа, да, израильского, и подчеркивает одну такую вроде бы деталь. То, что они там, скажем, день и ночь ищут какого-то зла и так далее, отстранили Бога. Но вот какая еще есть деталь. Он говорит, они упорные отступники, живут клеветою. То есть кто-то ее запускает, а кто-то потом ее отстаивает, и кто-то потом вот в этом обмане живет. А если посмотреть на 9.4, то тут интересно еще дальше. Он говорит: «Берегись каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». То есть получается очень интересно, да, обман и наказание за него, вот 9 глава этому посвящается, потому что он здесь говорит о том, что развращение, которое пришло, это не просто враг снаружи, это враг изнутри. И это очень серьезный вопрос, потому что, когда мы знаем врага в лицо, да, вот в советскую там эпоху, во время Великой Отечественной войны, было все понятно. Ну а когда предатели появлялись, вот где все рушилось, да, когда ты не знаешь, откуда прилетит и как это будет, то понятно, что здесь Бог говорит, к чему ведет вот эта клевета и жизнь в клевете, что они начинают друг с другом, с тем, кто лежит на ложе, начинаются вот эти проблемы, да, то есть не доверяй ни одному из братьев, потому что друг разносит клеветы. Но что интересно, если посмотреть на, допустим, вопрос, который хочется поставить как бы в начало нашего размышления, это что делать, если нас оклеветали? И как правильно отреагировать? Я не думаю, что нет среди нас людей, которых бы никто никогда не клеветал, да, или не был оклеветанный, давайте так. То есть, чтобы именно подрезать, подкосить авторитет, подкосить уважение, вашу значимость. Вы знаете, интересно, я нашел несколько таких славных высказываний. «Быть оклеветанным – это то испытание на чистоту, из которого добродетельный человек выходит незапятнанным».
сказал это маркиз де Сад.

Есть еще одно интересное выражение. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Получается, когда человек бедненький, когда вот он такой, знаете, слабенький, может, затюканный даже где-то, и его всем жалко. И вот, ну, как бы, знаете, от него не ждешь ни угрозы, ни беды, и зависти нету. Но вы знаете, что я хочу сказать здесь? Это еще тоже абсолютно не показатель, что этот человек, вот такой, знаете, слабенький, обиженный особенно, он не клевещет. О, поверьте, у нас, к сожалению, так повелось на Руси, что даже, слабый, обиженный, его всегда жалко, его все жалеют. И оправдывают ему его порою неправильные поступки. Давайте прочитаем Тита, 2 глава, 3 стих. Вот интересно, что в послании Нового Завета апостол Павел посчитал важным написать вот такие тексты. 2 глава, 3 стих. Вот он здесь говорит. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, обратите внимание, да, то есть пожилые женщины, сестры, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, предостережение апостола Павла пожилым людям какое? Быть не клеветницами. И вот интересно, что старые люди, они тоже могут быть клеветницами. А почему? Очень просто. Если человек в молодости не поборол эту привычку додумывать, приукрашивать, не договаривать, и так бросать тень, давать свою оценку, даже когда ее никто не спрашивает, ну, например, по поступкам, покупкам, действиям, приобретениям и прочим другого человека, то человек и в старости будет делать то же самое. А потом еще легче. Там не дослышал, там не довидел, и пошло-поехало, да, и потом, ой, извините, и взятки гладкие, потому что человек, ой, наверное, я ошиблась, ну, вот так, да, бывает. И человек спокойно с этого как бы сходит, с ответственности. Я не видела, а мне показалось. Вы знаете, я что-то слышала, что они говорили, я подумала, что они про это говорили, а я подумал, что они так. Апостол Павел очень четко говорит, ты обязательно говори сообразно здравым учением, чтобы старцы и старицы, у каждого есть своя слабая сторона жизни. И, конечно же, это клевета не исключение, да, чтобы они не были клеветницы. Вот. И вот интересно теперь следующее. Давайте посмотрим на второй вопрос. Например, если мы говорим, что делать, если нас оклеветали. Итак, первое. Совет, добрый совет, библейский и жизненный. Не реагировать остро на то, что мы, или вы, или я, или все мы можем услышать. Да, это нелегко, но это возможно. Поэтому важно, вот нам важно не опускаться на вот этот уровень такого человека, да, нехорошего, который вот должен себя постоянно подпирать. Я нашел интересное высказывание, да, только старое дерево, старое, ветхое, оно нуждается в каких-то подпорках. Нет, это не должно такого быть. То есть не надо реагировать остро, не опускаться на вот этот уровень, знаете, вот такой, не знаю, ну, разные, не хочется приводить нехорошие примеры, да, но вот такого унизительного диалога, когда ты вынужден вот что-то там доказывать каким-то образом. Хотя это очень неприятно, потому что рушится авторитет, а он-то созидается годами, и вот этого нужно бояться. Я нашел интересную цитату, где пишет Елена Уайт следующие слова. «Можно ожидать, что о нас поползут ложные слухи. Но если мы следуем прямым путем, если мы с равнодушием воспринимаем эти слухи, то другие также будут к ним равнодушны. Давайте представим Богу позаботиться о нашей репутации. Клевета может быть пресечена нашим образом жизни». Ее не пресечешь гневными словами. Будем же всем сердцем стараться действовать в страхе Божьем и покажем нашим собственным поведением, что эти слухи ложные. Вот добрый совет, да, конечно, может быть, не так легко его придержаться, но совет потрясающий. А вот еще дальше, посмотрите, как она говорит. Никто не может испортить наш характер так сильно, как мы сами. Слабые деревья обветшалые.

Жилые дома постоянно нуждаются в подпорках. Когда мы суетимся, защищая свою репутацию от нападений извне, мы создаем впечатление, что нечисты перед Богом, а поэтому нам необходимо постоянно поддерживать себя. Итак, мы видим, что есть хороший совет Духа Пророчества о том, как можно из этой ситуации выйти. Второй очень важный, интересный совет. Давайте воспитывать в себе, заметьте, да, воспитывать в себе эти важные качества честности и порядочности. То есть мы можем заниматься тем, что будем закрывать разного рода клевету, ложь и прочее. Но мы можем заняться тем, чтобы воспитывать в себе. И наш образ жизни будет выкристаллизовываться. Да, это не быстрый результат, это работа в долгую, когда мы вкладываем, скажем, в свое мировоззрение, которое меняется, в поступки. И оно один за одним, кирпичик за кирпичиком складывает определенную репутацию. И третье. Важно научиться, опять же, нам не создавать ситуации, когда нас можно неправильно понимать или истолковать. Ну, тут много примеров, конечно, может быть, речь идет о том, что человек там остался где-то в комнате наедине с представительницей противоположного пола и долго там оставался, да, и кто-то это увидел и шепнул другому свои, как бы, знаете, такие вот моменты, вот я думаю, это не очень хорошо, а второй уже услышал, что это плохо, а третий сказал недопустимо, а четвертый сказал блудили, понимаете, да, как это бывает, и вот третий пункт показывает, что очень важно не создавать ситуации, где может быть какая-то двусмысленность. Опять же, видите, есть люди, которые действительно очень мутно или смутно выражают свои мысли. Ты разговариваешь, иногда тебе надо поправить. Подожди, я правильно тебя понял? А есть люди, очень легко выражают свою мысль. Они говорят, смотри, до поворота направо, светофор налево. И ты выезжаешь из города. А есть другой человек, который говорит, а вы знаете, вы поедете, вот сейчас вот поворачиваете, вы там увидите парикмахерскую, но она вам не нужна, потом поедете, там будет светофор, он сейчас не работает, конечно, там еще есть дорога вправо, но она плохая, если вы по ней поедете, вы вообще далеко забредете, вам туда не надо. В итоге ты уже не понял, куда тебе ехать. Вот так люди не только дорогу объясняют, они жизненную дорогу так и объясняют. И поэтому, видите, как важно вот помнить об этом, чтобы мы не стали вот такими людьми, которые вот, знаете, в силу своих каких-то особенностей породили, да, целый ряд каких-то неправильных вещей. Интересен еще, у меня есть, кстати, проповедь на канале, если вам интересно, обязательно можете ее посмотреть. Это 100-й псалом. Вот я сейчас хочу из этого 100-го псалма снова вынуть один интереснейший текст. Посмотрите, как Давид рассуждает. Он говорит, 4-5 стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Посмотрите, как он интересно высказывает свою точку зрения, свою позицию. И это очень важно. Мы должны тоже свою позицию проговаривать и ее держаться. Как написано в книге пророка Исаии. «А честный мыслит о честном, думает о честном и твердо стоит во всем, что честно». Так и здесь. Он говорит, «Тайна клевещущего на ближнего я изгоню и не потерплю». Как это опасно оказывается, да, когда вот человек начинает вот такие давать оценки. Ну и второй вопрос, теперь мы подошли к второму важному вопросу. А как самому не грешить этим грехом? То есть, как реагировать, понятно. То есть, на все, ну не хочу, конечно, не кафедрально выражаться, да, но на все чудики такие ты не ответишь. Вот все, что будут люди говорить. Христа обвиняли. Вы представьте себе, Христа, когда пытали, сказали, обманщик этот, еще когда был живой, вот сказал, что воскресну. Христос ни одну ложь в жизни не произнес. И его обвинили, что он обманщик. И так было почти практически со всеми людьми, вообще героями веры, и мы не исключение в том числе. Поэтому, итак, что же мы можем делать? Вот давайте еще немножко коснемся, как проявляется клевета, как она вообще зарождается, вот откуда она берется. Это тайна, очевидно, но есть кое-какие элементы разгаданной тайны, потому что как она на небе появилась, вопрос, а как у нас, понятно. То есть, смотрите, первое, есть факт, определенный случившийся факт. Ну, допустим, приведем такой пример, человек купил новую машину, вот он просто заехал на новой машине.
Итак, первый вопрос.

Да, как бы есть люди, которые, скажем, слушают акцент. Вот человек пришел домой, жене говорит: вот видел там, условно скажем, назовем Вася, да, купил себе новую машину и добавил одно слово. Хотя зачем она ему? Понимаете, да? То есть он озвучил факт: Вася купил машину, но добавил свое мнение. То есть, как бы он оценил, у него была неплохая машина. Он купил новую. Какой смысл? То есть он просто сказал, какой смысл, да? Или там, я бы такую не брал. Вот все. И вот теперь уже его жена, она получила информацию. Вася купил машину, которая ему не нужна, которую бы мой муж точно не брал. А мой муж-то вон какой умный, не то что этот Вася. Понимаете, да? То есть она уже получила твердую информацию. И ее распирает, как говорят, да, жжет карман. Она должна этим поделиться. Она теперь идет к подружке своей, жене другого Васи, да, допустим, или Пети. И теперь начинает ему передавать. И говорит уже совсем другую историю. И она говорит: представляешь, взяли себе новую машину, чтобы всем показать, что у них есть деньги. Вот. Хотя зачем она им такая нужна, я вообще не понимаю. Да? Еще и, возможно, в кредит влезли, потому что, видишь, как сейчас все в кредите. Вот она просто чуть-чуть, да, вот штрихов там, реснички дорисовала этой истории. И вот уже через тот человек дальше пошел и уже не просто, говорит, возможно, взял в кредит, а уже точно, говорит, взял в кредит. Ну, скажите, разве мы не были в такой ситуации, когда там через четвертые руки уже появляется идея, что, ну, там что-то такое произошло, и когда встречают человека, говорят: так точно, а то мы слышали, что это ты там, да нет, нет, а, ну, наверное, показалось. Так вот, интересно, а уже через пару недель мы видим совершенно другую историю. Этот бедный Вася ездит себе спокойно на своей машине. И вокруг него уже легенды ходят, уже Вася там и долги кому-то не отдает, и лучше бы он купил или пожертвовал, или дал, или еще, и так далее, и так далее. Целый драйв произошел. Почему? Потому что кое-кто подобавлял немножко ресничек. Я знаю человека, я помню, я общался тоже, и он говорил прямым текстом. Ты знаешь, говорит, я когда говорю так, как есть, оно неинтересно звучит. Чуть-чуть добавляешь, и сразу... сразу все оживает. Картинка ожила. Вот тебе, пожалуйста, картина для пера. Бери, пиши, да? Но нет же, человек не может остановиться в этом. И поэтому смотришь, с одной стороны, да, это легендарно. Он как бы и так, и это к себе подает. А у тебя все так уныло, все просто. Но проходит время, и мы с вами наблюдаем другую уже картину. Люди уже не воспринимают всерьез. Но когда идет потеря авторитета у другого человека с помощью чужого, да, языка, это, конечно, тяжело. И вот интересно, есть еще такие несколько мудрых высказываний. Как один Оскар Уайльд однажды сказал: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Понимаете, да? То есть мы всегда будем вот торговаться между тем, что я сам вижу, и тем, что говорили. И вот очень важно, когда Христос набирал учеников, они говорят, да, там, или в голове крутится: из Назарета, Назарета, Назарета, что там Назарете, что там, кто там живет вообще в Назарете, оттуда ничего доброго не может быть. Христос говорит: пойди и посмотри. И вот это очень важный такой рецепт, как можно это понять, да, скажем, и не ошибиться. Интересно, однажды у мудреца спросили: верно ли, что ненавидят тех, кто говорит правду? Он говорит: конечно, верно, по отношению к клеветникам. Интересно, да, то есть они не любят правду, потому что это уже не то, что они сказали, и им эта правда, она их коробит. Видите, как бывает, что совсем по-другому. Интересно еще то, что клевета наносит удар обыкновенно, как правило, достойным людям. Так же, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Вот. И получается, видите, почему в Библии, кстати, несколько раз употребляется слово «клеветницы»? Потому что женщины более эмоциональны. Они факты видят красивыми, украшенными, понимаете, эмоциональными. Если мужчина видит факт фактом, и то добавляет немножко, да, а женщины еще больше. Поэтому, видите, Библия напоминает нам о клевете. И позвольте еще прочитать здесь несколько мыслей. Клевета может испортить репутацию человека, но она не в силах запятнать характер, хранимый Богом. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не может очернить нашу душу. Человек

0: Человек, сердце которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и в самых неблагоприятных условиях, останется таким же, каким он был во время благополучия, когда свет и благоволение Господне, казалось, покоились на нем. Его слова, побуждения, поступки могут быть представлены в ложном свете, но он не станет волноваться, поскольку его внимание всецело обращено на нечто более великое, подобно Моисею. Он, как бы видя невидимого, остается тверд и взирает не на видимое, но на невидимое. Между прочим, апостол Павел то же самое и Петр говорил, да, что, например, многие люди превращают, вот в русском переводе стоит слово «превращают» Писание, а в оригинале написано «переворачивают». То есть, пожалуйста, апостол Павел возмущался, говорит, а как это так? Люди учат нам не вступать в брак, чего мы не повелевали и так далее. То есть переворачивать, это было, это есть и это будет до пришествия Христа, но это не означает, что мы должны теперь от этого страдать. Итак, или, скажем точнее, в этом участвовать, хотя мы можем от этого пострадать. Давайте подведем некоторые итоги. Позвольте еще одну цитату и вывод. «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включает нарушение 9 заповеди. Намерение обмануть, оно порождает обман». И вот здесь я сейчас хочу прочитать одну очень важную цитату. «Одним взглядом, жестом, выражением лица можно также успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек, клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением 9 заповеди». Итак, вывод. Как мы восхищаемся, когда с нами кто-то поступает честно и искренно. Мы восхищаемся и честно, и искренно. Так вот, давайте восхищать других людей именно таким же отношением. Второе. Бойтесь клеветать. Это может испортить жизнь людям, а иногда и очень сильно. А мы даже об этом и не подозревали. А ведь за это надо будет дать отчет Богу. А так как клевета и ложь, они очень близки, то 21 глава послания, то есть книги Откровения Апокалипсис, она показывает 27 стих следующее. «И не войдет в город небесный ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В другом переводе написано «не один, кто практикует ложь». Итак, друзья, мы подводим итоги и хотим сказать вот о чем. Лжецы и клеветники не спасутся. Это однозначно. Поэтому нужно об этом думать, нужно бороться с этим и нужно серьезно над собой поработать, чтобы мы не поскользнулись там, где другие падают. Предупрежден, значит вооружен. Мне понравилось выражение Евгения Витальевича Антонюка. Он сказал так: «Интересная работа тем и интересна, что за работой не замечаешь ни хвалы, ни клеветы». Вот пусть Господь даст нам этот важный баланс, чтобы мы ни от похвалы и комплиментов не взлетали и не ловили корону звезд и всего остального, и от порицания, а особенно если оно еще и по делу, не унывали, не падали духом, не опускали свои руки, не ожесточались и таким образом не делали то, что не должно быть. Поэтому вот о чем мы сегодня с вами говорили. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите свое доброе имя и авторитет, а также и других людей. И поверьте, люди будут тянуться к тем людям, которые возвышают, оберегают авторитет другого человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам потрясающий пример. Тебя обвиняли, на Тебя клеветали, Тебя, Господи, опорочили, хотя Ты был без пятна и порока. И мы видим, как Ты красиво отреагировал, вися на кресте, Ты простил своих обидчиков. Помоги, чтобы и в нашем сердце было достаточно любви прощать людей, которые поступают порой необдуманно или переносят дальше то, что не проверено, то, что они слышали, чью-то клевету. И, Господи, убереги нас, пожалуйста, чтобы наши уста хоть где-нибудь и когда-нибудь участвовали в подобном. Будь прославлен, будь возвеличен. В простой христианской жизни каждого из нас, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, друзья, спасибо, что вы добыли до конца. Я еще раз напомню, если вы не подписались на канал, подпишитесь, пожалуйста, вам понравится, потому что впереди еще очень много интересных, библейских, животрепещущих, актуальных мыслей. А также не забудьте подписаться на очень хороший канал «Адвентисты Юга России». Очень разнообразный контент для детей, для музыкантов, для людей творческих и для души. Поэтому вы не пожалеете. Берегите себя и своих близких, особенно в это непростое время. Пусть вас Господь благословит.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,

0: Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета,

0: Писания, о чтении Священного Писания. И вот, ну, читая его сначала, мы подходим к 4 главе, где нам поведана история о Каине. То есть, вообще говоря, вот, ну, такая история немного странная для простого читателя. Есть некто Каин, первый сын Адама и Евы, который, ну, наверное, хотел сделать приятное Богу, принести ему какое-то жертвоприношение, и в результате, в общем-то, как-то вот оказался непринятым, оказался, в конце концов, преступником, убийцей. Ну, вот такая
1: что,
0: вот...
1: Что же тут произошло?
0: Да, что вообще так произошло, и почему, собственно, Каин такой плохой? Тут вроде как получается, что Бог...
1: Несправедлив.
0: Его спровоцировал к этому даже.
1: Да. Вообще, 4 глава Бытия – это очень интересный текст. Очень интересный, очень сложный в плане, ну, вот его какого-то понимания, даже перевода. И здесь очень много смыслов. То есть их здесь такое впечатление, что смыслов здесь больше, чем слов в этом стихе. Но вот хотелось бы все-таки обратить внимание на жертвоприношение, да, то есть на само жертвоприношение, которое здесь происходит. Что это вообще такое, что они приносят, и почему у Бога такая реакция на это, и у Каина такая реакция. Вообще, если мы заглянем немного дальше в Библию, если мы откроем книгу Левит, ее начало, то мы увидим, что уже с древних времен в Израиле была некая система жертвоприношений. Было много слов, которые обозначали разные виды жертвоприношений. То есть, вот прям книга Левита начинается с описания этих жертв. То есть, первая глава посвящена так называемой жертве всесожжения. Во второй главе говорится о хлебном приношении, дальше мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И, по сути дела, это разные виды жертвоприношений, которые предполагают как бы и разные сущности, скажем так, которые надо приносить, и разные ритуалы, и разные поводы.
0: То есть одно другим не заменяется?
1: Одно другим не заменяется. То есть если вы совершили какую-то провинность, за которую нужно принести жертву за грех, вы должны принести жертву за грех. Mm-hmm. И она предполагается, что она должна быть, естественно, с кровью. Есть определенная процедура того, как кровь от этой жертвы, она проливается, она вносится в святилище, как мясо этой жертвы, оно должно съедаться священником и так далее. Там очень сложная процедура, у которой есть очень важный какой-то духовный смысл. И каждое из этих жертвоприношений, видов жертвоприношений, они описываются разными словами. Так вот, что интересно, когда говорится о той жертве, которую совершают Авель и Каин, и жертва Авеля, и жертва Каина называются одним и тем же словом. И она называется словом, которое у нас переведено как «дар». Это слово, собственно, оно это и означает. Дар, подарок, приношение, подношение. И вот в этой системе жертвоприношений, которая описана в книге Левит, этим словом обозначалось хлебное приношение. То есть, по сути дела, то, что приносят Каин и Авель, изначально, по умолчанию, скажем так, оно должно было быть хлебным.
0: То есть это не за совершенный какой-то проступок?
1: Не за совершенный проступок, да. Это очень хорошо видно, потому что говорится, Каин принес от плодов земли дар Господу, и дальше написано, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. То есть и по отношению к жертве Авеля, и по отношению к жертве Каина используется одно и то же слово «дар», обозначающее, ну, просто, скажем так, некую благодарственную жертву.
0: Ну, то есть получается, что и Каин, и Авель вроде как пришли к Богу и, ну, по широте своей душевной принесли то, что смогли.
1: То, что хотели, да.
0: Но

0: Ну, получается.
1: И даже можно сказать, что по форме жертва Каина, можно даже сказать, была правильнее. Потому что само это слово предполагает в первую очередь хлебное приношение.
0: Но тут же еще один момент. Там же написано, что Авель был пастухом овец, а Каин...
1: Земледельцем. А почему так? То есть чем занимался Каин? Земледелием, да? Почему он занимался земледелием? Потому что Бог заповедал человеку заниматься земледелием. То есть первым земледельцем был Адам, и Адаму было прямо сказано, что Адам должен делать. Он должен возделывать землю, он должен трудиться на земле в поте лица своего и так далее. То есть быть земледельцем – это то занятие, которое Бог определил для человека. Угу. И Каин, как старший в семье, он занимается именно тем, чем должен заниматься человек. А Авелю просто это не доверяют. То есть, по сути дела, Авель занимается чем-то, что осталось, скажем так. Причем мы знаем, что в те времена люди не ели животных, да, они не употребляли их в пищу.
0: А откуда мы это знаем?
1: Мы это знаем, исходя из того, что разрешение употреблять животных в пищу дается Богом только после потопа.
0: То есть до этого было заповедано, чем должны быть.
1: Да, а до этого Бог говорит в первой главе о том, что всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, это дается в пищу человеку.
0: То есть получается, что Авель вообще занимался бесполезным делом?
1: Авель занимался бесполезным делом, и это абсолютно логично, потому что само имя Авель, которое было ему дано, оно означает тщета, пустота, суета, ничто. То же самое слово, которое используется в книге «Екклесиаст», когда говорится «суета, сует». Угу. То есть, по сути дела, мы имеем такую картину. Рождается двое сыновей. Первого называют приобретение. То есть, как бы вот он подарок. Про него говорится первое богословское изречение в Библии, сказанное человеком. Причем говорит его Ева почему-то, а не Адам. Она говорит о том, что она приобрела человека, она связывает его приобретение с Богом. Там тоже интересная такая фраза, которую можно перевести как «человека с Господом» или «человека Господа». То есть даже речь идет о какой-то божественной практически сущности, природе этого сына. И то есть Каин воспринимался как мессия, как человек, который должен был вернуть людей в рай.
0: Тот, кто обещан
1: несколько стихов раньше, да, в 3 главе, в 15 стихе, где говорится о семени для Евы. И вот Каин, он так воспринимался, он так был назван, и он так воспитывался. Авель, еще один. То есть, иди там вот с овечками поиграй, потому что главным делом, которым должен заниматься человек, оно вот уже у Каина. И получается, что вот эта вот история с жертвоприношением, это... Как его Каин воспринимал? Он это воспринимал как то, что вот сейчас какой-то важный знаковый момент, когда Бог подтвердит его избранность. И он был настолько уверен в своей вот этой вот избранности, в своем положении, что, по сути дела, он какой-то формальности относится к этому дару. Откуда мы это видим? Посмотрите. Каин принес от плодов земли дар Господу. Просто описывается некое действие. Каин принес дар. И смотрите в противопоставление этим у Авеля. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. То есть, что это такое? Первородные – это самое лучшее, самое значимое, самое важное. Тук – это лучшая часть животных. То есть мы видим дальше тоже в описании,

0: жертвоприношений, что принесение тука показывает какое-то особое вот, почтение к Богу.
1: Самый жирный кусок.
0: Да, да, да. То есть вот самое-самое лучшее, как бы отрываю от себя и отдаю Богу. И поэтому Авель, как бы, ну да, у него как бы вот что есть, у него только животные, но он берет самых-самых-самых лучших. И тем самым Авель показывает свое отношение к Богу. И Каин показывает свое отношение к Богу. То есть жертва Каина, она никак не характеризуется, она обычная по содержанию. А Авель пытался принести самое лучшее. И дальше мы видим в реакции Бога, да, что презрел или посмотрел с принятием, с благорасположением Господь на Авеля и на дар его. То есть, видите, даже вначале идет человек, а потом уже его жертва. То есть для Бога, мы читаем это во всем Ветхом Завете, и здесь это не исключение. Сама жертва не так важна, как сердце человека. И Бог смотрит в первую очередь на сердце, он видит сердце Авеля, он видит сердце Каина, поэтому он принимает Авеля, и как следствие он принимает его дар.
1: Ну, это, в принципе, понятно, он же не ест это, в конце концов. Ну, не нуждается в пище. Там ни животных, ни овощей ему, наверное, не
0: нужно. Да, да, то есть это же действительно не какое-то кормление, скажем так, божества, это именно благодарность. И он не принимает Каина и не принимает как следствие его дар. И мы видим реакцию Каина, что вот, Каин сильно огорчился, если точнее даже говорить, Каин сильно разгневался. То есть он пришел в бешенство от этого, потому что были неоправданы его вот эти ожидания, его мессианские, скажем так, воззрение на самого себя, потому что он ждал, что сейчас Бог вот это скажет, и он пойдет как бы совершать свою миссию. А вместо этого Бог его отверг, и Каин это не выдержал. То есть мы видим, что основная проблема Каина была — это его гордыня.
1: То есть это, ну, вообще подразумевается некий водораздел, да? То есть какое-то вот событие — это не рядовое действие, там, жертвоприношение.
0: Это не рядовое действие, это тоже видно вот в третьем стихе. Вот эта вот фраза «спустя несколько времени», вот в оригинале она звучит как «в конце дней». То есть был какой-то определенный, видимо, период времени, отмеренный.
1: Испытательный срок.
0: Ну, что-то вроде этого. И вот когда этот срок, он завершился, то есть в конце дней неких необходимых,
1: то есть получается, что
0: вот это действие.
1: Каин получил неуд за свое, ну, какую-то длительную подготовку.
0: Ну да. И мы видим, что Бог пытается решить эту проблему, он обращается к Каину, но Каин его не слушает, и гордыня Каина, она настолько велика, он настолько взбешен случившейся ситуацией, что он полностью отвергает Бога, он полностью отвергает свое призвание, и он даже убивает, собственно говоря, своего брата.
1: То есть в данном случае свою неудачу он переносит на брата, что брат виноват в том, что его самого не приняли.
0: Ну, здесь даже скорее не то, что он виноват. Все-таки Каин, как я вижу, он в основном обвиняет Бога. Есть очень сложный текст для понимания, перевода. Это вот 7 стих, который тоже очень много вызывает каких-то сложностей. То есть у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. То есть что вообще, о чем идет речь? Но если кратко, да, то есть в чем здесь суть? Бог предлагает Каину некое решение проблемы. И этим решением проблемы как раз является другая жертва. Вот это слово «грех», которое здесь используется, оно же означает «жертву за грех». То есть то как раз другой вид жертвы, жертва за грех. И он говорит о том, что у дверей, то есть какие там двери, речь идет о воротах рая, потому что они живут здесь же неподалеку, около ворот рая, где стоит жертвенник. И Бог говорит о том, что ты можешь прийти,

0: подойти к жертвеннику у ворот рая, принести жертву за грех, за тот грех, который его сейчас гложет.
1: То есть, вообще говоря, сейчас уже разговор, ну, то есть, если до этого разговора о грехе не было, то есть это была просто жертва от, ну, как сказать, от благорасположения, то сейчас уже появляется грех, который есть в Каине.
0: И Бог предлагает решение, он говорит, принеси жертву за грех, ты решишь эту проблему, и дальше ты сможешь исполнять свою функцию. Но вместо этого Каин отвергает то, что ему предлагает Бог, и он идет и убивает своего брата. И этим он показывает свой окончательный бунт против Бога. Он показывает, что вот эта его гордыня, она победила. И это, наверное, самый сильный урок, который вот мы видим в этой истории с Каином, что к чему может привести гордыня человека и до чего она может довести его и его жизнь.
1: Ну, тут получается, что он восстал против Бога, и если ты меня не принимаешь, то тогда, значит, ты тот, кого ты принимаешь, тоже... Я постараюсь от него избавиться.
0: Да.
1: Угу. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно. Дорогие друзья, Священное Писание призывает нас следить за состоянием своего сердца, своего разума, своей души. Для того, чтобы однажды не поступить подобно Каину в своем бунте, не пойти по своей гордости, но покориться, признать свое несовершенство, признать свои грехи и принять то прощение, которое Господь нам предлагает. Спасибо вам за то, что были с нами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

0: Иногда человек чувствует давление. Для достижения духовных высот ты должен обязательно жениться или выйти замуж. Другие утверждают, что по-настоящему духовным можно быть только в безбрачии. В Коринфе из-за таких споров церковь даже разделилась. Так как же достичь идеального духовного состояния? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 7 главе. Да, также немножко разбираем 6 главу. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы с вами уже начали в прошлой программе говорить, да, уже о 6 как бы главе. Да. Вот сегодня мы делаем акцент на 7 и немножко возвращаемся к 6, да, главе. Можно ли немножко поговорить, о чем наша речь сегодня будет с вами?
1: Ну, короткий отрывок. Он как-то получается, начало 6 главы разделяет вот эту мысль

0: мысль о непотребстве, которое творилось в Коринфской церкви. Угу. Такая вставка, 8 стихов о суде. Если у вас кого-то есть, как кто-то смеет, имея дело с другим, судиться у нечестивых. Да?
1: Так.
0: Угу. Не знаете ли, что святые будут судить мир? То есть речь идет о том, что Коринфская церковь претендовала на такую особую духовность, какой-то особый свой статус такой, но при близком рассмотрении там творилось много чего такого неправильного.
1: Угу.
0: Вот. Ну и одна из проблем – это то, что, следуя обычным мирским обычаям, вот, коринфяне судятся друг с другом. Вообще, это тоже, тут есть такой контекст культурный, да, того времени. Во-первых, в те времена судиться – это что-то типа спорта было.
1: О, как интересно.
0: Такого, да. Ну, люди проводили часто время. Во-первых, все граждане обязаны были участвовать в качестве присяжных по вызову, да, в судебных разбирательствах, которых было очень много. Поэтому работа адвоката, искусство ораторское, да, это прежде всего, это было очень востребованным делом. Вообще сделки, там какие-то споры, все решалось, и люди так проводили часто время, да, из какой-то мелочи, ну, тех, у кого то была возможность.
1: У них как будто это местное развлечение прям.
0: Ну, что-то вроде такого, да. То есть и по инерции это, в общем-то, перенесли в церковь, значит, те, которые вот жили в этом мире. Вот. Но это противоречило вообще принципам библейским, потому что, вот, скажем, ветхозаветный закон уже, да, он говорит о том, что вы должны поставлять судей между собой, то есть внутри сообщества. Угу. Понятно, что все мы люди живые, какие-то могут возникать между нами разногласия. Но эти разногласия, они должны решаться внутри этого сообщества святых. И апостол Павел аргументирует вот тем, что разве вы не знаете, что мы будем судить и ангелов, да? То есть, как бы, ну, имеется в виду ангелов павших.
1: Да.
0: Падших,
1: вот здесь,
0: падших, да.
1: Ага.
0: Да. Вот. И вот эта тема, когда, помните, в Новозаветне сядут, значит, на 12 престолах, и будут судить, значит, этот мир, она как бы здесь проходит у апостола Павла. Поэтому в нашем понимании вот эта отделенность от мира, святость, она проявляется и вот в этом вопросе. В вопросе того, что мы решаем разногласия, которые возникают внутри нас, ну, как бы сами, основываясь на каких-то своих принципах, не на ораторском мастерстве. Вот, и там у него есть мысль о том, что как решаются эти вопросы, да, что лучше уступить.
1: Угу.
0: Вот, уступить в этих маловажных делах, чем, значит, искать свои правды. Вот. Правда – это не всегда то, что формально является правдой. Вот.
1: Ну да, еще очень часто говорят, вот сила в правде, но весь такой момент, правда у каждого своя.
0: Просто слово «правда» – это такое очень большое слово. Правда – это слово «правда» и «праведность» – это как бы одно. Да?
1: Угу.
0: Можно поступать по правде законной, но при этом дух этой иметь правды нарушать. Да. И, скажем, это вот, к сожалению, такая профессиональная деформация тех, кто силовиков, тех, кто законоохранительством занимается. Да? То есть можно свои полномочия законоохранителя использовать формально правильно, но на самом деле это будет агрессией, которая вот выражает какое-то внутреннее такое вот настроение человека. Вот это, вот об этом говорит апостол. Ну, это такое короткое наше обращение снова к шестой главе, да, но вот седьмая глава, большая глава, она...
1: Брак и безбрачие, да? То
0: да,
1: есть...
0: там две темы больших. Ну, первая тема седьмой главы, значит, брак и безбрачие. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Две партии. Аскеты, то есть перед этим

0: пятой главе говорилось о блудодеянии, да. Это одна крайность, угу. А здесь говорится о безбрачии, это другая крайность. Угу. Вот. И то неправильно, и то неправильно. Ну, как бы правильно, как всегда, посередине.
1: Да, да, да. Давайте разбираться, что же тут было неправильного.
0: Да, ну, что говорит апостол? Значит, партия аскетов проводит свою линию. Угу. Она говорит, что вот, значит, целибат. Никакого отношения в браке не должно быть. Апостол говорит, во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей, жена имей своего мужа. Да? И муж оказывает жене должное благорасположение. Ну и наоборот. Угу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве что по согласию. Вот, для упражнения в посте и молитве. Потому опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием нашим. Ну, вот эти отголоски этой темы, да, вот аскетической, мы, в общем-то, встречаем и в истории христианской церкви. Например, мы знаем в католической церкви католические священники не в браке состоят. Да? Или вот эта тема первородного греха, который якобы содержится вот в отношениях между мужчиной и женщиной, и как бы сами по себе эти отношения, они являются, ну, как бы греховными, да. Но это не основано на Священном Писании. То, что Бог сотворил человека так, как Он сотворил, и наполнять землю и плодиться, размножаться.
1: Это было тоже его повелением.
0: Да, в пробирке тогда было нельзя.
1: Никого не зачинали.
0: На этом есть библейское основание. Помните, как в Священном Писании сказано? И прилепится, значит...
1: Муж к жене своей.
0: Да, и будут одна плоть. И апостол говорит о том, что вот эти партии либералов и аскетов, они, в общем-то, не правы. Не та, не другая партия. Опять же, мы вот видим пример того, что какой-то харизматичный, проницательный оратор, да, который умеет воздействовать прямо на людей, он может завести человека или влево, или вправо. Угу. А этот путь будет, в конце концов, тупиковым. Он зайдет, угу. И как бы, и что дальше? Вот. И он аргументирует и говорит о том, что желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. То есть, видимо, в то время апостол Павел не был женат. Хотя трудно предположить, чтобы он не был женат раньше вообще. Потому что как еврей, угу. Вот, как член Синедриона, это было, ну, как бы святой обязанностью еврея иметь семью, угу. Вот, иметь детей. Но, видимо, мы не знаем подробности его жизни, видимо, где-то что-то случилось. Вот. И тогда, когда он отправлялся в путешествие, тут уже как бы о семье думать было трудно. Вот. Поэтому он и говорит так. Каждый имеет свое дарование от Бога. Ну, у одних так складывается, у других так складывается. Но это не значит, что вот, тема брака или безбрачия должна быть окрашена религиозным. Угу. Каким-то правилом.
1: Ну, потому что очень часто многие апеллируют тем, что у меня венец безбрачия. Это мне так Бог открыл, Бог сказал.
0: Ну, как бы это выбор человека, да? Да, может, наверное, быть, можно так сказать. Ну, как бы такими словами сказать. Но это к религии отношения не имеет.
1: Да, наверное, это больше просто сам выбор человека.
0: Да, выбор человека. Ну, так вот человек устроен, что ему хочется быть одному. Вот ему не хочется иметь детей, не хочется с этим быть связанным. Угу. Вот есть у меня такие тоже там знакомые, которые всю жизнь живут, им вполне комфортно. Угу.
1: Вот. По каким-то определенным обстоятельствам. Но вот если, допустим, мы читаем, что в прошлой главе, в пятой главе, да, апостол Павел говорит с тем, что грех, да, он должен быть искоренен, да, это относилось к развращенным людям, то здесь он не говорит, что это грех, да, то есть здесь он не относится к этому.
0: Нет, апостол Павел, вообще, как бы, мы должны понимать, что ветхозаветний закон, он является основой христианской морали. Угу. Вот, Христос ничего нового, что касается, что такое грех, не грех.

0: и морали он ничего нового не сказал. Да?
1: Угу.
0: Он как бы пришел для того, чтобы во плоти явить Бога.
1: Угу.
0: Вот. А как учитель нравственности есть Моисей, и он так говорит, вот Моисей же вам сказал, его слушайте. Да?
1: Угу.
0: Есть там пророки. Вот. И в библейском понимании брак – это святое дело. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться. Ну, здесь он повторяет учение Христа. Помните, да? Христос как говорил значит, о разводе. Его подошли к нему ученики, фарисеи, и спросили, позволительно ли
1: разводиться.
0: Да, разводиться человеку, ну, имеется в виду мужчине, своей женой. Ну, если следовать формально правилам ветхозаветным Моисея, то там Моисей говорит, давайте разводное письмо. Да? Это как бы устанавливало какой-то порядок. Вот. Для чего разводное письмо давалось? Для того, чтобы можно было жениться или выйти замуж повторно. Да. А если разводного письма нет, то вроде как бы в браке состоишь, а как? А ты с человеком уже не живешь. Вот. То есть вот эту формальность надо было решить. Вот. А Христос говорит, ну, Моисей по жестокосердию вашему это вам позволил сделать. А я говорю вам, да, что кто разведется и женится повторно, или замуж выйдет, тот прелюбодействует. Вот именно это здесь имеет в виду апостол Павел. По-моему, 19 глава Евангелия от Матфея об этом идет дискуссия. Если же ведется, то должно оставаться безбрачным или примириться с мужем. И мужу не оставлять своей жены. Но тут тоже как бы надо понимать контекст той культуры, где в языческой, значит, культуре греко-римской это вопросы были такие, как бы легко решались. И понятия святости брака не было.
1: Ну, то есть можно ли говорить здесь о том, что вот развод, он влияет на мою духовную жизнь, на мою духовную составляющую? Или это просто больше вопрос, опять же, как и в предыдущих главах, более бытовой?
0: Ну конечно, влияет. Потому что брак – это же больше, чем просто вот там два человека живут вместе. Это же, ну, соединение душ. Да, это, по-моему, Евтушенко. И когда человек оставляет другого, то это, ну, может быть, как предательство, как вот что-то такое, да, это нанесение какой-то раны. Конечно, бывают разные истории. Там бывают душевные болезни там, или еще что-то. Жизнь сложна. И как-то вот так просто втиснуть в какие-то простые рамки нельзя. Но апостол Павел говорит о том, что брак свят, поэтому нужно из этого исходить. А не из того, что это вот, ну, как бы пожили, разошлись, потом еще там с кем-то пожили. То есть Бог создал нас не для такой жизни. Вот. Ну и дальше вопрос возникает такой. Ну хорошо, здесь с этим все понятно. Ну а как быть, если написано, если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним вместе, то он не должен ее оставлять. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисто, а теперь святы. То есть это в данном случае как бы материальная или плотская связь, будут одна плоть, она сильнее даже духовной. То есть люди могут быть разного мировоззрения, но если они муж и жена, это как бы важнее, чем то, что они думают и как они верят.
1: Тут это важный момент, потому что очень часто в современности мы сталкиваемся с тем, что с неким осуждением, если у кого-то там супруг или супруга не является, так скажем, верующим человеком одного, так скажем, вероисповедания, да, то чаще всего мы встречаемся с тем, что говорят, что это плохо, это грех и вообще ни в коем случае.
0: Ну да, можно сказать, что плохо тогда, когда вступают в брак заведомо с человеком, который думает по-другому, да, потому что сохранить свою веру,

0: веру своих детей будет трудно. Это как бы, ну, изначально создает проблему. Но если уже брак состоялся, если он, да, ну, тогда да. Тогда вопрос никак не стоит здесь о разводе. Вот, ну, мы знаем много примеров из нашей жизни, когда вот в конце концов или муж, или жена, вот, придя к церкви, в конце концов приводили и своих, свою половину. Uh-huh. Да? Uh-huh. Например, в истории того же Августина Блаженного, да, он в его семье, он пришел ко Христу благодаря своей матери. Отец у него был язычник, ему было все равно. Но потом, к концу жизни, и отец, хотя, может быть, номинально, не номинально, но он как бы тоже склонился на сторону матери и стал христианином. Ну, таких примеров можно найти, наверное, много. И вот апостол говорит, что почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или муж, почему знаешь, что не спасешь жены? Мы как-то вот хотим вот в этот момент жизни все понимать сразу.
1: Да.
0: А так не бывает. Время открывает, как рулон, знаете, разматывается. Да? Вот время открывает перед нами вот то, что будет. И поэтому нужно с терпением идти вперед, и все прояснится.
1: Угу.
0: Вот.
1: Станет все
0: и,
1: понятно.
0: Дальше он говорит, что в каком звании призван. Да?
1: Угу.
0: Том, уже такая важная тема.
1: Угу.
0: Ну, продолжая. Да? Если ты как бы женат или замужний, это твое звание. Если нет, значит...
1: Угу.
0: Поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. То есть эти вопросы, апостол Павел говорит, не являются вопросами, по которым мы определяем, духовный человек или нет. Аскеты говорили, вот только те, кто безбрачны, они духовные. Либертинцы говорили, только те, кто блудом занимается, только те духовные. Ну, грубо говоря. Апостол Павел говорит, нет. Есть библейские как бы, правила, принципы, и каждый поступает, как Бог определил. Если у человека не сложилась личная жизнь, ну, значит, не сложилась. Ну, так вот он живет, ничего. Призван ли кто? И дальше он переходит на, как бы, расширяет эту тему. Да? Это у него такая манера есть, у апостола Павла. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. И обрезание – ничто, и не обрезание, но все соблюдение заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Можешь сделаться свободным – хорошо. Ибо рад, призванный в Господе, есть свободный. Да. И дальше. Выкуплено дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Тут тема такая – свобода от условностей.
1: Да, вот здесь интересно, что значит быть призванным вот именно в своей, ну, так скажем, роли, что ли, да? Это же какое-то определенное.
0: Ну, знаете, мы вот иногда там говорят, вот, если бы у меня было вот так, то я был бы другим там. Или если бы вот так, и человек начинает сосредотачиваться на преодолении того, что не так.
1: Вот. Чтобы быть каким-то тем, которым он вот думал, что если вот он будет в той роли,
0: да,
1: то тогда его духовность будет,
0: да,
1: немножко иная.
0: Да, да, да. Апостол говорит, не, вы как бы об этом не думайте. Вот то, что есть, то есть. Вот от этого начинайте, значит, свой духовный путь. То, что если вы начнете... Это, знаете, мне что напоминает? Вот ловушка психологического консультирования сегодня. Когда там вот говорят, а вот давай покопаемся в твоем прошлом. А вот у тебя, наверное, были травмы какие-то детские. Тебя там недолюбили в детстве, да? Или там у тебя в жизни какие-то события произошли. Вот давай мы их найдем, эти события. А проблема в том, что эти события никуда не денутся. Вот, это во-первых. Во-вторых, мы, может быть, этим событиям придаем не то значение, которое они на самом деле вообще имеют в нашей жизни. Вот, поэтому это тупиковый путь. Знаешь ты эти события, не знаешь, вспомнишь ты их, были они у тебя или не были, ничего не решает. Начиная с этой точки, как с чистого листа, иди дальше. Вот. Вот примерно об этом говорит апостол Павел. Ты раб, ты можешь об этом сожалеть. Ну, так случилось. По той или иной причине ты оказался в рабстве. Ну, как бы не думай, что тебе надо сначала освободиться, А потом, значит, просто...
1: Если вот, будет возможность, хорошо, то делай. Да, если не
0: если
1: будет,
0: ты как бы замужем, не ищи развода. И живи так, как есть, тем мужем, который у тебя есть. Не думай об этом. Не создавай себе каких-то лишних проблем. Угу. Апостол Павел в этом смысле такой вот учитель актуальный. Угу. Что есть, то есть. Вот с этим мы имеем дело. А то, чего нет, давайте мы не будем это как бы выдумывать и усложнять себе жизнь. Такая вот у него здесь мысль проходит о такой свободе от условности. Да, вы куплены другой ценой, поэтому не делайтесь рабами человеков. Мы часто, ну, как бы соглашаемся быть рабами условности. Ну, люди ожидают от нас такого-то поведения, такого-то суждения, соответствия таким-то стандартам. И когда мы этому не соответствуем, то мы чувствуем себя неполноценными там, или еще кем-то. Наша ценность не в том, как думают о нас люди, не в том, как смотрит на нас общество.
1: Наверное, не в том статусе, в котором... Ну, мы не смотрим на статус человека.
0: Да, а в том, кто мы, как мы сами себя оцениваем. А как мы себя сами оцениваем, да? Самооценка, как у нас говорят. Но самооценка не в таком светском понимании. Самооценка, она все равно сравнительная.
1: Да.
0: Никуда от этого не деться. Что значит самооценка? А здесь апостол задает нам вот как бы для этой оценки эталон. Вы куплены дорогой ценой.
1: То есть ценность, наверное, наша истинная.
0: Да, наша ценность в глазах Божьих бесконечна. Он пришел в этот мир для того, чтобы отдать свою жизнь и искупить нас от смерти. Если это так, то с какой-то другой ценностью мы можем сравнить свою ценность. Поэтому самый... С точки зрения этого мира ничтожный человек может считать себя самым великим и самым ценным, потому что Бог его любит. Вот об этом говорит апостол Павел. Вы куплены дорогой ценой. Ну, если это так, то что ж тогда? Просто иногда вот мы не можем
1: это увидеть и понять. Для Бога вот эти, да, звания, наверное, и какой-то статус, они вообще в целом, ну, как бы не так важны, потому что они создают некие, наверное, шаблоны для нас. Да, потому что важно, как Христос говорит, смотреть на сердце человека, да, хоть порой нам видно, ну, его.
0: Ну, от этого никуда не деться. Так устроен наш мир, мы все познаем в сравнении, так сказать. Да, это естественно. Ну, просто, ну, счастлив тот человек, который может освободиться от этого и измерять себя не тем, что думают про него и как его видят в этом мире. А по-другому. Вообще все у нас устроено именно на этом. Там реклама, карьера, там вся экономика на этом построена.
1: Да. Вот. К сожалению или к счастью, но это факт, и это так и есть. Да. Чем же заканчивается эта глава?
0: Да, ну, заканчивается такой интересной темой. Даю совет, получивший от Господа, лучше оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Сказываю вам, что время коротко, что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие как не плачущие, радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся миром сим. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаться заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женаться заботиться о мирском, как угодить жене. И так далее. О чем идет речь? Речь идет о том, что апостол Павел верил, что конец этому миру наступит при его жизни. И он так проповедовал, и церковь вот этого времени, апостольская церковь, она жила ожиданием пришествия Христа при своей жизни. Ну, собственно, церковь всегда живет ожиданием, да, Христа при своей жизни, и в этом нет ничего удивительного. И вот это такое ожидание, оно, ну, как бы вот побуждало апостола говорить эти слова. А что было признаком этого короткого времени или быстрого прихода Христа? Это гонения, которые начинались тогда уже. То есть апостол Павел уже чувствовал, серой пахло, да, в воздухе. Это когда вулкан извергается, такой запах какой-то специфический. Да? И мы знаем, что последующие несколько столетий были временем яростного гонения. Яростное гонение на церковь, где христианам в том числе и жизнь приходилось за это отдавать. И это были такие военные условия, грубо говоря, в которых

0: комфортная жизнь. Вот. А что такое семья? Ну вот арестовали, значит, отца, да, как вот у нас было в 30-е годы, там, или мать. А что с детьми? Да, дети в детский их? Дом, а куда их? Да. Сразу эти вопросы возникают. Поэтому лучше так. Ну, арестовали, арестовали. На костер потащили, потащили. Ну, как бы сам погиб, и ладно. Зато другие, как бы, близкие, которых ты кормишь, от которых от тебя зависит, ну, я так утрирую,
1: да,
0: этого с ними не происходит. Поэтому он говорит, время коротко, пользующийся, как не пользующийся, то есть как бы вот такое отношение. Жена созаботится о мирском, как угодить жене, значит, а если нет, то... Ну, в общем, апостол Павел призывает церковь жить в таком режиме ожидания. Такая называется эсхатологическая собранность.
1: Да, когда есть... мы уже живем, наверное, да, обращаем внимание больше не на то, в каком мы положении, или что было бы, если бы я был, да, там, в другом статусе или еще что-то, а именно, наверное, в ожидании Христа. И здесь, мне кажется, мы становимся более такими нацеленными как раз-таки на жизнь с Ним. Вот. Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 7 главе. Апостол Павел утверждает, брак или безбрачие – это не вопросы духовности, а дарование, опыта жизни и личного предпочтения. Духовность проявляется в том, чтобы избегать искушений и своей жизнью свидетельствовать о Господе. Пусть Бог вас в этом благословит и даст мудрости в вопросах семьи, брака и призвания.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Вы любите получать письма? Я так очень люблю. Вот и сейчас иду с почты, получил заказное письмо от друга моего детства. Так получилось, что мы живем в разных городах, и благодаря почте можем обмениваться друг друга событиями последнего времени, узнавать, как дела. Ай, как хочется вскрыть. Как хорошо, что люди письма придумали. Вот.
2: Да уж, хорошо.
1: Здравствуй, Даник.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Добрый день.
1: Да для меня он особенно добрый, Даниил. Дело в том, что я получил письмо от моего друга.

0: так и не терпится его вскрыть и поскорее прочитать.
1: А я тоже письмо получил. Только не для меня.
0: А для кого же?
1: Для родителей моих, от учительницы английского.
0: Да? А с каких это пор учителя родителям письма стали писать?
1: Ну, она сначала хотела позвонить маме, а я сказала, что у нее телефон сломался. Потом она попросила папин телефон.
0: Ну, я понял, да. И как оно выяснилось...
1: Я сказала, что папа уехал в командировку.
0: Папа в командировку, конечно, никуда не уехал. И телефон у мамы очень даже исправен. Правильно?
1: Ну да, учительница тоже, наверное, догадалась и сделала запись в моем дневнике.
0: И что сказала мама после того, как прочитала?
1: Ничего, она не прочитала.
0: Вот тебе на. Это как это так?
1: Ну, в общем, нет у меня больше этого листа.
0: Ты чего, его вырвал, что ли? Из дневника?
1: И откуда взрослые все знают? Ну, вот после этого учительница и написала мне эту записку.
0: Да.
1: И что она там пишет? Жалуется, наверное.
0: Так ты, наверное, там, ну, натворил чего-то на уроке английского. Вот она и написала.
1: Да ничего не натворил.
0: Ну-ка.
1: Просто не выучил слова английские.
0: Ну вот.
1: Она всех спрашивает по-английски. И кто знает эти слова, говорит ей все это на русском.
0: Ну, а ты взял и не выучил.
1: А я и не смог, конечно же, сказать. Она задает каждый раз по 10 слов, а я не выучил уже 4 раза. Но вы подумайте, Афанасий Филиппович, это ж 40 слов, это ж кто за один раз может выучить?
0: Ну... Данил, за один раз? За один раз, пожалуй, да. Никак не выучишь. Но вот за недельку-другую, в принципе, вообще-то можно.
1: Можно было бы, конечно. Но теперь поздно. Я так думаю, что она все плохое про меня в этом письме написала. Так что можно сказать, что это письмо – мое наказание. Куда его деть?
0: Ты подожди. Я тебе вот что скажу.
2: Всем здравствуйте. Тучи видали? Сейчас дождь пойдет. Намочит вас тут. Чего сидите-то?
0: А, здрасте, Марья Ивановна. Я что-то за разговором и не заметил.
2: Ой, писем, гляжу, наполучали. Вот радость-то.
0: Да не всегда письма в радость, Марья Ивановна.
2: Что случилось-то?
0: Ну, как что?
2: Я гляжу, вон Данилка весь сам не свой.
0: Да. Короче, он там не выучил английский язык. Учительница в дневнике написала, он его выдернул. Она тогда написала письмо папе. Вот теперь его нагоняет дома, ждет.
2: Нет. Что делать-то будем?
0: Не знаю. Слушайте, сейчас и правда ливанет. Пойдемте-ка перейдем дождь.
2: Пойдемте-ка. Пошли. Сейчас вон дождь уже начинается.
0: Так, давайте. Марья Ивановна, себе открой.
2: Ой. Чуть успели.
0: Так вот, Даник, что я тебе хотел сказать. Письма, они разные бывают. Бывают добрые. Ну, а бывают такие, которые расстраивают. Но в твоем случае это даже очень нужное расстройство.
1: Как нужное? Кому нравится, когда тебя наказывают?
0: Да, бывает обидно. Бывает даже заплакать хочется. Вы знаете, хотите, я вам одну историю расскажу про очень серьезное письмо.
1: Как у меня?
0: Пожалуй, даже посерьезнее.
2: Конечно, хотим.
0: Слушайте, это история про Иосию. В Иудее правил некогда царь по имени Иосия. Он любил Бога и хотел поступать правильно и справедливо. Иосия видел, что некоторые люди в его стране поклоняются жестоким придуманным богам. И поэтому они поступали вероломно друг с другом.

А храм настоящего Бога был в запустении. Иосия приказал привести храм в порядок, сделать там уборку, восстановить все разрушенное. Когда храм приводили в порядок, в одном его углу первосвященник обнаружил

0: послание людям, записанное в свитках закона. Он понял, что это важное послание. Царь и его помощник прочли послание. Слова Божьи так тронули сердце Иосии, что он даже заплакал, потому что он понял, что люди поступали совсем не так, как того ожидал от них Бог. И вскоре их ожидало суровое наказание. Затем Иосия сам прочитал им все слова Божьи из найденных свитков. Переживания царя отразились на всем его облике, и это оказало действие на слушающих. Они решили просить прощения у Бога. Но самое главное, они постарались исправить свое поведение, свои поступки, а свитки с Божьим посланием положили в храм и читали всякий раз, когда люди приходили помолиться. Вот насколько важным было это послание. Но самое главное, они старались исправить свое поведение, свои поступки. А свитки с Божьим посланием они положили в храме и читали людям всякий раз, когда приходили помолиться. Вот насколько важным было это Божье послание.
1: Выходит, люди прочитали это письмо и исправились?
0: Да, именно так. Да.
2: И никого не наказали?
0: Нет, наказание все-таки было.
2: Было?
0: Да.
2: Но они же исправились. Это несправедливо.
0: Не, ну подожди, подожди. Вот когда ты не выучил твои первые 10 слов, тебе учительница что поставила?
2: Точку.
0: Вот. А когда ты не выучил второй раз и уже не знал 20 слов, что поставила тогда тебе учительница?
2: Плохую оценку.
0: Так. А теперь давай предположим, что если ты возьмешь и выучишь досконально от зубов все 40 слов, что тогда поставит тебе учительница?
2: Если выучу,
0: да.
2: Тогда хорошую оценку.
0: Отлично! Совершенно верно! Она поставит тебе 5. Но если она поставит тебе 5, денется ли куда-нибудь плохая оценка, которую она ставила тебе накануне?
2: Не исчезнет.
0: Вот и последствия их плохих дел тоже не исчезли. И Бог, немножко подождав, вместо точки поставил им то, чего они заслуживали. Но Господь старался помочь им, чтобы люди исправились. Но вот подумай, что было бы, если бы священник не отнес бы тогда царю это письмо. Что бы тогда было?
2: Иосиф бы не прочитал это письмо никому, и люди бы не исправились.
1: Так значит, оно было нужно людям, это письмо?
2: Конечно, нужно, для исправления.
1: Вот.
0: Вот ты сам и ответил на свой вопрос, нести это письмо родителям или не нести.
2: Отдавать. Надо же как-то все исправить.
0: Да, ты не переживай, не волнуйся. Да, грустно, даже, можно сказать, больно. Но ничего, соберись, ну, объясни маме с папой, почему ты не выучил эти английские слова.
1: А что не выучил, если не секрет?
2: Нет, не секрет. Просто одному было неохота учить. Вот если бы с кем-то...
0: Так приходи сюда, учи его с нами.
1: Ну.
0: Марья Ивановна, мы вместе с тобой с удовольствием поучим.
2: Правда?
1: Правда поможем.
0: Да.
2: Ну, тогда я пошел.
0: Давай, беги и ничего не бойся. Все в порядке.
1: Ой, и дождь закончился.
0: Да, кстати.
1: Ой, не знаю, что получится из этой затеи,
0: да,
1: но все... жалко парня.
0: Ага, все нормально, Марья Ивановна. А иначе как же он выучит английский язык? Родители помогут. Нынче ж без английского куда? В командировку в другую страну не съездить. На компьютере не поработаешь. Да и как понять иностранную песню?
1: Да все правильно вы говорите, Афанасий Филиппович. Ой, солнышко вон выглянуло. На воздух хочется.
0: Ой, а я письмо прочитаю.
1: Пойду я лавку протру, а то посидеть людям негде.
0: Да, друг прислал.
3: А вы как прочтете, приходите на солнышко во двор.
0: Спасибо, спасибо, Марья Ивановна.

0: Спасибо. Чего что там пишет мне? Твой дорогой друг Михаил Севастьянов. Вот такие новости, Марья Ивановна, от моего друга.
1: Да, хорошо.
0: О, Даниил идет.
1: Даниил идет. Ой, улыбается, значит, не сильно наказали-то.
2: Афанасий Филиппович, Марья Ивановна, ну, записка-то, записка.
1: Что там с запиской? Ты что, говори скорее.
2: Учительница английского написала, что готова со мной заниматься после уроков английским.
0: Так это, выходит дело, что ты английские слова-то не с нами, а с ней будешь учить.
2: Да, не с вами, а с ней. Они даже созвонились и поговорили.
1: Ну, а наказание, это как досталось тебе?
2: Ну, поругала мама, конечно, зато я теперь знаю, как все исправить.
1: Ой, как я рада, что так все сложилось, а.
0: Нет, Даник, но я тебе хочу сказать, что ты смелый очень. Надо же, как все распутал.
2: Да, кстати, спасибо за историю про Иосию.
0: Да, пожалуйста, всегда пожалуйста, Даниил. Приходи, поговорим в любой момент.
2: Я побегу.
1: Ладно, беги, счастлив тебе и хороших тебе писем.
0: Ой. Да, Марья Ивановна, а все-таки хорошо, что он письмо маме отдал. А то пришлось бы нам с вами сейчас английским заниматься.
1: А вот Афанасий Филиппович, я, конечно, стесняюсь спросить, английский-то вы хорошо знаете, что вызвались парню помогать-то?
0: Я?
1: Ну?
0: Да я скажу вам по секрету, что я в школе вообще-то немецкий учил.
1: Ой, Афанасий Филиппович, а я французский.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребята, мы с Димой очень поставили перед собой вопрос.
1: Да, и думаем, что же такое компания?
0: Поищу-ка, пожалуй, я ответ в книге.
1: Ты знаешь, Наташ, я думаю то, что компания может быть веселой, очень веселой. Или наоборот, не очень веселой.
0: О, я нашла ответ. Если кто-нибудь с кем-нибудь где-нибудь находится вместе, их называют компанией.

0: Это была милая, сонливая компания котят.
1: А мы с тобой тоже компания. А мы с тобой веселая компания?
0: С тобой веселая.
1: А еще какая?
0: А это с какой стороны посмотреть?
2: С одной стороны, мы очень маленькая компания. Ты да я, меньше просто не бывает. А с другой стороны...
1: Нет никого.
2: Не туда смотришь.
1: А-а-а.
0: Правильно. С этой стороны, вместе с ребятами, собравшимися у телевизоров, мы уже совсем не маленькая компания. Правда, еще мало знакомая.
1: Ничего, мы еще успеем познакомиться. С такой компанией мы скучать точно никогда не будем.
0: Не будем. К тому же в нашей компании есть диковинный друг. Диковинный он потому, что другого такого нет. Он невидим, но всегда рядом.
1: Мне кажется, что не все понимают, о ком ты говоришь.
0: А ты понимаешь?
1: Я? Конечно.
0: Тогда сочини, пожалуйста, песенку. Ребята ее послушают, и все станет ясно.
1: О, хорошо. А ты пока придумай для меня, ну, то есть для нас, какую-нибудь историю, ладно?
0: С удовольствием.

0: Привет.
1: Димыч, к нам гости. Проходи. Познакомься с Димычем.
2: Подсолнух Дима или Димлуч.
3: Привет. Хочешь сливу?
2: О, давай.
3: А вы Спасибо. Здесь одни?
2: Нет, нас здесь целая компания. Наташа, я и ребята, видишь?
3: Ой, привет.
1: А еще у нас есть диковинный друг.
3: А кто он такой?
1: А Димыч про него песню сочинил.
2: Ну, у меня тут не очень получается. Дело в том, что одно слово взяло и выскочило. Я не знаю теперь, где его найти. Прям вот. Может быть, ты сначала историю расскажешь?
1: Вообще-то сначала должна сначала песня быть, а потом история.
2: Настя, ребята, может быть, мы сначала историю послушаем? А я как раз за это время, может быть, и слово найду. А?
1: Ну, хорошо. Я не против рассказать историю об одной подходящей компании.
2: Подходящей? И куда же твоя компания подходит?
1: Мне кажется, никуда, а кому. Вот ты послушай историю, подумай немножко, и тогда поймешь, что такое подходящая компания. Настя, что это у тебя в руке?
3: Слива.
1: Другой.
3: Косточка.
1: Как кстати, у тебя косточка, у меня куртка, у Димлуча вопрос, что такое подходящая компания. Вот все и готово, чтобы историю начать. Жил-был карман. Вернее, карман был, а жили в нем капризные белые пуговицы, грязнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка. Надо признаться, отношения между ними были сложные. Несмотря на то, что косточка хотела дружить с пуговицей, угольком и пылью, дружба у них не ладилась. Почему? Потому что сонная пыль разговаривала только во сне, а белая пуговица, она считала себя красавицей, и косточке приходилось слышать от нее только капризы. Она считала косточку слишком некрасивой и к тому же постоянно была обижена на грязнули уголька, который только и мечтал что-нибудь вывозить грязью. А что можно испачкать легче, чем белую пуговицу? Вот так бывает, как ни старайся с кем-то поладить, ничего не получается. Неудивительно. Трудно подружиться с теми, кто тебя постоянно обижает или обижается сам. И с тем, кто постоянно спит, тоже дружить трудно. Надо признаться еще в одном. Белая пуговица, грязнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка стали одной компанией по неволе. Их положила в карман куртки девочка, хозяйка. А когда девочка выросла, о куртке забыли.
2: И все?
1: Нет, наступил один прекрасный день, когда кто-то о куртке вспомнил и как следует вытряхнул ее на улице. Куртку встряхнули, и карманная компания полетела кто куда. Белую пуговицу подобрали и унесли в дом. Уголек угодил в грязь и был счастлив. Сонная пыль рассеялась, и кто знает, где осела потом. А сливовая косточка упала в землю, и из нее выросло дерево. Дерево подружилось с кусочком голубого неба и птицами. Ему было хорошо.

0: Среди цветов зеленые листва шептала ему сказки. Птицы, листва, кусочек неба, и цветы стали новой компанией косточки.
1: На этот раз косточке повезло с компанией.
0: Теперь ты догадался, какая компания подходящая?
1: Да, подходящая – это хорошая компания.
0: Всегда бывает так, что подходящая – это та компания, которая тебе просто нравится.
1: А разве нравится не всегда хорошая?
0: Посуди сам. Если для грязнули, самая подходящая компания – лужа. Вот и подумай.
1: Да, вообще-то хорошо, когда можно выбирать компанию.
0: Точно.
2: А мы подходящая компания?
0: Об этом мы узнаем.
2: Как?
0: Если ребятам с нами понравится.
2: А как об этом мы узнаем?
0: Очень просто, если они нам напишут.
2: И, может быть, что-нибудь о себе расскажут. Надо дать им адрес.
0: Конечно.
3: А мы будем хорошей подходящей компанией?
0: Настя, мы хотим быть хорошей компанией. Но получится, я думаю, это у нас в одном случае, если в нашей компании будет настоящий друг, который никогда не подведет.
3: Да, Бог не подведет.
0: Я согласна, с ним будет хорошая компания.
1: Прятки! Отыскал! Наташа, Настя, ребята, он отыскал потерявшееся слово.
3: Кто?
1: Друг диковинный.
4: Тот, о котором ты песню придумал? Как загадочно.
1: Он еще и не такое умеет. Наташа, ты же сама знаешь.
4: И Настя знает, и ребята вот только догадались ли они, о ком мы все время говорим. Пора уже, Дима, у тебя послушать, чтобы все прояснилось.

0: Диковина, невидимый друг, это, конечно же, Бог, ребят.
1: Он всегда рядом, хотя мы его и не видим.
0: И он никогда не подведет. Он не только может найти потерявшееся слово, но с ним в компании всегда хорошо.
1: Ну вот, на поставленный вопрос о том, что такое компания и какая компания подходящая, мы ответили.
2: Теперь пора прощаться.
1: Настя, приходи к нам еще.
2: Ладно, пока.
0: Пока.

«Кто имеет уши слышать, да слышит». Почему Господь Иисус часто говорит эти слова? Может быть, слух является еще одной притчей о духовных способностях человека? А что мешает человеку услышать голос Бога? Где надо находиться, чтобы хорошо услышать Христа? Наш Господь Иисус в Своем служении и в Своей проповеди постоянно использовал притчи. И евангелист говорит, что без притч Иисус даже не учил. Для чего? Ну, чтобы у людей, у слушателей Его возникали всегда ассоциации, духовные смыслы. То есть человек смотрит на сеятеля, сеющего семя, на детишек играющих, на птиц небесных, на растущие цветы, растения и деревья, и сразу на ум приходят какие-то ассоциации и духовные смыслы. Сегодня мы хотели бы рассмотреть вопрос слуха как притчи. У каждого из нас есть уши, об этом Господь регулярно нам напоминает. Кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, нам надо как-то правильно воспользоваться своими ушами. В тот момент, когда наши уши не способны слышать, вы можете немножко это слово поковеркать, ну так, в шутку, и назвать это ухи. Поэтому, если я вдруг оговорюсь и назову ухи, это специально, потому что это такие аппараты, которые не работают, тогда они ухи. Но Господь говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Более того, говорится это

7 раз в книге Откровения, когда обращается Господь к своей церкви. И каждый раз говорит одно и то же. Мы бы могли сказать в этот момент: «Господи, да есть у нас уши, ты же с нами общаешься». Нет. Слушать не означает просто воспринять какой-то поток информации, но стать послушным. Мне нравится, что слово «послушание» в какой-то части содержит понятие «уши». Если я уши имею, я послушный. Хорошая игра смыслов в нашем языке. Об Иоанне Крестителе было сказано в Евангелии от Матфея, вот о том, что он делает, как служитель в духе Ильи, и добавлено: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда говорится притча о сеятеле, притча о талантах, Бог добавляет опять эти слова: имеющие уши, услышьте. О законе Божьем и о заповедях человеческих Господь говорит: услышьте. О соли Господь говорит. Помните, соль – добрая вещь. Услышьте, у вас есть уши, поймите это. Книга Откровения также напоминает, когда есть риск в поклонении зверю, противной какой-то богу философии, опять, имеющий уши, да слышит. В книге пророка Исаии мы находим замечательное предупреждение, насколько важно нам сегодня слышать голос Божий. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. То есть пророк говорит о том, что человек контролирует свою реакцию на окружающий мир, то есть не действует как-то корыстно или там с коррупцией, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть не смакует плохие вести. Кстати, насущная, правда, тема? Сегодня сколько мы слышим о насилии? И вся эта информация в виде новостных сообщений, клипов, кинопроизведений вливается в наше сознание. Мы слышим и еще и видим это самое кровопролитие. Естественно, потом еще и повторяем это. Если не полным таким действием, то хотя бы настроением своим. Но пророк говорит о том, что нужно контролировать слух и как-то его ограничивать. В книге пророка Захарии говорится о том, как будут действовать верующие люди, но, к сожалению, когда Бог их предупреждает, не все одинаково реагируют. То есть Господь хочет повиновения и правильного слуха, а нет. Посмотрите, о чем говорит Господь. Захария, глава 7, с 9 текста. «Так говорит Господь: производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему, вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Хорошее повеление. И по идее народ Божий сказать должен: да, да, мы услышали, будем делать. А нет, читаем дальше, 11 стих. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Прям хочется зацепиться к этому примеру. Уши отяготили, чтобы не слышать. Уверен, сегодня вы замечали такое явление, когда молодые, не обязательно молодые люди, отягощают свои уши. Так, теперь небольшая притча про наушники. Есть разного рода наушники, которые сегодня использует молодежь, чтобы донести звук максимально в свое сознание. Есть наушники, которые вкладываются в уши, и тем самым звук не имеет возможности обработаться вот нашим ухом физиологическим, от стенок не отражается. Вот эти погружные наушники, они, к сожалению, вредят слуху. Ухо не может отсеять лишний звук. И вот такие, казалось бы,

Казалось бы, качественные наушники являются проблемой для слуха. Сегодня это прям своеобразная эпидемия. Я хочу продемонстрировать вам более щадящие наш слух наушники. Когда вы их надеваете, это накладные, то звук заходит в ухо такое, каким это ухо создал Господь. И уже само ушное строение, вот ушная раковина, она как бы фильтрует звук. Понятно, конечно, можно переборщить с громкостью и оглушить себя, но вот такие наушники менее вредят слуху человеческому. Однако, если вы наденете наушники и пойдете в город переходить на красный или зеленый свет, какой угодно, отрешившись от реальности, вы рискуете. Поэтому правильно ведите себя, не отягощайте свой слух. Итак, люди используют разного рода отягощения, чтобы не услышать. Не услышать Божьи слова, не услышать предостережение, совет, обличение. Такое происходит в разных сферах, в разном проявлении. Бывают проблемы, заболевания, когда человек лишается способности слышать. Бывают отклонения в здравии, бывает диапазон у живых существ, в котором человек может слышать, а другие существа не слышат, или наоборот, мы не слышим, а, допустим, летучие мыши, собаки слышат ультразвук, а киты и слоны слышат инфразвук. Но даже эти бедные существа сегодня находятся под ударом, потому что мир становится очень шумным. И вы слышали о том, как киты с нарушением слуха выбрасываются на берег. Почему? Океан настолько стал шумным из-за человеческого присутствия, что киты начинают теряться в нем или просто, можно сказать, сходят с ума и выбрасываются на берег. Это одно из объяснений такого массового явления и массовой гибели. Есть еще нарушения в виде тугоухости или глухоты, разные причины, и каждая из этих причин, друзья, может стать притчей. Я призываю вас, воспользуйтесь энциклопедией, почитайте о слухе, и когда вы начнете соединять это описание с библейским смыслом, вы найдете для себя духовные уроки. Там и состояние сердца, и нарушение зрения, и даже с пигментацией. Вот это все маленькие притчи, рассказывающие о способности человека слышать. Что же нам сегодня необходимо усвоить о способности человека к восприятию информации, к слышанию? В письме к евреям, в 5 главе, апостол Павел рассуждает о слухе человеческом. И мы посмотрим сейчас на эти мысли. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать». И Павел говорит, что когда он учит людей, а у них какая-то глухота и тугоухость. Смотрите, как это сказано. «Потому что вы сделались неспособны слушать». Нет сегодня проблемы в наличии слова. То есть информация, она звучит. Если раньше, десятилетиями назад или даже столетиями назад не было достаточного знания, не было достаточно книг, не было достаточно проповедей, рассказов о чем-то добром, хорошем. Ну, допустим, жили мы в коммунистическое время, когда не было места Богу и проповеди евангельской. То сегодня звукового потока достаточно. Есть христианские радио, есть огромное количество литературы, есть аудиокниги христианские, есть Библия в разных переводах, аудио озвученное, видео, да что угодно. Знаете, в чем проблема? Павел говорит о том, что кто-то стал не способен слушать. Речь звучит, песня поется, молитвы произносятся, слушателей нет.
То есть сегодня мы должны бить тревогу не о наличии Божьей,

Божьего Слова, а о способности его услышать. Можно сейчас собрать огромный зал, начать говорить, а кто-то даже не способен воспринять. Почему? Есть много для этого объяснений. Что же мешает человеку слышать Божье Слово? Ну, давайте тут же у апостола Павла найдем некий совет. Он пытается это объяснить. Та же 5 глава письма к евреям. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Павел говорит о том, что проходит время, а люди не развиваются. Люди не тренируются, чтобы слышать. И они должны были это делать и должны были учительствовать, слушать и передавать, слушать и открывать свои уста, чтобы благовествовать. Они этого не делали. И теперь им нужно опять с нуля объяснять, ну, казалось бы, азы, прям вот молочную такую пищу. Время должно привести к учительству. Питание молоком – это неведение в слове правды, а питающиеся твердой пищей, как мы здесь находим в последнем стихе этой главы, это люди, которые научены к развлечению добра и зла. То есть та информация, которую мы с вами усваиваем, ее прежде всего нужно практиковать. Можно слушать, слушать, слушать и не довести до практики, и из-за этого способность слушать пропадет. Это еще называется своеобразным информационным шумом. Ну, представьте себе, человек включил радио или плеер, надел наушники и находится в таком состоянии долгое время. Он слушает музыку, радио и настолько погружен в слушание, что когда приходит ответственная информация, он и эту важную информацию воспринимает как информационный шум, потому что до этого музыка была не основной, она просто заполняла собой эфир, ну, лишь бы не было тишины. Кстати, сегодня время от времени нужно уходить в своеобразный информационный пост. То есть научиться слушать тишину, чтобы, когда придет информация, ты на нее реагируешь контрастно. Если все выдавать потоком непрерывным, без пауз, ты что-то важное можешь упустить. Шло сообщение, не заметил. Шла информация, музыка, и ты не заметил чего-то главного. Подумайте, друзья, информационный шум не позволяет воспринять нужную информацию. Также это касается общения в мессенджерах, в социальных сетях, когда есть какие-то группы, где оповещения, и слишком много разного рода реакций. И вроде написано какое-то объявление о событии, о встрече, о празднике, но из-за того, что слишком много египетских иероглифов, ну, называется это сегодня не так, называется это смайликами, эмодзи, там еще что-нибудь, гифки, анимашки, теряются важные, насущные сообщения. И потом люди удивляются, ой, я ничего не знаю, я ничего не слышал. Так говорили об этом, но я не слышал. Оказывается, проблема не в том, что не было сказано. Проблема в том, что не было услышано. Научитесь фильтровать. Это касается также сегодня пользования интернетом, соцсетями. Очень много там информации, но усваивается почему-то самая чушь, мусор. Люди просто теряются в этом объеме информации. И важное не слышат. Почему? Не отсеивают. Они постоянно в информационном шуме. Но есть еще серьезная проблема, которая и в наше время актуальна, и была даже 2000 лет назад, это слушание через предвзятость. Я вроде слышу, но из-за того, что у меня есть свое убеждение, у меня есть свое мнение, я его заранее сформировал, я не очень-то склонен воспринимать. Давайте приведем пример конкретный, связанный с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда он начал свое служение, и спрашивали многие люди, а что это за молодой раввин, откуда?

Да он? И говорят, это сын плотника из Назарета. Вот оно, предубеждение, оно срабатывает. Ах, да, из Назарета, да, оттуда разве что-то доброе может быть. Спасибо, что сказали. Конечно, я слушать не буду. Почему? Это же из Назарета. А Иисус откуда? Из Галилеи. А, ну, я знаю про галилеян. О, такие невоздержанные люди. Нет, конечно, я его слушать не буду. Почему? Ну, у меня есть предубеждение к галилеянам. Есть еще другая проблема. Спрашивают Иисуса, а сколько тебе лет? Или сами делают вывод, сколько ему лет? Тебе нет еще 50? Да как ты смеешь так говорить? Как можно тебе доверять? Тебе же еще нет 50 лет. Знакомы? Да, действительно, возраст иногда срабатывает. То есть, если какую-то вещь скажет человек с возрастом, надо кивать болванчиком, да, это же возрастом все припудрено. А если молодой сказал, можно не слушать, пусть еще подрастет лет 20-30, и потом на пенсии будет как-то учительствовать. Нехорошо, правда? Вот так, наверное, относились к Иисусу. Также одно из предубеждений было по отношению ко Христу, когда пытались наблюдать за тем, а как он относится к традициям. А почему пост не соблюдают твои ученики? А почему они руки не помыли? А почему в субботу вы как-то себя не так ведете? Все, мы слушать вас не будем. Так вы разберитесь, пообщайтесь, спросите, может быть, какой-то новый смысл. Нет, не хотим слушать, у нас есть свое предубеждение. Еще сюда гордость добавьте. А также еще эмоции мешают. У нас есть отдельная тема, посмотрите в архиве нашего канала. Эмоции, которые закрывают способность слышать. Одна из проблем слуха, она связана с аритмией человеческого сердца. Да, это символично. Человек на эмоциях способен ли воспринять информацию? Нет, мы иногда так говорим в быту, ну пусть остынет, потом донесешь ему информацию. Сейчас его не трогай, бесполезно что-то ему говорить. Почему? Да он весь на эмоциях. Ну да, так и происходит. И такое было в служении Иисуса Христа. Он что-то говорит, а ему отвечают, ты нас обижаешь. Ну конечно, да, обижает это вас, ну потому что вы такие мерзости творите. Вы такое лицемерие устроили во всем народе. Вы обманываете людей, вы как слепые вожди слепых. Что вы делаете? А нет, нас это обижает. Ну, конечно, вы обижены, вы не будете слушать. Тупик. И поэтому весть Господа Иисуса Христа, вечное Евангелие, не слышится. Где проблема? Христос плохо сказал? Христос что-то не может объяснить? У него нет достаточно слов? Все есть. Слух не работает. Человек, который теряет способность слушать, в определенный момент решает выбирать себе, а кого слушать. Мы уже упомянули, у Христа было много поводов не воспринимать. Апостол Павел предупреждает, что может такое возникнуть, когда люди, чтобы пощадить свой слух, выбирают себе источник информации. В письме к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел предупреждает, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, и здесь фраза, которую вы знаете, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Интересно, да? Люди не будут принимать здравого учения, и вопрос слуха будут решать на основании прихоти. Кто-то это делает на основании вкуса. Я так привык, я напрягаться даже не хочу. Мне это не совсем понятно, зачем вникать? Давайте как-то попроще. Ну тогда что ты сделаешь, если ты такой философией опьянен? Давай-ка я выберу себе другого учителя. Кто-то выбирает так церкви. Если вдруг церковь говорит какую-то правду и обличает, я не буду ходить в эту церковь, там такая доктрина суровая, там такие требования высокие. Но вообще-то это не церковные требования, это требования Библии. Но если ты хочешь выбрать себе учителя, который льстил бы твоему слуху, ну что ж поделать,
ты так сделаешь, ты же вольный.

и человек. Павел об этом говорит, так будет. И Тимофей, наверное, тоже немало это наблюдал. Также интересно, что люди обращают слух от правильного учения к басням. Что еще можно считать баснями? Развлечения, шутки, юмор. Сейчас этого огромное количество. Люди хотят этого самого развлечения, чтобы мозг не напрягался. Вроде слух работает, а мозг при этом отключен. Это целая индустрия развлечений. И теперь мы сталкиваемся еще с одной серьезной проблемой. Уверен, родители это наблюдают. Когда наши дети увлечены развлечениями, увеселениями, смехом, смехотворством, пустословием, и когда нужно говорить на серьезные темы, а способности к воспринятию уже нет. Это своеобразное сочетание этих басен и информационного шума. Опять же, нам нужен информационный пост. Когда вы слышите это выражение «пост и молитва», не всегда только нужно думать о том, чтобы чего-то не есть. Хотя, мне кажется, и о посте физическом тоже мы стали забывать, есть смысл попрактиковаться. Но сегодня скорее важен пост информационный, потому что мы постоянно бомбардируемся информацией. И если ее слишком много, в этом потоке или в океане информации может утонуть знание. А если не будет знания, то не возникнет и веры, и мудрость также пропадет. Пусть нас Господь благословит в этом. Апостол Павел говорит о том, чтобы, несмотря на то, что способность слушать, воспринимать пропадает в этом мире. Люди сегодня увлечены некими гуманистическими идеями, они переживают о собственном комфорте, о благополучии, о приятном слухе. Все равно нужно продолжать говорить правду. Друзья, мы отвечаем за свои уста. Мы должны сказать правду, мы должны свидетельствовать о чем-то хорошем, должны воспитывать, должны нести правильные, добрые вести. В письме к римлянам в 10 главе сказано так. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Апостол Павел подчеркивает – нужно, чтобы в этом мире люди услышали голос Божий. Да, много препятствий, много проблем, связанных со слухом, много шумов, много ложной информации. Но нужно продолжать благовествовать. Это касается всех людей. Ты можешь подумать о себе, я в церковь особо не хожу, но ты знаешь, что такое добро? Ты знаешь правду? Ты знаешь, что такое честность и как ты имеешь способность это оценивать? Повтори это, скажи. Если в какой-то момент не знаешь, как поступить, поступи правильно. Похоже на шутку? Нет, друзья. Чаще всего мы знаем, как поступить. Мы знаем, что сказать. Но мы пытаемся себя оправдать, пытаемся снять с себя ответственность. Нет. Когда не знаешь, как поступить, поступи правильно. Действуй. И тогда произойдет то, о чем проповедует апостол Павел. Приятны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Об этом нужно говорить. Кто-то обязательно да услышит. Мы еще задавались таким вопросом, а где же находиться необходимо, чтобы хорошо услышать Иисуса Христа? Стих, который сегодня пусть нас наставляет, записан в книге Екклесиаста, глава 4. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Когда идешь в Дом Божий, в Дом молитвы, в церковное собрание, будь готов немного говорить, немного что-то изображать, не действовать, не шоу устраивать,

Будь готов слушать. Екклесиаст при этом предупреждает: ибо они не думают, что худо делают. Кто-то увлечен своим поклонением. Я хочу больше сказать. Пусть Господь меня услышит. Наш наставник Иисус Христос предупреждает: не многословьте. Преклоните ухо свое, чтобы слышать, что хочет сказать вам Господь, как Господь желает обратиться к вашему сердцу. Имеющий уши да слышит, а Господь скажет животворящее слово.

0: Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои».
1: Всевышний – одно из древних имен Бога, показывающее его превосходство над всем и во всем. Встречающееся как в Ветхом, так и в Новом Завете, это имя указывает, что Бог занимает самое высокое положение. Он не подчинен никому и ничему. В Библии Бог часто изображается высоким. Он высок и превознесен, высок над всеми народами, обитает на высоте небес и во святилище. Надменное желание небесного ангела Люцифера зайти на высоты облачные и уподобиться Всевышнему привело к грехопадению. Об этом написано в 14 главе книги пророка Исаии. Библия призывает нас со смирением искать Бога, познавать Его и уподобляться Ему в характере, потому что Он недалеко от каждого из нас.
0: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым».

0: Господь приводит к покаянию не потому, что Он строго обличает и грозит пальцем. Бог хочет помочь. В моменте покаяния Он показывает: «Ты мое дорогое дитя, я тебя люблю, я тебя любовью вечной возлюбил. И не важно, что ты сделал вчера, что ты сделал сегодня и что ты сделаешь завтра, я не перестану тебя любить. Моя любовь, она к тебе высока. Мне важно тебя не обличить и наказать. Мне важно тебе помочь, подсказать шаги, выходы, чтобы ты с дерзновением шел и не сомневался в моей любви».
1: Мы на самом деле являемся сопричастниками божественного естества. Так говорит Священное Писание. В самых первых главах Библии мы находим, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И поэтому вся жизнь человека на сегодняшний день, она направлена на то, чтобы уничтожить в себе этот образ Божий, не иметь с ним ничего общего. И это происходит тогда, когда человек не понимает конфликта двух сил. Это великая борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. Но когда ты начинаешь это понимать, когда ты начинаешь это вникать в это, то ты тогда начинаешь понимать: послушай, так я являюсь сопричастником.

0: участником божественного естества.
1: Но благодаря силе и влиянию Духа Святого в нас происходит эта перемена. Благодаря влиянию Духа Святого человек может откликнуться на этот призыв. И здесь очень важно, как мы читаем в Священном Писании, когда услышите глас этот, не ожесточите сердец ваших. Но так происходит, что кто-то отзывается на этот призыв, а кто-то становится невосприимчив к этому голосу Божьему.
2: Это может пережить каждый человек. Когда он поверит, что Иисус за него умер, когда он поймет, что он сам без него ничего не может, вот тогда вот эта плотская природа человека начинает меняться. Но она меняется вот на сегодняшний день. Вот сейчас я там, например, или кто-то сидит, и он через минуту умрет. Да? Вот как это будет встреча? Вот. Если в данный момент его ничего не обличает, он покаялся там, вот в этот момент жизни, он встретится с Христом, я думаю, что он наследует царство. Но если он остался жив и через час пошел и пошел грешить, то он уже потерял это спасение. Но это как-то вот связано. Покаяние, спасение, вера, надежда – это все очень связано. Это ступени одной как бы лестницы туда.
3: Раскаяние в постыдных делах есть спасение души. Демокрит.
4: Мы должны идти постоянно, постоянно. Если мы останавливаемся в своем хождении, это означает, что мы уже перестали каяться. А если мы перестали каяться, мы сошли с этого спасительного пути. И Господь опять нам говорит: покайся, покайся. То есть посмотри в себя, оцени себя, посмотри на своего Спасителя.
1: Иногда приходится пройти через боль, через, может быть, такой надлом, да, надлом твоих ценностей, твоих представлений о мире, о себе. И мне кажется, для любого человека, для мужчины, для женщины, для молодого, для пожилого человека это непросто. И человек сам по себе, по сути дела, не может покаяться, потому что у нас нет способности или у нас нет этой готовности жить по Божьим принципам, по Божьим заповедям.
5: Поэтому, если сейчас вы смотрите это видео и вспоминаете какие-то моменты, которые были в вашей жизни в прошлом, признайте, что вы были неправы. Встаньте прямо в своей комнате. Нет нужды ехать или идти в какую-то даже церковь. Господь Иисус Христос сказал: заходишь в комнату, дверь закрываешь, никто тебя не видит. В своем сердце можете преклонить колени, преклоните. Не можете, просто в своем сердце обратитесь к Господу: прости меня, я признаю, что я был неправ или неправа перед тобою. Я признаю, что я грешник, но ты умер за грешников, значит, ты умер за меня. Если в своей жизни происходит какое-то неправильное действие, и у вас пропадает дерзновение, и кто-то вам на ухо говорит: ну зачем ты пойдешь в церковь? Тебе надо изменить свою жизнь, тебе нужно перестать делать вот это, или перестать делать вот то, а потом приходи. И он говорит: ты посмотри на себя. То напомните тому, кто шепчет громко и дерзновенно, что Иисус пришел для того, чтобы спасти больных. И Иисус у тебя глаголы жизни. Как ученики сказали: нам некому идти. У тебя глаголы жизни.
1: У каждого человека есть возможность отозваться на этот призыв, пока у него есть дыхание, пока его сознание живет.
0: Ну, в жизни есть две свободы. Одна свобода в истине, а другая свобода в беззаконии. Я начинал свою жизнь со свободы в беззаконии. Я понял, что это не тот путь. И я сменил маршрут, я встал на другую колею. И вот эта свобода, она стоит жизни Христа. Это цена жизни Христа. И вот когда ты начинаешь это понимать, ты начинаешь понимать, что ты должен делать завтра, что ты должен делать сейчас, для того, чтобы не вернуться на ту прежнюю дорогу.
1: На самом деле покаяние – это непростой процесс. И можно сказать, это даже болезненный процесс. И, может быть, для мужчин это более болезненно признать какую-то свою слабость, признать свое недостоинство, признать свое

свою несостоятельность. И легче, конечно, жить с осознанием того, что ты чего-то стоишь, что у тебя есть значимость. Но на самом деле человеческая значимость ничего не стоит. Вот, по большому счету, проходя через процесс вот этого раскаяния, изменения, человек может увидеть только во свете Божьей любви свою значимость.

0: понимать, что есть смысл в твоей жизни, есть смысл в твоем предназначении, в том, что ты делаешь, да? То есть смысл отражать славу, величие Бога, быть представителем Бога в этом мире.
1: Чаще всего, пока у нас есть какие-то возможности опереться на какие-то свои ресурсы, на какие-то свои костыли, мы чувствуем, что мы еще что-то можем в этой жизни, мы чем-то управляем. Поэтому чаще всего покаяние, вот это осознание нужды и беспомощности приходит, ну, в такие непростые времена. Может быть, внешне непростые, может быть, внутренний человек что-то проживает. Вот тогда, когда мы сталкиваемся с нашей ограниченностью, с тем, что я хочу, но у меня не получается, может быть, не кричать на своих детей или не обижаться на мужа, или что-то еще не делать. Я даю слово, я снова это делаю. Вот когда мы сталкиваемся с нашей беспомощностью, с тем, что я все перепробовал, и это все не работает. Вот это важный момент, который открывает для нас. Можно остаться в этом и сказать, ну все, вот такая моя жизнь, участь моя такая. Но можно двинуться, вот как раз сделать этот шаг навстречу Богу, который может восполнить нашу нужду. Может восполнить нашу нужду. Мы можем бесконечные колодцы рыть в этом мире, пытаться нашу жажду внутреннюю и по жажду любви, уважения, самоуважения кого-то. Мы можем бесконечно искать везде, но мы не сможем это утолить до конца. Эту жажду по-настоящему можно утолить в Боге.
2: «Прибегай к Богу с покаянием и слезами. Покайся и не сомневайся. Покайся и не унывай более, не отчаивайся в своем спасении. На небе радость, когда ты каешься. Ради тебя пришел врач душ, а ты скрываешь рану». Иоанн Златоуст.
3: Вспоминаю одну историю, которая меня просто, знаете, вот перевернула. Она связана с покаянием и со стихом «Не судите, да не судимы будете». Они очень взаимосвязаны. Часто люди могут даже не просить прощения у другого человека, не нуждаются в покаянии, зачем мне просить, у меня все нормально. Расскажу одну вот эту историю. Я слышал ее, как на самом деле, за правду произошла. Не помню даже, от кого я узнал, где прочитал. Но жила-была одна девочка, она стала уже взрослой женщиной. И однажды она пришла к священнослужителю и сказала, что не может простить отца своего, потому что он оставил семью, когда она была девочкой, подростком. И он бросил их, оставил их вдвоем с мамой и ушел. И она говорит, всю свою жизнь я живу к нему с непрощением. Я не могу его простить. Он недавно умер. Я не могу его простить. А священнослужитель говорит, что раз он умер, вы перед ним уже никак не сможете с ним наладить отношения, но просите у Бога, чтобы он помог вам забыть эту ситуацию, и чтобы вы смогли его простить. Но попробуйте помолиться и с Богом поговорить. Может, вы кого-то в своей жизни тоже кого-то обидели, кто-то на вас обиделся. Она через несколько дней приходит, и священнослужитель спрашивает, как, молились? Он говорит, да, молились, вспомнили. И говорит, нет, ничего не вспомнила. Как-то вроде живу тихо, мирно, зла никому не делаю. Говорит, правда, единственное, что вспомнила какой-то случай такой нелепый из детства, который произошел, что однажды я у мамы из кошелька украла 5 рублей. Мама меня спросила, не брала ли я эти деньги, и я еще и соврала, сказала, что не брала. Она говорит, мама жива? Мама жива. Где живет? В деревне. Вот езжайте к маме и просите у нее прощения. Она говорит, так это было сколько же? Раз вы молились, Дух Святой вам напомнил, езжайте к маме и просите прощения. Она в выходные приезжает к маме, сели, покушали, пообщались. Она говорит, мам, слушай, вот хочу попросить у тебя прощения за такую вещь. Однажды, когда была девочка подростком, я у тебя из кошелька украла 5 рублей. Вот недавно молилась, вспомнила об этом. Плюс еще и соврала, что не брала эти деньги. И мама начала плакать. Она говорит, сейчас я тебе расскажу историю, садись. И она говорит, а когда ты только родилась, твой отец, он начал употреблять алкоголь, начал воровать у меня деньги и тащил все из дома. Мне и так-то с тобой на руках было сложно. Он еще все пропивает, говорит, я выгнал его из дома. Через какое-то время встретил его на улице. Он сказал, что уже год не пьет. Вернулся к нормальной жизни, ему было стыдно, он покаялся в своем предыдущем образе жизни. И говорит, мы заговорили, мы решили снова сойтись и жить вместе. И говорит, мы начали жить вместе, но однажды в своем кошельке я не досчитал 5 рублей.

0: Я спросил у тебя, ты сказала, что не брала. И так как ты была честной девочкой и никогда у меня не брала деньги, тем более не врала, я поняла, что это мой муж опять взялся за старое и начал воровать у меня деньги. Тот вечер, говорит, я устроил ему такой скандал, что он забрал все свои вещи и ушел, и больше никогда не возвращался.
1: Я считаю, что не надо в своем сердце делать хранилище для зла, для обиды. Вот ты такой, знаете, схрон какой-то, такой, куда ты сам боишься заходить, и там никогда порядок не навести. Не надо этого делать. Вот давай чисто, как Давид же говорит, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Но если там все чисто, ну кто туда заходит с грязными вещами, ногами, ботинками там и прочим? А вот это все обиды, это грязь.
2: И апостолы Иисуса Христа, они уже приняли крещение. Они были посылаемы Господом на служение. Но все-таки Господь говорил им, еще многое хотел бы я вам сказать, но вы не можете вместить. Вот состояние нашей души, вместимость нашей души настолько мала, что Господу хотелось бы расширить все это. И апостол Павел, однажды обращаясь к верующим, говорит, расширьтесь в сердцах ваших, пусть они будут более открыты. И чем больше мы погружаемся в благодать Божью, чем больше мы познаем волю Его, тем больше расширяются наши сердца.
0: Вопрос покаяния – это вопрос каждого из нас. В первую очередь не судить другого и раскаиваться самому в своих проступках. Мы должны стать самыми лучшими адвокатами по отношению к другим людям, и самыми лучшими прокурору по отношению к себе. Поэтому исследовать мы должны свое сердце, каяться в своих грехах, в своих поступках. Иисус Христос сказал, вот ты смотришь, знаменитый вот этот стих, да, на сучок в глазе брата своего, а в своем глазе ты бревна не замечаешь. Поэтому дал бы нам Бог с вами мудрости проводить самоисследование и приходить к покаянию.
3: Я предлагаю тебе жизнь. Я сегодня во свидетели призываю небо и землю. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. Я предлагаю тебе жизнь или смерть. Ну, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Зачем тебе умирать? Это слова, которые цитирую из Священного Писания. Эти слова сказаны самим Богом. Вот сегодня они для меня дороги. Поэтому выбор, который я сделал, я считаю, что это самый настоящий подвиг в жизни человека. Наверное, знаете, у меня нету ордена Красной Звезды, вот, но в данный момент, да, я считаю, что это самый главный подвиг моей жизни – выбрать правильную дорогу через путь покаяния.
4: Это то сегодня, что очень многим христианам, как мне кажется, даже нужно понимать, что ты не один в этом мире, что Иисус, который отдал за тебя жизнь, Он хочет тебя спасти, Он не враг тебе. Сегодня очень часто я встречаюсь среди христиан, что люди боятся Бога отдать. Они и в, ну, сатана так оболгал Бога, что они и в Боге видят врага, с которым борются, как Иаков боролся ночью с ангелом. Тот, кто пришел помочь, Бог, который пришел, чтобы поддержать, Иаковом был воспринят как враг. И сегодня иногда и мы, верующие люди, не видим, что Дух Святой, который хочет обличить и наставить нас на истину, он не для того пришел, чтобы ткнуть нас носом и сказать, посмотри, какой ты нехороший. Он хочет дать нам освобождение. Он не враг, и нам не нужно с ним сражаться, а нам нужно этой силой и этой помощью, которая несоизмерима больше всех наших человеческих ресурсов, воспользоваться.
2: Да, сегодня Господь продолжает к нам обращаться, и мы должны принять этот дар покаяния, дар прощения Божия, примириться с Господом, у креста Господа сложить все свое прошлое и, взирая на Иисуса Христа, сказать, «Будь милостив ко мне, грешнику». Покаяться, так как покаялся тот разбойник на кресте. Он даже не ожидал быть в Царстве Божьем. Он сказал, «Господи, помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое». Но Господь сказал, «Я Тебя не только там помяну, я не только там вспомню имя Твое, потому что среди всего этого страшного, развращенного общества единственный голос,

0: поднялся в защиту Иисуса Христа. А Господь ему сказал: «Ты будешь со мною в раю». Поэтому, может быть, так как этот грешник, разбойник покаялся, дай, Господи, и нам иметь этот опыт покаяния и опыт божественного прощения, чтобы нам быть в Царствии Божьем.
1: Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем предаваться отчаянию, ведь Христос пришел спасти грешников. Его жертва достаточно велика, чтобы просить Отца о нашем спасении. Те, кому Он больше простил, возлюбят Его больше. Ближе, чем другие, они будут стоять к Его престолу и славить Его за великую любовь и безграничную жертву.

Вославлю я Господа, дающего советы мне добрые. Сердце мое даже ночью вразумляет меня. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает. Ибо не оставишь меня ты в могиле, и не допустишь, чтоб верный твой тлени познал. Ты укажешь мне путь жизни, быть с тобою — полнота радости для меня. Блаженство вечное дарует сильная рука твоя.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Два профессора. Профессор Кристакис, ученый Гарвардского университета, и профессор Фаулер Калифорнийского университета написали книгу на основании очень масштабного исследования. Эта книга называется «Связи или связанные одной сетью». Она была выпущена в 2009 году и считается «Нью-Йорк Таймс» как одной из ведущих книг, которая должна произвести серьезные перемены в нашем миропонимании. Книга была переведена на десятки языков, в том числе и на русский язык. Профессора проводили исследования, и они очень убедительно доказали и показали в этом исследовании, что важнейшее решение, которое человек принимает в своей жизни, будь то решение, связанное с семьей, либо с профессиональными навыками, с карьерой, эти решения, которые человек считает, что он принимает самостоятельно, на самом деле обусловлены влиянием на него, его друзей, либо ближайшего окружения. Какие же именно сферы были подвержены максимальному и радикальному влиянию среды? В принципе, все. Но исследователи проводили исследования в нескольких сферах. Например, они исследовали физическое состояние человека или его склонность к полноте, а также исследовали одну из вредных привычек, такую как курение. И вот что они увидели, что те решения, которые принимали люди, зачастую были связаны не предрасположенностью, а именно влиянием ближайшего окружения. Выводы этих ученых базируются на массовом глобальном исследовании, многолетнем исследовании 12 тысяч жителей города Фрамингем, который расположен недалеко от Бостона. А столь масштабная статистическая база никогда еще прежде не собиралась. И она, эта база, ее исследование наглядно продемонстрировало, что социальные явления и физическое состояние распространяется среди друзей по закономерности, которая до этого была необъяснима. К примеру, если мой приятель начал курить, то у меня повышается вероятность того,

что я тоже начну курить на 61%. А если у моего родственника родился ребенок, то на 15% повышаются мои шансы в ближайшие 2 года тоже стать отцом. Депрессия или нелады в личных отношениях, в личной жизни также инфицируют круг знакомых. Казалось, что бы здесь удивительного? Однако это только начало. А дело в том, что такая взаимосвязь, она сохраняется и на больших расстояниях, и распространяется довольно-таки далеко. Тот же курильщик передает свое пагубное влияние даже на приятелей, которые о нем никогда не слышали и, возможно, даже ни разу его не видели. В 2003 году Кристакис с Фаулером собрали данные по Фарингему и создали виртуальную карту социальных связей горожан. Пользуясь этой картой, они пытались исследовать 2 фактора. Как я уже сказал в начале, это фактор курения и склонности к полноте. И вас удивит, что они обнаружили следующие детали. Например, страдающие полнотой в 1971 году стали очагами заражения и с годами породили вокруг себя целые гроздья тех, кто тоже был склонен к полноте. Однако эта тенденция совершенно не затронула другие группы приятелей, которые остались такими же подтянутыми и стройными, какими были изначально. Правда, те, кто оборвал связи со своей группой, очень часто тоже начинали полнеть. Статистика зафиксировала 3 степени влияния человека, склонного к полноте, на свое окружение. Первое – это ближайшие приятели, которые заразились первыми и на 57% превысили средний показатель по ожирению в этом городе. Дальше следующий круг влияния – это приятели приятелей, которые перекрыли норму в среднем на 20%. И дальше еще 1000 человек, относившиеся к третьему звену цепочки, и у них увидели 10% прибавление в весе. Влияние далеко не всегда вредоносно. Также ученые увидели, что в обществе более мощные механизмы положительного влияния. Ученые Кристакис и Фаулер провели следующее исследование. Они поместили в одну комнату людей, у которых лишь у одного находилась определенная сумма денег. Дальше, исследуя, они пытались выяснить, каким образом его поведение будет влиять на поведение других испытуемых. Если они увидели тот, у кого были средства, смело делился со всеми, то и другие люди, оказавшись в подобной ситуации, тоже поступали точно так же. Если же было наоборот, то, соответственно, они тоже делали все наоборот. Также было интересно, что те люди, которые рассказали о своем счастье, на 9% повышали шансы своих товарищей тоже быть счастливыми. Тогда как публичное несчастье одного грозит товарищам 7% снижением благополучия. Очень интересные результаты, но возникает вопрос, как это относится к нам? Что это значит для нас, для христиан? В Священном Писании Евангелия от Матфея есть такой текст. В 5 главе мы читаем: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Используя образ соли, Иисус Христос хотел показать очень важный урок и пример. Он прибегает к этому сильному образу для того, чтобы изменить наше отношение к жизни. Он иначе говорит и ожидает, что если мы сможем действовать как соль, то мы сможем изменять мир вокруг нас, изменять людей. Его ученики, будучи солью, смогут преображать этот мир, изменяя его своим присутствием. Давайте вместе с вами посмотрим, какими же свойствами

свойствами обладает соль? И чему мы можем научиться с вами из этого текста? Первое. Стоит отметить, что каждый, кто употреблял соль, понимает, что соль вызывает жажду. Особенно те люди, которые любят есть много соленого, они часто испытывают желание пить воду. Или, например, после того, как мы съели соленую рыбу, мы понимаем, что через какое-то время мы обязательно захотим пить. Когда человек ест что-то соленое, у него возникает это естественное чувство жажды. Точно так же и наше присутствие в жизни тех, кто нас окружает, должно вызывать чувство жажды. Чувство и желание искать воду жизни. Одна девушка поделилась своим опытом. Однажды она приехала в один город для того, чтобы быть там волонтером, делать добрые дела и по возможности рассказывать о своей вере в Иисуса Христа. Через некоторое время к ней на улице подошла одна женщина, которая жила неподалеку, и сказала: «Я давно наблюдаю за тобой. Ты не такая, как все. Пожалуйста, расскажи мне о том, кто ты и во что ты веришь». Девушка сильно удивилась, потому что она даже не предполагала, что кто-то за ней наблюдает, кто-то оценивает ее поступки, присматривает за ней. Если бы она это знала, то, конечно, бы она, может быть, старалась бы что-то еще предпринимать. Но в этот момент она почувствовала серьезную ответственность. Она поняла, что ее жизнь вызвала этот интерес, и теперь она может рассказать и поделиться своей верой с этой женщиной. Та женщина попросила ей рассказать то, что она прежде не знала, потому что она увидела человека, который вел себя как соль мира. Мы должны постоянно помнить об этом, о том, что у нас есть, что предложить людям для утоления их духовной жажды. Мы сами не можем это сделать. Мы лишь маленький ручеек, но есть потоки живой воды. Но мы можем быть той солью. Наша жизнь может вызывать у людей желание узнать о нашем Господе. Иисус — это вода жизни. Он обещал самарянке, что тот, кто будет пить эту воду, никогда не возжаждет вновь. Тем не менее, чтобы люди захотели пить эту воду, они должны почувствовать жажду. И в этом и есть миссия христиан — быть солью, которая вызывает жажду. Мы не сможем выполнить великого поручения Иисуса Христа, если только не будем производить впечатление своей христоподобной жизнью на окружающих. Поэтому у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он дал нам силу быть солью там, где мы находимся, вызывая жажду к Слову Божьему. Давайте вместе с вами посмотрим еще и на другие свойства соли. В Библии мы читаем такой текст, Псалом 96:11: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Мы говорили о том, что соль вызывает жажду. Но кроме этого, мы все знаем, что соль еще и придает вкус пищи. Прекрасная еда, она может быть невкусной. Мы настолько привыкаем к вкусу соли в пище, что нам сложно понять, насколько соль придает вкус ей. Но стоит нам один раз что-то не посолить, как вдруг мы осознаем, что чего-то не хватает, и не хватает именно соли. Способность соли влиять на вкус показывает, какими должны быть христиане в этом мире. В одной книге есть цитата: «Действие соли символизирует жизненную силу христианина, любовь Иисуса в сердце, праведность Христа в жизни». Христианин без радости, без желания жить, без оптимизма, без смысла жизни и целей имеет серьезные проблемы в своем понимании христианства. Люди, которые идут по жизни с Иисусом, полны заразительной радости. Они знают, что в их жизни есть смысл и цель. И это знание дает им мир. Оно их вдохновляет и вдохновляет тех, кто находится рядом.

ними. Когда же мы встречаемся с людьми, которые называют себя христианами, но оказываются холодными, резкими, возможно, они склонны к законничеству, ценят больше нормы, чем людей. Это указывает на то, что у них серьезный кризис идентификации. Иисус был радостным человеком. Хотя, конечно, порою нам пытаются представить его как унылого, угрюмого и всегда серьезного. Но Иисус был радостным. Его жизнерадостность была заразительна. Люди хотели следовать за Ним. И вы знаете, из, наверное, опыта и вашей жизни, что вряд ли захочется следовать или слушать, или пребывать в присутствии того человека, который постоянно угрюм, недоволен, критикует и жалуется на жизнь. Мы видим, что люди, отягощенные своими заботами и проблемами, отверженные и огорченные, они приближались к Иисусу, потому что они видели в Него того, кто может дать им радость, кто может вытащить их из той ситуации, в которой они находились. Селение, которое проходил Иисус, наполнялись радостью. Он носил мир, жизнь. Он был тем человеком, в котором они нуждались. Христиане призваны сделать жизнь вкусной. Отсутствие вкуса – это отрицание жизни. Те, кто отказывает другим в вот этой способности наслаждаться и радоваться, не поняли смысла присутствия Христа в их жизни. Как-то я прочитал рассказ об одном мальчике, который не хотел идти в церковь. Его мама, обеспокоенная, спросила, почему? И он по-детски наивно сказал, потому что у них лошадиные лица, и я их боюсь. Вытянутые, вялые, безжизненные лица, недостойные Иисуса Христа. Спокойные, лица с улыбкой, теплые слова и взгляд. Вот что покажет, что ты понимаешь смысл придавать вкус жизни. Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить радостно, как тот, кто постоянно приходит и ходит с Иисусом, как тот, кто познал истину в Иисусе Христе. Давайте посмотрим еще на одно свойство соли. Особенно это свойство актуально, и мы часто им пользуемся в наших широтах зимой. В Колоссянам 3:14 мы читаем: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». У соли есть интересное свойство. Оно способно растапливать лед. Зимой улицы, площадки, тротуарная плитка посыпается солью, чтобы очистить ее от гололедицы. Соль, соприкасаясь со льдом, начинает плавить его, превращая в жидкость. Когда Иисус обратился к образу соли, возможно, Он предполагал это свойство соли, может быть и нет, но это свойство, оно тоже может быть очень полезным и назидательным для нас. Потому что христианин, который предан Христу, производит похожее воздействие вокруг себя. Любовь и щедрость вызывают в душах людей тепло, которое способно тронуть даже самые черствые сердца. Когда любовь Христа горит в сердцах верующих людей, то они становятся способными приблизиться и настолько сблизиться с людьми, что их сердца согреваются нашей бескорыстной любовью и щедростью. Искренние верующие распространяют вокруг себя живительную, всепрощающую радость и любовь. Современный индивидуализм сделал многих людей, увы, холодными и бесчувственными. Нас уже не удивляют те истории, когда люди могут замерзнуть на улице, и никто не окажет им помощи и поддержки. Мы уже где-то свыклись и смирились с тем, что люди думают только о себе. И многих удивляет бескорыстная любовь или помощь. Если вы вдруг кому-то что-то просто так сделали, совершили какой-то добрый поступок,

и человек этого не ожидал, то мы сейчас уже не удивимся, если мы увидим чаще всего не радость и благодарность со стороны того человека, а некую подозрительность. А что же ты хочешь? Почему ты это сделал? Совсем недавно мы с группой молодежи проводили так называемый «добрый слет». «Добрый слет» — это встреча молодежи, когда мы приезжаем в какой-то город, мы собираемся вместе, 20-30 человек молодежи, и несколько дней, 3-4 дня мы посвящаем тому, чтобы делать различные добрые дела. И вот, проводя схожий проект в одном из городов, мы пришли в одно учреждение, мы провели программу, мы привезли подарки. Но один человек знал, что мы христиане, и очень подозрительно смотрел за нами, наблюдал, смотрел, как мы взаимодействуем с людьми. И после этой программы, после того, как он увидел нас в действии, он подошел и сказал: «Антон, я удивлен. Я удивлен тем, что я увидел, потому что в наше время редко, когда встретишь такое количество молодых людей, которые бы так искренне, с такой бы радостью служили нуждающимся людям. Я предполагал, что христиане, они все лицемеры, которые думают только об обрядах, о каких-то традициях. Я не мог предположить, что христианство, оно может быть таким радостным и таким красивым. Там, где царит холодность и недостаток тепла, нет любви Христа. Иисус распространял вокруг себя тепло и доброту. Мытари, которые привыкли общаться с людьми всякого рода, спонтанно приближались к Нему. Точно так же и женщины с не очень хорошей репутацией, они видели во Христе это человеческое тепло. Холодная, мрачная религия никогда не притягивала души ко Христу. В одной книге христианская писательница Елена Уайт написала: «Такая религия, напротив, отдаляет от Него, направляя в сети, которые расставил сатана, чтобы уловить заблудших». Сегодня у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он преобразил нас своей благодатью, чтобы Его любовь, Его радость изливалась через наши жизни на других людей. Давайте мы посмотрим еще на одно свойство соли. Иеремия, пророк Иеремия в 33 главе, в 6 тексте пишет: «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины». А если вы не знали, то во времена Иисуса Христа соль использовалась как лечебное средство в лекарственных целях. Например, в той же самой книге пророка Иезекииля мы видим, как Бог, Он сравнивает себя вот с тем, кто обрабатывает раны, и с тем, кто натирает кожу солью. Действительно, во времена Иисуса Христа очень часто, не имея других лекарственных средств, прибегали к соли. Если человек получал вдруг определенную травму или рану, то ему прикладывали соль для того, чтобы она могла обеззаразить рану или для того, чтобы не началась гангрена. Мы живем в мире, где тысячи людей страдают ежедневно. Они страдают в самых разных ситуациях. И у нас есть то лечебное средство, которое они могли бы приложить и которое дало бы им успокоение от тех серьезных проблем, которые их беспокоят. Это физическое насилие, несправедливость, унижение и многое другое. Многие не находят спокойствия в своих домах. Напротив, мы видим, как все больше и больше катаклизмов происходит в мире, трагедий, болезней. Где человеку найти лекарство для своей души? Как успокоить свое сердце? У нас есть соль. Церковь должна стать тем

убежищем, тем местом, а Библия и библейское учение тем лекарственным средством и солью, которое сможет помочь людям. Описывая свою миссию, Иисус сказал следующее, что Он послан благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Последователи Христа должны также присоединиться к миссии Иисуса. Мы должны быть теми людьми, которые смогут приложить целебный пластырь на сердца и души людей. Однажды мой сын получил травму. Он получил травму, и мы приехали в больницу, чтобы ему могли оказать помощь. И он, конечно, переживал сильно, мы многие не любим, особенно когда понимаем, что сейчас будут обрабатывать нашу рану. Но врач, он с нежностью, с простотой, он пошутил, он сказал несколько добрых слов, он отвлек его внимание, и увидел, как мой сын расслабился и как ему смогли оказать помощь. При этом я помню другой случай, как однажды я привез одного бездомного в больницу. Он жил на улице, и у него началась серьезная проблема с ногой. Было похоже, возможно, на гангрену, либо на заражение. У него была открытая рана. Мы приехали в больницу. Он всячески отказывался, потому что у него был уже такой опыт. Все же я настоял. Мы зашли в комнату, где был врач, и я попросил посмотреть рану и что-то сделать. Врач был очень сильно недоволен. Ему было неприятно работать с этим человеком. Я видел, как он очень грубо, причиняя боль, обрабатывал рану этому бездомному. Конечно, никому бы из нас не хотелось бы встретиться с таким врачом. И, конечно, очень жаль, если таким врачом оказывается христианин, оказывается верующий. Этот мир – большая больница. И мы все, находящиеся там, являемся врачами, медсестрами, медбратьями. И у нас есть это целебное средство, которое может дать выздоровление и исцеление людям. Какая привилегия участвовать в служении, исцеление, которое совершал Иисус Христос? У нас есть возможность просить Бога о том, чтобы Он сделал нас эффективным инструментом для того, чтобы помогать людям в этом мире, для того, чтобы идти к раненым жизненными обстоятельствами и приносить облегчение. Однако следует отметить, что все эти действия соли, они эффективны только в одном случае, если соль не потеряла силу. Конечно, натрий хлорида очень устойчивое соединение, и на самом деле сложно как-то потерять этот вкус. Но чтобы понять этот текст, нужно понимать, что во времена Иисуса Христа соль, она была органическая. Ее добывали на берегу моря, и, соответственно, вместе с солью попадались песок, какие-то камушки, либо соль была в камне. И поэтому для того, чтобы отделить соль, ее помещали в котел, кипятили, и затем весь тот остаток, который не растворился, его выбрасывали на улицу, на дорогу, потому что в нем не было никакого смысла. Эти отходы годились только для того, чтобы выбросить их вон на попрание людям. Соленость христианина – это тот христианский характер, который мы находим в заповедях блаженства. Как написано в Священном Писании, послание к Колоссянам, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как ответить каждому». Рассказывают одну историю, как один преподаватель приехал в Японию. Как мы знаем, там не очень много христиан. Его пригласили преподавать в один вуз, университет. Но ему сказали, ты можешь преподавать, но только ты ничего не можешь говорить о своем христианстве, о своей вере. Этот преподаватель просто жил, общался со студентами. Но в результате его преподавания порядка 20 студентов захотело стать христианин. При этом есть другой случай, когда однажды одному миссионеру сказали,

Ты совсем не похож на свою прекрасную книгу. Дорогие друзья, сегодня Бог призывает нас стать солью, обладать теми качествами, о которых мы сегодня могли поразмышлять.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Не все названия животных в синодальной Библии переведены правильно. Кто такие горные мыши, левиафан, акриды? Как в древности люди относились к диким животным? Сегодня у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: С какого животного мы начнем наш разговор?
1: Ой, тут глаза разбегаются, на самом деле, потому что библейская фауна очень богата. Действительно, много разных животных упомянуты в Библии, некоторые даже описаны в Библии. Но, наверное, стоит вначале разобраться, кто такие животные. Поэтому мы начнем с животных.
0: В этом начнем есть какая-то сложность, кто такие?
1: Да, в этом есть сложность, потому что вот часто, например, говорят, животные и птицы. Это правильно? Это можно так говорить? И в Библии встречается это выражение «животные и птицы».
0: С точки зрения зоологии, наверное, нет.
1: С точки зрения зоологии нет, потому что птицы тоже это животные. И пресмыкающиеся, кто такие пресмыкающиеся? Мы представляем себе конкретную группу животных, класс позвоночных животных, куда относятся змеи, ящерицы, лягушки не относятся. А вот змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи – это пресмыкающиеся. Но в Библии несколько другая систематика, и тоже животные обозначены разными словами, каждый из которых несет свой смысл, свои смысловые оттенки. И вот если мы возьмем отрывок из книги «Бытие», где речь идет о потопе, то вот разные слова, означающие животных, здесь использованы рядом. Если мы откроем 7 главу книги «Бытие», и прочитаем с 13 текста хотя бы основное. «В сей самый день вошел в ковчег Ной и сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его –

0: и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, и все птицы, все крылатые». Вон сколько здесь слов, которые означают животные.
1: Да.
0: И на самом деле вот здесь выделяется 4 понятия, которые так или иначе связаны с животным миром. Самое первое, одно из самых широких понятий, это слово «хай». Отсюда женское имя «Хава» в синодальном переводе, известное как «Ева».
1: Да,
0: она стала матерью всех живущих. Угу. Мужское еврейское довольно распространенное имя «Хайм» тоже означает «жизнь, живой». Аналог латинского имени Виталий, кстати сказать.
1: Интересно.
0: По смыслу. Вот, так вот, слово «хай» означает «живой», «живущий», «жизнь», «живое существо», «животное». То есть, применяя современные биологические знания, можно «хай» даже распространить и на растения. Но не уверен, что древние евреи это распространяли. Но, тем не менее, древо жизни – это «эцхайм». Тоже, в общем, дерево, которое дает жизнь.
1: Да.
0: Другое слово, очень забавное – «бегема». Знакомый корень?
1: На бегемота.
0: На бегемота похоже, совершенно верно. Это скот, животное, зверь. Такие заметные, большие, вещественные существа, которые животные крупные. Это могут
1: туша
0: быть...
1: Такая, да,
0: да? Да, это может быть и домашний скот. Это могут и дикие животные быть. И вот, например, в книге Иова упоминается бегемот, который поворачивается хвостом своим, как кедром. Но мы знаем, что у бегемота маленькие хвостик. Но здесь слово «бегемот» — это от бегема множественное число. Mm-hmm. То есть это не значит, что звери, но это значит как зверище. Множественное число и некая превосходная степень. То есть такой вот суперзверь, всем зверям зверь. Это бегемот. Есть еще слово «ремес», которое переводится как «кишащие». Что-то мелкое, двигающееся, ползающее. Может и немножко летать, может и скакать, но, в общем-то...
1: Какая-то
0: да,
1: такая живность, да?
0: Да, совсем не обязательно буквально присмыкающиеся по земле, не обязательно буквально ползающие, но чаще всего переводится как присмыкающиеся. Но сюда относятся и насекомые, и основная масса беспозвоночных животных, включая морских беспозвоночных.
1: То есть насекомые, вот как-то никогда в голову не приходило, насекомые тоже спасались сном в ковчеге, да?
0: Ну, вот это вот вопрос действительно очень интересный. Если бы Ной бы взял бы всех современных насекомых, сколько они существуют, то другие бы животные бы не влезли. Насекомых около 1 000 000 видов.
1: Либо их передавили.
0: Либо их бы передавили бы. Но на самом деле, скорее, они бы всей массой бы раздавили бы. Или передавили бы друг друга, или задохнулись бы. Потому что... Просто, несмотря на их малые размеры, они бы все вместе, бы все разнообразие видов насекомых по паре, это заняло бы очень много места в ковчеге. Это, кстати, некое такое косвенное указание на то, что даже вот при буквальном прочтении Библии все равно микроэволюция, образование отдельных видов Писанию не противоречит. Но мы вернемся к другим словам, которые означают «животные».
1: Угу.
0: Кишащие, ползающие, присмыкающиеся. И насекомые... Туда тоже попадают. Вот это вот удивительно. Да, у нас, мы понимаем, как разные животные. Здесь вот одно это слово «ремес». И еще слово «цепор» еврейское, которое переводится как «птица», «птичка», «воробей». Вот они крылатые как раз, то есть летающие. Это птицы, угу. Летучие мыши туда тоже. Кстати, женское имя Сипфора, жена Моисея,
1: да.
0: Это означает «птичка».
1: Мило.
0: Да, любили птичек. И вот он, такое ласковое обращение тоже. Вот, растения любили и называли девочек тамарами, пальма. Также вот и могла быть девочка цепора, птичка. Надо сказать, что древние евреи с симпатией относились к животным. И даже не только называли в честь животных детей, но и символами многих колен Израиля были животные. Вот, например, на этом витраже видно такое символическое изображение разных колен Израиля. И вот лев – это Иуда, корень Давида.
1: Ну, самый известный, наверное.
0: Да, вот в Откровении. Вот лев из колена Иудина. Но и другие животные тоже были символами колена. Например, Иссахар – осел крепкий. Вениамин – как хищный волк. Дан подобен змею на дороге.
1: Вот знаете, вот, кроме льва все остальные...

0: Остальные какие-то обидные.
1: Обидные, но тем не менее волками называют и другие народы своих детей, мальчиков называют волками.
0: Ну, волки.
1: Например, вот славянское имя Вук, это означает волк. И в иврите есть имя Зиев, который тоже переводится как волк.
0: Надо же.
1: Да, поэтому вот по-разному бывает. Но я уж не говорю про то, что имя Лев есть в русском языке.
0: Ну да.
1: Есть Аслан в тюркских языках. Собственно говоря, отсюда и позаимствовано.

0: Действительно, некоторые животные обладают удивительными способностями, даже хотя, несмотря на то, что эти животные небольшие. Одно дело там лев или там хищный волк, который
1: что-то
0: ворует.
1: Что-то такое величественное, стада, или да. сильное хотя бы.
0: Величественное, сильное или хотя бы хитрое.
1: Или красивое.
0: Или красивое, да. А другое дело какие-то мелкие существа. И тем не менее ода таким мелким существам содержится в книге притчей. Притчи царя Соломона, но слова эти принадлежат Агуру.
1: Это другому, какой-то советник?
0: Соавтору. Ну, есть предание, что это был бедный человек, собиратель мудрости, собиратель изречений, который так вот неожиданно стал ни много ни мало зятем царя Соломона. Ну и записывал его изречения и прибавлял свои. Это предание, конечно. Ну а в то, что мы читаем непосредственно в библейском тексте, вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот у нас тут получился такой перечень животных. Муравьи, горные мыши, саранча и паук.
1: Угу.
0: Каких-то мы можем представить очень легко и четко. И представим мы правильно, это они и будут.
1: Муравьи, например.
0: Да, муравьи, совершенно верно. Вот так вот выглядят муравьи в Израиле. Народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою, потому что зимой, хотя и не очень холодно, но дожди идут.
1: Угу.
0: Поэтому не всегда можно из норки вылезти. Они не делают больших муравьиных куч. Но, тем не менее, живут в норках и тоже двигаются по постоянным маршрутам.
1: Тропки прокладывают.
0: Да, не только в наших лесах можно встретить муравьиные тропы. В израильских пустынях тоже они встречаются. Вот этот снимок сделан, правда, исторически в земле филистимлян в окрестностях города Ашдод, библейский Азот. Ну и в других местах тоже вот муравьи вот так вот бегают, заготовляют себе пищу. А, предусмотрительные, не правда ли?
1: Очень.
0: И отсюда, кстати, урок для нас. Тоже совет. В книге притчи совет. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Вот книга притчи 6.6. Здесь такой вот совет. Посмотреть на муравья, поучиться у муравья.
1: Прекрасный совет. Полагаться на себя и быть самостоятельным.
0: Не совсем на самом деле, потому что начальника-приставника нет, но вот муравьи все не самостоятельные, они все работают на благо общего дела.
1: Это уже альтруизм, одно другому не мешает.
0: Да, своего рода альтруизм, да. И вот у муравьев действительно, чем больше мы их изучаем, тем больше замечаем удивительных свойств. На первый взгляд они зачастую двигаются хаотично, беспорядочно, друг другу мешают.
1: По головам бегают.
0: По головам бегают, да. Иногда вот вроде бы стараются помочь, а тянет в другую сторону. Но в целом муравейник поддерживается вот каким-то таким вот общим коллективным разумом, где этот разум, как они, что ими регулируют, вот это до сих пор
1: загадка.
0: Загадка, да, до сих пор вызывает много вопросов, непонятно. Другой пример, не совсем уже понятный. Горные мыши. Кто же такие горные мыши?
1: Мыши, которые лазят по горам.
0: Мыши лазят по горам. Ну да, и в горах есть мыши, и в лесах есть мыши, и в долинах есть мыши. Но здесь не мыши. Здесь стоит слово шафаним, шафаны. В единственном числе шафан, капский доман, небольшой такой зверек, который на самом деле не относится к грызунам, как мыши.
1: А похож.
0: Что-то есть. Похож еще на кролика, но не относится к зайцеобразным. На самом деле это особая группа, отдельный отряд млекопитающих, доманы, ни на кого не похожий, растительноядные, живут на скалах и... Вот так вот выглядит, не правда ли, милая мордочка?
1: Да.
0: Их тоже любили. Редкое, правда, имя. Один раз встречается в Библии Шафан, один из царедворцев благочестивого царя Иосии. Когда речь идет о реформах царя Иосии, то есть один из таких вот участников этих реформ был человек под именем Шафан. Его назвали в честь такого вот зверька. Вот они как раз горные мыши. В других местах Писания они называются зайцами. Например, в 103-м псалме каменные утесы, убежище зайцам. Такой вот

0: Есть экологический псалом в Библии, где каждому творению свое место. И вот для них каменные утесы Господь назначил. Действительно, живут на каменных утесах, действительно, на скалах устраивают свои дома,
1: такой
0: прячутся
1: упитанный.
0: Среди скал. Да, ну, упитанный – это, скорее всего, беременная самочка. Вот в таких вот местах, довольно неуютных с нашей точки зрения, вот эти вот доманы в 103-м псалме «Зайцы», в книге притчей «Горной мыши», я говорю про синодальный перевод, а в оригинале «Шафаним», «Шафанчики».
1: А напомните, пожалуйста, за что их в притчах-то хвалят?
0: За мудрость. На скалах устраивать свои дома.
1: А, ну да, туда, конечно, никто не полезет.
0: Да, горные мыши, народ слабый, но ставит дома свои на скале, знает, где спрятаться. Угу. Это тоже своего рода мудрость. Не всякий туда долезет. И, в общем-то, человек там жить не может, а они мало и довольствуются малым. Вот это тоже очень хороший пример. Хотя вот из самого текста притчи он не очевиден, но когда мы сообразим, кто же такие вот эти самые горные мыши, доманы, то уже понятно, чему у них можно поучиться. Он сидит тоже, отдыхает на скале, прямо на морском берегу. А могут лазить и по деревьям. Забавные существа, на них много можно смотреть, любоваться
1: Шарик.
0: И умиляться, да. У саранчи нет царя, выступает вся настроенная. Это действительно именно та саранча, которая временами размножается, дает массовые вспышки. Вот это именно те, кто есть вредители.
1: Да.
0: Когда какого-то животного становится очень много, он становится опасным для всех своих соседей. Саранчи много, она растительноядная, она двигается и уничтожает все на своем пути. Сначала двигаются стаи по земле, пешком идут их личинки. Личинки едят траву, растут, несколько раз сбрасывают свою твердую хитиновую шкурку, свой панцирь. И на последней линьке у них вырастают крылья, они становятся на крыло, и уже эта стая поднимается в воздух и летит.
1: Жуткое зрелище.
0: Временами даже заслоняя солнце. Вот она, пустынная саранча, как она выглядит. И вот в книге пророка Иеля автор сетует: «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». Вот этот перевод сделан во многом наугад, что касается гусеницы, червей. Тут возможно, что имеется в виду разные стадии саранчи.
1: А-а-а.
0: То есть и личинки, то, что не доели личинки, то взрослые саранча, в общем-то, как-то вот так вот. Ну и бывает еще и так, что за одной вспышкой, за вспышкой численности одних вредителей следует другая вспышка численности других вредителей.
1: Это кто, например, как?
0: Ну, бывают определенные гусеницы, действительно, реально, гусеницы многих бабочек тоже во множестве все уничтожают. Но здесь вот речь идет о саранче. Пустынная саранча, схистоцерка, она и в нашей стране встречается, только на юге. И в 30-е годы один советский энтомолог, Щербиновский его фамилия, он изучал по архивным материалам историю этих вспышек численности, установил связь между солнечной активностью.
1: Неужели?
0: Вспышками. И, в общем-то, саранча, она выходит одновременно, выступает стройно. И, конечно, это вредитель, конечно, это зло. Но вот как мы видели из книги пророка Иеля, то саранча оказывается своего рода орудием наказания Бога. Да, она причиняет зло, но она это делает в целях воспитания человека. Поэтому, может быть, в этом ее мудрость, повиновение.
1: Mm-hmm.
0: Вот так вот выглядит саранча в Израиле чаще всего. Это они поодиночке встречаются. Вне вспышек численности они большого вреда не приносят. Не очень редки, но и не очень заметны, но иногда попадаются.
1: Но это вот большие такие, или все-таки они как-то поменьше? Или это большие кузнечики?
0: Да, они большие, но вот в нашей средней полосе как раз большие кузнечики.
1: У них усы длинные, да?
0: Да, у них усы длинные.
1: А у саранчи,
0: вот мы видим, что усики коротенькие и толстенькие. Это короткоусые прямокрылые, а кузнечики – это длинноусые прямокрылые. Но и то, и другое – прямокрылые. И по ночам иногда ползают тоже.
1: Ужас.
0: Другой пример. Паук лапками
1: цепляется
0: и бывает в царских чертогах. Но мы хорошо представляем себе паука. И паука в царских чертогах тоже.
1: Как да, да нетрудно представить.
0: Царский дворец, и где-то там в уголке паутина. Слуги царя не очень хорошо исполняют свои обязанности. И вот оставили где-то паутину. Но вполне к пауку это все можно отнести. Но интересно то слово, которое здесь используется, самомит, переводится как «ящик».

0: ящерка. Ящерицы бывают разные. Есть ящерицы, которые быстро бегают по камням, по ровной поверхности, угу. прячутся под камнями. А есть ящерицы, которые могут ползать по вертикальным поверхностям.
1: Гекконы?
0: Совершенно верно. Да, это гекконы. Так что, скорее всего, здесь речь идет о гекконе. Геккон лапками цепляется, а бывает в царских чертогах. Вот сидит вот этот вот геккон и выглядывает. Кто там к царю в гости пришел?
1: Да он сам в гости
0: пришел. А думает
1: пришел.
0: Сам про себя, наверное. Кто это ко мне в гости пришел? Царь вот посидел в тронном зале и вышел. А он там постоянно живет и считает царские чертоги своими. А царь даже не подозревает об этом. Так что вопрос, кто здесь настоящий хозяин. Разные бывают иконы. Вот это израильский веерапалый геккон, веерапалый, потому что и пальцы расставляет веером, и каждый отдельный палец имеет присосочку в форме веера. Вон он как на вертикальной стенке распластался.
1: Узорчик.
0: И сидит. А это синайский веерапалый геккон. Он встречается на юге страны. Вот этот снимок был сделан, правда, в Иудейской пустыне, но он и дальше и в Синайскую пустыню проникает, тоже лазит по скалам. Это синайский веерапалый геккон. Как мы видим, он здесь посветлее. Ну, потому что и фон соответствующий, да, под цвет тех камней, которые в этой пустыне. А вот другой веерапалый геккон Хасельквиста, тоже встречается на юге Израиля, на Синайском полуострове. Вот, лазит, и до сих пор можно в отелях Египта такого встретить.
1: Милый. Ну, вот это все-таки маленькие существа. А как же быть с большими, с левиафаном тем же самым? Кто это такой?
0: Да, левиафан, судя по всему, это большое животное, потому что в книге Иова это верх путей Божьих. Только Господь может к нему приблизиться, может его одолеть. Вот такой вот, скорее даже, наверное, риторический вопрос Господь задает главному герою книги Иова. «Можешь ли ты удою вытащить левиафана?» Крепкие щиты его великолепия. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко. И дальше подробное описание левиафана, в котором угадывается крокодил. Какой это может быть крокодил? Ну, разве что нильский, ближайший к месту действия. Ну, кстати, действие книги Иова не совсем понятно, где происходит. В земле Уц. Так что там могут быть самые разные животные, о которых древние евреи могли иметь представление, о крокодилах, конечно, имели. Но вот в книге Иова по описанию угадывается крокодил, как левиафан. Но, с другой стороны, левиафан также еще и обитатель моря. В книге Ионы фигурирует кит, но, правда, это слово, которое переведено как кит, правильнее перевести как рыба, дак. Отсюда, кстати, бог филистимлян Дагон, который, как считается, изображался с туловищем рыбы в виде такой русалки. Да, ну и в современном иврите тоже даг – это рыба. И вот там рыба заглотила Иону и извергла. Мы это знаем, что кит относится к млекопитающим, а не к рыбам. Но в 103-м псалме псалмопевец восхищается морем, великим и пространным, где пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Вот там это слово «ремес» – кишащие, используется, пресмыкающиеся. И там плавают корабли, и там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Там это морское чудовище большое. Ну а самый большой обитатель моря – это кит. Отсюда, в такой более поздней еврейской традиции, считается, что левиафан – это кит.
1: А может, это все-таки какой-нибудь динозавр уцелевший?
0: Кто знает, конечно, да. Тут уже можем фантазировать по-разному.
1: Ну, он там вообще как-то фантастически описан. Да. А это не он ли огнем-то дышит?
0: Огнем кипятит пучину. Кипятит пучину – это когда он ныряет в воду, выходит пар. Кит, кстати сказать, в этом смысле кипятит пучину. Потому что удар хвоста рождает множество брызг, пены, пузырей, море как закипает. Угу. А когда кит выдыхает, фонтанчик, это ведь на самом деле не просто он воду выплевывает. Он дышит, это водяной пар. И, в общем, как из чайника. Так что в каком-то смысле он кипятит.
1: Со стороны могло показаться.
0: Да, могло показаться. Но вот на этой вот такой юмористической картине Евгения Абергауза, Иона и кит в порту Хайф доставил кит.
1: Да.
0: Да, ну и в поздних изложениях, пересказах Библии, толкованиях Библии поздних еврейских, вот кит отождествляется с

0: Левиафаном, а Левиафан с китом. Поэтому, ну, кто такой Левиафан в Библии, сказать сложно. Просто какое-то морское чудовище. И древние израильские государства, южное и северное царство, вот особенно северное, имело выход к морю. Но мореплавателями не были. И периодически от моря оттеснялись то филистимлянами, то финикийцами. И, соответственно, подробности морской жизни им были мало известны. Поэтому вот Библия написана в системе понятий, которая знакома была древним евреям. Угу. Поэтому здесь мы про Левиафана можем только догадываться. И вот эта вот загадочность, хорошо, что она есть. Наверное, мы загадкой его, наверное, и оставим, Левиафана.
1: Сергей Феликсович, а что за странная диета была у Иоанна Крестителя? Акриды и дикий мед.
0: Да, насчет дикого меда, тут, скорее всего, имелся в виду мед именно от пчел.
1: Ну, хорошо, да, с медом понятно.
0: С медом понятно. А вот что такое акриды?
1: Зачем их есть?
0: Да, явно не пирожные. Да, и зачем их есть? Тут разные точки зрения существуют. Некоторые считают, что акриды – это плоды цератонии стручкового или рожкового дерева, которые кератион на греческом, рожки, используются в притче о блудном сыне, о которых мечтал главный герой этой притчи.
1: Свиньям давали.
0: Которые давали свиньям. Что, возможно, Иоанн вот это ел. Но более вероятно, что имеется в виду именно акриды, вот это акридес греческое, отождествляют с акридой насекомым из отряда прямокрылых, тоже короткоусые прямокрылые, вроде саранчи, только с такой вытянутой головой. Вот здесь она сидит на ракушечном пляже на озере Кинерит, а вот здесь она в траве спряталась.
1: Да, вот таких вот, сколько нужно найти, чтобы наесться?
0: Много, много нужно было наесться, и, скорее всего, тут перевод довольно грубый и условный, но, наверное, около того имеется в виду, что ел саранчевых, если была вспышка численности саранчи перелетной, то Иоанн Креститель, скорее всего, ел саранчевых. Не обязательно, что целенаправленно именно акрид, потому что акриды не бывают столь многочисленны, как перелетная саранча. Так вот они понемножечку, и больших таких вспышек численности обычно не дают, чтобы их можно было собирать ведрами.
1: Ну, не знаю, но все равно, ну почему не пшеницу, почему акрид? Они что, очень питательные?
0: Ну, насекомые, белок как-никак, да, сытнее, чем пшеница. В этом, в перечне чистых животных упомянуты такие присмыкающиеся, вот эти вот хромес, кишащие, у которых задние голени длиннее передних, чтобы скакать. И там дальше идет перечень непереводимых слов. И поэтому непонятно, и поскольку непонятно, какие именно виды саранчевых имеются в виду, то современные евреи не едят ничего из них, чтобы не съесть нечистого. Угу. Но первые читатели Библии четко различали, кто съедобен, кто не съедобен, то есть среди прыгающих насекомых, прямокрылых, у них как раз почти у всех задние голени длиннее передних, чтобы скакать. Они все прыгают. Вот определенные виды употреблялись в пищу.
1: Ну, теперь многое стало более понятным.
0: Хотя загадок еще очень много, и довольно загадочные, понятные животные, узнаваемые животные в Библии тоже очень интересные. Но это требует отдельного разговора.
1: Значит, мы поговорим в следующей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Вы можете писать ваши вопросы или комментарии. Смотрите наши программы. Всего доброго. До свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: А вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. А что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
1: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
0: Ну вот интересно написано, что в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты. Но разве люди не очищались, принося ежедневно жертвы, каждый за свой грех? То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
1: Безусловно.
0: Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
1: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так сегодня в богословской литературе, в иудаизме он зовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа. Дословно, день очищений. Потому вот очищение людей – оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе. «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и, соответственно, людей». То есть, фактически, в этот день очищались. Во-первых, весь род первосвященнический. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих,

0: люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано, и мы таким образом уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
1: То есть личность согрешила, да. Личность очищена.
0: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, угу. Или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, угу. Скажем, за разовый грех.
1: Так.
0: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот почему это нужно было делать, Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано, «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно, какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, он, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
0: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих, говорит, «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда…
1: Результатом будет
0: смерть.
1: Ну, хорошо, он доносит этот грех в святилище.
0: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
0: Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит «покажи мне славу твою», то вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, дословно в оригинале, несущий, глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25:8, «Устрою там они мне святилище и буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
0: На протяжении всего года. Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки. И он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но

0: все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Потому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря. Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвой Богу и дьяволу?
0: Понятие судного дня, оно двояко.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи. То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
0: Да.
1: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, то что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
0: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
1: Ну, типа того.
0: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть, есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха следующее: «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
1: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
0: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное. Азазель. И потому в подлиннике так: «Ла Азазель», дословно «для Азазеля». Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «Азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лехла Азазел», то есть «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол. Это сатана. И этимологически говоря, Азазел, Эл – это Бог, а вот первая часть – это как бы свирепый Бог, злой То Бог, есть, вот такой.
1: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилось жертвы Богу и дьяволу?
0: Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие

0: видят. Козел для Азазела не является жертвой. Угу. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: А можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища, это что, он собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
0: Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
0: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом вот остался.
0: Что с ним дальше произошло, да? Написано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищены, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной вот системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот вот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью вот олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
0: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть, в любом случае, получается, как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
0: Понятие «жертва» — это понятие искупительное. То есть понятие жертвы – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает. Потому что эта вина...
1: Но он получает возмездие за свой грех. Так. То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем. Соответственно, он получает за него наказание сам.
0: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь вот важно открывается картина. Козел для отпущения, в оригинале для Азазела, он несет только

0: те грехи, которые были искуплены. Угу. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
1: он, естественно, сам за свои грехи
0: несет,
1: погиб.
0: И он расплачивается, да, за свои
1: грехи.
0: Да, ну
1: с ним все понятно. Да. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены,
0: верно,
1: вот их на него. Угу. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за вот эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял, да, для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а mm-hmm. вот как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
0: Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе и какова взаимосвязь между грехом человеческим и вот ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть, в конечном итоге, в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику, к
1: дьяволу. То есть, у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял,
0: да,
1: и на него возвращается основная масса вины.
0: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным
1: служением.
0: Ну,
1: если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас. Поэтому
0: да,
1: приходится
0: нам с дьяволом не совладать.
1: Поэтому приходится пользоваться
0: нас...
1: Господом в этом,
0: верно,
1: вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
0: Да.
1: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
0: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха.
1: Угу.
0: Пасха наших Христос,
1: заклан за нас.
0: То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, но если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущий – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха, это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям, 9 глава, 23 и 24. Сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод «Слова жизни» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом, о котором мы говорили.
1: День очищения, да.
0: Козел для Господа, его кровь и так далее.

0: Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божия скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас, получается, тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога, да. И вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
0: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть очищено.
1: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
0: В книге «Откровения» в 11 главе рисуется следующая картина. «Откровение» 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти, какое время
1: всего
0: настало.
1: На самом деле, что...
0: То есть что настало? Пришло время судить. Пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, как сказано здесь, ковчег завета.
1: Первосвященник входил туда для совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
0: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано, очищают вас, тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано, кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость. Это очищение. Если же нет, сказано, пришло время судить мертвых и погубить. То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
1: Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
0: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел пред глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
1: То есть полное уничтожение в перспективе.
0: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
1: Благодарю вас, Виталий.

0: Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
1: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
0: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
1: И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне быть, что мне делать, когда я не получаю от Бога того, о чем прошу? На этом уроке мы рассмотрим еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том, когда молитва будет услышана. Павел в послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе,

искренней молитвы. На улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве. Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана, и Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому, что мы его докучаем, а потому что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к Нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами. «Приносите к Нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить Его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове, не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети. Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь, будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе. «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой и буду ожидать тебя». Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает,

означает, что мы будем продолжать просить и ждать Его ответ, ответ Его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей,

веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана. Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение посвящать больше времени в настойчивости, в каждой молитве и ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше

от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: На пасеке можно многому научиться. Я узнала, от чего умирают пчелы. То, что они погибают, теряя жало, известный факт. Но ведь не все. Большинство из них благополучно доживают.

0: проживает до старости, а она наступает тогда, когда полностью изнашиваются крылья. Больше не имеющая возможности летать, пчела выползает из улья и погибает в траве. Ни одна пчела никогда не позволит себе такой роскоши погибнуть внутри улья. Никогда она не доставит хлопот своей семье. Для меня сотни этих старых пчел, доживающих свои последние часы, стали примером такой самоотверженной жизни, какая нам, людям, даже не снилась. Конечно, нельзя говорить, что пчелы понимают, что они делают. Ими движут пчелиные инстинкты. А мы понимаем, для чего мы живем? Всегда только для себя? Тогда это даже не инстинкт. Это то, что сделал с нами грех.
1: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

И опять ему что-то не нравится. Вообще, почему такая реакция? А мало ли что, меня раздражает. Наверное, просто эгоист. Чтобы не мучить себя подобными вопросами, давайте попробуем сегодня заглянуть в свою вторую половинку.

0: Девчонки, а как вы думаете, каким способом можно попытаться узнать, что раздражает мужчин, в частности, твоего собственного мужа? И удалось ли вам что-нибудь разузнать об этом за годы семейной жизни?
1: Когда я вышла только замуж, и первые месяцы нашей супружеской жизни, я старалась не создавать таких ситуаций, которые раздражали бы меня саму. Но, к сожалению, те ситуации, которые раздражают меня, не раздражают меня, раздражают моего мужа. И поэтому не всегда у меня удавалось сделать так, как бы мне хотелось.
2: У меня вот другой метод. У меня какой-то был метод проб и ошибок. Живем, мы контактируем, идет быт. Я смотрю, что-то у него не то, вот не нравится ему, думаю, наверное, раздражает. Выключу это. Смотрю, да, по-другому уже раз. Не раздражает его в этой ситуации другое действие. Запомню. Запоминаю. Потом еще какая-то ситуация случается, и так постепенно накапливается опыт этих раздражителей, которые я просто обхожу. И все.
3: А у меня все так просто, девчонки, я просто спросила своего мужа, что его раздражает.
0: Когда поженились только,
3: да.
0: Мы сели,
3: я говорю, скажи мне, пожалуйста, что тебя раздражает, а я тебе скажу, что раздражает меня. И мы поделились друг с другом. По крайней мере, мы знаем, что у нас раздражает.
2: Это же должен был муж пойти на контакт. Мой бы сказал, ну, я не знаю. Ну, как-то...
3: Мой всегда все знает.
2: Думай сама.
3: У него всегда ответ готов. Он мне с

0: удовольствием излил вот такой список. Что его раздражает?
1: Наверное, просто тебе хотелось поставить его в известность, что раздражает тебя.
0: Ну, конечно, и ты уже не без этого, да.
1: Спросила, что раздражает его. А я вот сейчас думаю, а может быть, есть какие-то такие общие факторы, раздражающие для всех мужчин, ну так, для большинства хотя бы, чтобы нам не только, так сказать, на собственных ошибках учиться-то. Татьяна, что ты по этому вопросу знаешь?
2: Ну, история проб и ошибок семейной жизни насобирала нормальный такой список. Я думаю, что мы найдем, о чем поговорить сегодня.
1: Давай мы это сделаем чуть позже. А пока я знаю, что сегодня у нас Аня решила приготовить нам очень аппетитное блюдо. Давайте посмотрим.
3: Добрый день. Я очень люблю готовить. И хотела бы вам сегодня предложить два блюда, которые вкусные, сытные и... Думаю, что вам понравится. Первое блюдо – это пирожки с картофелем из швейцарского теста. И второе блюдо – это салат из фасоли с сухариками. Для приготовления этих пирожков нам потребуется холодная вода, растительное масло, мука. Для приготовления начинки нам нужен картофель отварной, лук репчатый, сливочное масло, чеснок и приправа хмели-сунели. Ну и, естественно, соль нужна. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению этих пирожков. Нам для этого потребуется блендер. Мы берем воду, которую мы заранее приготовили, стакан воды. Выливаем ее в эту емкость, где будем. Мы возьмем соль и сюда воду. Пол чайной ложки соли положим. Дальше мы берем блендер и начинаем туда потихоньку вводить растительное масло тонкой струйкой. Вот так вот. То есть у нас должна получиться вот такая как бы белая пенистая жидкость. Вот. То есть вот от взбивания масло получается вот такой консистенции. Дальше мы берем вот такую форму. Сначала мы перельем сюда вот это масло, взбитое с водой. И будем сюда вводить муку. И начинаем тихонько вводить сюда, помешивая. Вода, которая здесь, жидкость, которая находится, чтобы она всю эту муку впитала и получилось такое эластичное тесто.

Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Это касается и темы о раздражителях. Очень часто девушки и женщины играют в удивительно живучую игру «Догадайся сам». Мы уверены, что парень должен догадаться сам понести нашу сумочку, когда мы встречаемся. Мы уверены, что мужчина должен догадаться, что мы сейчас хотим чаю и почитать интересную книжку, а не интимной близости. И многое из разряда «должен знать» должен был догадаться. И вот эта игра портит жизнь миллионам семей, и немало из них уже разрушила. Мужчинам крайне неприятно видеть неопрятную, неухаживающую за собой женщину. Абсолютно не все обладаем безупречной внешностью, но опрятность – это то, что под силу каждой. Не стоит полагаться на факт, что он меня и такой любит. О том, какой вас хочет видеть ваш муж, необходимо спросить у него. А также смотрите на его реакцию, когда вы в том или ином наряде. Его глаза скажут о многом. Как-то само собой разумеющимся мы считаем порой мужчину. Ну, муж, и что такого? Поест, что осталось. Ага, буду я наряжаться для него, и так сойдет. С годами мы так привыкаем к человеку, что перестаем видеть в нем нечто особенное и ценное. Можем перестать готовить его любимое блюдо, потому что оно не очень полезное. Мы ходим в старом халате, когда дома, потому что так удобнее и проще. Но, дорогие женщины, ведь мы старались для него, когда отношения только завязывались, хотели выглядеть на 5, стояли у плиты, украшали блюда. Но почему только тогда? С годами ведь эта необходимость только увеличивается, так как проблемы и

Быт ухудшает ситуацию. Как-то повелось, что женщину часто сравнивают с пилой. Неприятное для нас сравнение, но бывает справедливое. Нам все не так, и все не эдак, и вообще мужчина достался не такой. Мы прилагаем усилия, чтобы его изменить. Говорим, высмеиваем, унижаем. А вдруг поможет стать человеком? А если менять не удается, значит, надо учить лично и даже на людях. Только кто дал нам право быть учителями жизни? К чему это превосходство? Как будто наше мнение и знание жизни лучше. Стоит избавиться от таких иллюзий, пока они не разрушили нашу нервную систему и наши отношения. Мужчины очень не любят, когда им снова и снова напоминают о потекшем кране, раскуроченной розетке или картине, которую надо было повесить еще в прошлом году. И не всегда потому, что он ленив. Просто мужчины мыслят глобально, а такие мелкие дела просто порой недостойны его внимания. Знаете, есть несколько вариантов поведения. Можно не обращать внимания, может быть, он сам догадается. Постоянно напоминать и не успокоиться, пока этого не произойдет. Сделать за него. Или же рассказать родным, чтобы на него оказали воздействие. Но все эти пути в никуда. А можно сделать следующее. Напомнить или сказать, как важно для вас то, что он делает в доме. Или же дать ему самому столкнуться с последствиями несделанного дела. Вы знаете своего мужчину лучше и можете использовать индивидуальный подход. Но даже если наступил кризисный момент, говорите, устанавливайте границы, и пусть ваша семья будет счастливой.

0: Полученные пирожки мы теперь должны испечь, поставить их в духовку при температуре 180 градусов, минут где-то на 20, но мы должны поглядывать и смотреть, когда у них образуется такая золотистая приятная корочка. И сверху, и снизу, чтобы они также не пригорали. Теперь мы приступим к приготовлению нашего салата. Салат с сухариками и с фасолью. Для этого нам потребуются свежие помидоры, свежий огурец, репчатый лук, сок лимона, половинки лимона достаточно будет, зелень и фасоль белая, кукуруза консервированная, растительное масло, соль, песок и сухарики из белого хлеба или из батона, приготовленные заранее. Сейчас мы приступаем к приготовлению нашего салата. Если лук репчатый, он бывает, конечно, любой лук, он горчит. Для салата желательно этот лук сначала ошпарить кипятком.
1: А бывают такие ситуации, которые принципиальны для меня, но не принципиальны для моего мужа, но очень сильно раздражают его. Например, приведу такой пример. Он и банальный, и кому-то покажется глупый. Пример с тюбиком пасты. Кто-то выжимает пасту с одного конца, кто-то нажимает на тюбик с другого конца. По большому счету, можно прийти к какому-то компромиссу, да, и кто-то должен кому-то уступить. Но мне это принципиально. Я всю жизнь так делаю, в моей семье так заведено, так скажем.
2: Тебе так удобно.
1: Так удобно, да. Как быть вот в таких ситуациях, в таких мелочах?
3: Стоит задаться вопросом. А это настолько важно, что достойно, ну, как бы, наших плохих взаимоотношений или ссор, плохого настроения для вас, для вашего супруга. Или на это можно закрыть глаза. А это, ну, как бы, один момент, да? Второй, можно, конечно же, договориться. Ну, давай все-таки постараемся вот так вот, да?
2: Знаешь, мне кажется, я бы купила второй тюбик.
3: Или же, вот я хотела как раз сказать, что вот это моя зубная паста, это твоя, я выжимаю с этой стороны, это с этой стороны. То есть, чтобы не было лишних таких вот точек соприкосновения, неприятных, да, раздражающих, просто их исключить. Что-то не так уж сильно и важно.
2: На самом деле, вот в быту ведь этих мелочей очень много. Да. Кто где ставит тапочки, как что-то кладет, убирает. И на самом деле получается, что в любой ситуации кто-то должен все время вступить. Просто не хотелось бы, чтобы все время вступала только, наверное, одна сторона. Как-то это не очень, наверное, будет комфортно. Но ведь бывают вещи, которые поважнее. Вот у тебя первым самым пунктом было, что мужчины не любят женскую игру «Догадайся сам». А мне кажется, для многих женщин это просто самая любимая игра. Ведь когда он за мной ухаживал, он догадывался, какие цветы я люблю, да? Какие духи мне понравятся, понимаешь? То есть он пытался проникнуть в такие области. А что, сейчас я стала хуже или менее достойна его внимания, размышлений его обо мне? Ведь, по сути дела, женщина, когда хочет, чтобы мужчина поиграл с ней в эту игру, она, может быть, просто хочет, чтобы он подольше времени о ней подумал. Что же в этом такого плохого-то? Почему же не поиграть-то бы? И не позаигрывать таким образом друг с другом снова.
3: Мне хочется знать вообще, где такие мужчины, которые во время встреч догадываются, какие цветы, какие духи.
2: Ну, мне кажется, мой муж, когда за мной ухаживал, он догадывался, что мне приятно. По крайней мере, ну, что ты хочешь сказать, что когда за тобой ухаживал твой муж, он не угадывал, какой подарок тебе будет приятен?
3: Мне он подарил первый подарок, такой существенный. Это была красная сумочка и красная шляпка. Потому что, ну, я любила там шляпки, красивые сумочки. Но он не попал в фасон, понимаете? Потому что, ну, вроде шляпка, да, вроде клатч, ничего. Но шляпка старомодная, клатч не в моем вкусе. Я поблагодарила, ну, как бы порадовалась, что, по крайней мере, да, проявил. Но впоследствии он увидел, что я не ношу, ну, просто я даже попыталась, ну, да, надеть на себя, но мне не нравится.
4: А его не раздражало?
3: Он понял, что не попал, ну, не попал в этот раз. И когда через некоторое время я говорю... Мне не совсем понравилось. Но вот то-то мне очень понравилось. Ты попал в точку. И он дальше просто, как говорится, наматывает на ус, что это плохо, а вот это...
4: Это хорошо, что его не раздражало. Потому что часть мужчин, когда они тратят на женщину время, хотят получить полное удовлетворение потом от ее эмоций, а а не то, чтобы вот она так сказала, и его это начинает тоже раздражать.
2: Я бы все-таки назвала, что он играл с тобой в эту игру, потому что он... Ведь что значит «догадайся»? Мне... Я, может быть, просто вкладываю в этот другой смысл, что когда мужчина просто внимательный и наблюдательный, он где-то там наматывает себе, что она сказала по поводу чего-то, на что она обратила внимание, что она где-то проронила. Ну и вообще не нравится тебе игру эту играть, сядь и устрой такой разговор по душам, когда женщина захочет рассказать, что ей, в общем-то, нужно.
3: Это не исключает то, что мужчина должен быть внимательным. То есть если есть вещи, о которых сразу не догадаешься, ну, абсолютно обо всех, правильно? Мы друг друга не можем знать вот так вот идеально сразу. То, конечно, подглядеть, посмотреть, о чем она говорит. Ну, на каких да. вещах концентрирует внимание в магазине.
2: Конечно. Да?
3: То есть это же тоже видно.
1: Но, с другой стороны, играли это, догадайся. Потому что многие мужчины, я знаю, раздражает такая фраза: «А я думала», многоточие. Ну и что ж ты думала? А почему ты мне не сказала об этом? Ты можешь думать, что хочешь.
2: Ну, то есть здесь нужно, конечно, подходить с двух сторон. И нам, женщина, возможно, может быть более открытой.
1: Да. Мужчина, да. Это совсем не игра, а битва.
4: Постоянно угадай. Раздражает больше то, что я даю одну информацию, потом другую.
1: Да, говорю, да, да, да.
4: Сделай то, а потом то и то. Он мне говорит: ух, стоп, давай что первым, что вторым, да, что третьим. Да.
3: Что нам нужно сначала самим определиться, что нам нужно, а потом уже ждать, да, этого от мужчины.
2: Да, мне, да, тоже кажется, что это...
1: И давать маячки, которые бы он точно понял.
2: Да?
4: Да.
3: Вообще для мужчин очень важно дело его жизни. То есть то, которое он выбрал, если оно реально ему еще и нравится, и мы эту любовь в нем

0: отстегиваем, да, стимулируем, через время мы увидим, что и заработок может увеличиться, и его удовлетворение, и наше счастье.
1: Ну вот у нас такая была ситуация. Мы собрались, я, мой муж, пришли наши друзья, и мы решили поговорить на тему все-таки. Что же вас раздражает, мужчины? И они нам такие очень интересные вещи сказали. И сосредоточились больше на каких-то внутренних вещах. Например, звучали такие раздражающие факторы, как женская болтовня, чрезмерная болтовня. И еще сочетающаяся с глупостью особенно. Еще мы говорили о том, что... Мужчины говорили о том, что им не нравится сравнение, когда их сравнивают друг с другом, с соседом или еще с другими mm-hmm. какими-то мужчинами. А также вот, например, моего мужа, его раздражают слезы женские. И он объяснил, почему. Он говорит, я не знаю, что с этим делать. Он mm-hmm. говорит, я становлюсь беспомощным, а ты плачешь. Mm-hmm. Если ты не объясняешь своих слез, то я не понимаю, почему ты. Может быть, это я виноват в твоих слезах.
0: Потому что они любят все контролировать, держать в руках. А слезы — это то, что невозможно контролировать, невозможно как-то
2: повлиять. Мы же, женщины, прекрасно знаем, что мы хотим в этот момент, когда мы плачем, правильно? И да. Мы плачем, мы хотим, чтобы они догадались, что нам подлежит. Ну нет, ты понимаешь, я думаю, когда, вот я так представляю себе, когда человек... Кстати, моего мужа я тоже знаю, что это раздражает. Причем, когда плачу не только я, когда плачут наши дочери тоже. То есть я так понимаю, что женские слезы вообще очень тяжело. Да, в доме 4 женщины, ему тяжело с этим. Я думаю, конечно, что нам хочется, чтобы нас в этот момент прижали, пожалели, да. чтобы рядом да. кто-то оказался да. сильный.
1: Точно.
2: Может быть, надо просто, я подумала, если мы этот секрет рассказать.
0: Вот мы... Да и нужно рассказать, я рассказала, что нам
3: да.
0: нужно.
3: Да? Да, это работает теперь каждый раз, как я пускаю слезу, сразу идут объятия.
4: Вот, знаете, сейчас говорят о раздражителях, вот таких, которые от женщины исходят. А есть ведь другие раздражители, которые вот не от нас исходят.
3: Да, да, да.
4: Какие вы знаете?
2: Но, тем не менее, в итоге, как бы сказать, объектом спуска этого раздражения оказываешься ты.
0: Оказываемся сам, мы, да?
2: Да. Может быть, можно, как бы сказать, просто как-то помочь ему выпустить пар, и чтобы самой не оказаться.
4: Да, а то он там на работе накопил, пришел домой и выложил.
3: А как себя вести, кстати, когда вот муж раздражен? Как нужно себя вести? Нужно спокойно сидеть и слушать, как он раздражается. Или парировать ему как в чем-то. Себя... Или уйти.
2: Да, дорогой. Да, милый.
3: Да, да, да. Вот как вот вести
4: себя? От конкретной ситуации.
1: Да, я тоже так думаю.
4: В моем случае просто посидеть. Молча посидеть.
2: В этой комнате или в соседней?
4: Неважно.
0: В другой галактике.
4: Важно, да, не встревать и не начинать переходить на личность, на штыки одно с другой, не цеплять, не вспоминать прошлые ссоры, а то это еще больше начнет раздражать уже обоих, не только его. Поэтому просто послушать. Может, ему просто надо сказать.
2: Ты знаешь, Ань, тоже хорошо, если, как бы сказать, ты сама в таком спокойном состоянии, что ты сейчас готова выслушать все это и сказать ему, да, милый, да, дорогой, я тебя понимаю. Но если ты сама тоже, там, были какие-то у тебя неприятные моменты, да, и ты тоже на грани, то, конечно, очень легко вот в этот момент зацепиться.
0: Ты вообще в процессе жизни, ты начинаешь замечать, в какой момент лучше промолчать, действительно, а в какой жестко даже, может быть, сказать, если, не знаю, мужчина тоже бывает, да, на эмоциях. Вот раз-раз и не ощущает, когда в какой-то момент нужно остановиться. Или же он своим раздражением уже вас унижает.
2: Да, то тоже как
0: нужно
2: бы не
0: какие-то границы устраивать, не то, что теперь вот его все раздражает, и мы должны вот знаете, послушно на все вестись.
4: Надо закрепиться этой ситуацией, потом будет всегда это... спускать собак.
2: И сам муж, наверное, в общем-то, перестанет любить и уважать такую жену, которая позволяет ему переходить границы.
0: Мне вот хотелось развить по поводу глупости, да, и болтовни.
2: Да, да. Вот это интересно, конечно. Когда он за тобой ухаживал, он же не думал, что ты болтаешь глупости. По крайней мере, так к этому не относился. А что потом?
3: Или это было очень наивно, как-то это очень...
2: Мило.
0: Мило, да, нравилось.
1: Может, они слушали даже в этот момент.
4: Глаза не видели.
1: Просто влюбленность на глазах закрывает на многое.
0: Знаете, в Библии есть такой принцип, называется он соответствие. То есть, когда Бог создал Адама, он создал ему помощницу, да, жену, Еву, соответственную ему. И когда человек выбирает себе спутника, он должен искать соответственно То есть даже какие-то характеристики, да, которые тебе нравятся, которые тебе близки, да, понимание, вот, менталитет, да,

0: образ мышления. И, кстати, вот это тоже. Кому-то не нравится,
1: что
0: чтобы вы,
1: глупости,
0: мужчина, болтливый. А кому-то наоборот, чтобы он там ля-ля-ля поговорил. Так же и женщины. Если мужчине не нравятся глупые, болтливые женщины, так вот впустую, так он не должен ее выбирать себе в жены. А если выбрал, так это уже его проблема.
1: Относись к этому не как к глупостям. А как?
0: Если нравилось, что это милая, да, какая-то болтовня, значит, уже воспринимает это.
1: Спасибо, девочки. Спасибо, Татьяна, что сегодня вы поделились своими открытиями. Я думаю, что у Ани уже готово для нас все.

Салат из белой фасоли почти готов. Осталось только сюда добавить сухарики приготовленные. Что мы и делаем. Высыпаем их сюда и перемешиваем. Я приглашаю вас этот салат отведать, попробовать. Также готовые наши пирожки из швейцарского теста с картофельной начинкой. Вот, какие они получились, тоже надо вам испробовать. Приятного вам аппетита!

0: Причиной всех раздражителей мужчин является их голодный желудок. Прежде надо мужчину накормить, а потом с ним говорить. Это мой вам совет.
1: Я сторонник искренних отношений со своим мужем. И после этой передачи захотелось больше проводить с ним времени.
2: Еще раз убедилась в правоте фразы «предупрежден, значит вооружен». Если я не хочу раздражать своего мужа, значит, я просто должна спросить его, что его раздражает.
3: Для себя запомнила разные мужские раздражители. Применять не буду, но буду обходить. Раздражители, мужские или женские, это даже неплохо. Они помогают нам лучше узнать друг друга.
4: Золотое правило христианства гласит: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Для темы о раздражении это особенно актуально. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Угу. Тяжело принимать это как данность. Uh-huh. Что переживает женщина в такие моменты?
1: Uh-huh. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена. Но вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну, буквально там двух единичек не хватает. То есть это такой же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть mm-hmm. и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло произойти?
0: Не может такого
1: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека, так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она как бы каждой стадии, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
0: Ну, а может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
1: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Угу. Но это всегда происходит. При любом горе, ну, человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы, бешеные вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину в последней инстанции, что это так оно и есть. Нет, это опять же таки те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того,

0: что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. До этого, после этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой сякой, ну там и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть начинается...
1: Но может быть действительно была какая-то причина?
0: Конечно, причина была, да, мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах, то есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции, я виновата, то есть здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет, это тоже, это неверно, вот, но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
1: сам
0: вот этим...
1: себя убеждает, да?
0: Ну да, да, верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии. Это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации... Когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто нет, это и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила: нет, он живой. И она потом жила после войны 20 лет и говорила: он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть... Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
1: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества, или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
0: Конечно, если дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не уберет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
1: Кто ты, кто я, это...
0: Это женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
1: Своему бывшему мужу тогда.
0: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые взаимоотношения. А теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание какой-то иллюзии, да, ну что, потому что измена, здесь же нет 100% виноватых, то есть 50% у одного партнера, 50% другого, но здесь получается, что что-то сломалось в их браке, то есть до этого люди жили, допустим, женщина жила с полным ощущением, что все в порядке, она, может быть, пропускала какие-то вещи, не видела, что партнеру плохо, нехорошо, то здесь вот происходит утрата ощущения, что ты особенный, происходит потеря уважения к себе. Я готова присмыкаться

0: Яна пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
1: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
0: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было. И то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом состоянии, когда женщина находится, ничего хорошего не будет. Что будет, я немножко попозже скажу. Потом у нее это будет такой вот маятник раскачиваться, качели. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Это состояние потом у нее пройдет. И возникнет невыраженный...
1: Как долго это состояние может продлиться?
0: Совсем недолго. Неделя, две, максимум месяц, может быть. И опять гнев. То есть если человек не прожил вот эту ситуацию, горе свое, ну, как бы сказать, не отпустил, не в здравом, в исцеленном состоянии к этому произошел, то это будет такой вот маятник раскачиваться. И постоянный гнев и напоминание мужу об этом. И постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет. Одно и то же, одно и то же. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно делать женщине. Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращение вот, помощи как бы психологу, это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят, и, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полной ямой. Но на самом деле, конечно, Ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин, который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди в депрессии,

0: Россию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, не выспавшемся и так далее. То есть, и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа, ну и, возможно, там его новой жены, или там его новой, ну, там, подруги, да. Вот, в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием, она оттягивает, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа, в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормально ли это желание вернуть мужа, хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание, это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения. Но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой. И тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. Здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно, хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем.

Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей очередной встрече, теме, посвященной личным отношениям с Богом в рамках целого цикла, который называется «Онлайн с Богом». Надеюсь, что вы смогли посмотреть все предыдущие темы, и сегодня мы поговорим над интересными аналогиями между нашими личными отношениями с Богом и современными технологиями. Я предполагаю, что если бы Иисус сегодня ходил по нашей земле, то его притчи были бы взяты из сегодняшней жизни. И он, возможно, бы сегодня не рассказывал притчу о зерне. Потому что не так часто мы сегодня видим зерно, и мы мало имеем дело с посевами. Потому что когда мы что-то хотим, мы просто идем и покупаем это в продуктовом магазине. Но я предполагаю, что, возможно, какую-нибудь из своих притчей он посвятил бы мобильному устройству. За 20 лет телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. А с чего начинается наша жизнь? Да, по сути, тоже с первой фотографии, когда молодая мама, она делает селфи своего малыша и отправляет его через интернет своему мужу. Я даже скажу, в своей жизни я наблюдал определенную эволюцию, динамику в этом процессе. Когда родился мой старший сын Добрыня, которому сейчас 14 лет, то я помню, как я приехал к роддому, и жена мне показывала его в окно, чтобы я мог его посмотреть. Это я помню, город Самара, 4-й этаж, и я смотрел и пытался понять, похож он на меня или нет. А затем, когда родился у меня средний сын, то я поехал к этому же роддому, и я уже не пытался разглядеть. Но жена мне скинула фотографию по ИК-порту. Еще не было интернета на каждом телефоне, поэтому я пытался как можно выше поднять свой телефон для того, чтобы получить эту фотографию. Когда у меня родился третий сын, то, приехав к роддому, я по интернету тут же получил его фотографию, и даже видео я смог посмотреть на него. Но когда у меня родилась дочь, то мне в день рождения не нужно было, в принципе, ехать в роддом, потому что я, сидя дома, уже видел фотографии и видео, которые жена мне присылала. Поэтому сегодня жизнь человека, она начинается с мобильного. Ну и, к сожалению, это бывают трагические случаи, когда жизнь человека заканчивается мобильным устройством, когда водитель, например, отвлекается на входящие сообщения и совершает какое-то роковое столкновение. Он с нами перед сном, при утреннем пробуждении, он с нами за столом, и даже в душ, когда мы идем, берем с собой, он в машине, в кармане одежды, в портфеле. И поэтому я думаю, что в современном Евангелии нашлось бы место для притчи, притчи о телефоне. И действительно, много можно найти параллелей между нашим отношением к этой технике и к духовной жизни. Давайте попробуем некоторые из них. Например, зарядка. То есть выросло поколение, которое всегда носит с собой зарядки, провода, пауэрбанки. То есть и любой из нас понимает, что заряжать телефон нужно, иначе ты останешься без связи. Нас не нужно уговаривать в этом, не нужно записывать специальные видеоролики либо рекламу от производителя, где производитель говорит: не забывайте обязательно заряжать ваш мобильный телефон. То есть мы все и так прекрасно понимаем, это слишком очевидные вещи, чтобы о них говорить. А что же происходит в нашей духовной жизни? Почему порой нас нужно вдохновлять и мотивировать на то, что естественно? Подзаряжаем ли мы наши духовные батареи через такие духовные практики, как молитва и чтение Библии? Следующее, что еще есть? Это чехол. Да, чехол либо защитное стекло. Понаблюдайте за людьми, за собой, как мы заботимся о целостности своего телефона, как мы сильно расстраиваемся, когда вдруг, случайно уронив, мы получаем

получаем трещину на нашем дисплее. То есть люди покупают защитные стекла, противоударные стекла, одевают в чехлы, бампера и так далее, протирают экран. То есть для чего все это нужно? Для того, чтобы сохранить телефон в целостности. А наша духовная жизнь, мы также заботимся о нашей духовной жизни. Также христианин пытается во всей целостности своей прославлять Господа не только в душах, но и в телах наших. Заботимся ли мы о своем здоровье, которое тоже, как мы в одной из тем говорили, влияет на нашу духовность и отношения с Богом? Как мы относимся к нашей духовной жизни, к нашему телу? Поэтому это тоже вот такая интересная аналогия. Что еще есть в телефоне? Все телефоны сегодня снабжены камерами. Ну, то есть, куда направлена моя камера? На ком сконцентрирована, иными словами, моя жизнь? То есть, на себе, возможно, у меня работает только эта камера. Я, мое, мне, дай. И человек видит только себя, свои нужды, свои проблемы, свои задачи. Весь мир крутится только вокруг него. Или у него работает другая камера? И на кого она направлена? Я верю, что эта камера должна, если проводить духовную аналогию, быть направлена всегда на Иисуса. Да, и христианин, он стремится всегда взирать на Иисуса и хочет запечатлеть каждый шаг своего Господа. Да, сделать скриншот того, как он относился к людям, как он поступал, для того, чтобы потом просматривать это в своей галерее и думать о том, как я хочу быть похожим на моего Господа. Я хочу в этих жизненных ситуациях поступать так же, как он. Также в наших мобильных устройствах есть приложения. Различные приложения для выполнения каких-то задач, функций и так далее. Знали ли вы, что 65% людей, установив какое-то приложение, потом больше его никогда не открывают? И наверняка у вас есть такие приложения, просто откройте ваш телефон и посмотрите. Я периодически нахожу что-то подобное, думаю, что это за приложение, когда я установил и зачем оно. То же самое в духовной жизни. Мы можем тоже загрузить полезные, важные приложения в нашей христианской жизни. Приложения о важности личных отношений с Богом, потому что мы прослушали все 30 тем и загрузили все эти объемные файлы. Или приложение о том, что нужно читать Библию, или посещать еженедельно собрание. Но вопрос в другом. Пользуюсь ли я этими приложениями? Да? Или я о них забыл? Или я иногда их вижу и вспоминаю, да, есть такая функция, но я не открываю и не использую. Также хочется сказать, что большинство наших мобильных телефонов – это такие мини-компьютеры. То есть и интересная такая информация, что мощность наших телефонов, они сравнимы или даже больше, чем вычислительные мощности, которые в свое время позволили людей отправить в космос. То есть иными словами, что мощности просто вот этого мобильного устройства – достаточно было для того, чтобы высадить человека на Луну либо отправить его на орбиту. То есть если, условно говоря, инженерам того времени дать наш мобильный телефон, то они могли бы с помощью него отправить человека на Луну. А что мы как верующие? Как мы используем эти мощности? Какие молитвы могут рождаться в нашей жизни, если мы выстраиваем такие аналогии между мобильным устройством, да, и нашей духовной жизнью. Возможно, глядя на наш смартфон или на нашу где-то зависимость от него, мы можем сказать так, что «Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi, потому что сегодня люди, находясь везде, пытаются поймать эту связь. Или помоги мне подзарядить мою духовную батарею сегодня так, чтобы не уйти с 1%, прослушав тему». Да. Не так ее прослушать, чтобы у меня ничего не осталось, но чтобы все-таки моя духовная батарея подзарядилась. Или, Господи, помоги мне стремиться к Твоему Слову больше, чем я стремлюсь к тому, чтобы посмотреть рилсы или какие-то видео в Ютубе. Господи, помоги мне стремиться к духовному обновлению более, чем я стремлюсь к тому, чтобы обновлять какие-то приложения или операционную систему. Господь, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми, которые мне не очень нравятся. И, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого старая операционная система стоит, и иногда он подвисает. Но есть нечто еще более важная аналогия между нами и мобильным устройством. Она настолько важна, что у меня однажды даже такая загадка родилась. Без чего человек не человек, а телефон не телефон.
Задавая эту загадку, я слышал разные ответы. Кто-то говорил про батарею, процессор, дисплей.

play и так далее, разные элементы называли. Но я скажу, телефон не телефон, если он перестает выполнять свою основную функцию. А основная функция мобильного телефона – это обеспечивать связь. Если телефон перестает обеспечивать связь, то ну, это уже не телефон. А он похож на телефон, но по сути, он может использоваться. Он может быть игровой консолью, он может быть читалкой для книг, он может быть фотоаппаратом или видеокамерой, да, он может быть навигатором, но он уже не выполняет свою основную функцию. Человек перестает быть человеком, если он теряет связь с тем, кто сотворил его по образу и подобию его. Может быть, для кого-то это звучит слишком радикально, но это так. Мы можем иметь в нашей жизни много чудесных функций, но без функции связи с Богом мы уже не мы. Поэтому вопрос, имею ли я такое сильное влечение к моему Господу? Протягиваю ли я к Нему руки, как только просыпаюсь, а не к телефону? Подключаю ли я свой духовный Wi-Fi, чтобы с начала дня настроиться на общение с Ним? Открываю ли я его мессенджер, чтобы проверить, что он мне сегодня написал? Ложусь я ли под свет его праведности в темной спальне? Мне нравится одна цитата. Вот в этой книге, которую я вам уже рекомендовал и зачитывал, здесь есть хорошая мысль. И здесь автор книги «Молитва», автор Елена Уайт, она пишет следующее. Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом. То есть мне эта мысль очень сильно понравилась, что если мы и достигнем неба, то только благодаря тому, что имели связь со Христом. Как важно быть на этой связи. На связи ли я сегодня с Господом или нет? В Библии есть другой отрывок, посвященный этой теме, важности быть на связи с Господом. Это книга «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 17 глава, апостол Павел очень красиво говорит с 26 текста. Я прочитаю в современном переводе. «Он не только создал все народы от одного человека, чтобы всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся, им существуем. Как сказал об этом один из ваших поэтов, ведь все мы дети Его». Ну, в синодальном переводе, кто хорошо знает слово, помните, там звучит так, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Очень важный момент. Да, молитва – это способ связи с Богом. И что происходит, когда мы теряем связь? Вспомните о вашей жизни. К чему приводит разрыв связи в различных сферах? Возьмем сферу отношений. Если разорвалась связь в отношениях, это проблема. Или в браке, если разрушилась связь между мужем и женой, или между родителями и детьми, это приводит к большой трагедии, большим проблемам и боли. Что, если связь разорвалась, например, когда тебе нужно отправить важное сообщение? Или, к примеру, когда у тебя вдруг перестал работать навигатор, потому что, опять же, оборвалась связь. Наверняка вы сталкивались с этой ситуацией, и сегодня для многих это большой стресс. И, признаюсь, для меня, когда ты оказываешься в незнакомом месте, и вдруг у тебя пропадает связь, перестает работать навигатор, и ты не знаешь, куда дальше ехать. Я скажу, со мной периодически это происходит. Буквально вчера была такая история, когда я чуть поплутал по городу, потому что мой навигатор перестал показывать точное мое расположение. Оборвалась связь. Поэтому мы знаем, что обрыв связи – это большая проблема в нашей жизни. Поэтому общение с Господом, поддержание этой связи с Ним – это самое важное, что есть в нашей жизни. И в чем важность? Что дает нам эта связь с Богом? Первое, самое важное, я бы сказал, связь с Богом дает нам возможность узнавать Его. Я хочу понимать Его характер, Его мысли, эмоции. Я хочу ощущать Его, да, и видеть Божью руку в своей жизни, узнавать, как Он реагирует и воспринимает мою жизнь.

мои действия, причины его решения в разных ситуациях. Я буду понимать, что он делает и почему. И это знание исходит не из поверхностного восприятия, а из близких отношений, доверительных отношений, из возможности быть на связи с Господом. Поэтому связь, да, повторю, она дает возможность знать Господа, знать Его как личность. И это не знать просто что-то о нем, а быть с ним, быть в отношениях, которые открывают, да, и сердце, и душу. И понимание приходит через постоянное общение с ним, да, как мы говорили в одной из тем, с близким другом. Когда мы проводим время с кем-то, мы начинаем, ну, понимать его поведение, мысли, чувства. То же самое происходит и в отношении с Богом. Чем больше времени мы проводим в общении с ним, тем лучше мы понимаем его волю, да, и его самого. И Иаков хорошо сказал: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. То есть это не просто обещание, это приглашение к живому общению. То есть через молитву, размышление и откровение мы все больше и больше начинаем понимать, кто такой Бог и что для Него важно. Мы начинаем чувствовать Его любовь, терпение, благость, да, и праведность. Познание Бога как личности, да, это вот такой процесс, который начинается здесь на земле, и он продолжится всю вечность. Скажу, для меня, я говорил в одной из первых тем, для меня это главный мотив к тому, что я делаю, действую, как я поступаю и так далее, потому что я хочу быть в вечности. Я хочу быть в вечности, потому что у меня будет возможность все больше и больше познавать Господа и быть в общении с Ним. Это наполняет смыслом день, потому что Бог создал нас таким образом. Мы образ и подобие Его. Он создал нас не просто для существования, а для глубокой, такой близкой личной связи с Ним. И это большая привилегия и радость познавать Бога, жить с Ним и быть частью великого замысла. Это то, что мы получаем в результате нашего общения с Ним, в результате того, что мы остаемся на этой связи. И Он желает сохранять и поддерживать связь, и Он сам со своей стороны, ну, все для этого делает. В этом у нас не может быть сомнений, потому что Голгофа — это как раз то, что Господь сделал для того, чтобы восстановить эту связь. Как иногда, ну, приводит такую аналогию, как во время войны человек, который связист, прокладывал, да, связь, рискуя своей жизнью для того, чтобы обеспечить вот эти отношения между штабом там и подразделениями. То же самое Иисус. Он пришел для того, чтобы эту связь, которая была оборвана, рискуя своей жизнью и даже отдав свою жизнь, вновь восстановить, чтобы мы были в общении с Господом. А также эта связь с Богом дает возможность нам лучше знать себя, познавать себя. Тоже мы об этом как-то говорили в одной из первых встреч. Когда мы начинаем узнавать Бога, то мы начинаем понимать свое истинное состояние и положение. Да, видя себя в свете откровения характера Господа, где приходит настоящее покаяние, осознание своего положения. То есть и все это как результат того, что мы находимся на связи. Стоит этой связи разорваться, как мы начинаем, ну, думать, что мы не настолько плохи, чтобы осудить кого-то, чтобы приписать кому-то какие-то определенные мотивы и так далее. Мы становимся менее терпимы к другим людям. Все это результат обрыва связи. Да? Потому что вот это Божья благодать, Его прощение, а также осознание нашего истинного положения, оно мешает нам посмотреть на мир и на окружающих людей, ну, скажем так, адекватно. Мы начинаем совершенно иначе все это оценивать. Да, и здесь, ну, а когда мы вообще не с Богом, то мы, да, как апостол Павел сказал, что Господь пришел спасти грешников, из которых я первый. Также общение с Богом и вот эта связь с Богом дает нам возможность переживать особое действие в нашей жизни Духа Святого. И стоит этой связи оборваться, как мы, к сожалению, возвращаемся к тому изначальному нашему греховному положению. У нас возникает множество проблем, потому что наше истинное греховное состояние, оно ведет нас к гибели и к проблемам. Но стоит нам быть на связи с Господом, мы находимся в этой христианской побеждающей жизни, если так можно сказать. Да, мы проходим, конечно, разные периоды, но при этом Дух Святой затрагивает

черты нашего характера, которые нам нужно изменить. То есть мы получаем плоды Духа Святого. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То, о чем мы читаем в Галатах 5 главе. И все это происходит тогда, когда мы сохраняем связь с Господом. То есть теряем связь, начинается падение вниз. Это так же, как, знаете, по-другому скажу аналогию, это связь с Богом, если не представлять ее с помощью современных технологий, это как трос, на котором мы висим. И если мы этот трос перерубаем по каким-то причинам, то, по сути, нас ждет только одно. Невозможно лететь вверх, обрубив веревку. Ты все равно будешь падать вниз. Поэтому во всех сферах своей жизни начинается, опять же, деградация, да, закономерная. В нашем познании Бога и его воли, и его путей, в наших отношениях, везде, везде, везде, да, идет падение. Оно может быть для кого-то тут же очевидно, потому что у человека есть предрасположенность к каким-то явным грехам, и они тут же возвращаются. Либо они могут быть не так очевидны для окружающих людей, да, ну, может быть, где-то и для человека он может быть в самообмане, он по-прежнему думает, что у него, ну, все в порядке. Нет. То есть, к сожалению, он не замечает, а может и замечает, но ему уже сложно что-то изменить. Потому что собственные усилия не могут здесь помочь. Нужно опять, да, восстановить эту связь, связать эту веревку, либо подключиться к этому духовному Wi-Fi, если позволите такую аналогию, да, проверить, сколько у тебя делений в этих отношениях с Господом. Тогда, да, возможно вновь начать это непростое движение вверх. И вы, ну, понимаете, что движение вниз, оно всегда быстрым является. С горки вы скатываетесь, либо вы падаете. А вот движение вверх, оно всегда подразумевает приложение усилий. Оно не всегда так просто происходит. Поэтому также и в духовной жизни. Обрыв связи очень быстро происходит. Все. Восстанавливаем связи. Мы начинаем вновь, вновь. Да, изо дня в день, благодаря духовным дисциплинам, подниматься вверх. Ну и, да, прилагая наши усилия с нашей стороны, а Бог прилагает свои усилия со своей стороны. И это работа Святого Духа. Работа Святого Духа меняет нашу жизнь. Также, да, повторю, где-то в предыдущих темах звучала эта мысль, что общение с Богом помогает нам преодолевать искушения. Да, потому что много времени и сил мы тратим с вами в этих бесконечных попытках начать, ну, жить хорошей христианской жизнью, видимой. И, к сожалению, сколько этих внутренних разочарований и падений, сколько поражений, когда мы, увы, не можем этого достичь. И порой мы это скрываем от других людей, от верующих, которые могли бы поддержать нас и молиться. Не открываемся, потому что мы хотим по-прежнему сохранять вид хорошего христианина. Вот. Но иногда, как я считаю, нужно найти кого-то, кому-то довериться и поделиться. Естественно, должен быть духовный человек, который сможет вас не осудить, не рассказать, а понять, принять, да, и согласиться молиться за вас, чтобы вы могли справиться, да, с какой-то проблемой, которая есть в вашей жизни. Оно бывает и в жизни верующих людей. Я как пастор постоянно с этим сталкиваюсь, когда люди просят молиться, и там, ну, скрываются многие проблемы, которые тянутся еще из прошлого. Да, зависимость от чего-то, от табака, где-то от алкоголя, от чтения какой-то ненужной литературы, от просмотров ненужных фильмов или каких-то, ну, ненужных роликов и так далее. Так что возможность только одна у нас. Это отношения с Господом. Когда ты их теряешь, то ты легко поддаешься любому искушению. Ты оказываешься вне зоны доступа сети. Да? Вот как когда мы оказываемся в незнакомом месте. Ты не можешь сориентироваться, куда тебе двигаться. Ты переживаешь вот, да, такой же стресс, понимание того, что нет связи, и ты остался беспомощный. Но опять же, Иисус на Голгофе, пережив эту агонию, да, и агонию даже не в физических муках, а в муках разрыва связи из-за нашего греха с Отцом Небесным,

Там он обеспечил возможность нашей связи с Ним. Поэтому есть столько преимуществ, чтобы всегда нам оставаться на связи с нашим Господом. Всегда находить на это время. Потому что, как говорят статистика и исследования, человек, среднестатистический человек, за сутки примерно 110 раз открывает свое мобильное устройство для того, чтобы проверить сообщение, для того, чтобы посмотреть, не знаю, погоду, либо послушать что-то. То есть 110 раз мы обращаемся к мобильному устройству и находим на это время. И тут же возникает вопрос. Как же так может получаться, что верующий человек может думать или говорить, или озвучивать, что у него так мало времени на то, чтобы пообщаться с Богом? То есть делай это в течение дня. Пусть это будет несколько секунд, пусть это будет миг или момент, но ты можешь где-то обратиться к Господу. Сидя за рабочим столом, просто вдруг сказать: Господь, так спасибо тебе большое за твою жертву. Спасибо тебе за твою огромную любовь ко мне. Или: Господь, благослови меня сегодня быть светом на моем рабочем месте. Или идя где-то посмотреть по сторонам и сказать: Господь, спасибо тебе за то, что ты так чудесно деревья создал, за то, что они дают нам кислород, без которого мы не могли бы жить. Также, Господь, ты даруешь нам Духа Святого, без которого мы тоже не могли бы жить и познавать тебя. 2-3 секунды. Да, и как бы, вы продолжаете жить дальше, да, заниматься вашими повседневными делами, но вы воспользовались преимуществом этой связи, круглосуточной связи 24/7, которую дает нам Господь. Поэтому сегодня мы можем находить очень много духовных аналогий в наших современных технологиях. Не только телефон. Да, то есть в телефоне есть приложение, мессенджеры. То есть я порой говорю, знаете, Библия — это мессенджер. И Бог каждый день сюда отправляет сообщение конкретно вам. Ваша личная рассылка. И Он желает, чтобы вы прочитали какой-то отрывок, вдохновились. Да, и слово это, прочитанное вами, верою было бы растворено в сердцах ваших и принесло бы добрый плод в вашей жизни. Есть другие аналогии, например, с Wi-Fi. Сегодня мы понимаем, что есть Wi-Fi, и пока мы в зоне Wi-Fi, мы имеем доступ к определенным знаниям. Можно провести параллель с духовной нашей жизнью. Дух Святой и Бог, Он присутствует везде, и мы можем в любом месте быть в Его присутствии. Вопрос не в Нем. Да? То есть Он раздает свою благодать на весь мир. Вопрос: я подключен к этому? Или, может быть, я не знаю пароль? И, к сожалению, я просто живу религиозной жизнью, которая в основном способна на то, чтобы обличать других людей, считать себя лучше, чем другие. Потому что да, я хожу где-то здесь, но я не подключен к тому, чтобы пережить вот это истинное обращение в своей жизни. Дорогие, надеюсь, эта тема сегодня была полезна вам и еще раз вдохновила вас быть на связи с Господом. Это самое ценное, это самое важное. Это то, ради чего мы пришли в этот мир, ради чего мы живем. В завершение я хотел бы совершить краткую молитву. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты желаешь быть на этой связи с нами. И Ты со своей стороны делаешь и готов сделать все для того, чтобы эта связь, она была всегда круглосуточна. Поэтому помоги нам всегда стремиться быть на связи с Тобой более, чем мы стремимся оставаться на связи, да, вот в этом физическом нашем мире. Помоги нам искать Тебя. Помоги ценить и хранить, Господь, то, что мы имеем в Тебе, в этих близких отношениях. Благодарность Тебе, Господь, за все, за Твою огромную любовь к нам и милость. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к концу. Оставайтесь с нами, прослушайте все темы этого цикла «Онлайн с Богом», и я верю, что Бог что-то очень ценное откроет и благословит вас. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
1: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187-м аяте. Давайте мы прочитаем 7-я. Сура 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране, и отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
0: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
1: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий. И интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится.
0: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между

0: мусульманами, иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
1: Вера в Бога их объединяет. Да. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
0: И поэтому... Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама.
1: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да? И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
0: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
1: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
0: Ну, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-то из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
1: А сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно. Пришествие Исы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. Постройки своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
0: Это значит, что какое-то время будет скорбное?
1: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять. И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы». То есть пришествие Иисуса.
0: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света?
1: Да, да.
0: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
1: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха, он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. А неверующие, они будут проходить между Абу Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно Сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
0: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
1: Опять же, это в суннах написано. Да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
0: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией. Да?
1: Ну да, пришествие Исы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть

Некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное, это пришествие Исы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях.

0: Она сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
1: И Китаем, наверное.
0: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то
1: самое высокое здание в мире построить.
0: Да, именно зданием, именно высота здания. И когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире, и у нее они сделали так, что и там есть возможность достраивать высоту.
1: Достраивать. Если кто-то перегонит.
0: Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите. И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах, это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
1: Ну, как... что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. Угу. В Священном Писании написано, что... Мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
1: Ну, в Инджиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте, «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
0: Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
1: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да? В той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидит Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут, не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут, вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
0: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре, сура 75, 22 и 23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа». Другие же лица в тот день будут омрачены. И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот и здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
1: И те, кто искал лица Его, те, кто желал видеть Его здесь, живя на земле, пока Он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что абсолютно. Я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
0: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть Его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание Его характера, что Он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога.

0: Конечно, мы будем хотеть, желать всегда его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
1: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия и кончины века, и он говорит, вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки.
0: Да. Да?
1: И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
0: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить, и не верили, что он вообще на самом деле есть. Потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
1: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретить или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
0: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
1: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день Его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать Его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания. Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
0: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
1: В Инжиле Иса говорит: как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
0: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам.

0: Свобода и ответственность – тема, которая очень близка современному человеку. Я свободен. Это мое дело. Но рядом всегда есть другие люди, на которых влияет наш выбор. Как пользоваться своей свободой так, чтобы она не разрушала, а помогала людям приближаться к Богу? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром, священнослужителем, мы разбираем уже 8 главу послания Коринфянам и также начнем, наверное, 9 главу. Расскажите, пожалуйста, вот предисловие к этим главам. О чем пойдет сегодня наша речь?
1: Ну да, мы вспоминаем о том, что послание апостола Павла Коринфянам написано в определенном контексте историческом, да, это языческая культура, античная культура. Люди, которые приходили ко Христу в это время, они, естественно, оставались носителями тех взглядов, тех каких-то представлений, шаблонов, которые, ну, которые впитали в себя за свою жизнь. И эти их представления часто не соответствовали образу христианина. И вот апостол Павел пишет свое послание для того, чтобы откорректировать этот момент, исправить, для того, чтобы нарисовать вот образ христианина, вот, который будет основываться скорее на Священном Писании и на традициях библейских, чем на вот языческих, в том числе на эллинской мудрости и тех представлениях, которые существовали в то время. Угу. Вот, да, мы разобрали ряд моментов в предыдущих главах, где это как бы себя проявляет. Да, в частности, вопрос о браке, вот последняя наша была встреча. Вот, ну и сегодня очередная такая тема, интересная, но как бы вот надо найти определенные параллели, наверное, с современным миром, современная ситуация об идоложертвенном.
0: Так, ага.
1: Ну, что значит идоложертвенное? А в понимании людей языческой культуры, а что такое языческое вообще? Языки – это народы. Ну, как бы раньше говорили не народы, а языки. Да,
0: да, то есть разные.
1: То, что на разных языках люди говорили. Вот, и у каждого из этих народов были свои боги. Вот, пантеон. Да. Римляне, кстати говоря, были очень толерантны к другим богам и другим культурам. И они, им было все равно, во что ты веришь. Главное, чтобы в этот пантеон богов входили, значит, какой-то стандартный набор, к которому можно было присоединять там богов покоренных, завоеванных, присоединенных других народов. Вот. И вообще ритуалы того времени, связанные с поклонением языческим богам, были связаны часто с жертвоприношениями. Ну, смысл какой? Мы иногда воспринимаем жертвоприношение как жертвоприношение.
0: Ну да, приносит какого-то,
1: вот кого-то убили,
0: да,
1: там, жертву. Что-то там отдали кому-то. Но на самом деле не совсем так. Жертвоприношения – это были скорее, ну, так, если образно выразиться, совместные трапезы с божеством. То есть вот что, ну, может быть, в современной культуре это не так, в нашей европейской, в западной культуре не так это как бы очевидно, но на Востоке до сих пор сохраняется традиция того, что самые, значит, праздники какие-то там семейные, личные, там, государственные, они все проводятся за столом. Угу. Собираются люди. Да. Сегодня вот если поехать куда-нибудь там в Израиль, да, там, или в арабские какие-то страны, ну, не в больших там, где стоят многоквартирные дома, но поменьше в таких кварталах, по вечерам люди до сих пор любят вот вечером собираться, соседи, там какие-то родственники, семьи большие, там в одном доме живет по несколько семей, и они вечером трапезничают. А трапеза – это не только еда, да, это же, еда – это только часть, это общение, это как бы атмосфера теплая, это выражение любви, заботы, это такая атмосфера, с которой не хочется выходить. Это самое главное вообще в жизни.

0: Вот что может быть? Это вот собраться вместе о чем-то, о бесцельном даже поговорить, вместе провести время, ну и вкусно покушать. Вот. Вот это было языческие жертвоприношения, отчасти были, ну, во многом были связаны с этой традицией. То есть место за столом было, как бы, образно говоря, божеству. Вот в Ветхом Завете мы читаем, например, о мирных жертвах. Больше всего жертв, которые приносились, это были мирные жертвы. Да. А что такое мирная жертва? Это когда собирались все вместе, заковалось какое-то животное и готовилась еда из этого животного. А часть этой еды совсем небольшая. Она как бы посвящалась Богу. И он как бы вместе с нами садился.
1: А, ну то есть это как бы часть, как будто бы он вместе с нами.
0: Вот мы говорим, причастник, да. Вот,
1: то есть он был участником?
0: Участник, да, участник трапезы. То есть Бог или божество, которому поклонялись там язычники, он приглашался к столу и таким образом становился частью вот этого социума, семьи, вот этого сообщества. А его участие, оно как бы вносило совершенно другой смысл. Ну, как бы вы понимаете, или мы просто сами, или с нами, да,
1: Бог.
0: Ну, да. Он как бы таким образом входил со своим благословением, что ли, своим вот. Вот. И это приносило, ну, по представлению, значит, людей, ну, приносило им благословения разного рода, материальные благословения там. Вот. И так как жизнь, опять же, нам это трудно в современной ситуации представить, жизнь людей того времени была пронизана от начала до конца вот этими представлениями, связанными с... Вообще весь мир был населен духами, богами. Это не были атеисты или не были люди, которые рассматривали все чисто технически. Там атомы, там законы природы. Нет. Этим всем управляли боги, каждый там в своем ранге. И всех нужно было усадить за стол, всех нужно было накормить. Вот, ну, взять, например, отголоски этого названия месяцев года. Они же все в честь языческих богов. Понимаете? Ну, до сих пор. Хотя мы о них уже забыли, но вот... Ну, вот так.
1: Но по сей день они с нами есть.
0: Ну, они с нами есть, да. Но само слово календарь. Вот, это календы, которые, это праздники, которые были посвящены, ну, периоды, которые были посвящены определенным божествам. Все было пронизано этим поклонением. В том числе и коммерция, и еда, там, сельское хозяйство. Там, почему там весной... все просыпается, а осенью все умирает. Да? Это тоже было связано с представлениями там, о богах. И Израиль, почему, когда апостол Павел проповедует в языческом мире, он проповедует именно в этой культуре. Но, как мы помним, христианское мировоззрение, оно основано на библейском, на ветхозаветнем понимании, что Бог один. Вот. И нет этого, как бы, вот этого представления. То есть христианское или библейское мировоззрение, оно отчасти как бы секуляризирует, десакрализирует этот мир. То есть он становится более техническим, да, как в книге «Бытие» сказано, или «Явление природы». Сказано, что вот луна и солнце – это как бы знамение времени. Но если точнее, то для указания календаря, календарных дат. То есть это не боги там, ну и так далее. И вот это создавало, ну, как бы, серьезные сложности для проповеди. Да? Это нужно было менять полностью представление людей об этом мире. Вот. И когда вы идете... И тут возникал вопрос сразу, да, в христианской церкви. Ну, если весь мир, вообще все пропитано идолослужением, вообще все.
1: Да, как вообще этот вообще устрой можно поменять?
0: Да, и нужно ли менять?
1: Да, нужно ли, главное, менять?
0: Вот апостол Павел, он говорит о том, что менять как бы не то, что не нужно, но невозможно. А можно поменять отношение к этому.
1: Так, вот это интересная позиция, кстати, которая придерживается современность. Если ты не можешь что-то изменить, то нужно поменять к этому отношение. Как они это сделали?
0: Вот пример какой. Ну, давайте, наверное, прочитаем.
1: Да.
0: Потом, да, чтобы мы слишком не ушли.
1: Восьмую текст. Главу там начинаем читать.
0: Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все

0: имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Ну, в принципе, здесь он уже все сказал. Все, что дальше будет, это он поясняет. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, употребление в пищу идола жертва, но мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, или много богов и господ, но у нас один Бог-Отец, из которого мы все, и все для Него, и один Господь Иисус Христос, которым мы все и все им. Но не у всех такое знание, которое и до ныне совестью признающих идолов едят идоложертвенно, как жертвы идольские, а совести, будучи немощны, оскверняется. Ну вот, остановимся здесь пока.
1: Да, спасибо, текст.
0: Ну, смотрите, например, вопрос такой. Вот в этих... Вообще вот, если торговец какой-то приходил на рынок, раскладывал свой товар, то любой торговец хотел бы, чтобы товар его лучше продался.
1: Конечно.
0: Правильно?
1: Конечно.
0: Поэтому, а вообще тогда торговцы были в гильдии объединены, такие вот как бы сообщества торговцев. Угу. Ну, понятно, что это всегда проще, когда ты вместе с кем-то, чем один. Да, и рынок захватить, и как бы поделить, значит, этот рынок. Угу. Вот. И все эти гильдии были посвящены, сообщества торговцев были посвящены тем или иным, значит, идолам или божествам. Ну, все зависит от того, из каких народов, там, какие предпочтения. И весь товар таким образом, он как бы становился тоже отчасти, значит, посвященным этим, значит, идолам. Да? Угу. И вот что касается еды. То есть вот приходит партия мяса. Вот нужно часть посвятить, значит, чтобы торговля шла хорошо, грубо говоря, посвятить этим, значит, идолам. Или вот большой праздник какой-то проходил. Угу. На этом празднике там закололи там 100 валов, допустим. Сварили из них, значит, еду, раздали бедным там или еще кому. Был пир, но часть как бы посвятила. Ну, таким образом получается, что все. Угу. Вся еда... А мы помним с вами даже из ветхозаветней истории, что еда Богу посвящалась. И первый сноп, да, и хлеб, и елей, и, значит, и вино, и мясо. Все было посвящено. Вот что-то похожее происходит и здесь. Ну, это одна культура, да?
1: Да.
0: Вот. Евреи как выходили из этого положения? То, что для них это было очень строго, ну, естественно, да? Они, у них было свое хозяйство как бы отдельное. И когда они шли на работу, они брали с собой, как мы говорим, термосок. Брали с собой бутерброды, еду. Да, такая была корзинка у них за плечами, типа рюкзачка. И, значит, так, чтобы они в течение дня никак не зависели от язычников. Не брали у них еду.
1: Еду никакую.
0: Вообще не брали у них еду никакую, не соприкасались с ними. Ну, чисто занимались своим, жили обособленно. Угу. Но для христиан из язычников это не получалось. То есть они же христиане из язычников, они вообще вышли из этого мира. И возникает вопрос, что делать? Как бы, если мы покупаем еду на рынке, то почти в 100% случаев, да, ну, может быть, не в 100, но большой очень процент вероятности, что вы попадете на некошерную еду.
1: Да, но не очень.
0: Да, ну, некошерную в смысле даже не того, что она там чистая-нечистая, как там по левитскому закону.
1: А, то есть она даже просроченная? А, такое, может быть, даже не свежее?
0: Нет, она некошерная в том смысле, что она не... Я не имею в виду это по как бы правилам, да, и забоя скота и так далее. Угу. А потому что она... Над ней не та молитва совершилась. Не посвящена не тому, кому должна быть посвящена. Если она посвящена, эта еда, идолу, и правильно не освящена молитвой, то она становится непригодной к употреблению.
1: Так.
0: Вот, понятно, для еврея. Да. И та же проблема как бы возникает и для христианина, потому что, ну, как мы уже с вами говорили, этика и понимание христианское, да, понимание, что хорошо, что плохо, оно вытекает из большой частью из Священного Писания, из традиции ветхозаветней. Как решить эту проблему? И это стало причиной разделений в Коринфской церкви. Одни говорят, мы имеем знание, как он говорит, об идоложертвенных и яствах мы знаем.
1: Что идол в мире – ничто.
0: Идол в мире – ничто. Они говорят, ну, как бы...

0: Ну, если это все игрушки, выдумка, какие проблемы? Ну, правильно? Логично?
1: Логично.
0: Логично. Да. То есть, как бы да. И апостол Павел говорит, действительно, вы правы.
1: Что единого Бога?
0: Ну, так и есть.
1: Нету. Да, что все
0: вот,
1: логично.
0: Ну, здесь вот такое ключевое слово «знание». Вот смотрите, вот в этих нескольких стихах, сколько раз оно употребляется. Мы знаем, имеем знание. Знание надмевает. Кто думает, что он знает, еще не знает. Должно знать. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Четвертый стих. Мы знаем, что идол в мире ничто. То есть, знаем, знаем, знаем, знаем. Прямо вот вокруг этого слова все выстраивается. По-гречески «гносис». Помните, мы с вами говорили о том, чтобы в этом дуалистическом мире перейти, преодолеть материю и перейти в мир, значит, идеальный, ну, как бы, нужно иметь знания.
1: Да, но знания они имели.
0: А вот они говорят, мы имеем знания.
1: Да, мы знать знаем.
0: То есть тут вот все очень близко.
1: Да.
0: Близко. И идольское, и язычники, и вот эти представления. И апостол Павел как бы говорит, да, мы имеем знания. Он как бы с этого начинает. А вообще он как бы в своих посланиях часто используют эти риторические приемы такие. Вот я думаю, что нам бы тоже почаще его использовать. Вот когда вы с кем-то дискутируете на какую-то тему, да, мы по привычке сразу начинаем свою позицию, значит, вот.
1: Свое мнение выставить.
0: Да, свое мнение, как бы, и отвергать мнение другого. Нет, апостол Павел так не делает. Он как бы принимает точку зрения своего оппонента и как бы говорит, да, ну, действительно, ты прав, смотри, и так, и так, и так, и так, и так. А, ну, давай на это посмотрим с другой стороны. Вот он говорит, а давай на это посмотрим с другой стороны.
1: Но не у всех такое знание.
0: Да, да. А в чем проблема? Да, мы знаем, что идол в мире – ничто, и кроме единого Бога ничего нет. И так называемые боги – это не боги совсем.
1: Да.
0: Никаких вопросов. Но не у всех такое знание. Проблема в том, что часть коринфских верующих, которые, возможно, были из иудеев, для них этот вопрос был принципиальным. Вот. Дело принципа. То есть, если эта пища была... Если она не кошерная, ну, я не имею в виду не кошерная, в смысле, там, свиная или какая-то другая, но над ней молитва неправильно была совершена, не тому Богу посвящена.
1: Кажется, да, это важно, что именно неправильная молитва,
0: да,
1: нет этой части, да, принадлежности как бы к Богу.
0: Да, то тогда мы ее не можем есть. Вот. А если мы ее едим, значит, мы таким образом участвуем в идолослужении. А идолослужение, ну, как бы это...
1: Это, получается, отводит нас от Бога. То есть, мне кажется, это для нас сейчас тоже важная параллель того, что если мы делаем что-то некошерное, это отводит нас от Бога, соответственно, это не является духовностью, не приводит нас к той святости, к Богу, которая должна быть. И, соответственно, мы становимся несвободными.
0: Да, знаете, вот апостол Павел, вот в чем его как бы глубина, масштаб выражается. Да? Он пытается объять всех, вот соединить в одно. Как бы то, что несоединимо, язычников и эллинов, то есть и евреев.
1: Вот.
0: И он говорит, да, пища не приближает нас к Богу, ибо что мы едим, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но, 9 стих, берегитесь, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Вот опять, мы, когда строим отношения, да, с людьми, вот, мы вообще ставим себя на место другого человека. Мы как-то вот... Или только вот свой интерес такой вот...
1: Чаще всего, наверное, интерес ведет впереди нас. Да? Чаще всего интерес ведет ведь впереди нас. Мы редко ставим себя на место другого человека.
0: Да, это, конечно, во многом зависит от воспитания человека, от его интеллигентности. Да, вот интеллигентный, мягкий, значит. Ну, как бы человек, который не жестко там свою линию гнет,
1: да,
0: а который
1: там, да,
0: пытается понять как бы и других людей. То есть только так мы можем построить общество. Иначе оно превратится в пожирающих друг друга каких-то там да, людей. И вот он говорит, берегите, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь, если увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное. И от знания твое погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. Потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо во век.

0: чтобы не соблазнять моего брата.
1: То есть вот, пожалуйста, от знаний погибнет.
0: Получается. Да, знание – это хорошо или плохо? Хорошо. Вот,
1: да, так, если логически порассуждать, хорошо. Но в данном контексте знание вообще к смерти может привести. Оно ведет к погибели немощного брата.
0: Да. Поэтому, если мы хотим соединить в одну семью разных людей с разными представлениями, это не значит, что всех надо унифицировать, все должны совершенно быть одинаковыми. Угу. Это уже такой тоталитаризм. Да? Угу. Вот христианская, идеальная христианская община, идеал христианской общины – это единство в разнообразии. Вот. И иудеи, и язычники со своим бэкграундом, но они объединяются вокруг Христа. Но кто-то кому-то должен уступить. Ну так, нельзя объединиться, чтобы все стояли на своем и что-то отстаивали. Поэтому те, кто имеет больший масштаб, так сказать, свой, те, кто глубже, те, кто проникновение, вот, как он говорит здесь, немощный брат. Есть немощные, а есть сильные. Вот сильные – это те, кто, ну, как бы понимают ситуацию, понимают.
1: Да.
0: Но они даже не то, что снисходят. Снисходят – это как-то вот сверху вниз. А они уступают. Угу. Они как бы поддаются, подыгрывают. Не знаю, какие слова можно подобрать. Угу. Для того, чтобы сохранить мир. Потому что это не те вопросы, ради которых нужно ломать как бы копья и ссориться друг с другом. Угу. Вот. Если вот этого нет, значит, ну, как бы люди еще не состоялись, как христиане. Угу. Вот, они не понимают сути. Дело не в идоложертвенном и не в идоложертвенном, а дело в том, чтобы не соблазнить немощную совесть кого-то из церкви. Помните, как Христос говорил, соблазном прийти в мир должно, они угу. придут. Но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Да? Это можно применить вот и к этой ситуации. Угу. Вот, то есть, вроде бы, показывая свое знание, идол в мире ничто, можно соблазнить вот кого-то.
1: Угу. Кого-то. Кого-то рядом с тобой живущего. Вот если мы дальше посмотрим, да, тут апостол Павел вообще говорит о свободе, отречении, на что в 9 главе мы должны обратить свое внимание, чему она учит нас сегодня.
0: Да, 9 глава – это тоже особенная глава. Наверное, мы слишком увлеклись 8-й. У нас меньше времени на 9-й.
1: У нас, да, не так много времени, но я думаю, что мы сможем, наверное,
0: как-то основу охватить. Да, хотелось бы тут тоже поподробнее на чем-то остановиться. Значит, смысл какой? Апостол Павел, как путешествующий проповедник, естественно, нуждался в поддержке. Ну, он не жил на одном месте, чтобы ему иметь постоянный доход, и как-то вот, и вообще у него, он был вообще не богатым человеком, ничего у него не было. Все, что он мог, это шить палатки, да, там где-то, когда он подолгу жил в каком-то городе, он где-то мог там своими руками какую-то копейку себе заработать. Но это не могло покрыть всех его расходов. Потому что это путешествие, это гостиницы, это билеты, я не знаю, что там в те времена было.
1: Ну, какие-то расходы были.
0: Вот когда он путешествовал в своем третьем путешествии, вот когда был перед тем, как посетить Коринф, он был в Филиппах, например, да? Угу. И в послании к филиппийцам мы читаем, что он с теплотой пишет о филиппийцах, о верующих из города Филиппы, которые ему не раз и не два там прислали на его нужду. Угу. Но в Коринфе он принципиально отказывался принимать какие-то поддержку какую-то финансовую от них, категорически. Почему? Ну, об этом можно только догадываться. Возможно, понимаете, по-разному можно оказывать поддержку. Филиппийцы оказывали ему поддержку в знак благодарности за его проповедническое служение, за его самоотверженное служение, где он, рискуя жизнью, пробирается, значит, через моря, значит, и всякие горы, значит, и идет к ним, чтобы проповедовать. А коринфяне, возможно, воспринимали его как одного из ораторов краснобаев, которые, значит, приехал в Коринф для того, чтобы на них нажиться. То есть попроповедовать им, ну, как, и получить за это гонорар. Угу. За гонорар. Как вот адвокаты, да, они же за гонорар работают. Вот, ну, да. Вот за гонорар. А если это так, то кто от кого зависит?
1: Тогда получается, что он зависит от них.
0: Абсолютно верно, да. Получается, что кто платит, тот заказывает музыку.
1: Да.
0: Вот. И они, возможно, себя вот считали теми,

0: кто, значит, заказывает музыку. То есть мы тебе платим, так что вот...
1: Какое разное представление.
0: Да. Угу. И вот он в этой главе как раз и говорит о том, что не имеем ли мы власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, а он у него не было. Или угу. один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов? Кто, пася стадо, не ест... Ну, если он служит, если угу. он полностью посвящен делу проповеди, угу. у него нет как бы ни возможности, ни времени что-то зарабатывать. Естественно, он в поддержке нуждается. Солдат, он же не работает, солдат несет службу.
1: Да.
0: А его же надо поддерживать. По человеческому рассуждению я говорю, да, ибо и закон Моисеев говорит, что так. Он говорит, что у меня есть все право получать от вас поддержку.
1: Угу.
0: Кто пашет, тот с надеждой, значит, пашет, то молотит, должен молчать. Если мы посеяли вас духовно, не влеко ли то, что если мы пожнем у вас телесно? Понятно, да, о чем идет речь? Если мы приехали к вам, вам проповедовали, то не велико ли дело, если мы пожнем от вас телесно? Здесь он противопоставляет духовного телесному. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? То есть, ну, если других вы гонорары им платите, вы можете же нам гонорары платить? И он эту мысль дальше развивает. Священнодействующие питаются от святилища, берут долю от жертвенника. И так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. И вот с 15 стиха, вот первые 14 стихов, он приводит доказательство того, что он имеет право поступать так, как он поступает, получать гонорар с них. Как другие там, да. Ну, я это слово в кавычки
1: да,
0: беру.
1: Да, понятно, кавычки, что это как да. бы все равно его работа.
0: Поддержка.
1: То есть служение
0: да,
1: это
0: да.
1: было его работой, которая его кормила.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что других да. источников у да. него не было. Да, как и для нас сейчас с вами, порой для кого-то служение является тем, чем люди зарабатывают себе на жизнь.
0: Ну, как это... бы цель служения ради служения.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: но человек не может воздухом питаться.
1: Да, да. да.
0: Есть, а если он оставит служение и будет, значит, заниматься работой, у него времени не будет на подготовку к служению, на само служение.
1: Да.
0: То есть это вопрос такой сложный. И потом этих людей, которые, вот как апостол Павел, это единицы.
1: Угу.
0: Это же не то, что вот они там толпами ходят.
1: Да, это было единицы. Не так много.
0: Да. И угу. как бы каждый там по копейке выделил, и поддержка апостола Павла как бы есть, да?
1: Угу.
0: Но он говорит, но я не пользовался ничем таковым. То есть угу. он отказался от коринфян что-то получать. Почему? Потому что лучше умереть, нежели кто бы уничтожил мою похвалу. Ну, другими словами, он говорил так, что я не хочу от вас зависеть,
1: угу.
0: вот, для того, чтобы у вас не было соблазна думать, что я вот тот вот краснобай, который за гонорар к вам приехал. Я к вам не приехал за гонорар. Мне нужны не ваши деньги, а мне вы нужны. Мне нужны ваша верность Христу, ваше как бы, вот, подлинное христианство. Собственно, я для этого пишу, и в этом заключается смысл угу. моей проповеди. И вот он говорит, 19 стих, это как бы уже... финал. «Будучи свободен от всех, я поработил всем себя. Для иудеев был, как иудеи, чтобы приобрести иудеев. Там, для чуждых закона, как чуждых закона. В общем, для немощных, как немощный, чтобы немощных приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти немощных». И, другими словами, я не вашего ищу, а вас ищу. Поэтому я приспосабливаюсь как бы под вас, говорит апостол. Вы для меня главная ценность, а не то, что у вас есть. Не ваш гонорар. А вы сами, ваша вера сама по себе. И он в конце приводит этот пример спортсмена, что все подвижники или спортсмены воздерживаются от всего для получения венца тленного, а не тленного. Поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, боксеры, да?
1: Угу.
0: Но смиряю и порабощаю мое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть я отказываюсь от многих привилегий и благ, которые бы могли меня сопровождать в моей жизни, ради вас. Ради вашего спасения, чтобы не стать вам препятствием в вашем
1: обращении. То есть получается, что он в этом был и свободен, и в том самом момент был ответственен. То есть он ответственно подходил к своему делу.
0: Абсолютно точно.
1: И при этом он был свободным.
0: У него все время в голове были те люди, кому он служит.
1: Да.
0: Не он сам, а те, кому он служит. В этом был масштаб апостола. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные и важные размышления для нас.

Помните, свобода воли, как нож, может быть полезной и опасной. Любовь открывает нам, как правильно распорядиться своей свободой, чтобы она стала благословением для ближних.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя были преимущества.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
2: Ну давай хоть попробуем.
1: Нет.
3: Сегодня я, Сережа Сироткин,
2: и я, Маша Грачева,
3: будем говорить о правилах.
2: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
2: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
2: Совсем?
0: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
2: Да забрось ты его подальше, Сереж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
2: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
2: Метание телефонов. Такой чудесный спорт. Тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
4: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первая – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
5: Очень интересно и весело.
4: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
5: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
0: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше.
2: Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый.
0: Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
2: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
3: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
6: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
7: Нельзя драться, нельзя мусорить.
8: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не брать.
7: Дорожное движение, правила...
9: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
10: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть. Нельзя угонять машины.
11: Не надо уходить далеко от родителей. То ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
12: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
13: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
12: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
14: Я иногда раздражаюсь.
15: Но я думаю,

0: почему? Прям хочется сказать, прям, ну почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
1: Ну, я начинаю злиться.
2: Ну, гнев, если он мне не шает, то недоброту к нему.
3: То тогда я просто перестаю играть.
0: Ты всегда выполняешь правила?
3: Почти.
0: Иногда.
2: Да.
0: Нет.
1: Нет, не всегда.
0: Всегда?
2: Нет, не всегда.
1: Нет.
3: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
0: Да. Да, хочу.
3: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Да.
2: Да. Конечно, хочу.
0: А зачем нужны правила?
2: Ну, для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
0: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
2: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
1: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
0: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
3: Чтобы не было конфликтов никаких, то все было хорошо.
4: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
5: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
4: Я нарушил?
5: Ну да, не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
4: Ну дела, так и получается, он из-за меня разбился.
5: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
4: Интересно, чего же мы еще не знаем?
5: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
4: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
5: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
4: Богослов, конечно.
5: Тогда вперед за правилами.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
7: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
6: А о чем написано в этой книге?
7: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
6: А какие правила написаны в Библии?
7: На самом деле в Библии очень много правил, но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
6: А для чего нужны правила?
7: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правило. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно, что согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какой-нибудь он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например,

0: говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?

0: говорю неправду. Ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Даже ты мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила. Если человек, водитель, вдруг решил, не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
2: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
2: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
2: А очень просто. Смотри.
3: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанишваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
4: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
3: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
5: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну дела.
2: Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай.
1: Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними.
2: Так просто?
1: Да.
2: Ну дела.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Это мой друг, зайчик Клевер.
0: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
1: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
0: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
1: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
0: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
1: Нет. Когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
0: А, получается, она тебе его и вернула.
1: Ага, просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила. Потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.
0: Да, друзей не бросают, их беречь надо.
1: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
0: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
1: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
0: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно, о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый день.
1: Маш, а я ведь тоже твой друг?
0: Конечно, еще какой.
1: Получается, и у меня как будто бы день рождения.
0: Ну да.
1: И подарок будет?
0: Да. Открывай коробку.
1: Пакет, карандаш.
0: Еще и вода.
1: Вот так подарочек.
0: Ангелиш, этот подарок впечатление, фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
1: Да.
0: Здорово, да?
1: Ага.
0: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
1: Будет наводнение. Я сейчас.
0: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
1: Ага. Вот это да, удивительно.
0: Ну что, порадовала я тебя?
1: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
0: Да, друзья они такие, всегда радуют и помогают в трудные времена. Сегодня наша взаправдышняя история именно о такой дружбе.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу, и царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».

0: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
1: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан Давиду.
0: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
1: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
0: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
1: «Давид настоящий герой! Он победил огромную армию!»
0: Разозлился Саул, что народ хвалит его, и сказал сыну своему: «Нужно убить Давида!»
1: «За что ты хочешь убить его? Он ведь спас нашу страну от врагов и верно служит тебе!»
0: И закричал царь: «Если оставить Давида в живых, тогда он станет царем, а не ты! Приведи его сюда быстро, негодный сын!»
1: И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой!» И друзья заплакали из-за разлуки.
0: «Как же мне не хочется расставаться с тобою!» – ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
1: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают друг другу.
0: Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
1: Он ему тоже сделал подарок, как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
2: Ух ты, здорово! Какая красота! Спасибо вам!
0: Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
1: Читать друг другу?
0: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
1: А где взять лабиринт?
0: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
1: А можно я тоже порежу?
0: Конечно. Держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так. Ух ты! Они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
1: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
0: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
1: Вот еще.
0: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо слаженно работаем? Mm-hmm. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так вот, чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
1: Вот тут еще желтенькие.
0: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все. Осталось только слово «выход» написать. Так. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру «Найди выход»?
1: Давай.
0: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
1: А можно я попробую?
0: Конечно, держи.
1: Так.
0: Ой, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Ну что получается? Убегает, убегает, убегает.
1: Стой, подожди.
0: Ну, давай, давай, давай в другую сторону.

0: Все.
1: Ура!
0: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
2: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на Земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на Земле называет своими друзьями. С ним можно разговаривать, рассказывать ему свои секреты.
0: А он всем людям помогает.
2: Как и положено друзьям. А нам пришло время сказать вам до свидания.
0: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, спискам 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип, и последних глав Откровения вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописях Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
4: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
3: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была препинания.

0: приблизительный, передающий смысл, не всегда полный, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в деснице, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали слово, букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-нибудь хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавленная, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик – 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривают.

0: оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс середины 4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Эрасмус Роттердамский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Эрасмуса Роттердамского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами в достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух – едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в древних, в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает...

0: влияет, это абсолютная идентичность разных, самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19, еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения Иоанна, дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него вместо... И в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено слово «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. Дерево жизни, книга жизни. То есть, если человек не записывает книги жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре». «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой». «Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
0: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
2: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. –

Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу».
1: Ропот, недовольство своим положением, восстание против обстоятельств, людей и Бога. Несмотря на чудесное избавление из египетского рабства, израильтяне на пути в землю обетованную неоднократно проявляли недовольство и неверие, роптали и восставали против Бога и поставленных им руководителей. В книге «Исход» рассказывается о недовольстве народа из-за недостатка воды и пищи. И это несмотря на то, что любящий Бог являл им чудеса, подавал еду в виде манны, давал воду из скалы, их одежда и обувь за все время странствований в пустыне не ветшали. Попытки людей управлять Богом при помощи ропота приводили к трагическим последствиям. В 11 главе книги «Чисел» ропот народа вызвал гнев Божий в виде истребляющего огня, который утих только после молитвы Моисея. В 16 главе книги «Чисел» восстание Корея, Дафана и Аверона против Моисея и Аарона закончилось тем, что земля разверзлась и поглотила мятежников. Служение Христа в Новом Завете вызывало ропот фарисеев и книжников, которых не устраивало то, что Он принимает грешников и ест с ними. Сильнейшее недовольство иудеев вызывали заявления Христа о своей божественности, как это видно из 6 главы Евангелия от Иоанна. Апостол Иуда в 16 стихе своего послания отмечает, что вечно ропщущие, всегда и всем недовольные люди идут на поводу у своих похотей. Апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам призывает не роптать и не искушать Христа, чтобы не повторить судьбу умерших в пустыне евреев. Мятежному духу Библия противопоставляет доверие Богу и смирение, готовность перенести Ему в молитве свои печали и принять Его волю.
0: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

0: Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами во время Второй мировой войны, около 1,5 миллиона составляли дети. Но небольшой части взрослых и детей удалось спастись благодаря мужеству и самоотверженности людей, которые не отказались от обреченных на убиение. Среди таких людей была и эта женщина, о которой будет наш рассказ сегодня. Она рисковала жизнью ради спасения ближних, но никогда не хотела, чтобы ее называли героиней. Она всю жизнь жалела о том, что сделала слишком мало. Ирена Гжижановская в замужестве с Эндлер родилась 15 февраля 1910 года в городе Отводск под Варшавой. Ее отец был врачом. Он лечил преимущественно евреев-бедняков, которым другие доктора отказывали в помощи. Ирене было 7 лет, когда умер ее отец от цепного тифа, заразившись от пациентов. Позже Ирена часто вспоминала напутственные слова отца, сказанные незадолго до смерти.
1: Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать.
0: После смерти отца представители местной еврейской общины предложили платить за образование девочки, пока ей не исполнится 18 лет. Енина, мать Ирен, знавшая о нищете евреев, отказалась от их великодушного предложения, но сказала о нем дочери. Это произвело на Ирену сильное впечатление. В 1920 году мать и дочь уехали в Варшаву, где Енина, чтобы как-то выжить, изготавливала бумажные цветы и вышивала салфетки. В довоенной Польше к евреям относились плохо, но многие поляки вставали на их защиту. Одной из самых отважных была Ирена. В университетах Польши на последних рядах аудитории в 1930-е годы устанавливались особые скамьи для еврейских студентов, так называемое гетто Лавкове, скамеечное гетто. Ирена и ее единомышленники в лекционных залах Варшавского университета намеренно садились на скамьях для евреев. А когда националисты избили еврейскую подругу Ирены, она перечеркнула в своем студенческом билете печать, которая позволяла ей сидеть на арийских местах. За это ее отстранили от учебы на 3 года. Ирене Сендлер было 29 лет, когда гитлеровская Германия вторглась в Польшу. Нацисты загнали варшавское гетто площадью в 4 квадратных километра почти 500 тысяч евреев, детей и взрослых. Условия их проживания были чудовищными. Ежемесячная порция хлеба на человека составляла 2 килограмма. Каждое утро Ирена видела еврейских детей, просящих на улице кусок хлеба. Вечером, когда она возвращалась домой, эти дети уже были мертвы.
1: Это был настоящий ад. Люди сотнями умирали прямо на улицах.
0: Ирена Сендлер устроилась в отдел соцобеспечения муниципалитета столицы и тайком носила обитателям гетто еду, лекарства и одежду. С марта 1943 года в газовые камеры концлагеря Треблинка из варшавского гетто каждый день уходили переполненные поезда. За 5 месяцев там было уничтожено 300 тысяч человек. Но многих голод убивал раньше. Ликвидация гетто продолжалась целый год. В Варшаве оставляли только подростков и молодых людей, работающих на военных заводах. Для уничтожения евреев у фашистов было 2 надежных соратника – тиф и голод. Нацисты опасались возникновения эпидемии и разрешили медработникам из Варшавского управления здравоохранения контактировать с евреями. Ирена устроилась туда на работу. Эта законная лазейка позволила ей спасти многих евреев. С 1942 года польская подпольная организация помощи евреям «Жегота» содействовала Ирене Сендлер в крупномасштабной акции по спасению еврейских детей. Ирена действовала под псевдонимом Иоланта. Она знала людей в гетто, это послужило ей хорошей базой для успеха акции. Ирена организовала тайную переправку детей в возрасте от нескольких месяцев.

0: месяцев до 15 лет из Варшавского гетто на волю.
1: Сэндлер действовала не одна. Во всех рассказах о ее деятельности в гетто упоминаются и другие люди. Известен шофер грузовика, в кузове которого вывозили малышей. У шофера была собака, он сажал ее с собой в кабину. Как только шофер видел немцев, он безжалостно нажимал собаке на лапу, и та, бедная, заходилась жалобным лаем. Лай должен был заглушить плач, если бы он в этот момент раздался из кузова. Собаки быстро учатся, и скоро она уже поднимала лай по первому движению ноги хозяина.
0: Помогали спасать детей медсестры, волонтерки. Они давали малышам небольшую дозу снотворного и вместе с трупами вывозили их в город. Был также знаменитый трамвай номер 4. Его называли «трамвай жизни». Он курсировал по всей Варшаве и делал остановки в гетто. Медсестры прятали малышей в картонные коробки под его сиденьями и заслоняли своими телами. Детей выносили также через канализационные коллекторы. Один раз Сэндлер даже спрятал ребенка у себя под юбкой. Старших детей проводили тайными ходами через здания, окружавшие гетто. Операции были рассчитаны по секундам. Один спасенный мальчик рассказывал.
1: Затаившись, я ждал за углом дома, пока пройдет немецкий патруль. Потом, досчитав до 30, стремглав бежал на улицу к канализационному люку, который к этому моменту открыли снизу. Я прыгнул, и по канализационным трубам меня вывели за пределы гетто.
0: А еще детей вывозили из гетто в мусорных мешках и в тюках с отбросами и окровавленными бинтами, предназначенными для городских помоек. Именно так в корзине с мусором вывезла Ирена из гетто в июле 1942 года свою приемную дочь, Эльжбетту Фицовскую. Ей тогда не было и 6 месяцев. Родители девочки были уничтожены нацистами. Впоследствии спасенному ребенку пришлось сменить имя и семью. Она рассказывала.
2: Без Сэндлер я бы не выжила. Самой большой травмой для меня было осознание того, что женщина, которую я всю жизнь любила как мать, на самом деле моей матерью не является.
0: Ирена Сэндлер вспоминала, перед каким страшным выбором ей приходилось ставить еврейских матерей, которым она предлагала расстаться с их детьми.
2: А они спасутся? Этот вопрос я слышала сотни раз, но как я могла на него ответить, когда не знала, удастся ли спастись мне самой? Никто не мог гарантировать, кто выйдет из гетто живым. Я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался расстаться с ребенком, а мать нет. Крики, плач. Наутро часто оказывалось, что эту семью уже отправили в концлагерь. Да, настоящими героинями были именно эти матери, которые доверяли мне своих детей.
0: Все знали одно. Если дети останутся в гетто, они наверняка погибнут. Детям давали новые имена и размещали их в женских монастырях, в сочувствующих семьях, приютах и больницах.
2: Никто никогда не отказывал мне в том, чтобы взять еврейских детей, которых нужно было приютить. Однажды один мальчик, которого я передавала в польскую семью, после того, как он несколько месяцев провел в детском доме, где за ним присматривала монахиня, спросил меня, сколько мам может быть у человека? Ведь действительно, все заботившиеся о нем были для него мамами.
0: Устраивать на воле детей помогал Союз помощи евреям Жигота, который взял в течение 43-го года на свое содержание 4000 взрослых и 2500 детей. Всего Жигота спасла около 80 тысяч евреев. Ирена Сэндлер рисковала собственной жизнью, жизнью своей матери, поскольку помощь евреям считалась преступлением и каралась смертью. На каждого ребенка Ирена заводила карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя, а также адрес приемной семьи или номер детского дома –

0: была целая система спасения, которая работала в самом центре отчаяния, безнадежности, голода, мрака и уничтожения. 20 октября 1943 года по анонимному доносу Ирену Сендлер арестовали. Обозреватель «Новой газеты», который исследовал биографию Ирены, Алексей Поляковский, писал.
1: Она не только не выдала никого, она еще и не разучилась улыбаться. Все, кто с ней встречался, пишут, что она всегда улыбалась. На всех фотографиях на ее лице была улыбка.
0: Нацисты держали Ирену в тюрьме 3 месяца, а потом приговорили к расстрелу. Тогда подполье вышло на кого-то из высших гестаповских офицеров и подкупило его. Ирену отпустили, официально объявив о ее смерти. Подполье снабдило ее документами на другую фамилию. И до конца войны она прожила, прячась, но продолжала помогать еврейским детям. После войны Ирена Сендлер продолжила работу в социальном патронаже. Она создавала приюты для детей и старых людей. Ею был создан Центр опеки матери и ребенка. Мир, к сожалению, мало знал об Ирене Сендлер до 1999 года, когда несколько девочек-подростков из штата Канзас в Соединенных Штатах открыли ее историю. Девочки думали, что Ирена умерла, и искали, где она похоронена. К своему удивлению и восторгу они обнаружили, что она живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась более 200 раз в Соединенных Штатах, Канаде и Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирену в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирены известной всему миру. Меган Стюарт так описала первую встречу с Иреной Сендлер.
2: «Мы вбежали в комнату и бросились обнимать эту женщину. Она же просто взяла нас за руки и сказала, что хотела бы послушать про нашу жизнь. Лиз Кэмберс восхищенно сказала: «Сендлер, мы так любим вас. Ваш героический поступок является примером для нас. Вы наш герой». Тогда эта маленькая старушка в инвалидной коляске, ростом меньше 1,5 метра, ответила: «Герой тот, кто совершает выдающиеся поступки. А в том, что делала я, нет ничего выдающегося. Это обычные дела, которые нужно было выполнять».
0: Для бывшего посла Израиля в Польше, профессора Шиваха Вайса, Ирена Сендлер была воплощением праведников мира. Он писал:
1: «Она наверняка спросит у Бога: „Господи, где ты был в те ужасные времена?“ И Бог ей ответит: „Я был в твоем сердце“».
0: Ирена Сендлер показала своей жизнью, что главное – это помощь другому человеку. Оценить то, что сделала эта женщина для тысяч еврейских семей, невозможно. И неважно, что только через много лет после войны люди почтили ее с помощью различных наград. Самое главное – это благодарные сердца тех, кому она помогла. Это не только спасенные жизни, это вера в доброту, сострадание и надежда, что в этом грешном мире не все потеряно, что в этом мире была, есть и будет любовь.

Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов,

0: отца моего, не делайте домом торговли. При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Все четыре евангелиста приводят рассказ об изгнании торговцев из храма. Но у евангелиста Иоанна это происходит в начале служения Христа, а у других евангелистов – одно из последних его деяний, ставших причиной его смерти. Особая значимость этого сюжета в том, что Христос, согласно синоптическим Евангелиям, впервые всенародно провозгласил себя Сыном Божиим, назвав Бога своим Отцом. Мы видим картину испанского художника греческого происхождения. Он родился на острове Крит. Его имя трудно для произношения даже для нашего русского языка, близкого к греческому – Доменикос Теотокополос. Ну а для испанцев это было абсолютно непроизносимо. Поэтому в Испании, где он жил и состоялся как великий художник в конце XVI – начале XVII века, его стали называть «Эль Греко», или в переводе с испанского попросту «грек». Когда впервые смотришь на картину «Эль Греко» «Очищение храма», то кажется, что она будто поражена электрическим током. Непропорциональные парящие в воздухе фигуры с вытянутыми аскетичными лицами и телами, похожие не то на языки пламени, не то на подтаявшие свечи. Этот стиль не спутаешь ни с чем. Художник использует динамичные, яркие, спорящие друг с другом краски. А еще кажется, что руку Эль Греко всегда легко определить по рукам его героев. Какую бы его картину вы ни рассматривали, ваше внимание привлекут руки или даже целые узоры, хороводы рук, длинные тонкие пальцы и скупые жесты, которые говорят в тысячу раз красноречивее отрешенных лиц. Исследователи полагали, что особая манера письма – результат наложение на византийскую технику иконописи, которую художник овладел еще на родине, на православном Крите, приемов, которым он обучился в католической Италии. И не принимали во внимание то, что теперь представляется очевидным. Эль Греко пытался уловить и изобразить внутреннее устройство человека и человечества и легко жертвовал внешней достоверностью в погоне не за фактами, а за чувствами, за смыслами, сутью, как земного, так и космического, божественного. Давайте рассмотрим персонажа на его картине. В центре композиции мы видим Христа в традиционной красной тоге и голубом плаще. В руке у него бич из веревок. Кстати, только в Евангелии от Иоанна упоминается эта деталь. Здесь Иисус яростно набрасывается на продавцов за тот шум и гвалт, который они устроили в стенах Дома Божьего. Месте, предназначенном для молитвы к Богу. Месте, где людей охватывает священный трепет перед Его святым именем. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Вместо торжественности и молитвенного шепота – мычание скота и блеяние овец. Вместо кротости и искреннего раскаяния, святого поклонения и мольбы – торговля. Художника привлекала возможность передать динамизм происходящего. Разбегающиеся животные, защищающиеся и увертывающиеся от ударов торговцы, перевернутые столы. Проницательным взглядом Иисус окинул оскверненный двор храма. И все увидели Его, священник и старейшина, фарисей и язычник, с удивлением и трепетом смотрели на Него, стоящего перед ними в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой

которых он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к нему ближе других, отпрянули от него. Настолько им позволила толпа. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой. Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано, — сказал он, — дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было, как огонь поедающий. Властно он повелел: «Возьмите это отсюда». В этой сцене Христос явил свою божественную природу и силу. Он действует, как власть имеющий. А по другую сторону от Христа изображены его ученики. В тексте Евангелия указано, что ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И мы видим наблюдающих и размышляющих о действиях Христа учеников. Иисус пылает огнем всепоглощающей ревности о славе Отца. И это заставляет учеников вспомнить слова из Псалма 68. Для Иисуса честь и слава Отца – это краеугольный камень, на котором и созидается все поклонение. Особенно важнейший показатель искренности этого поклонения – поведение в храме, где непосредственно присутствует сам Бог. Художник противопоставляет эти группы персонажей в соответствии с символикой пространства по левую и правую руку от Христа. Изгнание Христом торговцев из храма типологически подразумевает ветхозаветные изгнания, которые старыми мастерами включались, согласно средневековой христианской концепции, в данную сцену. Так, Эль Греко, в частности, в качестве одного из барельефов слева на стене храма изображает сюжет изгнания Адама и Евы, бога из рая. Справа на стене мы видим барельеф с ветхозаветной сцены принесения Авраамом жертву Исаака. Это прообраз будущей жертвы Христа. Как только что облаченный властью царь, Христос спешит противостоять вероотступничеству Израиля и напомнить о необходимости вновь покориться Богу. В конце своего служения Христос говорит об окончательном опустошении официальной религии и ее повороте назад, к самовосхвалению, самодостаточности и пустому буквоедству. Исходя из этого, он объясняет необходимость своей жертвенной смерти. Этот сюжет значил для художника в его время очень многое. В 1600 году, когда была написана картина, в эпоху Реформации, в очищении храма Иисусом Христом усматривали аллюзию на лютеровское осуждение практики продажи папских индульгенций. Мы знаем, что Эль Греко жил в католической Испании с жесткой системой инквизиции, в Испании, охваченной идеями контрреформации. И обращение художника к такому сюжету, несущему глубокие реформаторские смыслы, создавало для него большие риски. Надо сказать, что его не раз приглашали на суды инквизиции, обвиняя в еретических смыслах его картин. К сюжету очищения храма обращается и великий голландский художник Рембрандт, живший в протестантской стране. В его небольшой картине 1626 года, хранящейся в Музее искусств имени Пушкина в Москве, почти нет пространства для описания внутреннего помещения храма. Похоже, что художника мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами холст тесной и подвижной толпой.

Пой. Это ранняя работа мастера. Герои на картине Рембрандта не позируют, они живут. Художника влекут такие моменты бытия, когда человеческие переживания проявляются с наибольшей силой. Поэтому лица героев картины переданы с большой тщательностью. Какой контраст между мощным обликом Христа, полного негодованием против нарушающих святыню храма, и трусливыми действиями торгашей, бегущих от поднятой руки его. Менялы на картине с жадностью хватают свои деньги и пытаются увернуться от ударов хлыста. Их лица переданы художником скрупулезно, эмоции подчеркнуты. Для этого периода в творчестве Рембрандта вообще характерны резкая жестикуляция, экспрессивная мимика персонажей. Но в этом открытом выражении чувств и явной драматизации эпизода есть нечто новое, что отличает молодого мастера от всех остальных. Все в его картинах предельно просто и реалистично. Его библейские герои напоминают простых людей его времени. Ему кажется, что это наилучший способ выразить тот конфликт между добром и злом, который он наблюдает и в современной жизни. На более позднем афорте Рембрандта 1635 года «Изгнание торгующих из храма» отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика, жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. Христос изображен на втором плане в центре. Его фигура крупная и могучая, облачена в длинную до пола одежду. А вокруг два десятка торговцев. Они уворачиваются от ударов разгулявшегося над их головами бича. И что интересно, сияние, которое обычно пишут над головой Иисуса, изображено над руками Христа, сжимающими наказующий бич. На переднем плане мы видим уже опрокинутый негодующим Христом стол менял. Золотые монеты катятся вниз, справа от стола покачнулась бочка, сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык. И погонщик, обессилев, падает навзничь. Один из менял прячет кошелек за пазуху, пытаясь бежать, не замечая, что вот-вот на него обрушится град ударов божественного кнута. Еще одна сцена разворачивается на правой стороне переднего плана. Торговец гонится за улетающим голубем и падает на живот, а его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Так жанровые, то есть бытовые элементы проникают у Рембрандта в евангельские сюжеты. На афорте мы видим, что в то же самое время, в глубине, справа, на возвышении, спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Интерьер храма освещен свисающим с потолка светильником. Мы видим арочные проемы, уходящие в глубину колонны. А справа свет врывается в храм с самого дальнего плана из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей. Я думаю, что мы понимаем, почему Христос являет такую ревность о храме. Конечно, не ради того, чтобы защитить его красоту. Картины и афорты, изображающие очищение храма, дают нам возможность лучше понять и служение Иисуса, и процесс становления его учеников. Как и прежде, Иисус поступил решительно. Деяние Иисуса наглядно показывает нам необходимость противостояния злу, даже в любых бытовых проявлениях, и необходимость сопротивления силам, затмевающим славу Божью в нашей жизни.

0: Очень интересный вопрос хотим мы с вами сегодня обсудить. Для чего нужна церковь? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, какую роль оно играет в нашей с вами жизни сегодня. И рассуждаем мы по книге «Деяния апостолов», 11 глава. Лен, вот хочу тебя сначала спросить, задать тебе этот вопрос. Для чего нужна церковь? Как ты считаешь, у тебя 30 с лишним лет стажа в церкви христианской?
1: Ну да, опыта. Угу. Общение с Богом, общение с братьями и сестрами. Но, во-первых, мы вот в начале «Деяния апостолов» читали, что Бог прилагал спасаемых к церкви.

0: То есть, а уже у Павла потом мы читаем, что церковь он сравнивает с телом Христовым, главой которого является сам Бог. И Петру он когда говорил, да, что ты камень, и на основании камня я эту церковь как бы создам. Господь создает церковь. Вот. Другое дело, что у нас много церквей и много деноминаций. И главой какой же церкви является Бог? Вот это как бы вопрос для нас. Но я думаю, что Господь действует в жизни каждого человека, то, как мы говорили, да? То есть Христос через Духа Святого действует в каждом из нас. И там, где собраны во имя Христа, где собраны те, кто движимы Духом Святым, да, то это сообщество и является, то есть это церковь, это общество людей, объединенных Духом Божьим во славу Отца и Сына и Духа Святого. Ну, я думаю, что любое может считаться именно той церковью, которую основал Христос, если все основано на Христе, на Слове Его, во имя Его и во славу Его.
1: Спасибо большое, Лена, за такой развернутый ответ и много библейских текстов, в которых используется именно вот слово «церковь». Коля, как мы в книге «Деяния апостолов» в 11 главе вот находим ответ на этот вопрос, для чего нужна церковь?
2: Вот то, что Петр идет в Иерусалим, как мы читали в 11 главе, к другим апостолам, и им доносит весть, это говорит о том, что ему крайне важно было поделиться с апостолами, то есть с церковью, что ли, с основателями церкви.
1: Но ведь тогда еще вот слово «церковь» даже и не было использовано, и слово-то «христиане», по-моему, еще не использовалось, да?
2: Ну да, это христиане впервые применили к верующим в Антиохии, в Сирии, то есть, опять же, не в Иерусалиме, а где-то в задворках Иудеи. А церковь, она, да, она фигурирует название это в посланиях в Павловых. А то, что вот в книге Деяний мы видим общество, что здесь апостолы, ученики Христа, им дано, вот, дано такое повеление, идите научить все народы, Евангелие от Матфея заканчивается таким. То есть это, этому обществу дана власть быть чадами Божьими. Им даны дары Духа Святого, и они должны были этим всем делиться, то есть распространять дальше, дальше. Вот этим должна заниматься церковь по велению Бога и по его видению, что ли. То есть определенные группы людей, которые поверили во Христа, доверились ему, которые получили дары Духа Святого, в которых сам Христос вошел, как в тело, и теперь руководит всем движением. Вот для этого нужна церковь.
1: Вот она еще раз, действует. Тело Христово, вот то, что Лена в самом начале сказала, да, это библейский термин, это слова апостола Павла, что церковь – это тело Христово, а глава ее – Христос.
2: И вот когда апостолы выслушали Петра и свидетели, пришедшие с ним, что и с язычниками то же самое происходит, что и с ними – то есть дары Духа Господь посылает и язычникам, и они получают их. И они успокоились, и вот такое провозгласили, что, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Вот это было для них такое свидетельство, очень, очень такое, ну, сильное. Они этому доверились, они поверили, да, что Бог действует среди язычников тоже. И потом они дальше стали действовать. Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшую после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Мы подчеркнули тогда, вчера, да, что, то есть в той программе, которую мы раньше записывали, что не дошло до них до конца все-таки, до апостолов.
1: Что? А может быть, причина, что они боялись, что они считали, что иудеи воспримут, а к другим они боялись обращаться. Тоже ведь, наверное, возможно.
2: Может быть, не время они считали еще это для этого. Давайте начнем тогда с...

0: иудеев, они легче воспримут, потому что они знают Писание, читают в синагогах Писание. Да, язычники-то они не образованы.
1: Что они легче воспримут христианство. Вот.
2: Но да. И было место, где собираться. То есть были синагоги, где можно было собираться, читать Слово Божие и проповедовать. Это было тоже одно из условий, которое, ну, способствовало тому, что они проповедовали иудеям.
0: Ну вот интересный следующий текст, 20-й. «Были же некоторые из них, то есть из иудеев, киринейцы». Это издалека. Иудеи где-то на периферии жили, в Кипре, в синагогах ходили, да?
1: В рассеянии, да?
0: В России, так, это и были иудеи по синагогам в языческих странах. Но это были иудеи. И вот они, придя в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам.
1: Уже не иудеям.
0: Благовествуя Господа Иисуса Христа.
1: То есть это уже язычники.
0: До них быстрее дошло почему-то, до этих иудеев, которые на периферии жили.
2: Ну, потому что они жили среди этих людей.
0: Ну, как-то они, может быть, легче это восприняли. Не так были они опутаны вот всеми этими предрассудками, как в Иерусалиме. Близ храма, близ там верхушки там религиозной. Не такое влияние было по периферии. И написано дальше. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу».
1: Если вот вы представляете, что христианство, оно начиналось буквально... Ну, во-первых, оно начиналось просто с Христа, с которым бы шли апостолы. Да? Их было не так много. Апостолов было 12, учеников было всего лишь 70. И вот как христианство стало разрастаться, да, как оно стало увеличиваться. То есть люди эту весть, вот спасение во Христе, спасение через жертву Христа, вот они воспринимали это именно так, что церковь росла и развивалась, количество верующих увеличивалось.
0: Интересно, что между понятием истины и принятием истины все-таки лежала тогда у учеников огромная пропасть. Разумом они понимали, да, что это так, что язычников Бог тоже спасает, что им дает покаяние в жизнь. Но вот чтобы принять это, чтобы жить по этой истине, у них еще не хватало духу.
1: Ну, для нас ведь тоже характерно, да, одно дело понять, а другое дело с этим согласиться, это принять, да?
0: Ну да. И должно было какое-то вот время пройти. Ученикам нужно было время, чтобы это все переосмыслить. Вот так вот. И вот ввинтиться, что ли, вот такую жизнь. Чтобы жить все-таки по этой истине, чтобы идти к язычникам, общаться с ними, за одним столом сидеть с ними. Это для них было дикостью. И все это нужно было преодолевать. Но сразу вот так оно не происходит, ничего. Да даже у того же Петра, вот, несмотря на то, что вот он вроде бы донес вот такую весть, да, Бог языческого благословил, он там, потом у него с Павлом проблемы возникают, да, в той же Антиохии, где он там сторонница язычников, иудеи пришли, и он от них начал, от язычников, подальше держаться, как бы не осудили его иудеи из Иерусалима. То есть вот это все вот сидит все-таки в человеке, который исполнен такими предрассудками религиозного характера. И мы говорили, что борьба с предрассудками вот церковь ведет с самого начала, вот самого, и до конца своего. И сегодня, наверное, эта борьба не закончена. Потому что вот эти все религиозные штампы, они гробят христианство, если честно говорить.
1: Ну, и они свойственны людям. Вот мне кажется, я не знаю, права я или нет, что все-таки в основе этого лежит вот гордость. Когда человек считает, что он точно знает, как надо, и считает, что так можно требовать и от других. То есть, когда он не допускает того, что у него ограниченное понимание, что Слово Божье шире, что Бог больше, чем то, что мы понимаем. И в другом человеке как-то может иначе это проявляться. Вот. То есть, вот мне кажется, что все-таки гордость в основе этого лежит.
0: Тем не менее, Господь все равно, вот рука Божия на вот этих людях все равно, со всеми их предрассудками, предубеждениями, да. Бог понимает прекрасно, что мы просто персть, мы просто люди, и люди вот слабые, очень, очень уязвимые.

0: он это все прекрасно понимает и учитывает. Тем не менее, руку свою не отнимает и не наказывает, не грозит нам пальцем, ай-яй-яй, там неправильно. Он руку свою не отнимает, но продолжает вести. И вот интересно, что мы здесь прочитали, что после гонений, да, церковь пошла проповедовать в Антиохию, там, в другие страны, Финикии, Кипра. Бог не останавливается в своем движении, что ли. И он не хочет, чтобы мы останавливались. Если мы где-то останавливаемся в росте, в духовном, там, в принятии Божьей истины и в осмыслении ее, в творении в своей жизни, если мы в этом останавливаемся, то Бог нам дает так называемого своего божественного пинка, чтобы мы продолжали дальше.
1: Это твоя такая метафора.
0: Вот такая, да, метафора такая. Очень принято, да, у нас в обществе такое. Но вот Богу пришлось это сделать с церковью в Иерусалиме. Они не хотели никуда идти. Им не нужно было ни Сирия, ни там Кипр, ничего этого не надо было. И Богу пришлось допустить гонения в Иерусалиме. Вот те, в которых участвовал апостол Павел.
1: Пока он еще был Савлом,
0: пока,
1: да?
0: Он еще был Савлом, да. То есть церковь стала рассеиваться из Иерусалима, уходить оттуда. И таким образом они появились и в Сирии, и в Антиохии, и в Кипре, и на Финикии, и так далее, и так далее. И проповедовали слово. «Была рука Господня, и великое число, уверовав, обратилось к Господу», как мы читаем здесь. Вот опять же, рука Господня, как это проявлялось? Вот рука Господня. Мы читаем много о рукоположении в это время среди апостолов. То есть возлагали руки, и человек получал дар Святого Духа. Как мы уже читали с вами, помните про Симона, да? Такой был иудей Симон Волхв. «Дайте мне тоже дар такой, чтобы я мог возложить руку», и человек получал Духа Святого.
1: Он, по-моему, даже деньги хотел за это заплатить.
0: Да, да, я готов был купить эту любую сумму, скажите только сколько.
1: То есть он совершенно не понимал, что такое дар Святого Духа.
0: То есть вот, что такое рукоположение? В современном понимании это, наверное, обретение... то есть человек после этого обретает какую-то должность или... положение, или статус, или авторитет.
1: В церкви,
0: да. Но вот во времена апостолов через рукоположение передавалась сила Духа Святого. То есть человек получал дары, исцеление или там языков, или чудотворение, или пророчествование. Вот, то есть рука Господня вот как раз в руках человеческих, она вот так вот притворялась, что ли, в жизнь духовные дары, которым Бог наделял людей в церкви. И они совершали чудеса потом, после того, как получали дар Святого Духа. И это было видимо. Вот посмотрите, что дальше. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию». Кстати, вот понятие церкви, да, вот мы говорили, вот оно где уже тут, в 11 главе. «В церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Иди-ка ты разберись, что там происходит». Опять же, Петр так свой сделал доклад им, да, да, приняли, да, поверили.
1: Язычники.
0: Но не язычники, а апостолы.
1: Ага.
0: Они приняли доклад Петра. Да, да, да, хорошо, видно, и там Бог дал язычникам покаяние в жизнь. Но это нужно было притворить в жизнь. И вот когда дошел до них следующий слух, опять же, что-то там в Антиохии теперь творится, там какое-то похожее что-то, посылают Варнаву разбираться. Иди-ка посмотри, там, что там творится. Он прибыл и увидел благодать Божью. Вот как это можно увидеть? Увидеть благодать Божью.
1: Увидел благодать Божью, снизошедшую на язычников?
0: Он увидел благодать Божью, которая там в Антиохии делала свое дело, что ли. Делала что-то с людьми. Потому что ее так невозможно было увидеть по-другому. Только поведение человека. Как они себя ведут, что они делают, что они говорят, какие у них лица. Все вот это. И он увидел, что это благодать Божья. А почему он это увидел? Потому что через возложение рук на этих людей снизошла Божья благодать, Божьи дары, Духа Святого.

0: они, возможно, говорили языками там, и были все, все были радостные, то есть все были исполнены счастья и надежды.
1: Коль, давай напомним, мы неоднократно уже это упоминали, что один из даров Святого Духа – это говорение на иных языках. Говорение на тех языках, которых они до этого не знали, да? То есть говорение на новых иностранных языках. Для того, этот дар был необходим в те времена для того, чтобы весть Божья распространялась среди людей, говорящих на разных языках. Вот. То есть это был дар свыше, да?
2: Но вообще я вот просто вспоминаю, да, что великий этот дар, Господь говорил, как будут узнавать, что вы мои ученики, если любовь будет пребывать между вами. Да. Вот тогда и узнают, что вы мои ученики. И я думаю, что вот эта вот любовь, проявление любви Варнава как раз и увидел. То есть это убеждало его, что благодать присутствует, да, и вот апостол Павел вообще вот о любви пишет более как, но ярко, да, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть вот любовь, которая у Бога, да, агапе, это любовь, которая любит ни за что, которая любит потому, что ты есть, потому что ты, ну, как бы сказать, присутствуешь в его жизни, и ты можешь ему дать что-то, не получить от него что-то, а ему дать что-то. Mm-hmm. И вот эта вот любовь – это и доказательство того, что человек пребывает в любви Божией.
1: Mm-hmm.
2: Его, да, и его дух присутствует с тобой. Mm-hmm.
0: Ну да, под благодатью люди, конечно, радуются, у них всегда есть надежда, они не унывают, они не понурые там ходят, не унылые, и, конечно, помогают друг другу, потому что любовь, она как-то проявляется же, не просто я там говорю, да, что...
2: Да, да, люблю. Это именно в действии.
0: А любовь, как мы действия. Говорили, что Евангелие в действии, вот оно, Евангелие, да, в действии, да, вот, да. И любовь в действии, угу, должна происходить, конечно. И наверняка Варнава это все увидел. И понял, что ему тут одному не справиться.
1: Коля, вот у нас ведь называется наша встреча «Для чего нужна церковь?». Вот, Лен, то, о чем ты говоришь, это ведь вот одно из, что ли, одна из сущностей, да?
2: Да, да,
1: церкви.
2: Да, да.
1: То есть она нужна для того, чтобы мы Божьей любовью возлюбили друг друга и возлюбили бы весь мир.
0: Да, конечно. Это самое, наверное, главное. Потому что, не имея любви, это слова мои, как кимвал, будут звучать. И с другой стороны, и без слова тоже нельзя. Потому что церковь написана, что это есть столб и утверждение истины. Это значит, что церкви поручено донести Слово Божие. Как-то Господь такой изрек, по-моему, в псалмах. «Вы боги». Это он говорил своей церкви ветхозаветней. А почему вы боги? Потому что вам верено слово. Потому что вы должны его донести. Мое слово, говорит Господь, не ваше там, не 613 предписаний, а именно Божие, Евангелие. И вот вам поручено его донести. Поэтому вас будут считать богами, что ли, Богом. Потому что вы донесли Божье слово, и человек принял его, доверился ему и стал по нему жить, обрел благодать и получил дар Святого Духа, чтобы его развивать дальше, чтобы не останавливаться, и чтобы потом доносить, то есть, ну, расширять Царство Божие, как это, как написано, чтобы Царство Божие потом, в конце концов, заполнило всю землю. Вот это мечта нашего Господа Бога. И вот Варнава, он возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот этих людей, которые он видел в благодать находящимися, да, он видел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Ну, почему он убеждал держаться? Наверное, от Господа можно и отойти. Если, и такое возможно. Человек может разувериться, что-то на него такое повлиять. Так, какая-то, может быть, травма или трагедия, что он вот так вот в Боге разочарует. Сколько угодно таких случаев, кстати. И Варнава убеждает их, держитесь все равно, несмотря на

0: то держитесь Господа все равно, угу. что бы ни случилось.
1: И церковь помогает ведь в этом, да? То есть церковь помогает. Вот есть такое, по-моему, что вот, ну, несколько угольков, они долго хранят тепло, а если их разбросать по отдельности, то они быстро охладятся.
0: Да, еще с веником еще есть тоже. Угу. Что одну из веника вытащить, веточку...
2: Прутик.
0: Легко сломать, да, прутик, да. А когда вот веник ломать, это уже проблема. Так просто не возьмешь его. И вот когда церковь стоит не из одного человека, а из многих, то тогда, конечно, дьяволу не одолеть ее. И поэтому и Христос сказал, врата ада даже не одолеют церковь мою.
2: Да, да.
0: И вот он, о Барнаве сказано, что это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот такого именно послали апостолы человека, чтобы убедиться в работе Божьей. И приложилось, опять же написано, приложилось довольно народу к Господу. Все время подчеркивается, что приложилось народу к Господу.
1: Все приложилось, время, то есть добавилось.
0: Все время прикладывается, да, все время развивается, все время умножается. Вот эта идея умножения. Это Божья идея расширения Царства Божьего на земле. Оно расширяется, оно идет в наступление, о чем мы как-то говорили тоже. Это не оборона, это наступление, это разрушение дел дьявольских на земле, чтобы потом, в конце концов, мир был приготовлен к второму пришествию Христа, и Христос, придя, возьмет своих с земли.
2: Как Иисус говорил, да, что Царство Божие подобно закваске.
0: Да.
2: То есть то, когда закваску кладут в муку, то тесто вскисает и увеличивается в несколько раз. И он, ну, коротко сказал, да, но оно вот ясно, да. И вот здесь вот мы видим, что вот эта закваска действует в Царстве Божьем. Mm-hmm. То есть Дух Святой действует, и Царствие Божие расширяется. Оно становится mm-hmm. все больше и больше.
1: Это благодаря Церкви тоже.
2: Да, да.
0: А что же в это время с Павлом происходит?
2: Вот сейчас прочитаем.
0: Да. В 9 главе мы с ним расстались. И расстались так. Братья, это опять же апостолы Иерусалима, братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс,
2: да.
0: на родину. То есть слишком он рьяно взялся за дело.
2: Да, он тарсянином был, поэтому его в Тарс назад.
0: На родину иди, да, к себе. Почему они так с ним поступили? Ну, они не послали его проповедовать язычникам, они его отправили на родину, подальше. Чтобы ты тут не баламутил нам Иерусалим. Слишком уж тебя много шума и много там проблем возникает. Ну, как бы с нами тут ничего не случилось, что-нибудь не случилось такого, чтобы нас начали гнать и так далее, и так далее.
1: И... То есть они боялись иудеев. То есть выходит, что это все-таки ими руководило, да, когда они Павла отправили.
0: Но опять же, мы говорим, что вот идеальной церкви не бывает. И даже апостольская церковь вот такими вот вещами грешил, если так можно сказать, что были там и конфликты, и вот непонимание, и предубеждения вот разного рода. И вот против Павла, видите, такое тоже возникло мнение, что нет, нет, рановато слишком здесь, на Иерусалиме, вот такими вещами. Павла нужно отправить подальше. Пускай там пока побудет. Что он там делал в Тарсе, мы не знаем. Но вот в 24-м тексте 11 главы, которую мы читаем сейчас. «Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию». Вот он там в Тарсе находился. Послушно Павел находился в Тарсе. Он, нет, он не стал прикословить, он согласился. «Хорошо, в Тарс так в Тарс. Мне все равно, пожалуйста. Как вам, как вы пожелаете, как лучше для дела Божьего». И он там находился в Тарсе. Но когда пришел к нему Варнава, то он привел его в Антиохию. И вот дальше пошла история. Ну, она прерывается еще некоторыми событиями с Петром, но вот целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Вот Павел тут развернулся уже вовсю. Его привели в Антиохию. И вот тут столько народу, которые желают слышать Слово Божие, Слово Божие. И он видел искренность этих людей, видел, как это дело Божие развивается тут.

0: в Антиохии, как растет церковь. И он включился прямо с удвоенной, наверное, энергией сюда, здесь. Целый год собирались они и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.
1: Угу. Очень интересно, да? То есть уже существовали церкви и в Иерусалиме, и в других местах, да? А вот впервые слово христианство, оно возникло именно когда там апостол Павел проповедовал в течение года, и там Антиохийскую церковь уже впервые назвали христианской.
0: Почему вот именно Павел потребовался Господу, чтобы обращать язычников? Наверное, потому что язычники представляли собой как бы чистый лист.
1: А в Антиохии это были язычники?
0: Да, это Сирия, в общем-то. Угу. Это не иудеи даже.
1: Ну, то есть тут не говорится, что это синагога была, что это были иудеи, обратившиеся.
0: Написано, что собрались они в церкви.
1: В церкви.
0: Что за здание у них там было, где они собирались, непонятно.
2: Угу. Но здесь, наверное, церковь – это все-таки не здание, а собрание людей.
0: Ну, не было считано церковных зданий, да?
2: Да. То есть это не храм, это собрание людей, которые… Они же и по домам собирались во многих местах.
0: Угу. Скорее всего, это были домашние церкви.
2: Да.
0: То есть группа здесь, группа там. И вот Павел так вот курсировал в этим группам. И здесь проповедуют, тут проповедуют, там что-то еще делают, исцеляют, наверное, тоже. Все вот эти дары у Павла были, и дары исцеления, и дар проповедования. И самое-то главное, он был очень сведущ в Слове Божьем, вот в Торе, особенно вот во всех тонкостях учения. И когда, вот почему Бог избрал Павла? Он это все очень прекрасно разбирался во всех вот этих вот нюансах. И чтобы всех вот эти подводные камни, на которых приткнулись иудеи, избежать, он с чистого листа обучал язычников вот всем этим нюансам. То есть как бы, что вот смотрите, вот иудеи настроены здесь против Христа, а у тебя говорю, что вот оно о кресте как раз и говорит. Вот, например, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 21 тексте, Иисус сказал сам, сейчас найду, 10 глава, стих 21. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, таково было твое благословение“». Младенцы в данном случае язычники, которые с нуля начинают изучать Священное Писание. И от мудрых и разумных иудеев Христос как бы был утаен, что ли, если образ таким языком говоря. Потому что они вот этими всеми предписаниями, всеми правилами, они Христа просто закрыли от них. То есть, ну, от их сознания, от их понимания.
1: И ведь вот интересно, что они и в праздниках своих религиозных, и в служении ветхозаветного святилища, это же ведь все-все-все о Христе, это подробнейшим образом раскрывает план спасения. Вот не увидели они его там, да?
2: А Павел все-таки, скорее всего, он как раз и убедился, что Христос – это тот Мессия, о котором написано во всем Священном Писании.
1: Да.
2: Он убедился сам и вот смог убеждать и людей.
1: Язычников.
2: Да. Тогда же не было Нового Завета, был только Ветхий Завет. И уже после, как бы, Павел стал писать послания, да, к церквям. Поэтому вот именно на основании знания Священного Писания он и мог доказать, что Христос – это Мессия. Угу. Это тот, кто был послан еще и кто был еще от начала создания уже.
1: То есть он за всеми вот этими вот уже человеческими постановлениями он увидел, он понял значение или вообще весть Ветхого Завета.
2: Да.
1: Вот он понял по-настоящему. Поэтому он смог это все передать язычникам, да? Он понял весть о Христе, которая заложена в Ветхом Завете.

0: Завете.
1: Вот он не терял времени, наверное, в Тарсе, даром. Изучал Священное Писание. И во всех вот этих образах, во всех жертвоприношениях, во всех постановлениях, во всех вот все, что он там находил, он видел только одну личность. Христа.
0: Да. Он вдруг вот понял,
2: то есть
0: что
2: у него озарение произошло. Да, да. То есть вот это озарение, то есть у него слова ожили просто. Вот во Христе они стали живыми
1: и
2: для него.
1: Покрывало, он написал потом, покрывало это снимается Христом. Все. Ветхий Завет.
0: Покрывало вот с лица, с глаз.
1: С разума, да, с мозгов, там, с понимания твоего. Ты понимал так, да, вот иудеи понимают так, да, вот они ждут такого мессию, они вот ждут такого царя, освободителя, который римлян всех раскидает, там совсем другой мессия изображен в Ветхом Завете, оказывается. Это жертва же, это же жертва. Христос, вот она жертва, она на кресте принесена. И да Павел он все это, все больше, больше в этом убеждался, в конце концов он Писание вот так раскрыл, они были раскрыты для него именно таким вот образом. И Павел теперь все эти образы он воплощал в проповеди язычникам. И он говорил, что вот все вот это вот, все вот эти обряды, все жертвоприношения, там, священство, все они о Христе, все они о той жертве, которая принесена на кресте. Вот они о чем, о ком. Чтобы язычники избежали обряда верия, в конце концов. Во что церковь, к сожалению, потом погрузилась.
2: Да, и очень с головой.
1: Да, очень сильно. Вот Павел для этого был послан Богом к язычникам. Вот именно такой маститый богослов, знающий Тору от и до. Прям вот. И все это для того, чтобы язычники осознали себя Божьими детьми и дочерьми. Чтобы поняли, что они Божьи, они не брошены, они не дети какого-то Зевса там или Артемиды, да, они дети Бога живого, и Спаситель их Христос, и только Он. Вот эту весть Павел доносил им вот в течение, здесь вот написано, что в течение года. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И они, один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла.
0: Деньги они собирали?
1: Они собирали не только деньги, наверное, и провизию, потому что если про голод идет речь, да, то, наверное, прежде всего им нужна еда. И деньги наверняка были, да, и все, что, наверное, могли люди принести. Причем люди христиане. То есть это уже получалось так, что Антиохия помогает Иерусалиму. Уже серьезная помощь.
2: Проявление любви Божией.
1: И проявление любви Божией, да, и просто реальная помощь, чтобы они спасли свои жизни. Им вот такое поручение. И Павлу такое поручение было первое, что ли.
0: Это уже предназначение церкви, да? Чтобы люди помогали.
2: Да, да.
1: И про голод тоже. Вот. Опять вспоминаем мы ветхозаветные истории. Голод, когда Авраам ходил в Египет, да, был там тоже. Потом голод во времена Якова, патриарха. Пришлось братьям идти к Иосифу на поклон, да, помним вот эти истории все. Тоже голод был связан. Вот для чего Господь вот такое вот использует, что ли, такие вот события, как голод? Ну, наверняка это все имеет свой урок для церкви в том числе, и для тех, кто испытывает этот голод. Ну, наверное, голод для того, чтобы люди стали ближе к Богу, что стали бы полагаться на Него, реально, не просто вот я понимаю, я верю, что Бог есть, да, но я живу сам, а Бог сам. А тут у нас жизнь с Богом начинает соединяться. Я теперь только на Него и могу рассчитывать. Есть нечего. Как вот? Что мне делать? Я иду к Богу, потому что другого источника жизни нет. Я это начинаю понимать. Может быть, вот поэтому Господь вот такие вот. И потом...
0: И что делает Бог? То есть я иду к Богу, и Он тогда... обеспечивает меня,
1: а да? А вот в данном случае Бог дает поручение церкви. по

0: помогайте тем, кто испытывает голод. И получается так, что вот Иерусалим с таким пренебрежением, там, даже апостолы с некоторым пренебрежением относились к тем, кто живет в Антиохии, там, какие-то язычники, какие-то сирияне, там, да, ну, да, наверное, нам с ними, мы по иудеям лучше пойдем. А эти сирияне, эти язычники, они их спасают жизни вот, от голода.
1: Спасают жизни иудеев.
0: Они попадают теперь как бы в не в зависимость, да, но ну, действительно они в зависимости оказались от церкви Антиохии, от христиан, то есть. Угу. И те же иудеи, которые жили еще не христиане в Иерусалиме, и эти тоже, наверное, люди благословляли христиан, которые в Антиохии послали, угу. из Антиохии послали им такую вот поддержку и спасли их жизни от голода.
1: Угу. Это очень интересно, Коль, то, что ты говоришь, что почему Бог допустил голод, а вот для того, чтобы христиане из язычников помогли христианам из иудеев, которые, и чтобы ну, вот произошло понимание единства всех их во Христе.
0: И интересно, что перед тем, как наступил голод, Бог посылает пророков. То есть пророки чисто такой практический дар получается. Не просто там вот будущее предвещаем, да, а тут вот смотрите, что будет голод, готовьтесь. Угу. И мало того, готовьтесь спасать еще других людей. Угу. И сами, да, набирайте там вот, скапливайте сокровища, там, да, еду, запасайте все это. И запасайте еще не только для себя, а еще вот для них. У них будет гораздо сильнее, чем у вас все. И вот с такой вестью приходит Агав и предвещает духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Вот такая вот история под конец 11 главы, описана нам Лукой. И христиане поступили по Слову Божию, послали, сделали запасы и послали потом в Иерусалим пресвитером через Варнаву и Савла.
1: Угу. Давайте подведем итог все-таки, для чего нужна церковь. Я думаю, все-таки первое, для того, чтобы нести весть о Боге миру, да? Наверное, во-вторых, чтобы самим поклоняться Богу, потому что поодиночке это ну, не получается сделать так, как идет богопоклонение все-таки в церкви. Вот. И какие мы еще сегодня функции церкви с вами определили?
0: Передача Духа Святого. Из рукоположения. Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. задача церкви оказалась. Распространение Царства Божия по земле. Mm-hmm. Ну и еще вот мы увидели в конце, что церковь – это такая опора, поддержка тем людям, которые испытывают голод, mm-hmm. недостатки в чем-то, которые бедствуют. Mm-hmm. Это верный такой оплот mm-hmm. поддержки и помощи, потому что mm-hmm. Христос – глава церкви.
1: Вот, ну и все это, как вот Лена говорит.
2: Я все-таки повторюсь, да, что важно, чтобы облечься в любовь Божию.
1: Да, то есть все это как бы да. покрыто да. любовью, оно все исходит
2: да, из любви Божией. Да.
1: Ну что же, огромное спасибо, дорогие друзья. Надеемся, что вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то, может быть, сомнения, пожалуйста, пишите в ваших комментариях. Нам это очень важно, интересно. Мы это учитываем в своих дальнейших программах. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич, я Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

Многие спрашивают, почему Иоанн говорит, что не было Духа Святого до того, как Иисус был прославлен? Ну, в данном случае, в данном вопросе речь идет о тексте из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 39 стихе, где Иисус Христос говорит, обращается к народу на празднике.

И дальше идет комментарий апостола Иоанна, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть вот такой вот момент, да, то есть Дух Святой еще не был на верующих, потому что Иисус не был прославлен. Возникает сразу вопрос, а...

Это не совсем так. Мы видим, что Дух Святой действительно был на земле, Он участвовал в творении, постоянно о Нем говорят авторы Ветхого Завета, пророки, псалмопевцы, говорят о Духе Божьем, который в нас пребывает, наше сердце знает. Здесь необходимо понять, что же подразумевает сам Иисус Христос, и когда это произошло, что Дух Святой был дан ученикам. А когда это произошло? Это произошло после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20 главу и 21-22 стихи. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». То есть вот интересный момент, да? Иисус дает Духа Святого своим ученикам, и с этого момента уже можно сказать, что на них пребывает Дух Святой. Здесь очень интересный символ, о котором мы должны упомянуть. Во-первых, Иисус Христос дунул. Это напоминает Дух Божий, который был дан человеку, когда Бог сотворил человека, вдунул в лицо его дыхание жизни. И это говорит нам о новом творении. Речь идет о новом творении. Точно так же, как Господь сотворил человека, теперь Господь творит что-то новое. Не просто человека, а что-то новое. Это и новое рождение, и новый человек. Это и церковь, которую Господь творит, общество верующих. Дух Святой, конечно же, пребывал на земле, но здесь речь идет о еще одном интересном моменте, когда Дух Святой именно был дан ученикам после вознесения Иисуса Христа. А до этого Дух Божий пребывал в Иисусе Христе именно особым образом. И здесь еще один намек, еще одно указание на Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Здесь в этом тексте апостол Иоанн говорит, что Слово стало плотью, обитало с нами. Это намек, это указание на текст из книги Исход, когда Господь велит построить святилище, и Он будет обитать среди народа Своего. То же самое слово используется здесь, что Христос пришел и обитал с нами. Он был воплощением вот Духа Божьего. И мы видели славу Его, слава, которая была шехина в храме Божьем, в святилище, в скинии. Теперь вот эта слава, она была явлена в Иисусе Христе. Вот этот Дух Божий, Он проявлял Себя в служении Иисуса Христа. Поэтому до того, как Иисус был прославлен, Дух Божий пребывал в служении Христа. Но после этого, вот эта вот слава, которая была в Иисусе Христе, была явлена этому миру, слава Божьего присутствия, слава Божьей любви, Божьего характера и служения спасения, Иисус ее отдает ученикам. Он дунул и говорит: «Примите Духа Божьего». Мы потом в Деяниях апостолов находим такой случай, когда языки огненные сошли на апостолов, когда они проповедовали. Что это нам напоминает? Это нам напоминает столб облачный и столб огненный над скинией, который обозначал присутствие Бога. И теперь присутствие Бога было в служении апостолов, в служении и учеников Иисуса Христа, всех верующих, которые проповедовали. Служение Духа Божьего, которое когда-то было в храме, в святилище, потом наполняло Иисуса Христа и являло Божье присутствие в Нем, теперь оно являет Божью славу в церкви через служение всех верующих. Вот что обозначает, что был дан Дух Святой верующим апостолам после вознесения, после воскрешения Иисуса Христа.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой тебе разрез глаз.
3: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

достиг и растерял мечты, он явит чудный лик.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит следующим образом. «Чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией». Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости?

тех, кто недостаточно знает Священное Писание, тех, кто только знакомится с ним, тех, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, следуя Слову Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы, те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику, которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше. Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал, по всей вероятности, не было комплиментом, но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен и потрясен его поведением, подойдя, сказал: «Дорогой мой брат, я восхищаюсь вами». На что он заметил: «Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться». Часто приходится слышать вопрос: с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее: неосторожным движением она смахивает одну из кружек, и, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза, кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась, поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяем.

опираемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят: ну зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве. Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение. Очень важный вопрос жизни и спасения. Духовное рождение. Иногда оно происходит задолго до крещения, иногда оно происходит во время крещения, иногда оно происходит после крещения, и что самое печальное, иногда оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Хотелось бы коснуться четвертой степени, четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет: «Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Смирил себя, быв послушен до смерти». Но более всего эту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе, в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам в 1 главе, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее. «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви! Я бы была бы другой. Если бы мои дети так же бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по особенному образу отреагирует на ваше отсутствие.

вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете, кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел? В том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям, это умение осуществлять и достигать целей, несмотря на препятствия, это умение это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс. Это процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы, он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок, ту усталость, тот пот, то напряжение сил. Духовный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была метала копье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и в дождь. 8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться, все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг к другу, предупреждать друг друга в любви –

и уважении. Священное Писание приглашает нас быть совершенными и духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь. Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает Высший, а над ними еще Высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране.

0: верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Что такое преображение Господне? Как и когда оно произошло? Зачем Христу нужно было преображаться? И что делать человеку, который тоже хочет преобразиться? У нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Юрьевич. Собственно, Иисус на горе Елеонской, или, как еще называют, гора Преображения.
6: Это не Елеонская, конечно, была гора, гора Преображения. Вот. Но эта история записана у трех евангелистов. На мой взгляд, более такое полное описание у Луки. Вот мы можем открыть Евангелие от Луки, 9 главу. Здесь с 28 стиха прочитать. «После сих слов дней через 8 взял

взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа. Вот так повествует об этом Евангелие от Луки. Зачем нужно было Иисусу подниматься на гору? Этот вопрос прежде всего волновал, наверное, самих учеников, которые были с ним, Петра, Иоанна и Иакова. Потому что взойти на эту гору было делом очень нелегким. Традиция сохранила это место в Израиле, и как-то я даже несколько раз был на этом месте, которое по традиции считается той самой горой вот, Преображения. Она так и называется, гора Преображения. Туристам ее показывают. Но туристов сегодня возят туда на специальных такси. Вот. И когда ты едешь в автомобиле, невольно задумываешься, а как же они пешком шли? Довольно высокая гора. Тем более климат жаркий. Вот это же тоже как бы оказывало влияние. Вот эта жара. Они очень сильно устали. И у них это тоже было в мысли. Зачем они туда пришли? Вот. Они, даже написано у евангелиста Луки, он, кстати, был врачом, Лука, он подмечает вот эти вот физиологические детали. Они уснули от усталости. Вот. Петр и ученики отягчены были сном. Они уснули, и вот когда они проснулись, они увидели вот эту картину. Иисус встречается с двумя мужами. Кто это были мужи? Моисей и Илия. Моисей и Илия представляют собой Божий народ. Причем, если мы читаем историю Моисея, то он умер, а здесь он живой. Значит, делаем какой вывод, что Бог воскресил Моисея. Он представляет тех людей, которые будут воскрешены во время второго пришествия Христа, как об этом учит нас Священное Писание. А Илия, у него была немножко другая история. Господь, написано, его в колеснице небесной взял живым, он не умирал. Он живым был вознесен на небо. То есть Илия будет, ну, как бы представляет в этой истории тех верующих, которые, будучи живыми, встретят Иисуса Христа грядущего на облаках небесных. Ну и кроме того, конечно, Моисей и Илия, эти мужи, они олицетворяют такую вот беззаветную верность, преданность Богу, несмотря на испытания, которые они прошли. Моисей прошел испытания, да, и был испытан не один раз. Он руководил народом во времена исхода, вот, и у него очень-очень непростое было служение у Моисея. Вот. Ну и Илия тоже. Илия боролся с языческим царем Ахавом и был гоним. Вот. И он, в общем-то, такой был олицетворение такого борца с язычеством, да, вот в Ветхом Завете. Илия. Ну, олицетворение настоящего Божьего пророка, который стоит за истину, за Слово Божие.
И вот эти два мужа приходят.

0: ходят к Иисусу. Зачем? Для того, чтобы укрепить его, для того, чтобы ободрить его, потому что Иисус нуждался в особой помощи свыше. Он шел в Иерусалим для того, чтобы там принять смерть за грехи человечества, для того, чтобы взять на себя грехи. Угу. И это было тяжким бременем.
1: То есть это как раз вот время, когда Иисус идет в свое последнее...
0: Да, он на пути находится, да, на пути в Иерусалим с учениками. И,
1: то есть чуть больше недели до смерти?
0: Ну, после. Нет, наверное, чуть-чуть. Так я хронологически не могу сейчас точно вам сказать, чтобы не ошибиться перед нашими зрителями, когда это было по хронологии. Но просто сам смысл, что он находится на пути в Иерусалим. Да? Он, собственно говоря, этот путь-то у него 3,5 года занял в Иерусалим, если так мы говорим о времени. То есть с самого начала, когда он принял крещение на реке Иордан, и когда Дух Святой сошел на него во время крещения, эти события написаны, тоже в Евангелии, Иоанн об этом пишет. И когда он стал помазанником Божьим, да, в этот момент, то есть он вышел на служение свое, как Мессия, вот он с этого момента идет к Голгофе все это время. Да. Он думает об этом, он готовится, он знает свое предназначение. И, ну, представьте, да, при этом его постоянно обвиняют фарисеи, книжники. Ученики его не понимают, да, он их там пытается примирить, да, они там часто спорят. А он с народом, люди его постоянно слушают. Вот я как проповедник могу сказать, когда ты говоришь проповедь, порою после проповеди ты чувствуешь в физическом даже плане, ты чувствуешь такую сильную усталость, опустошение. Как будто ты там вагон разгружал, да? Некоторым кажется, ну что такое сказать проповедь там о Боге? Это как бы ничего такого себе не представляет. Но если ты настоящий проповедник, то это очень сильно тебя изматывает и эмоционально, и физически. И вот Иисусу просто необходима была помощь свыше. Ученики, кстати, не могли ему в этом помочь, потому что они как раз между собой спорили, они не понимали вообще-то. Куда идет, зачем
1: идет. То есть, когда спустились с горы, там же картина маслом, как говорится сразу же, что вот, они там исцелить не могут, зато спорят между собой.
0: Кто там первый, то второй, там царь. То есть, они не понимали до конца, в чем смысл прихода Мессии. Да? Они думали, что это будет какой-то земной царь, наподобие других царей. А ему нужна была поддержка от тех, кто понимал, для чего он пришел на эту землю, какая его миссия. Конечно, это прежде всего вот Моисей и Илия, они явились. То есть это вот помощь была Иисусу.
1: Просто есть такая точка зрения, что вот он взял этих учеников с собой на гору Преображения для того, чтобы им там чего-то показать. А если вот текст прочитать внимательно, то получается, что как раз ученики-то почти все и пропустили.
0: То есть, ну, нет, он правильно вы сказали, что кроме того, что он мог бы пойти один, как это, например, делал Моисей, он же один на гору Синай восходил, да? И Иисус тоже мог пойти на эту гору один и там общаться с Моисеем и Илией, но у него еще, правильно вы сказали, у него еще была задача, чтобы были свидетели этому всему, чтобы ученики, вот эти трое учеников, самых таких активных, да, самых ревностных, чтобы они увидели Божию славу, и чтобы в них укрепилась вера в Мессию, чтобы они в конечном итоге поняли, для чего он идет в Иерусалим, какая у него цель. Вот он этого хотел. А то, что они уснули, это, ну, конечно, была проблема, связанная вот с восхождением, с их человеческими недостатками, да, то есть они не могли перетерпеть, перебороть свой сон, да. Правильно вы сказали, это похоже на то, как было потом в Гефсимане.
1: Мне кажется, вот тут такой момент. Может быть, и было так, что вот взять учеников с собой, чтобы им что-то показать. Мне кажется, взял учеников с собой, в том числе, чтобы они его поддержали как-то. Ну, так же, как в той же самой Гефсимане.
0: Конечно, конечно, и это тоже.
1: Но они были истощены этим подъемом. Ну, или там какими-то еще вещами, они просто уснули. А в будущем, ну, то есть, ну, поскольку это пишет все-таки Лука,

0: пишет по, ну, по рассказам очевидцев, то есть он это восстанавливает. В будущем, конечно, вот это вот событие, оно, ну, оно было как-то ими осмыслено.
1: Да.
0: Но в тот момент, похоже, никакого осмысления нет. Просто Петр тут говорит, ну здорово же, красотища кругом такая. Вот свет сияет, тут Моисей или... Давай мы тут и останемся.
1: Я думаю, что частично все-таки и в тот момент они осмыслили, частично. Они, конечно, многое проспали, да, как написано здесь, но все-таки они частично осмыслили, что это укрепило их веру в Мессию, учеников. Не до конца, конечно, как того хотел Иисус. Если бы они не спали, наверное, это было больше полнота, да, осмысления и понимания. Но все-таки это помогло. Помогло им потом устоять в грядущих испытаниях, искушениях, которые они испытывали, особенно после смерти Иисуса. Они вспоминали все-таки эту гору преображения, и это, ну, помогало им сохранить надежду и веру. Поэтому частично Христос достиг и в отношении учеников того, что Он хотел. Но лишь частично, потому что, правильно вы заметили, вот этот вопрос, который задает, значит, Петр Иисусу, а зачем нам сходить с горы, давай мы здесь, да, поставим себе кущи, он снова и снова подтверждает вот эту мысль, они до конца не понимали миссию Христа. Вот. Потому что если бы они ее понимали, они бы такие вопросы не задавали, да?
0: Ну, на самом деле, здорово же. Вот, ну, оно Царство Божие.
1: Вот оно, Царство Божие. Вот, но они его воспринимали как вот оно на земле, вот оно. Да. Вот кущи, вот тут дворец, там, может быть, еще что-то, да? И вот нам хорошо, и здесь Господь, и небо, и зачем нам эти грешные люди?
0: Ну, я бы точно не захотел спускаться.
1: Да, их можно было понять, да. Можно было понять с человеческой точки зрения. Но Христос-то понимал, если Он не спустится с горы, то Он не выполнит свою миссию. И в конечном итоге Петр, Иоанн и Яков, они тоже погибнут. Потому что Он-то пришел умереть не только за тех, кто был под горою, но Он пришел умереть также и за этих учеников, за них, принести себя в жертву за их грехи. Вот. И часто так было с учениками, что они, этого не понимая, просили, по сути дела, для себя погибели. Потому что если бы они остановили Христа в его миссии, Петр ему прикасал и говорил, да не будет тебе этого, Господи, да, когда он слышал от Иисуса, что ему нужно прийти в Иерусалим, там пострадать, да, быть страдающим, умереть там в Иерусалиме. Петр говорит, Господи, да не будет тебе этого. Он не понимал, что он говорит. Потому что если бы ему, ну так, гипотетически предположить, удалось остановить Христа, если бы он не пошел в Иерусалим и не умер бы, тогда бы Петр бы погиб бы сам. Он же за него тоже умер.
0: Понимаете? Ну, по большому счету, Петр просто не понимает смысла жертвы в данном случае.
1: Да, конечно, конечно.
0: Пришел Христос, это царь. Ну, значит, пусть он его царица. И вот оно, Царство Божие, вот оно здесь. И всем хорошо.
1: Да.
0: То есть свет, сияние, мир, радость, все. Все, мы же хотим на самом деле этого. Но последователи Христа ведь именно этого хотят, разве нет?
1: Конечно. И в принципе, что вот чему может научить нас гора преображения? Все-таки нужно в жизни верующего человека, чтобы были такие моменты, когда бы он мог оставаться наедине с Богом. Вот, условно, на такой вот горе преображения. Это может быть комната в его квартире или в доме, где он живет. Или, может быть, какой-то уголок в его саду, если это летом, да? Или, может быть, уголок где-то в лесу, там, да, уединение какое-то, на природе. Или, может быть, он в буквальном смысле идет в горы, там остается один. Но какой-то момент уединения и общения с Богом должен периодически быть у человека, чтобы он тоже получал вот такое вот преображение. И, кстати говоря, когда человек остается наедине с Богом, особенно когда он читает Священное Писание наедине с Богом молятся.

0: иногда возникает почти такой же эффект. Человек вдруг поражается ясностью понимания воли Божьей. Ему вдруг начинает открываться смысл Священного Писания. Ну, во всяком случае, у меня такое было. Я думаю, что даже не один раз, это периодически испытывает всякий человек, который вот общается с Богом через Слово Божие. Вдруг ты начинаешь, тебе как бы озарение. Как же я раньше этого не понимал? Вот же здесь чуть четко и ясно прописано. Вот эта мысль, вот в этом смысл заключается. Этот текст становится для тебя вдруг понятным, хотя он до этого был от тебя сокрыт. То есть происходит некое такое преображение, мини-преображение. Да? Вот, это тоже нужно для человека, обязательно нужно. Но, как вы правильно заметили, нужно спускаться с горы, чтобы служить людям. Вот, кстати, Моисей и Илия, почему именно их послал Господь укрепить Иисуса? Потому что это были те люди, которые трудились именно для людей, для их нужд. Вот Моисей, да, он был с народом. Сколько он пережил, да, за время исхода, да, и даже еще до исхода, когда он ходатайствовал перед фараоном, да, рисковал там своей жизнью, готов был отдать свою жизнь за народ.
1: Ну, то есть, когда он 40 дней был с Господом, а дальше ему пришлось
0: он испытывал срочно спускаться. Да, разочарование. Его предавали, Моисея, да? И не один раз предавали его из его же народа. И несправедливо его обвиняли, и чего там только не было с Моисеем. И, в общем-то, из-за народа он и не увидел землю обетованную, будучи живым здесь на земле, потому что мы знаем, что однажды он, ну, как бы разгневался на народ, да, хотя он был кратчайшим человеком, да, и не выполнил одно из Божьих поручений, и пострадал, в общем-то, из-за того, что народ его довел, да, до этого. Вот. Собственно, он и сам лишился благословения здесь на земле, увидеть землю обетованную. Вот. И Илия тоже, он же боролся с язычниками во времена языческого, вернее, во времена израильского царя Ахава, он, ну, противостоял язычеству, которое проникало в Божий народ, боролся с этими языческими жрецами. Вот, и, в общем-то, он в какой-то момент думал, что он вообще один остался, верный Богу. Да? Его искали убить, и там он тоже пережил гонения, и много чего пережил. И вот именно этих людей Бог посылает к Иисусу, чтобы они укрепили его веру, потому что они знали, что такое страдание ради служения людям, или Моисея, ради служения Богу.
1: Получается, что Христос, будучи Богом, нуждался в подкреплении от, ну, от людей.
0: Да, от людей, которые знали, что такое нелегкий труд ради спасения ближних.
1: И Христос, ну вот с этого, он получил подкрепление. Очевидно, что ему там было хорошо, потому что, ну как, кто-кто, а Моисей и Илия его хорошо понимали, его наверняка правильно оценивали. Вот, и после нужно было вернуться. И, в общем-то, когда он вернулся, мы видим, с чем он столкнулся. Сразу же.
0: Да, неверие людей, болезни, вот, страдания людей. То есть все эти беды, тяготы, которые вот он должен был пройти ради спасения ближних, он с этим сразу же столкнулся там под горою. Вы знаете, вот эта история, она мне напоминает, ну, как бы служение современных христиан. Вот мы, когда собираемся в церкви, поем гимны Богу, слушаем проповедь, общаемся с нашими единоверцами, нам хорошо. Мы порой чувствуем себя так же, как вот ученики на горе Преображения. Нам не хочется иногда даже уходить с церковных собраний. Хочется, чтобы

Мы там проводили как можно больше времени в стенах церкви, внутри как бы община церковная, общаясь со своими братьями и сестрами. Но нам нужно выйти за границы наших церковных стен, да, вот стен наших церквей, молитвенных домов, для того, чтобы пойти туда, где люди страдают, где люди болеют, где люди испытывают.

0: придут и послушают там его проповедь, да? А он шел к людям, он и в лодке был в рыбацкой, он и на свадьбу шел там, чтобы разделить радость, он и в поле шел там, где совершали свой труд землепашцы.
1: Он исцелял людей, в конце концов, людей, которые оказывались в такой ситуации, да, по причине собственных грехов.
0: Собственных грехов, совершенно верно. Вот сегодня есть такое капелланское служение. Слышали, наверное, вы. Угу. Капелланы. Кто такие капелланы? Это как раз вот те служители, которые не в церкви больше время проводят какое-то церковное общение, да, среди своих единоверцев, а наоборот, они идут туда, где люди проводят большую часть своего времени, где люди, например, учатся, вот, молодежь, там, в учебные заведения идут, там совершают служение, помогая в вопросах, связанных с учебой, с получением образования молодым людям, отвечая на их какие-то вопросы духовные. В больницу идут, где люди болеют и страдают, и там, ну, молятся за больных, как-то утешают, ободряют их, проповедуют в больнице. Да? Идут даже вот в армию, например, там, где люди проходят военную службу, да, тоже испытывают, воинам несут это служение капелланское, помогая исцелять им их раны, которые приносит военная служба, духовные раны прежде всего. В тюрьмы идут, там, где люди в заключении испытывают, может быть, муки, угрызения совести, они приносят им весть о Христе. То есть во все те места, может быть, даже не обязательно вот такие учреждения, как я сказал, даже вот на работу к людям, какие-то бизнес-структуры приходят, капелланы, и там совершают служение, проповедуя о Христе, на рабочих местах, может быть, рассказывая опыты какие-то свои, ободряя людей. Вот, наверное, это то служение, которому призвал нас Господь. Если мы будем только где-то там на горе молиться, нам будет хорошо, петь гимны будем, поставим там кущи, как предложили ученики, то мы не сможем совершить миссию, ради которой мы призваны Христом в этом мире. А наша миссия подобна миссии Христа. Нести свет благодати, свет Евангелия тем людям, которые живут в этом мире.
1: Исцелять сокрушенных сердцем.
0: Исцелять сокрушенных сердцем, да, ободрять, вот, обвязывать раны, вот, страдать вместе с людьми. Вот это тоже как бы все это непросто. Но естественно, что периодически мы будем восходить на гору Преображения. Какое-то место у нас отдыха должно быть, где мы можем отдохнуть, пообщаться с Богом, подкрепиться. Да. И Господь тоже, как в этой истории, посылает нам друзей каких-то. Да? Не обязательно проповедники, может быть, это просто братья и сестры, которые могут вместе с нами разделить тяготы служения, да, людям, которые могут нас понять, ободрить, вот как это сделал Моисей и Илия. То есть человеку нужно ободрение от других людей, как это нужно было для Иисуса.
1: Ободрение, помощь.
0: Ну, ободрение, да.
1: Подкрепление и в конечном итоге для того, чтобы, ну, все же для того, чтобы этот человек смог дальше служить.
0: Да, совершенно.
1: Приносить пользу.
0: Чтобы каждый из нас, подобно Христу, мог исполнить свою миссию на этой земле. Совершенно верно.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за беседу. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрите наши программы. Желаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении полутора

полутора тысяч лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

чудный рай расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать

узнавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементов является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого, тем хуже у него память. И наоборот, а роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующие в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще
один важный элемент.

Мент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя, льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге притчей, в главе 7, царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
1: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
0: Ну да.
1: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменения настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
0: Угу. Как часто можно использовать успокоительные препараты?
1: Но в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается. Или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача.

0: врача. Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
1: Угу. Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
0: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
1: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
0: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
1: Угу. С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
0: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия.
1: Угу.
0: Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости.
1: Угу.
0: Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние, и ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
1: Есть немало случаев, когда люди принимали безобидные успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект или это не относилось, случайное какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
0: Ну, поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием. Поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием,
1: угу.
0: Я имею в виду. Но в целом такое действие возможно.
1: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Ну, например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
0: Ну, вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат, и просто так ежедневно употреблять карвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав

0: входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
1: А вот возбужденным детям, ну, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали. И говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
0: Ну, раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
1: Давайте.
0: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения, центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот действительно все так и есть? И он так эффективен? И является ли он абсолютно безопасным?
0: Ну, вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов. В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
1: Понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
0: Ну, для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Ну, это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чабрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
1: Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
0: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания. Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
1: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
0: Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов. Дальше это мог быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте. Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще, оказывается, у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает.

0: И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается, создает нагрузку. Да?
1: Да.
0: И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, и при пробуждении организма в 5-6 утра...
1: Он начал ее переваривать.
0: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду.
1: Тарелку, наверное, с едой, да,
0: и оставить ее на ночь. И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот в состоянии крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
1: Замечательно, спасибо большое. А иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
0: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня? И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
1: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
0: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
1: Понятно.
0: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
1: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
0: Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
1: Ну, давайте.
0: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5, 6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод. Когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
1: Вот надо закрывать?
0: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
1: Надо же. Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
0: Потом наши зрители дома попробуют.
1: Да.
0: Также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
1: Понятно. Это все?
0: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это

0: Это были основные методы для быстрой помощи организму.
1: А, по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
0: А, кстати, да.
1: Да, такой секретик.
0: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот эта смена посуды, смена кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
1: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
0: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелую форму аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
1: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, которым вы могли бы сейчас с нами поделиться?
0: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятия спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
1: Вот,
0: поэтому всем
1: зачем?
0: Рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
1: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

нее один стакан молока. И отправим туда одно яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара. И тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело. Пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

и хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью

0: Пекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
1: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелоне с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони. Теперь красиво уложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился, от вишен.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем посуду фольгой.

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов. 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

каннеллони уже готовы. Осталось только их оформить.

украсим веточками мяты. Приятного аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Но мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, в избежании травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можно назвать это упражнение бусы. Хорошо.

Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед. Потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочек у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем, словно ручки опять сильно. И проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем, расслабили. И проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. И делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это?

Оставляем положение наших рук. Также. И опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс. Разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки. Складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватить за что-то. Тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем медленно. Также делаем с правой стороны. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз. Два. Три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже. Взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть.

Размяв наши икроножные мышцы, переходим к перекатыванию с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результат нашей тренировки будет улучшен, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: И сегодня хотелось бы задать такой вопрос. 2000 лет тому назад примерно, да, Иисус Христос умер за наши грехи, был погребен, воскрес, вознесся. И вот уже 2000 лет, как сказано в Писании, он воссел одесную престола величия на небесах и там находится. Говорит ли Библия о том, чем он занят 2000 лет? Ведь наше спасение еще не завершилось до конца. Да? Что он делает в течение этого периода?
1: В действительности есть целый ряд утверждений Священного Писания, которые понять возможно только лишь разумея, что Иисус Христос совершает на протяжении этих 2000 лет. И без этого Евангелие будет на самом деле неполным. Давайте посмотрим на несколько отрывочков, которые раскрывают эту истину. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих говорит, 1 Коринфянам 15, 17, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших».
0: То есть его смерти было недостаточно, чтобы избавить от грехов. Нужно было еще и воскресение его.
1: То есть, оказывается, несмотря на то, что традиционно, как правило, спасительное считается именно смерть Иисуса Христа.
0: Ну, и в Слове Божьем так сказано,
1: что это в действительности верно. Но если бы за смертью не следовало

0: исповедовала воскресение, то сказано, вы были бы по-прежнему в грехах ваших. То есть это заявление открывает нам путь к мысли о том, что не только смерть Иисуса Христа спасительна, но и Его воскресение спасительно. Но что же это означает? В каком смысле мы освобождаемся от грехов благодаря воскресению Иисуса Христа? Посмотрим на другое место из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к римлянам. 5 глава, 10 стих. Римлянам 5, 10.
1: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Тут уже не воскресением сказано, а жизнью, да?
0: Да, то есть есть вначале ссылка на смерть Его, и это дало нам примирение с Богом, но дальше сказано, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, восстав из мертвых, воскресши, Иисус Христос живет и нас спасает. То есть, спасение в Священном Писании представлено как дело не только подвига Иисуса Христа на земле, когда Он прожил, ни разу не согрешив, как дело не только Христовой смерти в качестве Агнца Божия за грехи всего мира, но и как то, что после Своего воскресения Иисус Христос продолжает жизнью Своею делать для нашего спасения. И эта тема чрезвычайно важна. В 4 главе, в 25 стихе послания к римлянам сказано так: «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть после того, как Иисус Христос воскрес, вот эта Его жизнь после воскресения для того, применительно к целям нашего разговора, чтобы нас оправдывать. То есть оправдание – это не только то, что имело место тогда, когда Иисус Христос заплатил за все грехи человечества. Это и процесс, который осуществляется с момента Его воскресения. То есть, совершая определенное служение, Иисус Христос нас оправдывает. Чуть подробнее читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к римлянам же, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Двоеточие. «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
1: После воскресения.
0: После Своего воскресения Иисус Христос приступил к следующей фазе Своего служения вновь ради нас. Угу. Для оправдания нашего, для освящения нашего, для облагодатствования нашего Он совершает служение ходатайства. И отрывочек, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле, из первого послания Иоанна, второй главы, говорит о том, что Он есть умилостивление за грехи наши. Но что важно отметить, что вот это заявление о том, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, подается не только в качестве ссылки на состоявшуюся смерть Его заместителю. Там сказано в первом стихе так: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть это умилостивление, оно осуществляется Иисусом Христом, так сказать, в режиме реального времени у Небесного Отца на протяжении всей евангельской эпохи, на протяжении всей эпохи христианства. Поэтому искупление наше совершается не только смертью Иисуса Христа, но и жизнью Иисуса Христа. И Священное Писание рассказывает о Его уникальной роли. Он единственный может быть посредником. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос, пишет апостол Павел.
1: А посредничество, оно именно после Его воскресения, да, осуществляется?
0: Да.
1: Не во время Его земного служения, так?
0: Конечно. И вот эти термины «жертва», «посредничество», «ходатайство», «умилостивление», «оправдание» – все это термины, заимствованные из богослужебного языка, который открыт нам в служении святилища Господня.
1: В ветхозаветном служении святилища.
0: Давайте посмотрим на отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи 11 и 12. Евреям 9 глава, стихи 11 и 12.
1: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О каком святилище здесь идет речь?
0: Вот это ключевой вопрос. Но прежде я хотел бы обратить внимание, что здесь говорится и о крови Иисуса Христа. Она уже пролита. Mm-hmm. Мы знаем, где она пролита, да?
1: Но, тем не менее, Он со Своей кровью куда-то вошел.
0: Вот. Оказывается, там процесс на Голгофе не закончился. Mm-hmm. Процесс искупления, он включает в себя пролитие крови, а дальше с нею он должен войти во святилище, чтобы приобрести искупление. Mm-hmm. То есть искупление может состояться тогда, искупление от греха, когда есть жертва, а также есть теперь использование крови этой жертвы во святилище. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии. Ну и теперь к вопросу о том, что это за святилище. В этом же послании к евреям, в 7 главе, вначале говорится о том, что Иисус Христос не мог по своему происхождению земному совершать священническое служение на земле. Угу. Да? Вот где это написано. 7 глава, говорится в стихах с 13 и далее. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иисус Христос, будучи представителем царского колена, колена Иудина, Он не имел права священнодействовать на земле.
1: А из колена Левия, да, были?
0: Только лишь из колена Левия. Левиты и священники были определены законом Божьим для совершения священнодействия. Соответственно, тогда он не мог осуществить сполна процесс искупления, да, процесс освобождения от греха. И дальше Священное Писание рассказывает нам уже в 8 главе послания к евреям, в первых стихах, в первых 5 стихах следующее. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Сделаем пока паузу. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. В подлиннике используется термин, имеющий значение реальным, подлинным. И именно вот там, в этом святилище, совершает священнодействование Иисус Христос. Дальше написано: «Всякий первосвященник», 3 стих, «поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником», да, о чем уже было упомянуто, «потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, здесь священство уже было по закону Торы, которые эти дары служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть, согласно Священному Писанию, истинное реальное святилище на небе, где совершает служение наш первосвященник, Господь Иисус Христос, который со Своею кровью вошел туда, для того, чтобы осуществить следующий этап спасения. И что для нас очень важно знать, что служение в этом небесном святилище –

0: нам может быть доступно. Во-первых, с точки зрения того, что оно собою является, в чем оно заключается. Потому что сказано, что служение в небесном святилище было открыто тогда, когда Господь давал постановление Моисею. То есть земное святилище, вот это скиния, передвижное сооружение, а потом позже и храм, это было построено для того, чтобы иллюстрировать великие истины плана спасения, которые в реальности начнут осуществляться в небесном святилище, когда туда войдет наш истинный первосвященник со своей кровью.
1: Ну, не только, наверное, в земном святилище там и Голгофскую жертву Христа мы видим, да? Но мы видим, что на этом не закончилось.
0: Да, служение в земном святилище, оно открывает нам
1: весь план спасения.
0: Весь Божий план спасения. Вот все то Евангелие, которое вечно, да, о котором мы говорили в самом начале этого цикла, что Господь прежде вековых времен уже дал нам обещание вечной жизни, дал нам благодать, агнец заклан прежде создания мира. Вот эти все великие истины о Божьей любви, евангельские истины, они были воплощены в конкретные реальные служения, которые на земле осуществлялись до того момента, как была истинная жертва принесена, и когда со своей кровью Иисус Христос вошел в небесное святилище и таким образом воплотил в себе не только прообразы жертвы, но и прообразы священника.
1: Ну, вот многие задают вопрос, а как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Это же символический язык, наверное, да?
0: Подобно тому, как невозможно возложить на себя грехи всего мира. У них нет тяжести. Это понятие духовное, понятие вины. Вина имеет тяжесть, но на таком субъективном, на, так сказать, более тонком уровне, это, безусловно, образы. Но они описывают
1: реальные действия,
0: реальные духовные механизмы, которые в духовном мире обязательно должны иметь место, и без которых не было бы спасения. Потому вот у христианства в начале своего исторического пути развития был очень важный перекресток. Либо пойти путем вечного Евангелия, которое благовествует нам о том, что есть на небе реальное святилище, где есть священник и иные служители, которые открыты нам и описаны в книге Откровения. Да? Ангелы Божии, 24 старца, которые соответствуют 24 чередам священников. Они одеты в льняные одежды. И все это служение там описано языком, полностью соответствующим языку Торы, где рассказано о том, как нужно служить во святилище. Это вот первая дорога. Принять, что у нас есть священник, к которому мы можем приходить, к которому можем исповедовать грехи свои, который может нас очищать от грехов в плане снятия вины, но который может идти дальше, который может нас очищать и освящать, чтобы искоренить вот этот грех. Либо пойти языческим путем. Путем, где есть вот священник, который на земле совершает служение, и считается, что он реальное освобождение осуществляет, что на земле священство подлинное, на земле подлинное происходит реализация вот этого вот процесса очищения. И, к великому сожалению, исторический ответ христианства был неоднозначным. Некоторые верили в то, что есть реальное небесное святилище, а некоторые христиане пошли путем создания земного священства.
1: А почему сказали, что это языческое? Ведь в ветхозаветные времена действительно на земле осуществлялось то, что сегодня Христос делает в небесном святилище. Однако же мы не можем сказать, что это языческое действие.
0: Конечно. Разница в том, осуществляется ли это по законам Божьим или вопреки законам Божьим. Согласно закону Божию, согласно Торе Господней, сказано, что только одно место является местом литургии. Только одно место предписано, где можно приносить жертву, где можно обретать прощение грехов. Сказано, нельзя приносить тебе жертвы на каком-либо другом месте, но только на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Его. То есть служение, которое дал Господь, оно было централизовано. Только один может быть храм. Только одно место, где жертвы приносятся. И там все должно строго осуществляться по законам Божьим. Те, кто творчество пытался демонстрировать человеческое, в частности, Надав и Авиуд, сыновья Аароновы, да, они внесли чуждый огонь. Не такой, как Господь повелел, не тот огонь, который Господь дал. Их тут же Господь поразил. То есть в язычестве параллельно вот там

0: тому, что было явлено в Богооткровении и где происходило все по Божьей воле, существовали альтернативные храмы, альтернативные пути, которые шли в нарушении воли Божьей, в нарушении закона Божьего. Так вот, когда нету на земле больше этого святилища, а храм был в 70-м году нашей эры уничтожен, то больше на земле никто не может называться священником. Больше нету священнодействия, больше нету священства.
1: Но в каком-то смысле мы ведь и вас представляем нашим телезрителям как священнослужители.
0: Конечно.
1: То есть в каком смысле не может больше никто на земле?
0: В плане осуществления механизма спасения. Мы названы в послании апостола Петра царственным священством, но там же и функции оговорены, дабы возвещать.
1: Но не совершать
0: то, что... Но не совершать спасительное служение. То есть священники, если сделать... как говорится, шаг назад, они были призваны Господом совершать главным образом два вида служения. Первый вид служения – это сохранение Слова Божия и провозглашение. Сказано в книге пророка Малахии, из уст священника ищут закона Господа. Его уста хранят ведение о Господе. Это первое. Второе – они, сказано, возлагают жертву на жертвенник твой. И вот только лишь те, кто был от Господа поставлен на это, кто по Торе имел право совершать это служение, только представители колена Левия, только в одном месте, только строго по всем
1: законам. Могли
0: законам
1: совершать жертвоприношение.
0: Имели право это делать. Но сегодня нет ни того места, где это можно делать, нет тех людей, которые могли бы это делать. И главное, что вся эта система себя исчерпала.
1: Ну, поэтому и жертвоприношение мы не приносим сегодня.
0: Конечно.
1: Жертва уже принесена,
0: конечно,
1: жертва Христа.
0: Но, как говорится, кто как. В некоторых направлениях христианства жертвы по-прежнему приносятся, я имею в виду кровные жертвы, в некоторые праздники заколаются животные, так? А некоторые называют жертвой
1: бескровную
0: то, что происходит во время богослужения. Но богословие по-прежнему остается то же, что священник заколает агнца. Это дело и называется так. Да? Вера как раз-таки продолжает существовать в то, что вот здесь оно священнодействие, вот здесь вот благодать является, вот здесь реальное отпущение грехов происходит. И вот это противоречит тому, что открыто в Священном Писании. Потому что либо нужно все совершать по закону Божию, либо это будет, я прошу прощения за откровенное слово, отсебятина. И тогда гнев Божий на тех людей, кто... сам себе, на тех, кто сами себе присваивают вот это право быть священниками. Потому в послании к евреям написано нам, чтобы показать, что вот все это служение, которое происходило в земном святилище, оно было образом и тенью небесного. Что Иисус Христос, когда вознесся, Он вознесся не для того, чтобы там в блаженстве пребывать и отдыхать, да, на облаках небесных. Он совершает служение там, ежеминутно, ежесекундно. Всякий раз, когда человеку нужна Божья благодать, она только лишь оттуда может быть послана. То есть мы утвердили на основании Священного Писания, что дело спасения продолжается в действительности. Если бы он не воскрес, если бы он не совершал своего ходатайственного служения, то мы были бы по-прежнему во грехах наших. Ну, а теперь мы можем чуть подробнее об этом поговорить, прочитав еще один отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи с 13 по 15. Мы, собственно, продолжим чтение отрывка, который начали.
1: «Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Говорится о том, что Иисус Христос, Он очищает нас, готовит нас к служению. То есть то, что происходило в земном святилище, теперь осуществляется в небесном святилище. Вот. Потому все, что можно было делать в земном святилище, а что именно? Например, согрешил, можно было принести жертву, чтобы обрести прощение. Что еще можно было бы делать? Молиться. Молились всегда по направлению к храму. Да? Потому что там в это время приносится жертва всесожжения. Там дальше фимиам воскуряется. То есть вот это вот служение в храме, оно было центром богопоклонения для всего народа Божия. Когда человек

0: Человеку нужно освящение, нужна сила для того, чтобы преодолеть грех. Туда же мы обращаемся. Когда нужна защита от Господа, когда враги пришли, царь подходит туда, к святилищу, разворачивает письмо врагов и говорит: «Господи, воззри». И Господь оттуда посылает свою защиту, оттуда посылает спасение. То есть святилище является центром, откуда Господь осуществляет все необходимое для реализации плана спасения. И потому у нас есть целый ряд призывов в Священном Писании туда обращаться. Вот один из них в послании к евреям в 4 главе, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что это за престол такой? Престол благодати. Куда можно приступать? Чуть перед этим сказано в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса», да, то есть вознесшегося, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо», 15 стих, «мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем». То есть всякий раз, когда человек проходит через какие-то немощи, осознает свою греховность, не может совладать силой греха, он знает, что есть тот, кто этот путь прошел, кто на земле одержал победу, и он ныне, пройдя небеса, совершает вот там вот у престола Божия в небесном святилище служение ради нас. Потому мы имеем преимущество, сказано, с дерзновением, то есть открыто, с уверенностью приходить туда, потому что у нас, ну говоря вот так вот по-простому, там свой человек. И он представляет нас там перед Богом, и он наши интересы там отстаивает, и он грехи наши там прощает, и силу нам дает победоносно идти жизненным путем. Еще одно чудное заявление мы находим в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 23. 10 глава с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение», вот вновь это слово, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вновь призыв входить во святилище. То есть вот это было недоступно в доевангельскую эпоху. Как мы уже упоминали, тот, кто не принадлежал к колену священническому, не мог это делать. А здесь во Христе Иисусе, в небесное святилище, в самый центр Вселенной, во святая святых небесного святилища, мы можем входить благодаря Иисусу Христу. Именно призыв «да приступаем». Но вот одна проблема, которая многим мешает это сделать. Когда у тебя по соседству есть конкретное здание, конкретное строение, или же, может быть, в соседнем поселке или в соседнем районе, то человек, вот входя туда, он реально осознает, созерцая путем вот всех органов чувств, он осознает свое присутствие в особом месте. А здесь это можно делать, сказано, верою. С полной верою входя туда.
1: Но разве нельзя и как бы здесь представлять, а мысленно возноситься туда?
0: Обязательно. Так вот именно об этом идет речь, что человек
1: недостаточно должен лишь
0: знать,
1: здесь ограничиваться.
0: Конечно, нужны богослужебные помещения, но их функция совершенно иная. Это место обучения, это место молитвы, это место просьбы и так далее. Вот. Но безотносительно к тому, находится ли человек в культовом помещении, или у себя дома, или в поле, или в другом месте, он знает, что там на небе есть реальное небесное святилище, где постоянно 24 часа в сутки идет служение, где ради нас Иисус Христос совершает служение для каждого поколения вот уже около 2000 лет. И туда нужно приступать. И единственный путь – верой. С полной верой. Потому мы можем вот, зная, как оно устроено, имея вот эти все

0: те удивительные образы и на основании Торы, и на основании книги «Послания к евреям», и книги «Откровения», где подробно описано служение, мы можем входить туда, видеть этот блеск, это золото, это сияние, ощущать этот фимиам, слышать пение ангельских хоров. Это реальное место, где Иисус Христос продолжает совершать реализацию вечного Евангелия.
1: Спасибо. В Священном Писании есть такой текст: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И мы с вами, дорогие наши телезрители, можем быть уверены на все 100%, что наш первосвященник, который сегодня в небесном святилище ходатайствует за нас, не изгонит вон никого, пришедшего к нему и принесшего свои грехи. Нужно делать это с уверенностью, зная, что он для этого и находится там. Да благословит нас Господь в этом.
0: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную, благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
1: Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность Божества, да, Бога человек. Как это они тождественны?

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Знаете ли вы, что есть одно необходимое условие для заключения завета с Богом? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас вновь приветствовать и приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр, спасибо за то, что вы подготовили нам еще одну встречу. Лена, вот как бы ты ответила на этот вопрос? Какое необходимое условие для заключения завета с Богом?
2: Но на предыдущих программах мы уже говорили о нескольких условиях, да? Это покаяние и как бы
1: разворот, наверное.
2: Да, да, и непротивление влиянию Духа Святого, да, да, чтобы действительно видеть себя в свете Божьем, да, и понимать свое истинное положение по отношению к Богу, не обманывать
3: зов
2: себя.
3: Зов Духа Святого, да. Да, который нас зовет все время ко Христу.
2: Да, да,
3: ко Христу.
2: Да.
3: Это его функция, на самом деле.
2: Да,
3: то есть привести нас ко Христу. Да, то есть, вот.
2: Да, как Иисус сказал, да, что от моего возьмет, да, и обо мне будет говорить.
1: Это про Духа Святого,
2: да? Да, про Духа Святого, да.
1: Что он возьмет от Христа,
3: да.
1: И о нем,
2: да,
1: и от него, и от Иисуса,
3: да,
1: Христа,
3: да,
1: будет.
3: Это, да, утешитель, да, места, да, Христа, да. Вот.
1: Александр, вы вот захотели сегодняшнюю встречу назвать необходимое условие.
3: Условие, да.
1: Лен, спасибо, что ты подвела итог того, о чем мы до этого, да, говорили.
3: Необходимое условие, да. Давайте сначала поговорим немножко о Духе Святом, да, как мы его получаем. И вот мы еще нашим зрителям обещали сказать, а где он был в Ветхом Завете.
1: Да, да, Завете, это очень важный вопрос, где, да, же был Дух Святой, да, во
3: пусть нам ответит на это сам Иисус Христос.
1: Ветхого,
3: да,
1: Завета.
3: Вот. Это у нас 14 глава от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вот смотрите, опять идет послушание, да? Послушание. Святой Дух, вы знаете, он очень сильно связан с послушанием. То есть как его получить? Как его получить?
1: Захотеть.
3: Захотеть. То есть быть послушным Богу.
1: Послушание, да, у меня немножечко вот вызывает напряжение какое-то это слово, потому что послушание, оно бывает через силу. Вот я не хочу, но я вынужден.
3: Ну, да,
1: я не хочу, но меня...

0: Меня заставляют.
1: Да, но мы же говорим, захотите, да? Захотите.
0: Да, захотеть. Да. Это вот от воли человека это зависит.
1: Это на любви основано, на самом деле. Потом апостол Иоанн напишет, что это есть любовь к Богу, если мы
0: соблюдаем
1: да,
0: его.
1: Да, соблюдаем, да.
0: Если любите меня, соблюдете заповеди мои. Да, я вот такое еще слышу. Что если вы любите, то вы соблюдете, да, это произойдет.
1: Это будет естественный процесс.
0: Да.
1: Потому что мы же, кого любим, мы всегда хотим ему сделать что-то такое. И приятное, да, и быть такими, какими он хочет нас видеть, да. То есть, что мы можем сделать Богу приятное? Соблюдать его заповеди, да. То есть, когда он видит наше положительное... реакцию на свои слова, когда он видит, что мы действительно изменяемся.
0: Вот я продолжила бы эту мысль, что вот если любите меня, то вы соблюдете мои заповеди. Даже вот про 10 заповедей это говорят, что конструкция оригинального текста – это не повелительное наклонение. Да. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. А там сказано так – ты не будешь красть, ты не будешь убивать, ты не будешь прелюбодействовать. Но это при том условии, вот, про которое мы говорим, что именно вот когда в сердце
2: если
0: мы...
2: Любите.
0: Да, если вы в сердце принимаете вот, Господа, да?
1: И если я увижу у вас это стремление, то я молю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает. То есть это последние часы Ветхого Завета. Где Дух Святой находится? С вами пребывает. А и в вас будет.
0: Александр, расшифруйте, что это значит последние часы Ветхого Завета?
1: Ну, это вечеря Господня, когда это вечеря с апостолами, вот, когда Христос разговаривает с ними. То есть затем они уходят в Гефсиманию, и Христа забирают, и дальше идет распятие.
0: То есть это перед Голгофой.
1: Да, это последние часы этого Ветхого Завета, да. Сейчас он пребывает с вами, да.
0: То есть он уже в Ветхом Завете, еще до распятия, он уже пребывал
1: конечно,
0: с учениками.
1: Конечно, пребывал. И он был на Давиде, как написано, отцового духа.
2: Отошел.
1: И стал его мучить другой дух совершенно, да. Но он почил на ком? На Давиде, да, то есть...
0: Ну, потом мы про Духа Святого вот читаем в самом начале. И тьма над бездной, при сотворении мира, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, да?
1: Да, то есть он еще и Творец, то есть сотворение нашего мира было тоже при содействии Святого Духа. Вот, еще слова Христа давайте посмотрим. Это у нас на празднике Кущи, 7 глава, 37-39 стихи. «Последний день, то есть восьмой день великий день этого праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня у того, как сказано в Писании, чрево, подтекут реки воды живой». Сие сказал он о ком? О Духе Святом, которого имели принять верующие, то есть они примут его, да? В него, ибо еще не было на них Духа Святого, то есть, ну, в оригинале нет слов на них, да, еще бы не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
0: Александр, объясните это, пожалуйста. Не было еще Духа Святого, потому что Иисус не был, прославлен. Как это понимать? Здесь мы сейчас говорим о том, был ли Дух Святой во времена Ветхого Завета, и, казалось бы, был, а вот тут, говорится, не был.
1: Да. То есть вот на этот вопрос мы с вами очень долго будем отвечать в последующих программах, когда мы будем говорить, как Дух Святой дается нам на основании победы Иисуса Христа. То есть здесь вот прославление Христа – это победа. То есть
0: Над сатаной.
1: Термин «прославлен» в Евангелии от Иоанна – это означает «час мой» там, и так далее. Это вот означает смерть Иисуса Христа на Голгофе. Когда Иисус победил на Голгофе, да, то есть он получил Духа Святого и стал помазанным, то есть Христом, во время крещения. Дух его сразу вел куда? Пустыню, да,
0: для... Это, кстати, называется богоявление, да? То есть вот когда Иисус Христос принимал крещение, и тогда был голос с неба, сей есть Сын мой возлюбленный.
1: И Дух Святой сошел.
0: Сошел на него в виде голубя.
1: И сразу его повел
0: в пустыню
1: для искушения дьявола, чтобы там Христос победил его уже. Да, то есть это была первая победа Иисуса Христа.
0: А сейчас мы говорим о том, что вот он должен быть полностью прославлен.
1: Да, то есть он должен был победить, то есть должна случиться Голгофа, да, то есть победа Иисуса Христа.
0: И как это с Духом Святым связано?
1: С Духом Святым это связано так, что Иисус был водим Духом Святым, Да, то есть Дух Святой его ввел сначала в пустыню.

0: пустыню. Затем, после победы в пустыне, Иисус пошел служить. Помните, как он пришел в Галилею, в свой город Назарет, открыл книгу, зашел в синагогу, ему дали почитать из пророков, он открывает, и была, значит, книга пророка Исаия, да, «Дух Святой на мне», да, и он что там?
1: Значит, «Помазал меня».
0: «Помазал меня», то есть что делать? Исцелять, там, проповедовать лето Божие и так далее. И он дальше идет 3,5 года, слушает.
2: То есть Дух его призывает?
0: Дух ведет его, да, Духом. То есть у нас будет такая тема, значит, Иисус из Назарета и Святой Дух. Вот будет такая тема, как... То есть и было показано всем, как Иисус, значит, вводимый Духом Святым, да, Христос, Сын Божий, в итоге попадает куда? На Голгофу, на распятие, да, то есть... Вот, и это победа, то есть он был искушен во всем, кроме...
1: греха.
0: Кроме греха, да. Вот, связка с Богом Отцом была через Святого Духа, да. Вот, и здесь была показана победа Бога в человеческой плоти через связку его с Богом Отцом.
2: Победа Бога в человеческой плоти вот именно через Иисуса Христа.
0: Да. И когда Бог
2: через победу Иисуса Христа.
0: Вот мы, день Пятидесятницы, да? Когда мы,
2: день Троицы.
0: Да, когда мы видели, как Иисус подходит к Отцу, на это видение 4-5 главы Откровения, да, Иоанна, да. То есть в этот момент, мы с вами говорили, на апостолов изливается Дух Святой. Когда Отец принимает победу Иисуса Христа, все, что Он сделал для человека, вот, вводимым Духом Святым, да? Вот, Иисус еще скажет: «Я иду к Отцу, а вам, значит, другой утешитель, да? Вот, и вы те дела, которые я делал, тоже сделать сможете».
2: Вот пожалуйста. Еще раз, ветхозаветный праздник Пятидесятницы, он тоже предвозвещал вот эту вот Пятидесятницу излития Духа Святого, да?
0: Да, ветхозаветный праздник Пятидесятницы буквально по дням после, значит, вознесения снопа, который символизировал воскресение Иисуса Христа, после воскресения на 50-й день как раз произошло излитие Святого Духа на апостолов,
2: на учеников,
0: да, на учеников.
2: Александр, еще раз тогда вот все-таки сформулируйте, где был Дух Святой в Ветхом Завете?
0: Он был всегда рядом с человеком, всегда. Но благодаря тому, что сделал Иисус, да, то есть благодаря Его победе на кресте и принятию Его плодов и признанию Его победы Отцом, да, Дух Святой был послан еще и на учеников. Помните, когда он крестился, Иоанн говорит,
2: Иисус, когда
0: мне надо от тебя креститься. Угу. Вот он говорит, оставь теперь, ибо так мы должны совершить всякую правду. Угу. Да? То есть Бог пошел тем путем, которым предлагает и нам. И поэтому апостол Петр говорит, креститесь, примите, и примите Духа Святого. Угу. Для этого это сила. То есть как Иисус победил в своей жизни, так и вы можете побеждать.
2: Вот. Очень
0: но
2: интересно.
0: Без меня не можете делать ничего, Иисус сказал.
2: Да. Так что тут... Очень интересно, что вот мы больше теперь как-то акцент делаем на Духа Святого, да, то есть вот в этой части наших рассуждений.
1: Интересно, да, что вот Иисус, да, Никодиму сказал, что должно родиться свыше, да, от Духа Святого. Да. И мы прекрасно знаем, да, что Иисус Христос тоже родился от Духа Святого.
0: Помазан Духом Святым был, да, тоже родился.
1: И родился.
2: А где это сказано, что он родился?
1: Ну, Марии было дано,
0: что
1: найдет на нее Дух Святой, и она зачнет и родит сына.
0: Да.
1: То есть он родился от Духа Святого.
0: От Духа Святого, да.
1: Вот. И нам должно родиться свыше, должно родиться от Духа Святого. Не только по плоти, но и второе рождение необходимо для того,
0: вот
1: чтобы...
0: Вот вы знаете, что в истории христианской церкви, а именно в Ефесе, произошел такой случай, что когда апостол Павел, давайте посмотрим слайдик, да, вот он приехал в Ефес к братьям, которые заключили завет вроде бы с Богом, да, но, как говорил апостол Петр, должны были сразу принять кого?
1: Духа Святого.
0: Духа Святого. Он спрашивает, а вы приняли Духа Святого? Что они ему говорят? А мы даже не знаем, кто это вообще. Что это? Кто это? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал, вот так вы во что же вы крестились? Отвечали, в Иоанново крещение. А это что было? Крещение покаяния. То есть просто покаяние оказывается
1: недостаточно,
0: чтобы принять Духа Святого. Угу.

0: недостаточно.
1: Это мы переходим к теме, которую заявили, необходимые условия вот. Для заключения завета с Богом?
0: Да, и принятие Святого Духа. Угу. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, что веровали в грядущего за ним, да, то есть по нем, Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Иисуса Христа Господа. Когда Павел возложил на них руки, не шел на

0: Иисуса Христа.
1: Поверили.
0: Да, своего Спасителя. Что Он может сделать в нас многое на самом деле. То есть крещение, правильное крещение, это не только покаяние, да, а еще вера в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Вот. И тогда человек получает Святой Дух.
1: Это необходимое условие, да, для завершения, для заключения завета,
0: да,
1: с Богом?
0: Давайте еще раз на фразу апостола Петра посмотрим.
1: Давайте.
0: Услышав это, они умилились. Это у нас Пятидесятница, да? Когда люди услышали об Иисусе Христе, они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что «что нам делать, мужи, братья?» Петр же им сказал, что нужно первое сделать?
2: Покайтесь.
0: Покайтесь. Вот вам информация, вот вам свет, вы знаете теперь, что вы грешники, что должны сделать? Покайтесь, обратитесь к Богу, повернитесь, да, на 180 градусов, обратитесь в вектор своего, своих надежд и устремлений к Богу. Что там дальше нужно сделать? И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа.
1: Вот. Покайтесь, да крестится и получите дар Святого Духа.
0: Да, мы на этой программе утверждали с вами, что дар Святого Духа мог быть дан людям только после победы Иисуса Христа. Но качественно это как бы тезис не развернули. Вот,
1: мы, да, давайте, он у меня сомнения вызвал.
0: Да, поэтому, чтобы не было вопросов у зрителей, мы им сейчас скажем, что мы это подробно будем исследовать вот в ближайших программах, да, вот как раз посвятим этому.
1: Потому что сейчас
0: темы,
1: вот у нас такой разворот, как и направление.
0: Просто вы меня спросили, я сказал, да, а развернуть полностью не получилось окончательно.
2: Вот интересно, вот. У меня сейчас, ну вот, при прочтении этого текста возник вопрос, да? Часто при крещении говорят, что крестится во имя Отца, Сына и Святого Духа, да? А вот здесь мы читаем: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа».
0: Иисуса Христа, да. А здесь апостол Павел, апостол Петр почему так говорит? Потому что он только что рассказал о Христе. Вот, о Христе. И Христа нужно было принять. Что этот обещанный Мессия, который ждал Израиль, это и есть Иисус из Назарета. Это Иисус из Назарета.
2: Для,
0: да,
2: христиан...
0: Он Сын Божий, это нужно принять, это верить в это.
2: А сейчас для христиан как бы, ну, нет препятствия в том, что мы верим в Троицу Отца,
0: это препятствие,
2: Сына,
0: нет, это,
2: и Духа
0: Это написано
2: Святого.
0: Так в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит: «Все предано мне на земле и на небе, да, Богом Отцом, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Почему так можно говорить? Потому что Бог един. То есть
2: хорошо, да.
0: Един есть.
2: Потому что, ну, как
1: три
2: бы
1: ипостаси
2: не было.
0: И сейчас,
2: да,
0: мы это подтвердим в Священном Писании. Вот, внимание. Чтобы потом ободрять ефесянам, апостол Павел пишет послание. Чтобы их ободрить, да, посмотрите. «Для сего преклоняй колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это кто? Это Бог Отец. Апостол Павел преклоняет колено, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердцах ваших». Сколько вы здесь насчитали?
1: Троица.
0: Вот она, вот этот три единый Бог, понимаете? Иисус Христос по воле Отца, через Святого Духа, по нашей, посмотрите, вере, верою вселяется в нас.
1: Вселяется в наше
0: сердце. Вот оно необходимое условие веры в Иисуса Христа, как источник нашего спасения, как источник нашей победы.
1: Вера в Бога.
0: Вера в Бога, вера в единого Бога. Единый Бог находится в нас через Святого Духа, находится в нас сам Спаситель Иисус Христос по воле Отца. И Отец находится тоже вместе в нас, в нашем сердце. Для чего это нужно сделать? Вот для чего. Апостол Павел дальше продолжает. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь все превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божий. Это вот то, что, о чем то мы с вами
2: это
0: скоро...
2: это восстановление образа Божьего,
0: да? О чем мы с вами скоро будем говорить, это о Духе Святом и о храме.

0: Духа Святого, о полноте Божества внутри человека, в человеческом сердце, в человеческом разуме. Может это у нас быть? Да, может. Как это сделать? Смотрите наши следующие программы.
1: Ну что же, очень интересно, Лена, узнаем ведь очень
2: да,
1: много, да?
2: Да, очень много, ну, вот нюансов таких, которые, ну, вот кажется, вроде ты все понимаешь, да, а вот что-то есть то, вот, очень важно.
1: Что не приходило в голову, да? То есть вот Божье откровение, оно прогрессивно, оно продолжается, да, Бог все больше и больше открывается нам. И, как Александр сказал на одной из встреч, будет открываться нам всю вечность, потому что Бог бесконечен. Да, представляете, как это интересно? То есть нам сейчас его познавать, вот нащупывать, что ли, как-то, а потом будет вся вечность, где мы бесконечно будем его познавать, вообще познавать смысл, вообще полный смысл всего. Да, удивительно.
0: Аминь.
1: Ну что же, очень рада, что провели с вами это время, провели его в размышлениях над Словом Божьим. И ждем следующих встреч с вами. С Господом. До свидания.
0: До свидания.

Он настанет желанный тот день, нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень у реки.

0: Нам порой кажется, я уже все понимаю, и я крепко стою в вере, мне ничего не страшно. Но апостол Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Как не обмануться своей духовной силой и научиться по-настоящему убегать от современных идолов? Сегодня мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 10 главе. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем с вами читать в синодальном переводе, и сегодня уже добрались до целой 10 главы. Немножечко расскажите, о чем она, да, и о чем мы сегодня будем с вами говорить.
1: Ну, как мы с вами уже говорили, деление на главы, да, на стихи, оно условное. Десятая глава является продолжением 9 главы. Вот, идет речь о идолослужении, о отношении к этому идолослужению. Вот, и помните, главный такой тезис, что ли, да, 9 главы. Идол в мире – ничто. Мы имеем знание, что идол в мире – ничто. Но, после этого «но» многозначительно идет. Да, это не должно стать для нас поводом того, чтобы забывать о том, что все-таки идолослужение – это проблема. Это проблема и для тех, кто может соблазниться тем, что вы как бы своим поведением можете показать, что как бы вы участвуете в идолослужении. Кому-то может это показаться. Вот. Но есть еще и другая проблема. Проблема в том, чтобы действительно избегать идолослужения. Вот. Проблема, мы, по-моему, в прошлой беседе этого касались, связана с тем, что вся жизнь в античном мире была пропитана идолослужением. Вот, от названия месяцев года, да, и до всего. Ну, например, если вы были каким-то государственным служащим, да, ну, или там вы приносите присягу какую-то, да, вы должны во имя богов это делать, приносить присягу. Угу. Если вы занимаетесь коммерцией, вы должны посвящать, значит, ритуалы, определенные своим богам, участвовать в ритуалах своим богам в своем сообществе коммерческом для того, чтобы эти боги благословили или содействовали успеху вашему коммерческому. Если вы этого не делаете, вас просто исключат из этой гильдии, и вы не сможете, значит, ни пароход арендовать или парусник, там, да, галеру для того, чтобы перевезти свой товар или там место на рынке получить, вы просто не сможете. Вот. Если вы какой-нибудь там ремесленник, то вы тоже входите в какое-то сообщество, и все эти сообщества поклоняются, значит, своим богам. Буквально каждый шаг, он так или иначе был расписан, ну, как бы связан с этим. Помните, апостол Павел в 17 главе Деяния апостолов посетил Афины в этом там, своем третьем путешествии из Македонии. Он спускается как бы вниз, и, выступая в Ареопаге перед слушателями, перед собравшимися, он говорит, когда он пришел в Афины, да, он вспоминает,

0: что он, его дух, Лука вспоминает, его спутник, автор книги «Деяния апостолов», что Павел возмутился при виде такого обилия идолов. Я помню, как-то я был в Ефесе, в Турции. Угу. Вот. Если кто бывает в Турции, сильно советую туда поехать. И вы своими глазами это увидите. То есть это город, который был разрушен еще до христианизации, где-то в начале 4 века землетрясением. Угу. Ну и он постепенно опустел. И вот законсервирована была та культура, да, вот с того времени. И когда археологи это все расчистили, буквально на каждом перекрестке есть какие-то знаки идольские, то есть или это изображения, или барельефы, или это статуи, или барельефы, или какие-то надписи. Ну, буквально все посвящено тому или иному божеству. То есть все, весь мир, он преломляется через вот это представление о мире людей как продолжение мира богов.
1: Вот эта посвященность была у них, конечно.
0: Да, вот буквально во всем. Это может быть, знаете, как кто застал Советский Союз, помнит, что на каждом углу у нас стояли статуи, вождей мирового пролетариата, или, какие-то плакатики, или еще что-то. И каждая речь или каждая книга начиналась с упоминания, кого-то из этих вождей. Ну, вот что-то вроде того, но еще более в сильной степени. И вот христианин, он должен себе четко представлять вообще, кому он служит. Вот случайно не уйти в эту сторону. А соблазн-то был большой. Если у вас есть свое дело, свой бизнес, или если у вас какое-то есть положение в обществе, то как без ритуала? Угу. А как к этому относиться? Ну, с идоложертвенным мы разобрались. Допустим, если это никого не соблазняет, ешь без всякого исследования для спокойствия совести. Да? Ну, к этому мы еще подойдем. А как быть с принесением присяги?
1: Мы сталкиваемся вообще.
0: Да, у нас президент, когда приносит присягу, он руку кладет на Конституцию. Угу. Такое нейтральное что-то. А вот в Соединенных Штатах кладет на Библию. Да? А вот в античном мире, руку клал на изображение какого-то божества, да? Угу. Вот если вы участвуете в этом, вы можете в этом участвовать или не можете в этом участвовать? Это на самом деле была огромная проблема. И кто-то эту тему идоложертвенного, что идол в мире ничто, развивал дальше. И говорил, если идол в мире ничто, формально. Знаете, как у нас крестик сделают?
1: Да-да-да, за спиной, чтобы...
0: За спиной, да.
1: Ух, пронесло.
0: Это вроде не считается. То, что я сказал, не считается.
1: Да.
0: Мы говорим, какие проблемы? Давайте так. Угу. А это вносит еще больше разногласия в церковь. Если часть так считает, то другая часть, особенно кто из иудеев, для них это категорически неприемлемо, да, угу. Всякое такое участие. Угу. То есть получалось, что жить в языческом мире, христианину, жизнь в языческом мире, она означала, во многом конец карьере. Угу. Это конец каким-то успеху какому-то. Такое маргинальное какое-то существование. Угу. Невовлеченность в жизнь общества. И это тема 10 главы. Угу. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были подобны. Да, он начинает сразу с такого сильного библейского образа. Угу. Все крестились, дальше будет понятно, почему. В Моисее, в облаке, в море все ели одну и ту же пищу, пили одно и то же духовное питье из последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть, пить, играть. Ну, к этому чуть позже перейдем. Значит, апостолу Павлу надо убедить вот эту часть коринфских верующих, которые считают, что ради своей социализации, успеха своего, карьеры своей. Угу. Нужно как бы закрывает глаза на все это.

0: да, он им говорит, что нет. И приводит, как и положено апостолу, ссылается на Священное Писание. Да. В времена апостола Павла Священное Писание был только Ветхий Завет. Новый еще не сформирован, он сформировался только где-то.
1: Поэтому они опирались на Моисея.
0: Да, естественно, да. И он приводит пример. Опять же, кстати говоря, то, что апостол приводит такие примеры, говорит, что его слушатели были в теме.
1: Да. То есть понимали, о чем идет речь.
0: Да, то есть это говорит о том, что богослужение ранних христиан было подобно синагогальному богослужению, синагоге. Угу. А смысл синагогального какое богослужение? Брался текст библейский и пояснялся. То есть его читал. Ну, то, что мы сейчас делаем. Угу. Читал. Ну, мы просто немножко больше уходим в как бы исторический контекст, а там духовный больше смысл пояснялся. Читается текст, и дается ему комментарий. Читается угу. текст, дается комментарий. То есть это, похоже, было вот раннехристианское богослужение, подобно... Угу. Кстати, синагога – это же греческое слово. Синагога, да, это собираться вместе. Это собрание, по-русски говоря. Да. И вот апостол приводит этот пример... из истории библейской, исход из Египта. Угу. Вот. И тут он упоминает о пище, о питье, уже как бы...
1: Духовной пище, да.
0: Да, это будет тема
1: камень,
0: развиваться.
1: Христос.
0: А исход из Египта – это что такое? Это вот это исход к святости. Исход угу. от состояния поклонения идолам, от состояния незнания Бога, исход к поклонению живому Богу и соблюдению его заповедей.
1: Угу. Ну, то есть они там были же в рабстве, не просто таком физическом, но также
0: да, конечно,
1: они были
0: духовном,
1: в духовном
0: да.
1: рабстве, да. и Бог их отделил.
0: Да. Здесь он перечисляет вот, с пятого стиха значит, грехи Израиля, пять грехов. И они как бы получается... Ну, намек такой на Коринф. Все, что говорит апостол Павел, он не просто вспоминает, да, он как бы перебрасывает мостик. Mm-hmm. Шестой стих. Это все были образы для нас. То есть, глядя на них, мы должны видеть себя в них.
1: Ну да, то есть.
0: Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Помните, перепела. Mm-hmm. Мясо перепела. Хотим, значит, ропот. Вот ты нас тут кормишь манной, надоела она нам, да? Mm-hmm. Прихотливый народ. Не будьте идолопоклонниками. Mm-hmm. А вот, идолопоклонники, и дальше он пишет, народ, что значит идолопоклонники? Когда Моисей пошел на гору Синай получать заповеди, народ себе вылил золотого тельца. И как написано, народ сел есть, пить и стал играть. Это вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Народ, идолослужение – это... Не просто жертву принесли и разошлись. Это угу. праздник. Ели, пили, идол как бы с ними, ну, в одном кругу. Угу. Вот. И он говорит, не станем блудодействовать, как следующий грех, да, это второй грех, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Помните, мы с вами говорили о блудодеянии, да. которое было, речь, да? А тут речь идет о моавитянах, о языческих народах, которые смешивались. Угу. Израиль, как бы владействуя с ними смешивался.
1: Смешивались народы.
0: Следующее. Не станем искушать Христа, как некоторые из нас искушали, значит, и погибли от змей. Угу. Помним эту историю. В пустыне, когда, значит, по причине ропота стали умирать от змей, от укусов змей. Да. Угу. Не ропщите, как некоторые из них роптали. Угу. Восстание Корея, значит. Ну, и вот все эти библейские истории, они проходят перед глазами Коринфян, угу. и он, апостол, их использует для того, чтобы их убедить в том, что их исход из Египта, да, образно говоря, или исход из этого жизни среди язычников, он должен быть радикальным.
1: Ну, то есть это как Моисей давал заповеди, ну, в смысле, принес, да, вот эти заповеди, да, которые Бог даровал им, да, то и здесь также Павел говорит о том, что он просто напоминает о том, с какими на самом деле идолами мы можем столкнуться и сейчас.
0: Да, угу. Проблема в чем была евреев, когда вот они вышли из Египта? Проблема была в том, что физически-то они вышли, угу. они границу перешли,
1: да.
0: а духовно нет. И вот этот ропот был, это как бы они же

0: жалели о том, что они ушли. Они все время сравнивали, а вот что мы приобрели? Вот лучше бы мы остались. Вот остались бы, у нас бы вот это было. Угу. Вот, мы бы там бизнес бы вели, мы бы карьеру делали. Ну, рабы – это как бы все условно. Понимаете, если ты ассимилировался, стал египтянином, ну, ты уже и не раб, уже все нормально. Да. Ты, угу. На тебя плохо смотрят тогда, когда ты другой. А если такой ты, как все, ну, все хорошо. В этом была проблема евреев. И вот это 40-летнее хождение по пустыне, и вот, это, вот этот ропот, он свидетельствовал о том, что они-то из Египта вышли, но Египет из них не вышел.
1: Угу.
0: Вот. И вот это исхождение Египта из них, это было очень, как бы, очень трудным делом. Да? И вот апостол все об этом как раз и говорит. И намекая на христиан, которые вышли из языческого мира, что как-то вы-то вышли, в церковных списках ваши имена уже есть, но язычество из вас не вышло.
1: Угу.
0: Вот. И ради своих благ, которые-то сами по себе вроде неплохие, ну, получить там место какое-то в обществе достойно, заработать денег, тут в этом ничего плохого нет. Но проблема в том, что вы готовы идти на компромиссы, вот, и вернуться назад, вот, ради того, чтобы...
1: Ну, чтобы вот действительно получить более какую-то, наверное, чтобы, выгоду.
0: Да, да. И вот апостол здесь призывает такой бескомпромиссности. Вот посмотрите на историю Израиля. Вот к чему привела их вот это вот...
1: Это компромисс, да, который...
0: Привели к тому, что они погибли.
1: Вот погибли, и здесь, наверное, хочется сказать, Павел Владимирович, о том, что мы очень часто и в нашей жизни, наши имена, может быть, и записаны в церковной книге, да, да и храм-то мы иногда посещаем, приходим в церковь, людям помогаем, да, но очень часто такое бывает, что все равно язычество, оно как будто бы пропитано в нас, как и грех. То есть мы нет-нет, да, возвращаемся к этому. Мне кажется, что в наше время мы также приходим вот, к тому, что иногда искушаем Бога тем, что хоть там мы и молимся, но прибегаем к каким-то, может быть, приметам, традициям, ну, языческим как раз-таки. Вот. Понимаю, что искоренить, наверное, в своей жизни, да, ну, совсем уж нельзя, но когда мы... выбираем осознанно, мне кажется, доверять Богу в этих моментах, то тогда мы и делаем вот этот вот бескомпромиссный выбор в пользу, соответственно, Христа.
0: Да, да. Ну, здесь как бы, понимаете, здесь акцент на чем идет? Здесь скорее акцент идет на таком публичном исповедании. То есть человек ведет себя так, что это начинает влиять на общину.
1: Так.
0: Это еще усугубляет это дело.
1: Угу.
0: Ну, как бы в истории христианства потом это в чем выражалось? Для того, чтобы выявлять христиан, ну, были императоры, которые особенно были настроены против христиан, потому что в их понимании христиане, они как бы были и политическими, в том числе, преступниками, потому что они не почитали императора как божество. Да?
1: Ну да.
0: А, кстати, слово «само Господь» по-гречески «кюриус» это титул, это не просто там «господин», это титул, который носили, ну, доминус это на латинском языке, и кюриус по-гречески, которые носили, значит, императоры. Ну, это еще с времен Александра Македонского традиция пошла, и только был один Господь. Вот когда апостол говорит, есть только один Господь, для римлян и для греков это звучит император. Вот только один Господь – это император. А апостол говорит, нет, говорит, один Господь – христианин. Христос. И вот здесь вот уже политическая составляющая. То есть, да кто Господь? И вот за это люди отдавали жизнь. То есть, это не просто исповедовать, нужно было ритуал провести. То есть, нужно было показать, что император Господь, воскурив фимиам перед его изображением, посвятив ему там чего-то, там, как-то сказав какие-то сокровенные публичные слова, там, клятвы во имя императора. Кто Господь? Вопрос стоит. Господь этот или Господь этот?
1: Мы вот и сейчас также порой, да, кажется, что вот, допустим, какие-то такие вот практики, о которых мы ранее в программах уже говорили, да, которые мы порой, ну, не мы, да, большинство людей выполняет и делает, а что такого? Я же это делаю просто как определенные, ну, какие-то просто действия, они же ничего не значат для меня, но эти действия определенные, да, можно было тоже так сказать, ну, император для меня.

0: меня ничего не значит, я просто вот эти действия сделаю, и все. А это уже говорит о том, что ты делаешь осознанный выбор в сторону греховных каких-то таких моментов.
1: Дело-то не в императоре как должности.
0: Да, а именно в том, как ты. Да. Да,
1: ну
0: ты...
1: вот, например, помните в Библии, ну, если ты клянешься, то клянись именем Бога, да, Ветхий Завет говорит. А Христос говорит, не клянитесь вовсе, это как бы уже другая тема. То есть для того, чтобы подтвердить свою правоту, нужно было произнести клятву. Во имя кого? Во имя императора, например, да, как божества, или во имя еще кого-то. Тут уже выбор был. Ну, если ты поступаешь на какую-то службу, с тебя берут клятву, ну, какую ты будешь произносить? Вопрос, можно или нет? Могу я? Вот я христианин, я вот все живу как христианин. Ну, вот я могу во имя там, Зевса или во имя там, Августа или еще кого-то, значит, произнести клятву?
0: Уже вопрос, да.
1: Вот апостол говорит, нет, никакого компромисса. И это стало причиной гонений и причиной гибели многих христиан, которые отказывались. Кто-то шел на компромисс, кто-то, ну, были разные, понятно, люди, кто-то, значит, нет. И мученичество стало причиной вот этой бескомпромиссной позиции, которую призывает апостол Павел. Ну, если бы не было этой бескомпромиссной позиции, не было бы христианства. Потому что как бы тогда христианство бы стало одной из религий. То есть в этом пантеоне просто бы изображение Христа поставили, и никаких проблем. Римляне-то не против были христиан. Да поставьте вашего Иисуса вот сюда, вот, и все будем ему поклоняться, да никаких проблем нет.
0: Но это было полностью, как вы сказали, то есть это нужно было поменять полностью вот весь этот устрой, да, он был таким вот полным противоположным того, что происходило там раньше. Давайте прочитаем, что там, что еще важно в этой главе.
1: И приводит он дальше, да, итак, возлюбленные, 14 стих, убегайте от идолослужения. Вот. Ну, как бы тут так мягко звучит, но в том времени это звучит очень жестко. То есть не идите ни на какой компромисс в этом смысле. Никакой. Вот. Эта тема, она на самом деле вообще тема всей 2000-летней истории христианства. То есть это вопрос совести. Вот свобода совести именно в этом и заключается. Я могу поступать по своей совести или меня принуждают идти против своей совести. Вот это вопрос свободы совести. Ну, слава Богу, что мы живем с вами в свободной стране, где власть отделена от идеологии. У нас даже это, как бы, этого нет. И от религии, да, и каждый человек может следовать своей совести. Вот, но эта свобода, она как бы полита такой кровью в течение долгого времени. Ну и дальше. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите. Чаша благословения. Следующий аргумент. Первый аргумент был из Ветхого Завета, а следующий аргумент – это Евхаристия или причастие, да, вечеря. Чаша, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Один хлеб, мы многие, одно тело, причащаемся от одного. Смотрите на Израиля по плоти, которые едят жертвы, не участники или они жертвенника. Что ж я говорю, что идол, если что-нибудь...
0: Или идол жертвенное, да, значит что-нибудь.
1: Но... Что язычники приносят жертву, приносят небесам, а Богу. Я так как бы... Потому что
0: времени
1: у нас немного.
0: Мы читаем, да, вкратце. Да. Наши зрители,
1: не можем мы пить полностью чашу Господню, чашу бесовскую, не можем быть участниками трапезы Господней, трапезы бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы его сильнее? Все мне позволительно, но не все полезно. Да? И дальше он вывод делает. Ну, опять вы видите, что мы возвращаемся к этой же теме, к этим же аргументам. Да? Не можете в одно и то же время быть идолопоклонниками и христопоклонниками.
0: То есть мы не можем стоять, не можем. Да, как это еще говорится, да, мы не можем служить и Богу, и мамоне.
1: Это двоеверие, да?
0: Да, такое, ну, как бы невозможно, если мы убираем другое, да. Интересная фраза вот эта в конце. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Это 23-й текст синодального перевода.
1: Да, ну как бы я имею внутреннюю свободу решать, там есть идол в мире, нет идола в мире. Да, есть, но есть вещи, которые, ну как бы, никому компромиссу... Мы все можем объяснить. Вот. Мы как бы от всего можем

0: увернуться. Но, ну, как бы рационально, да. Но есть вещи, где на компромисс идти нельзя. Не можете, значит, приносить жертву бесам и Богу в одно и то же время. Вот. Ну, вот тут не будем на этом уже останавливаться, а причастие, да, говорится. То есть участие в трапезе – это и есть причастность. Кому? Если вы в трапезе к бесам, ну, идолам, значит, идолу причастны. Если Христу, Христу причастны, а как это совместить?
1: То есть как мы сейчас можем перевести это на современность? То есть как мы сейчас можем вот, иметь какое-то идолопоклонение, соответственно, не Христу, быть идолопоклонниками?
0: Ну, сегодня, наверное, можно говорить о неком двоеверии. Угу. Вот. Такое может сложиться ложное впечатление у современного человека, который себя считает христианином, что... ну, можно и там быть. Вот. То есть, с одной стороны, вроде считаться христианином, да, вот на улице, если произвести сегодня опрос, то многие скажут, да, я как бы в Бога верю.
1: Я вообще верующий человек.
0: Да, верующий человек. Хожу. Я даже там раз в месяц, раз в год хожу, значит...
1: в церковь, на причастие.
0: В церковь, да. Ну, что как бы это хорошо. Делать? Это вот причащаемся.
1: Да,
0: написано, да.
1: Да?
0: Вот. Но, с другой стороны, как бы жизнь, она может свидетельствовать совсем о другом. Угу. Вот. Потому что идолослужение – это же не только вот каким-то изображением поклонения. Да, это то, что замещает в нашей жизни, в наших целях жизни Бога. Угу. Вот. И двоеверие тут просто невозможно. Вот и оно как бы проявляется во всем, не только в ритуале. У нас, к сожалению, да, вот христианство воспринимается как участие в ритуале часто.
1: Да, да, это же вообще... Вот.
0: А двоеверие – это как бы не то, что там двойной ритуал, а это как бы как двоеженство. Да, вроде и там, и там. Вот и здесь так. Но это невозможно. Есть только один путь, один Христос, или там, или там. Не обманывайте себя, да. Угу. Говорит Священное Писание. Поэтому вот тут определенную параллель можно провести, и, в общем-то, никуда эта проблема не делась сегодня. Когда в сообществе христиан кто-то ведет двойную жизнь, и об этом как бы всем известно, это соблазн.
1: Да, этот человек уводит за собой остальных членов церкви.
0: Да, ну и заключение какое? Неужели мы решимся раздражать Господа? Да? Все мне позволительно, но не все полезно. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо земля Господня, все, что наполняет ее. А если кто из неверных позовет тебя и скажет, вот вам ешь, объявит вам, что это, да? Угу. То нужно вот как бы понимать, будет ли это соблазном для другого или нет. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего меня порицать? Итак, едите или пьете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так что я всем угождаю, во всем ища пользы не столько своей, но многих, чтобы они спаслись. То есть апостол Павел идет вот к этой своей формуле соединения несоединимого. Иудеи, эллины. Да, вот церковь – это единство многообразия, где все ищут не своей пользы, а принцип единства в чем? Искать не своей пользы, но пользы других.
1: Пользы для друг друга. Павел Владимирович, я благодарю вас за такую интересную беседу, за размышления по посланию апостола Павла. Каждый день мы выбираем служить Богу или следовать греховным привычкам. Свобода дана нам не для удовлетворения эгоистичных желаний, а для духовного спасения других.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя тысячи лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля,

0: и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
2: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
0: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
0: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
0: Многие пророки говорили об этом.
2: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
2: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
0: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
2: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
2: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
4: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
2: Красный.
1: Охотник – О.
2: Оранжевый.
1: Желает «Ж».
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
3: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что изменилось.

0: Соединиться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
3: «Дедушка, я с тобой!»
4: «И я!»
5: «Можно мы с вами?»
4: «Пойдем, Лёлик!»
2: «А вы со мной?»
0: «Папа, мы всегда с тобой!»
3: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
2: «Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей».
5: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
2: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных».
5: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
0: «Всех животных, которые жили на земле».
3: «И слонов?»
0: «И слонов».
5: «И жирафов?»
0: «И жирафов».
3: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня моими помощниками будут Алена и Матвей. Мы с вами готовили уже блюда разных народов мира. Вы можете напомнить мне, какие мы готовили блюда?
2: Армянские,
3: русские,
2: японские,
3: индийские,
0: греческие, итальянские, мексиканские и русские.
2: Русские я говорю.
0: А сегодня мы будем с вами готовить блюдо еврейской кухни. Оно называется цинес. Это блюдо очень легко приготовить. И кроме того, оно очень вкусное. Этот чудесный десерт долго не портится. Поэтому его готовят накануне субботы, дня отдыха.
2: Ух ты!
0: Дело в том, что суббота по-еврейски «покой». И евреи в этот день ничего не готовят. Они готовят все заранее, потому что так повелел Бог. Об этой истории написано в Библии. Дело в том, что еврейский народ когда-то был в рабстве в Египте. А Бог чудесным образом вывел свой народ из рабства, так что даже море перед ними расступилось, и они смогли убежать от египтян.
3: Я знаю эту историю.
0: Да.
2: А я ее сейчас читаю.
0: Молодцы. Библию надо читать, чтобы знать все истории, которые в ней написаны. После этого Господь дал своему народу две каменные скрижали, на которых написаны 10 важных правил, 10 заповедей. И одна из них звучит вот так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день суббота – Господу Богу твоему». Поэтому евреи в субботу устраивали праздник, славили Бога за то, что Он сотворил нашу прекрасную землю и освободил их от рабства. А еще наслаждались самой вкусной едой. Например, готовили цимес. Итак, давайте приступим к его приготовлению.
1: Давайте!
0: Посмотрите, какие чудесные продукты у нас приготовлены. Морковь, яблоко, лимон, изюм, чернослив, курага, корица, масло и мед.
2: Я все это очень люблю.
3: Да. Особенно мед.
0: Особенно мед. Для начала мы с вами возьмем морковь и ее почистим и нарежем дольками. Такими не тоненькими, толстенькими. Только у нас нету овощечисток. Я так привык.
2: А, я знаю, где они.
0: Они в ящике.
2: Да.
0: Доставайте. Я уже, если честно, так привык.

0: как чистить овощи чистками, что ножом уже не хочется чистить. Нож, да, побыстренько.
1: Так гораздо легче.
0: Да.
2: Папа, а как, кружочками?
0: Да, кружочки прямо такие толстенькие, хорошенькие кружочки.
2: Хорошо.
1: И?
0: Потолще.
2: А вот такие слишком, да?
0: Вот такие.
2: А, хорошо.
0: Образец вам.

0: У Матвея надо некоторые сделать чуть-чуть потоньше. Кстати, надо зажечь под сковородой огонь. Так. И сюда отправить масло.
1: Угу. Все.
0: Так, сейчас подождем, пока разогреется сковорода. И отправим все это запекаться. Масло уже хорошо нагрелось. И теперь туда отправляем всю нашу морковь. Ну, давайте.
1: А можно мне самой?
0: Пожалуйста.
1: Так.
0: Ага, просто, чтобы поудобнее было.
1: Прям кусочек
0: и
1: масла мою. Не видно стало.
0: И мою морковь.
2: А, какой запах.
1: Да.
0: Так, лопаточка это все.
1: Чудесный запах.
0: А пока я буду подрумянивать морковь, я попрошу вас очистить и порезать яблоко кубиками.
1: Хорошо.
2: А его от кожуры очистить?
0: Да, его тоже можно очистить от кожуры. Так оно будет мягче в нашем блюде.
1: Давай пополам, Матвей. Угу.
0: Это правильно. Когда будете резать на дольки, то посмотрите, курага, изюм и чернослив. Вот размеры кусочков должны быть такие, не очень большие.
1: А,
0: но
1: хорошо.
0: И не мелкие, не мелкие. Видите, как мы морковь крупно порезали?
1: Да.
0: Вот. Так, с температурой. Отлично. Изюм, чернослив и курага были сначала жесткими. Мы их поставили в воду и размочили заранее. И вымыли. Угу. Сейчас мы их и ваши порезанные яблоки все вместе отправляем
2: в сковород?
0: Сковородку.
1: Да, подрумянилась у нас морковка.
0: Морковка отлично подрумянилась.
2: Какая красивая.
0: Да. И давайте сюда ваши яблочки отправляем.
1: И... Они у меня прилипли немножечко.
0: И давайте сухофрукты сюда, по очереди.
1: Я курагу добавлю. Ее прям не надо резать?
0: Давайте, прямо так.
1: Хорошо.
0: Прямо все высыпайте. Мы их будем перемешивать и запекать вместе.
1: Курага – это, кстати, подсушенный
0: изюмчик.
1: Абрикос.
0: Да, это высушенный абрикос, очень хорошо просушенный.
1: А чернослив – это слива. Черно – слива.
0: Все вываливай прямо сразу. Есть. Добавим сюда на кончике ложки корицы.
1: Чтобы запаху придать вкусного.
0: Да, она придаст вкусный запах и вкус.
1: Мед.
0: И не забудем про вкусный-вкусный мед. Его мы добавим целых 4 ложки.
2: Какая вкуснотища будет.
1: Да, я так люблю мед. У меня дедушка пчеловод. Мы, кстати, недавно рой поймали.
0: Вы за ним бегали?
1: Нет. Он присел на раме, вот так вот, прям облип черным таким.
0: Он сам прилетел, да?
1: Да, дедушка его снял. А потом мы новый улей делали, и я гвозди заколачивала.
0: Это важно, помогать дедушкам и бабушкам. Так, перемешаем. Отлично. Теперь мы добавим сюда 1 стаканчик обычной воды. Закроем крышкой и оставим на целый час.
2: Как долго? Наверное, из-за этого оно так долго и не портится.
0: Правильно, придется подождать.

0: Нашему десерту я предлагаю приготовить вкусный витаминный чай.
1: Как теперь вы думаете? Я понял, для чего нужны эти все штучки.
0: Да, это у нас оставшиеся две пиалки. Как вы думаете, что можно заварить, чтобы чай был не только вкусным, но и полезным?
2: Можно заварить, я знаю, даже лепестки роз.
3: Мята.
0: Мята, мелисса, розы.
3: Черника.
0: Еще цветы липы, листья смородины.
2: Листья
0: из
2: черники.
0: Ягод черники, черника, малина.
3: Земляника.
0: Очень вкусный, ароматный чай. Ягоды можно собирать самим и сушить их или заваривать свежими. А еще, если нету своих ягод, можно купить в магазине. Ну, мы с вами сегодня будем заваривать. Подайте мне, пожалуйста, пиалочки. Угу. Шиповник высушенный. Матвей, включи, пожалуйста, нам чайник, чтобы он скорее закипел. Две ложечки шиповника мы сюда опустим. И две ложки мелиссы сушеной. Ну, у нас мелисса, по-моему, вся должна сюда отправиться.
2: А у нас в огороде мелисса и мята растет, и сок растет. А еще мы с мамой обычно ходим в поля и собираем там осенью шиповник.
0: Который очень приятно потом заваривать и пить зимой.
3: А у меня растут малина, смородина черная, красная и даже желтая.
2: Ух ты!
0: Желтая смородина. Знаешь, такая есть шутка. Это какая у вас смородина? Черная. А почему она красная? Потому что зеленая. Чайник вскипел. Давайте заливать.
2: Не обожги, смотри, аккуратно.
0: Давай.
3: Еще заливаем. У меня растут груши, яблоки, вишня и малина.
1: У тебя прям сад.
3: Я знаю.
0: Вот так.
2: А ты, папа, очень любишь груши, да?
0: Да, я с удовольствием выпил бы чай с грушами. Так, хорошо, убираем в сторонку. Этот чайничек обратно на место. Убираем в сторону. И теперь у нас пришла очередь лимона.
2: Для чего он нам?
0: Лимон нам понадобится, чтобы его сок отправить в наше блюдо цимис. И немножечко мы отправим в чай. Для этого...
2: А, пап, вот, смотри!
0: Эта штука нам поможет быстренько выжать лимон.
2: Нет, пап.
0: Ну, поколоть ножичком в серединку и выдавить. Мужская сила здесь незаменима.
2: А можно я тут поработаю?
0: Так, сейчас я удалю косточки. Пожалуйста, попробуем, как это работает штука.
3: Я помню, у меня когда-то такая была.
0: Если эта штука крупна, то ее надо убрать, и там одни другая поменьше.
2: Да, крупновато. Для апельсина, наверное.
0: Возможно.
3: Я вчера в магазине видел вот такие апельсинчики.
2: Да?
3: Да, вот такие малюсенькие.
2: Понятно. Я таких не видывала. На, у меня что-то не очень получается.
0: Вей, попробуй.
2: Во, у тебя по-хорошему.
3: Лимон просто слушается меня. Я повелитель лимонов.
2: Наверное, всех цитрусовых.
0: Отлично.
2: Я
0: и
2: знаю,
0: вторую половинку тоже.
2: Что очень полезно, когда ты болеешь, есть цитрусовые.
0: Да.
3: Особенно лимон.
0: Добавлять сок, потому что в нем очень много витамина С, который помогает нашему организму справиться с вирусами и болезнями. Так.
3: Вот у нас сколько сока.
2: Ой, как много.
0: Отлично. Давайте мы часть его отправим в наш цимис.
2: Какой как класс. Он красиво выглядит.
0: Потрясающе.
2: И вкусно пахнет.
0: Немножечко еще подадим ему потушиться. А остальное выливаем в чай.

0: А я подумала, не использовать ли нам лимон в чай?
1: Правильно. Так он добавит нашему чаю цитрусового аромата. Разливаем чай и пробуем наш замечательный десерт.
0: Он так пахнет.
1: Разбирайте кружечки.
0: Какой чудесный запах.
1: Цимис – это что-то особенное. Давайте вместе наслаждаться и славить Бога. Всем пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь,

0: жить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если вы были студентами, вам наверняка знакома ситуация, когда перед сессией приходится заучивать множество фактов, не спать по ночам и учить все то, что пропустили за несколько месяцев до сессии. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Порой бывает так, что люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, как будто она у них на исходе. Современная жизнь требует от нас большой выдержки и может истощать наши резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что если оценить уровень самоконтроля в течение дня, то он наиболее высок с утра и в течение дня постепенно снижается. Пока вы доберетесь в течение дня до того, что для вас наиболее важно, например, посетить спортзал, прочитать и завершить работу по заочному обучению, продвинуться в деле своей мечты, вы неожиданно можете ощутить нехватку силы воли. Нейробиологи выяснили, что с каждым новым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Например, во время активной пробежки неожиданно могут отказать ноги. Также и наш мозг может лишиться сил в течение дня. Что же нам делать? И как развить силу воли? Как мы знаем, любая мышца нашего тела крепнет, если ее упражнять. Мы можем сказать, что самоконтроль – это мышца. Самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это осуществить, исследователи по разработке волевых программ создали одну программу. Один из важных моментов по укреплению воли – это предпринимать небольшие шаги, которые мы обычно проскакиваем, не замечая. Так, к примеру, вы хотите навести порядок в кладовой или шкафу, в котором давно уже не убирались. Сроки могут быть такими. Первая неделя – открыть дверь и осмотреть взглядом весь беспорядок. Вторая неделя – убрать все по местам на полках. Третья неделя – выбросить все, что не нужно. Кто-то может сказать, что 3 недели – это слишком много для уборки шкафа. Но вспомните все те месяцы или года, когда вы откладывали это дело. Также исследователи выяснили, что если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, приседать 10 раз перед душем, ограничить сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя может показаться, что это маленькие задачи являются несущественными, они поддержат нас в испытаниях воли. Они тренируют собранность на работе, заботу о здоровье, способностью стоять перед искушениями и справляться со своими эмоциями. Группа психологов решила проверить, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Так были выбраны 40 человек в возрасте от 19 до 45 лет, которые состояли в отношениях. Участников первой группы попросили, согласно режиму, есть, чистить зубы, принимать душ, делать отжимания, зарядку. Другую группу попросили избегать ругательств. Третьи не дали никаких указаний. Через 2 недели выяснили, что люди из группы, которая выполняла обычные повседневные задачи, становились намного спокойней, выдержаннее в своих отношениях в целом, чем те, кто вел прежний образ жизни. Итак, чтобы развить силу воли, нужно

Начинать с простых решений, маленьких повседневных задач, которые возможно исполнить, не затрагивая сразу огромный энергоресурс. Помните, что путь длиной в 1000 шагов начинается с одного шага.

0: Привет!
1: Друзья, это вновь программа «Питстоп», и вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас сидит Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – самовлюбленность. Это любовь к себе или что-то большее?
2: Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты... Ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь.
3: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
4: Девушка какая-то появляется. И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
1: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
4: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев.
1: В общем, мы будем говорить сегодня о самовлюбленности, друзья. И я хочу задать вопрос, вы уже сюда смотрите, мы там уже вас снимают, неважно. Как вы думаете, хорошо любить себя или нет?
2: Конечно, хорошо. Ну, потому что, если ты... Вот даже в Библии говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, то, получается, и ближних не любишь. То есть ты вообще никого не любишь, это все.
3: А я не согласна.
1: А что ты
3: думаешь? Кажется, что, в принципе, вот этот вот текст не говорит о том, что надо любить себя, не только ближних. А вообще люди, конечно, сами по себе эгоистичные натуры, поэтому...
1: И они уже любят себя, в принципе.
3: Да, и поэтому здесь обращается внимание на то, что нужно любить ближних. Поэтому, мне кажется, я не согласна.
1: Богдан, статус-кво
4: остановить. Я люблю себя... Я люблю ближних, в принципе, большинство ближних люблю. Я не знаю, просто нужно жить и наслаждаться жизнью. Зачем думать, себя любить, кого-то любить? Просто будь хорошим человеком для ближних, все.
2: Ну, вот я скажу на своем примере, да?
1: Давай.
2: У меня были проблемы с низкой самооценкой. И у меня были проблемы с окружающими людьми вокруг меня. Они постоянно страдали из-за моей низкой самооценки. Потому что я постоянно... Ну, было такое. И там всякие ситуации из-за этого неприятно происходили. И когда ты начинаешь любить себя, ты можешь полюбить кого-то другого. Но пока ты себя не полюбил, ты не сможешь... Ты должен строить отношения с собой в первую очередь тоже. Ты не должен бояться оставаться самим один на один. Ты должен хорошие отношения с собой всегда иметь.
1: Хорошо, в чем тогда разница между самовлюбленностью и любить себя? Вот здесь влюбленность и любовь к себе.
4: Ну, даже если просто, наверное, так посмотреть на эти понятия, даже просто вот в отношениях влюбленность, она очень яркая, а любовь – это уже проверенная временем вещь. То же самое, если ты самовлюбленный, ты это просто показываешь везде, ты такой заносчивый, ты никого ни во что не ставишь. А когда ты просто любишь себя, ты просто как бы, у тебя все нормально с самооценкой. При этом ты как бы любишь себя, поэтому ты уважительно относишься к ближним. Наверное, как-то вот так вот.
1: Надя, разбавь немножко нам вот этот вот сладкий каламбур. Мотив любви к себе.
3: Ну, мне кажется,
1: где тут граница? Почему? То есть ты сказала, что любить себя, мы и так, в принципе, эгоисты по жизни.
3: Да.
1: А тут еще говорить такие вещи, что нужно себя любить, а людей, так скажем, подзабыть.
3: Ну,

0: просто пример низкой самооценки. Мне кажется, низкая самооценка и высокая самооценка, в принципе, одно и то же. Это та же самая самовлюбленность в себе, потому что ты очень много мыслей уделяешь самому себе. Какой я плохой в низкой самооценке.
1: То есть неважно, ты думаешь себя, что ты хороший или ты плохой, ты все равно думаешь о себе. Это
0: да, и в большей степени ты думаешь о себе. А когда ты, наоборот, направляешь свои мысли на других людей, подумать, сделать что-то для них, у тебя уже пропадает о том, что да, какой-то я плохой. У тебя в первую очередь сделать там вот этому человеку что-то. И вот это, мне кажется, и есть нормальная самооценка, когда, да, ты, например, понимаешь, я могу то-то, я могу это, но не могу то-то, не могу это. Но, в принципе, так много внимания себе не уделяешь, как там говорят, там, любить себя, любить себя. Нет.
1: Вы так просто будете сидеть и слушать это, да?
2: Все-таки есть же разница между низкой самооценкой и высокой самооценкой.
0: Ну вот только вот в этом слове. То, что я такой плохой, и я такой хороший.
2: Ну, это влияет. Это влияет на твои действия. Допустим, тебе нужно что-то сделать, и из-за низкой самооценки ты просто не можешь это сделать. Или, допустим, там друзья зовут тебя погулять, а ты просто уже не можешь гулять, потому что ты некрасивый. Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь. А с высокой самооценкой у тебя была бы уверенность, ну, с нормальной, у тебя была бы уверенность и любовь к себе. Ты бы, ну, меня Бог любит, я себя люблю, я могу ходить по этой земле, и я пойду в это место. А слишком самовлюбленность...
1: Вот давай об этом.
2: Это уже когда ты вот эту черту переходишь, то ты уже идешь в это место, и ты такой, я буду лучше всех, я обязательно там всех порву, и вообще кто мне там будет равен, и идешь, и во всем уверен, ведешь себя, может, даже как-то гадко.
3: О, недавно видел ролик в Инстаграме. Короче, ехала женщина, такая, в общем, вся разодетая, такая, из себя, в общем, исфуфыренная. А рядышком сидели обычные какие-то женщины, и вот что-то уже видео, когда, начинается, уже между ними какой-то спор, и она такая вся, из себя все показывает, говорит, вот у тебя брови нарисованы, говорит, мой бы стилист там вообще бы сказал, что все безнадежно. В общем, такая, говорит, ты вообще, говорит, молчи, с тобой богиня разговаривает, там, в общем, уже все смеются над ней. То есть это, наверное, какая-то уже вообще
2: болезнь.
3: Супер. А все начинается с самовлюбленности.
0: Ну, это, кстати, присуще и низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
2: Но если ты себя любишь, ты других недостатки не ищешь, поэтому себя любить очень важно.
0: Себя любить, какой я хороший, и думать, вот, постоянно думать о себе?
2: Любить — это же не постоянно думать о ком-то.
0: А что
2: любить — это принимать себя, работать над собой, вкладывать в этот какой-то труд, время. Это и заключается любовь, в принципе. И какая разница, она к себе, к другу, к собаке, она любовь, и она требует тех же
1: усилий. Вот хорошо, как Богдана Сидорис сказала, получается разница между любовью и самовлюбленностью, да, когда любовь чересчур зашкаливает в себе, это когда ты любишь себя и не унижаешь других на фоне себя, не опускаешь других. То есть любить, здесь равно, если библейский текст, который приводили, и любить себя и других, и равно любить себя, как других, да, то есть, а получается, самовлюбленный человек, он, любя себя, не обращает вообще внимания на других и даже, так скажем, унижает себя, их на фоне себя, да, например, то есть это получается крайность. Скажите, а самовлюбленность, от чего она происходит вообще? Это последствия только ли самооценки или чего-то еще?
3: Ну, это вот как, в принципе, Надя сказала, что может начинаться с низкой самооценки, они так пытаются самоутвердиться неудачно. Либо это, может быть, воспитание в семье, то, что все делать для ребенка, и он так вот, считает, что весь мир живет для него, и он в центре, и поэтому, как бы ставит себя выше других и считает себя самым лучшим, в общем-то, самовлюблен в себя, а других не уважает.
1: То есть как понять, допустим, сейчас смотрят нас вот ребята, девчонки, как понять, что я самовлюблен, если это плохо? Все говорите, что нужно

0: любить себя, но самовлюбленность чересчур, да, например, как эта женщина, я богиня, вы все.
1: Ну, человек, который ведет себя гадко, он самовлюбленный, имеется в виду в этом плане, если он себя возвышает.
2: Потребители.
3: Ну, мне кажется, еще те, которые неправильно могут оценить самих себя. То есть и в низкой, и в высокой самооценке ты неправильно оцениваешь свои возможности и свои недостатки. Угу. Так и здесь. Ты себя переоцениваешь. Вот я 100% сделаю это дело. Берешься за него, оказывается, ну ты это не умеешь. Угу. И, а при низкой самооценке, ой, я это, конечно, умею делать, но нет, я лучше это не буду.
0: Смотрите, а вот крутые, какие-нибудь классные, красивые, суперкрасивые, там, например, не знаю, какие-то такие фотографии в соцсетях, когда человек выкладывает, является ли это признаком самовлюбленности?
2: Ну, зависит от того, в каком количестве.
0: Через сколько минут новое выкладывается?
2: Не знаю, это же все зависит от человека и от этого, от отношения, с каким отношением.
0: Ну вот выложил человек там супер такую какую-то крутую, там где он, девушка, если например, накрасилась, да, там в крутой одежде, выложила на аватарку в соцсетях. Это признак самовлюбленности или нет?
2: Ну, я думаю, что на данный момент это не может быть однозначно признаком самовлюбленности, потому что
0: кажется,
2: такая культура,
0: так делает,
2: это, ну, такая сложилась культура. Раньше, допустим, кто больше выкопает на грядке, там, не знаю, урожая, тот, угу, ну, тоже как бы это...
0: Тоже своего рода превосходство.
2: Ну, даже не то, чтобы это превосходство.
3: Способ самоутвердиться.
2: А это как бы ты себя показал, вот. Ты себя так вот предъявил и выкопал столько картошки. Ты вот так вот выглядишь, ты себе предъявил свою внешность. Сейчас я себя показываю вот внешне. Ну, и не хочется, конечно, чтобы твоя аватарка была какая-то страшного качества. Ну, в каком-то роде даже вот хорошая фотография профессиональная. Mm-hmm. Это же своего рода работа, деятельность.
0: Творчество, труд.
2: Это творчество, это тоже, это все интересно. И фотография — это очень классная штука на самом деле.
0: Хорошо, а делать селфи, фоткать себя, это является признаком самовлюбленности?
1: Ну, я делаю селфи иногда, но я не самовлюблен, это точно. Это просто даже иногда прикольно поугарать, что там, как бы, ну, всякие эти штуки, которые накладываются, эффекты. Ну, просто, я не знаю, чисто вот ради интереса.
2: Мне комфортнее делать селфи, чем меня фотографировать со стороны, потому что я знаю, с какого ракурса я лучше, как может получиться милее или так далее.
0: Или милее для тебя или для других — вопрос. Наверное, все-таки как больше тебе нравится, да, ты вот здесь,
2: ну,
0: может...
2: Да, но все равно, я не знаю, мне комфортно то, что я себе сфоткала, и я все это, все в моих руках, я это контролирую, этот процесс. Просто когда меня фотографируют, я это не контролирую, мне неловко, и я такая, ну что ты там делаешь, покажи уже быстрее.
0: А скажите, а кто больше подвержен самовлюбленности, мужчины или женщины? Мальчики или девочки? Как вы думаете?
1: Девушки.
2: Ну, знаю,
3: все одинаковые.
2: Я соглашусь.
1: Больше. Я не думаю, что 50 на 50. Такого точно не может.
0: Почему девушки? Объясни, Магдан.
1: Ну, девушки больше помешаны... Хотя вот сейчас сложно сказать, но девушки больше помешаны на красоте, а это всегда было, в принципе. И они всегда... Вот просто идешь вот, и смотришь... Вот девушка какая-то появляется... И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
0: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
1: Вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев. Мужикам, в принципе, намного все это проще.
2: Ну, хорошо, хотя, ты даже... едешь на тачке, твоя тачка хуже, чем та тачка, вот так вот смотрите. И думаете, так, у него машина
1: нет,
2: лучше,
1: а мы смотрим,
2: где хуже, где, ну, то, значит, нет, он успешнее, чем я, там, это же все.
1: Просто присматриваешь свою будущую тачку, и все.
2: Нет.
0: Да. Надя, скажи, пожалуйста, вот Богдан сказал, девушки. Вы сказали, с Наташей, в принципе, все подвержены этому. Объясни, почему.
3: Ну, насчет красоты. Сейчас, на самом деле, парни уделяют не меньше времени красоты, так, чем девушки.
2: Укладка волос.
0: Богдан, сколько ты потратил на эту челку утром?
1: Мне, на самом деле, это большая лень. Я делаю это только тогда, когда надо куда-то прям вот реально. Вот мне сказали, нет, укладывай. Я хотел и прийти в кепке сюда, честное слово, чтобы ничего не
2: делать. А почему ты без кепки не можешь прийти вот со своими волосами от прожитых?
1: Ну, потому что это будет... как

0: бы очень жестко, и быть, а я мог бы прийти, но мне сказали, лучше не надо. Кто сказал?
1: Так,
2: я тебе говорю.
1: Так, ладно. Надя, почему все? Ты сказала, и парни тоже время тратят много.
2: И парни тоже. Но это чисто только красота. На самом деле, просто девушек говорят, что вот девушки так это... Просто девушки, может быть, больше снимают фотографии. Может быть, это больше на показ как-то выставляется. Но парни, на самом деле, лично я встречала самовлюбленных парней больше, чем самовлюбленных девушек. Поэтому сказать, что вот девушек самовлюбленных больше, мне кажется, что нет.
1: И мы не должны касаться только красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность, это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свои умения, знания, свои, в учебе, да?
0: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит, я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
1: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею, по своему письме ему говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивые люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивые тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все идет на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. И это способствует тому, чтобы человек вставил в центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах после Евангелия сказал, блаженны кроткие сердцем. Блаженны кроткие сердцем. То есть счастливые те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженны кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
3: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
1: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя совсем.
3: Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
1: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных и себя в какой-то степени. Пусть Бог вас в этом благословит. Пока!
0: Пока!

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Говорят, что один в поле не воин. А что, если с этим воином сам Бог? Когда мы читаем с вами книгу «Есфирь», одна из очень интересных книг Ветхого Завета, историю этой царицы знает почти каждый ребенок. Мы удивляемся следующему, что в этой небольшой книге слово «Бога» не упоминается ни один раз. Но, читая ее, мы все-таки видим, что некоторые имена появляются в ней достаточно часто. И имя главной героини книги, самой Есфирь, кто-то посчитал, встречается 35 раз. Но нас удивляет следующее, что имя Мардохея, ее дяди, этого человека, который воспитал ее, упоминается в этой книге 50 раз. Наше внимание привлекает эта личность, потому что действия этого человека, они в неком смысле символизируют то, что Иисус Христос делает для нас, живущих на этой земле. Когда все забыли о своей идентичности, о том, кто они, может ли один человек все изменить? Мы привыкли, что большинство определяет жизнь меньшинства. Но в этом конкретном случае мы замечаем с вами, что один человек определяет судьбу большинства. Он влияет на людей. Чем отличается этот герой? Чем отличается этот человек? Первое, о чем, что сообщает о нем эта книга, что он был воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Да, он совершает такой очень благородный жест и проявляя внимание к этой девочке, очень красивой, как пишет Священное Писание, он воспитывает ее как отец. Нужно сказать, что в целом эта вот способность воспитывать детей, воспитывать не своего ребенка, это то, что дано не всем. И тот факт, что Мардохей оказался таким внимательным, говорит о многом. Описывает очень известного лидера, первого президента Турецкой Республики, Мустафа Кемаль Ататюрк. Это была очень известная личность. Пишет о том, что это один из самых известных политиков. Даже, скажем так, среди правителей прошлого столетия пишет о том, что Гитлер в свое время писал, что есть два правителя известных, деятеля политических, в те десятилетия, это Мустафа Кемаль и Муссолини. И интересно, что так сильно почитали этого лидера. Он очень сильный, как лидер был. Он смог образовать команду и перевести от системы правления османской, османье к новому современному мироустройству и создать Турецкую республику. Его личная жизнь, его отношения с женой не сложились, к большому сожалению. Но именно этот человек воспитал 8 детей. Пишет, что он так сильно...

сильно любил детей, что после своей смерти все свое имущество в большей части завещал именно им. Но одну из своих дочерей, кстати, он был очень внимателен к дочерям своим, и в целом в 1934 году он дал возможность женщинам исполнять свои гражданские права, пользоваться ими, голосовать и даже быть частью парламента. Нужно сказать о том, что одна из его дочерей, Сабиха, он дал ей второе имя, Гёкчен, которое означает «небесное». Именно она была первой женщиной, военный летчик. И в 1923 году уже она по окончанию своего обучения пользовалась большим уважением и была действующим летчиком. Описывают, что ее отношения с отцом были очень теплые, очень нежные. И именно его вера в нее помогла ей стать в будущем вот таким вот известным человеком. И даже сегодня в честь нее один из аэропортов Стамбула продолжает носить ее имя. Мордехай был очень внимателен к Эсфире. И он воспитывал ее. И он пытался дать ей самое доброе воспитание. Мы читаем с вами дальше, что он попытался и ей помочь не потерять свою идентичность. Это было очень сложно сделать в тех условиях, но, как мы позже увидим, ему это удалось. Зависимость – это проблема. Проблема многих внешних факторов, влияющих на нас. Они воздействуют, и мы, оказываясь в зависимости от них, очень часто принимаем решения, может быть, даже не те, которые нам хотелось бы. Когда мы читаем дальше историю этой планеты, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе, в 4 и 5 стихе говорит, что «И Бог в свое время, Он пожелал повлиять на нас, и для того, чтобы повлиять на нас, Он воспитывает, и Он также усыновляет нас для того, чтобы помочь нам не потерять эту идентичность». Когда мы читаем 1 главу, стих 4 и 5, здесь написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Конечно, у Мордехая так сложились обстоятельства, что Иисфир осталась без отца и без матери, и он проявляет милость и воспитывает ее как свою дочь. Но написано, что Иисус Христос, Он имел цель, план, Он предопределил усыновить нас для того, чтобы каждый из нас получил спасение. Первое, очень главное, Мордехай – это человек, который любит. Иисус – это тот, который любит каждого из нас. И в этом усыновлении у нас рождается шанс стать настоящими людьми. Почему еще книга «Эсфир» так много говорит об этом человеке? Потому что именно он остается верным Богу, невзирая ни на что. Мы читаем с вами третью главу книги «Эсфир». Здесь написано, что царь возвеличил некого человека по имени Аман. И что этот Аман, очень честолюбивый, очень гордый человек, он воспользовался этой возможностью, и люди кланялись ему. Написано, что каждый раз, когда он шел, ему кланялись, но мы читаем во втором стихе, что «А Мордехай не кланялся и не падал ниц». Он знал, что заповедь Божья запрещает поклоняться человеку и любому другому существу, творению или изделию рук человеческих. Именно поэтому Мордехай, боясь и поклоняясь, и почитая живого Бога, не мог преклониться перед обычным человеком. И мы читаем дальше, что ему говорят служащие при царе: «Зачем ты приступаешь повеление царское

И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева. И далее мы читаем, что в его сердце рождается план. И мы читаем с вами, что ему показалось ничтожным наложить свою руку только на Мардохея. Тогда он решил, что он истребит всех иудеев. Это не было прихотью Мардохея. Кто-то, может быть, сказал бы, ну, а что, ему было тяжело преклониться? Поскольку эта книга является частью Священного Писания, и поскольку далее мы читаем с вами, видим, как разворачивается самая настоящая война между добром и между злом, то поклонение Мардохея Аману – это не просто уважение, это не просто какой-то жест, который делали все, и можно было сделать. Мардохей понимает, что речь идет о большем. Человек претендует не на уважение, а на поклонение ему. Именно поэтому он принимает решение остаться верным Богу. Что происходит дальше? Мы читаем о том, что стих 10, издан указ, и этот указ подписан, и по этому указу должны быть истреблены десятки и тысячи людей. Когда узнает Мардохей об этом указе, мы читаем с вами 4 глава, 1 стих, что он разодрал одежду свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. А где были все остальные? Ведь указ касался не только его, он касался многих людей. Или они уже не молились, или они уже не верили, или они думали, что обречены просто. Дело в том, что потеря идентичности – это самое страшное, что может случиться с верующим человеком. Один из важных элементов этой истории и в целом христианской жизни – не забыть нам, кто мы такие, не забыть нам, что Бог сделал для нас. Очень важно помнить, что мы дети Божьи. Очень важно помнить, что Бог желает достучаться до нашего сердца. И усыновил Он нас не случайно. Усыновил Он нас для того, чтобы изменить и сделать похожими на Него. Мы не должны смотреть на других. Мы должны взять на себя эту ответственность. Ответственность по спасению человека. Нужно сказать, что то же самое в свое время делает Иисус. Потому что Он тоже спасает род человеческий. И Он пытается достучаться до сердца человека. Мы читаем с вами в 23 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус уже почти все сделал для человека. И Он шел к Иерусалиму, Он остановился. И как Мардохей плакал и покрывал себя пеплом, мы видим, что Иисус смотрит на этот город, на этих людей, которых Он желал спасти. И Он такие слова произносит. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христианская писательница Эллен Уайт пишет, что в этот момент Иисус испытывал глубокую скорбь, и на глазах Его были слезы. Мардохей начинает плакать, взывать Господу, и покрывает себя пеплом, что символизирует глубокую скорбь. Человек живой, но он как мертвый. Наша верность Богу, она всегда приносит благословение другим. Но прежде всего, нам нужно помнить о нашей идентичности. Вот это третье, что мы можем увидеть здесь, что когда человек верен Богу, то эта верность, она распространяется на всех тех, кто окружает нас. Вы знаете, я заметил следующее. Очень часто общаюсь с людьми и замечаю в них какую-то особую чистоту, достоинство человеческое. Я не стеснялся и интересовался,

оставался. А кто родители? Есть ли в их роду люди верующие, глубоко верующие люди? И вы знаете, я очень часто слышал, да, моя бабушка была очень благочестивой, верной. Моя мама была молящейся женщиной. И я стал понимать, что наша вера, она влияет на детей наших. То же самое, что мы видим с вами в целом в христианской жизни, что жизнь Мардохея, в частности здесь, в этой истории, она оказывает влияние на целую нацию. Конечно же, прежде всего, он обращается к Есфире. К этому моменту она уже была царицей. Это маленькая девочка, которая испытала в своей жизни это принятие, любовь Мардохея, была воспитана, и она понимала, кем он является. Она становится очень важным человеком. И вот Мардохей обращается к ней с этими словами. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». И дальше он ее спрашивает, «Не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Она откликается на приглашение Мардохея. И она молится и объявляет пост и говорит, «Объявите всем, соберите всех иудеев, чтобы они постились ради меня, и не ешьте, и не пейте». И далее она составляет план, как сделать, как подойти к царю и как раскрыть этот замысел, ужасный замысел уничтожения иудейской нации. Вы знаете, не случайно в этой книге нет слова «Бог». Очень сложно говорить о Боге там, где его нет. Но это не означает, что мы можем оправдать свое неверие. Книга Есфир показывает, что если в человеческом сердце есть любовь к Богу, есть вера в Бога, если он сохраняет идентичность свою, как верующего человека, даже там, где все забыли о Боге, даже там, где о нем не хотят слышать, и даже там, где есть люди, которые умышленно будут делать все возможное, чтобы навредить верующему человеку, даже там Бог проявит себя, потому что Он вездесущий, и Он не забывает о своих детях. Как молился Мардохей, Есфир и многие другие, присоединялись к ним, потому что вера влияет на окружающих нас людей. Мы читаем с вами, что точно так же Иисус молился о нас с вами. В 17 главе Евангелия от Иоанна он обращается в этой молитве к Небесному Отцу. Он молится о каждом из нас, и он произносит очень глубокие, глубокие слова. 17 глава и стих 21. Мы читаем с вами слова Иисуса. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Неважно, кто вокруг нас, если мы верны Богу, у нас есть возможность повлиять на людей. Важно думать не только о себе, но молиться о людях. Какой итог этой всей истории? 7 глава, мы читаем с вами, что Иисфир заступается за Божий народ. Она просит царя, объявляет этот ужасный заговор, этот план дьявольский. Она раскрывает его. И в этот момент царь спрашивает ее, кто посмел, кто это сделал? На что она отвечает, враг и неприятель, этот злобный Аман. Этот человек, жестокий, властолюбивый, символизирует силы тьмы, силы зла, эту дьявольскую силу, которая пытается уничтожить Божий народ. Но в этом стихе 10 мы читаем с вами, этой главы, «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея». Один в поле воин, если с воином Господь. Если мы продолжаем любить людей, если мы сохраняем нашу идентичность,

если мы остаемся верными Богу, то даже там, где о Нем все забыли, Он будет нам помогать. И наше влияние, наша вера в Бога поможет не только нам спастись, но и тем, кто еще нуждается.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь и ее нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться. Ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Ты мое 64-е море, и я позволила себе утонуть. Я погружаюсь все глубже и вскоре не смогу без тебя вдохнуть. Я научилась дышать твоей солью, пускай жжет, но зато быстро лечит. Я забываю все раны, мозоли, я забываю, и мне все легче. Я засыпаю в твоих тихих волнах, они как объятия утешают. Я забываюсь, и мне спокойно, я забываюсь, и ничто не мешает. Ты бесконечен и непредсказуем, то тихая гладь, то шторм, а я все ищу тебя и рисую, рисую объятия твоих волн. Пожалуйста, не высыхай от боли, я не хочу покидать глубину твоих глаз. Ведь только ты, мое 64.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о Нагорной проповеди Христа. Самое известное учение Иисуса Христа, все христиане знают, это Его Нагорная проповедь. И сердцевиной этой проповеди – заповеди блаженства. Когда мы читаем эти заповеди блаженства, мы слышим там о тех людях, которые блаженны, нищие духом, кроткие, плачущие, гонимые, алчущие и жаждущие. Но слово «блаженный» сегодня в нашем современном мире приобрело другой оттенок. Какой-то человек странный, как обычно мы говорим, или неадекватный. И что же хотел сказать Иисус Христос, на самом деле, говоря о заповедях блаженства в своей Нагорной проповеди? В книге «Исход» мы впервые встречаем описание закона Божьего, десятисловия. И помимо этого, 10 заповедей звучат еще и в книге «Второзакония». И когда мы читаем закон Божий и в книге «Исход», и в книге «Второзакония», мы тогда начинаем полнее понимать смысл, почему мы должны соблюдать этот закон. Если мы обратим внимание на четвертую заповедь «Помни день субботний», то в книге «Исход» в 20 главе там идет объяснение, почему мы должны соблюдать четвертую заповедь – субботний день, потому что Бог является Творцом, и этот день является памятью творения человечества и всего живущего на земле. Когда же мы читаем книгу «Второзаконие», пятую главу, то мы видим там другое значение соблюдения четвертой заповеди. Давайте прочитаем вместе с вами. «Второзаконие», пятая глава, 14 и 15 стих. «А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцую высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Итак, мы видим с вами, что в книге «Второзакония» четвертая заповедь звучит уже в другом контексте. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и Господь вывел тебя оттуда». Поэтому четвертая заповедь в книге «Второзакония» звучит уже как память о освобождении израильского народа. То же самое и в отношении Нагорной проповеди Иисуса Христа. Кто читал четыре Евангелия, знает, что Нагорная проповедь Христа записана как в Евангелии от Матфея, точно так же она записана и в Евангелии от Луки. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, мы видим некую разницу и есть в то же время и схожесть. Давайте посмотрим более внимательно на Нагорную проповедь в этих двух Евангелиях. И там, в двух Евангелиях, Нагорная проповедь начинается с заповедей блаженства. Помимо этого, мы читаем о том, что в Нагорной проповеди звучат и там практические наставления. Это сердцевина

Нагорной проповеди. И заканчивается Нагорная проповедь притчей о том, о двух строителях, которые решили построить дом. Но есть еще и существенные различия. Когда мы обратим внимание на Нагорную проповедь, записанную у евангелиста Матфея, мы видим с вами, что эта проповедь описана на протяжении трех глав. Три главы, 5, 6 и 7 глава. Когда же мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, записанную в Евангелии от Луки, то там всего-навсего несколько стихов в 6 главе. И некоторые исследователи пришли к такому выводу, что Иисус Христос вообще Нагорную проповедь не говорил. И евангелисты, они просто записали слова Иисуса Христа, который когда-то где-то о чем-то говорил, и свели это в одну проповедь, которая и называется в Евангелии Нагорная. На самом ли деле так? Давайте посмотрим с вами вновь на эти две Нагорные проповеди, записанные у двух евангелистов. Конечно, проповедь одна была. В Евангелии от Матфея мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, которой Он сказал ее, поднявшись на гору. Давайте прочитаем этот текст в Священном Писании. 5 глава, 1 стих. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». Когда же мы читаем с вами Евангелие от Луки, Иисус Христос Нагорную проповедь говорит, когда спустился с горы. Я предлагаю вам прочитать и этот стих. 6 глава Евангелия от Луки, 17 стиха. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». Итак, мы видим с вами кажущееся расхождение. Но не зря я привел эти два стиха из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, говоря о том, что Иисус Христос Нагорную проповедь говорил не один раз. Он повторял ее в разных местах, в зависимости от того, где он находился и для какой аудитории он ее говорил. У Матфея вариант Нагорной проповеди, как мы уже заметили ранее, длиннее, чем у евангелиста Луки. И дело в том, что это Евангелие обращено для аудитории из евреев, которые были, по словам Иисуса Христа, самоправедным народом. Я подчеркиваю это сейчас. Лука записывает Нагорную проповедь Христа, потому что он обращается к так называемым отбросам общества в глазах евреев. Это бедные люди, это женщины, это пастухи, это вдовы, это язычники, это ритуально нечистые люди, это гонимые люди. И в чем видел проблему своей аудитории евангелист Матфей? Так как он писал Иисус Христос Нагорную проповедь для аудитории из евреев, и у них проблема была в духовной нищете. Они были самоправедными. Проблема аудитории евангелиста Луки. Проблема была в физической нищете. И именно поэтому, когда мы читаем в оригинале эту Нагорную проповедь, Иисус Христос, когда обращается с заповедями блаженства, Он говорит записанные слова в Евангелии от Матфея, 5 глава: «Блаженны нищие духом».

потому что он обращается к самоправедному еврейскому народу. Когда мы же читаем Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих, почему-то здесь, в оригинале, я подчеркиваю, написано, Иисус Христос говорит, блаженные нищие. Аудитория, которая слушала Иисуса Христа в этот момент, была уже другая. И он показывает, что блаженны нищие, физическую нищету испытывающие. И так Бог говорит то, в чем каждый человек действительно нуждается. Помимо этого, все заповеди блаженства начинаются как по Евангелию от Матфея, так и по Евангелию от Луки со слова «блаженны», заповеди блаженны. На греческом языке слово «блаженный» звучит как «макариус». И это слово всегда относилось к тем людям, которые в своей жизни были здоровые, благополучные, у них всегда было много денег, у них была слава, у них был почет, уважение в обществе. И этот человек, если он был состоявшимся в жизни своей, то его называли греческое слово «макариус». Изначально «макариус» относилось к пантеону древнегреческих богов, потому что им было чуждо проблемы человеческой расы. Они не болели, они не умирали, эти древнегреческие боги, они не испытывали лишений, бедствий каких-то, поэтому они были блаженные в полном смысле слова. И Иисус Христос, что интересно, когда начинает говорить Нагорную проповедь и начиная ее заповеди блаженства, обратите внимание, кто, по словам Иисуса Христа, является макариусом? Это люди, которые гонимы за правду. Это люди, которые алчут и жаждут правды. Это те люди, которые испытывают физическую нищету и нужду какую-то. А есть и те люди, которые действительно нуждаются в духовной нищете, так как они самоправедные. Очень часто мы хотим явить, как верующие люди, какую-то ложную набожность, говоря следующие слова: «Я блажен, потому что я страдаю. Я блажен, потому что я гоним». Об этом ли хотел сказать Иисус Христос в своей Нагорной проповеди? О чем постоянно спорили между собой ученики Иисуса Христа? О том, какое место они займут в Царстве Божьем, непосредственно возле Иисуса Христа, по правую или по левую сторону от Него. Потому что в их понимании блаженство с детских лет было воспитано и вложено в их сознание. Блаженный – это тот, который имеет уважение, почет, достаток и все необходимое в этой жизни. Но Иисус учит другому пониманию блаженства. Ты блажен, несмотря на то, что ты испытываешь нужду, что ты голоден, что ты болен, что ты гоним. Греческое общество видит человека блаженным, если у него все есть, как я сказал уже ранее. И так и поныне наше состояние блаженства, дорогие мои друзья, хотим мы этого или нет, физически зависит от нашего состояния в этом мире, от жизненных обстоятельств. А Иисус, говоря Нагорную проповедь, абсолютно изменяет понимание, кто поистине блаженный человек, кто макариус. И истинное блаженство зависит не от жизненного успеха и процветания, а от установленных крепких взаимоотношений со Христом. Тогда жизненное счастье

приходит несмотря и даже вопреки трудным обстоятельствам. Завершает заповеди блаженства Иисус Христос двумя метафорами. «Вы соль земли, и вы соль, и вы свет миру». В Евангелии от Матфея мы об этом читаем эти слова. 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» И следующий стих говорит нам о другой метафоре. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И когда мы читаем в этой Нагорной проповеди слова Иисуса Христа, что вы являетесь солью земли, кто является солью земли? Очень много проповедей звучит на эту тему. Кто является солью земли? Но если мы этот стих разбираем в отрыве от контекста заповеди блаженства, то изменяется и смысл всей этой метафоры. Иисус Христос завершает, я подчеркиваю, заповеди блаженства метафорой «вы соль земли». Другими словами, макариус являются солью земли. И соль придает вкус пищи, мы знаем с вами. Пища не может изменить вкуса соли. И таким образом Иисус говорит ученикам, если вы получили дар макариуса, вы являетесь солью земли для этого мира. Те, кто стали макариусом, никогда не позволят обстоятельствам жизни сломить их. Нагорная проповедь заканчивается тем, что Иисус Христос завершает ее двумя притчами о двух строителях. Один, который построил дом свой на песке, другой на камне. Давайте прочитаем эти две притчи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И далее. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, мы видим с вами вот в этой притче, рассказанной Иисусом Христом, завершая свою Нагорную проповедь темой о двух строителях. И он как бы говорит, подчеркивая в конце, «Итак, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, кому уподобится? Человеку, который построил дом свой на камне. И подули ветры, разлились реки, и дом устоял». Тот же человек, который слушает и не исполняет слово, сказанное Иисусом Христом, уподобляется другому человеку, который построил дом свой на песке. И пришли трудные обстоятельства его жизни, и дом перестал существовать. Он был разрушен. Этими двумя метафорами Иисус учит нас тому, что стабильности дома, то есть жизни человека, определяется грядущей бурей. Мы думаем, что стабильность нашей

нашей жизни зависит от того, как крепко мы стоим ногами своими в этой жизни. Но грядущая буря показывает на самом деле, насколько крепко основание нашего дома жизненного, который мы построили с вами. Таким образом, друзья мои, Нагорная проповедь Иисуса Христа учит нас тому, что истинное блаженство приходит не от жизненного успеха или процветания, а от того, насколько человек устанавливает крепкие взаимоотношения со Христом. И тогда никакие нынешние или грядущие бури не могут разрушить основание его, потому что это основание, тот камень, который положен в основу его жизни, это Иисус Христос и взаимоотношения с Ним. Люди в контексте Нагорной проповеди делятся на две категории – загнанные и призванные. Что это за категории две? Давайте послушаем. Загнанные люди действуют по принуждению обстоятельств. Они направляют все свои силы, способности на то, чтобы достичь как можно больше успехов в этом внешнем мире. У этих людей нет никогда времени для того, чтобы осмыслить, остановиться происходящее. И большинство из них представляют себе, что не представляют, вернее, себе, что является подлинная вера в Бога. Таких людей можно встретить в различных слоях общества. И среди руководителей высоких рангов, среди рядовых служащих это могут быть ученые, спортсмены и даже служители церкви. Я подчеркиваю это. И хотя их действия обусловлены благими намерениями, они хотят много успеть и принести благо этому обществу, такие христиане, стремясь достичь как можно больше успеха в своем поприще, они никогда не испытывают этого состояния блаженства, макариус. И вот в отличие от загнанных, есть еще другая категория – это призванные. Кто эти люди? Они всегда в состоянии правильно оценивать окружающие обстоятельства, обстановку. Они ориентируются в сложившихся обстоятельствах, потому что первое место у них отведено Богу и отношениям с Ним. И в общении с Ним именно у Него они черпают силы, мудрости, терпения и многое другое. И укрепляют свою веру, я хочу подчеркнуть, когда в их жизнь рано или поздно может прийти скорбь или трудные обстоятельства. Я хочу еще раз повторить эту фразу. Истинное блаженство приходит не от жизненного успеха и процветания, а от того, насколько человек устанавливает близкие взаимоотношения со Христом. Я хочу призвать всех вас на первое место поставить Иисуса Христа, заложить в основание своей жизни тот камень, которым является наш Спаситель Иисус Христос, строить свою жизнь на взаимоотношениях с Ним. И тогда, когда придут трудные времена, грядущие бури, ничто не может сломить нас и отвернуться нас от лица сидящего на престоле. Испытал ли в своей жизни апостол Павел состояние макариус? Что он пишет в своих посланиях, совершая служение ради спасения людей, которому призвал его Господь? Я хочу предложить вашему вниманию прочитать слова в его втором послании, 11 глава, с 25 по 27 текст.

Послушай, что пишет о себе апостол Павел? Что приходилось ему испытывать? 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 2 раза был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Вот здесь мы видим в словах апостола Павла, он перечисляет, с чем он сталкивался в своем апостольском служении, какие лишения приходилось ему претерпевать, насколько это было сложно. Но он здесь перечисляет, но не пишет, как он реагировал на все это. И я хочу прочитать вам сейчас другое послание апостола Павла, где он говорит, как он к этому относился, какой итог ко всему этому он подводит. Я предлагаю вашему вниманию прочитать послание апостола Павла Римлянам, 8 глава, 35 по 39 стих. Он задается вопросом, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья мои, мы видим, что апостол Павел показывает, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, если основание нашей жизни – Христос. Да поможет нам Господь строить это основание. Всего доброго, до свидания.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось». Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном.

0: То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть.
1: Есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Он говорит, знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, когда в жизни человека нужны перемены?
1: Любой человек в любой период своей жизни задает себе этот вопрос. Но, как правило, часто люди остаются только на этом вопросе, они чуть дальше не делают. Но в целом есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Ну, к примеру, это когда человек заканчивает школу, и перед ним определенно, допустим, снова открывается, вот дверь открывает эта жизнь. Он, как правило, понимает, что уже входя во взрослую жизнь, что-то нужно здесь поменять. И, как правило, тут находится рубеж. Между тем воспитанием, которое он получил в своей семье, оно может быть как и положительным, так и не очень. И теперь человек понимает, у него какие-то определенные качества он в своей жизни, в любом случае, или же наклонности он унаследовал автоматически, как мы говорим с молоком матери. И у него вопрос, как ему с этим дальше жить? Мы учились в школе, вместе с одной девушкой, девочкой-одноклассницей Светланой Егоровой, она была отличницей. К большому сожалению, она сказала, говорила о том, что мои родители злоупотребляют алкоголем. И вот эта семья, которую я вижу, она меня не радует. Когда я вырасту, я обязательно стану другой. То есть я выберу другую жизнь, я выберу другой путь, я выберу человека, который в своей жизни вообще не пьет, потому что я уже насмотрелась на все это, и мне хотелось бы в жизни лучшего другого. Есть и люди, которые, категория, к сожалению, людей, которые настолько в себя впитала с детства вот то, что было, и иной раз не всегда лучшее, что они хотели бы что-то поменять, но это не получается у них. Конечно же, на протяжении всей жизни также возникает вопрос ситуации, когда ты хочешь поменять свою жизнь, когда, возможно, уже у тебя где-то возраст не тот, где-то, так скажем, может быть, ты уже года, вот, и ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, нет, я начну следить за собой, я начну себя менять. Поэтому в нашей жизни часто бывает 1 число, 1 января, или понедельник, когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Нет определенного конкретного момента, когда вот на самом деле в этот момент стоит задуматься. Но я дам такой совет, что желательно анализировать свою жизнь гораздо чаще, чем это мы делаем, для того, чтобы стремиться к лучшему и стремиться к тому, что сделает меня счастливым в этой жизни, сделает меня внутренне морально устойчивым человеком, который будет не только лишь радовать себя, но и радовать окружающих.
0: Вот скажи, пожалуйста, всем ли людям нужны перемены? Я тебе объясню, почему. У меня тоже пример не с детства, но со студенческих годов. И я помню, со мной учился один парень, он очень хорошо закончил колледж, потом мы вместе поступили в университет. И, значит, на первом курсе он его оставляет. И когда мы с ним встретились случайно, я спросил, в чем дело, он говорит, я создал семью, устроился на работу, вот, меня все устраивает, учеба такая надоела. То есть он получил образование, которое ему было необходимо. И, в принципе, в жизни он ничего не хотел больше менять. Но и мы не можем сказать, что его жизнь какая-то была там плохая или недостаточно. То есть семья, ребенок, работа, любимый человек рядом. Вот в контексте тогда, может быть, подобных ситуаций, всем ли нам нужно, чтобы происходили перемены в нашей жизни?

0: Игорь, когда мы говорим о переменах, мы должны понимать, что они распространяются в двух сферах, в двух направлениях. Перемены, которые касаются моей жизнедеятельности, каких-то, скажем, внешних моих показателей, там, статуса, положения там, в обществе, профессии, вида деятельности. Это один момент, работа, допустим, даже. А есть другой, еще другая сфера, это внутренняя форма, меня, составляющая меня, из чего, скажем, состоит личность человека. Это какие у меня цели в жизни, какая у меня мотивация, какие у меня желания. И вот здесь очень важно, чтобы человек мог себя анализировать, чтобы человек мог перед собой ставить определенные цели и к ним их достигать. Цели, которые будут делать его более благороднее, более добрее, более лучше. Потому что мы, как люди, мы в этом нуждаемся, по большому счету. Не всегда речь идет о том, что нужно постоянно менять свою профессию или работу. Если ты выбрал профессию, работу, она тебя устраивает, как вот в случае вот,
1: молодого человека.
0: Пожалуйста, не проблема. Но мы так устроены внутренне, что нам необходимо расти. Если мы не растем, мы останавливаемся. Как только мы останавливаемся, мы предполагаем, что мы просто остановились. Но мы начинаем постепенно сползать вниз.
1: Знаешь, у меня вот появился такой момент. Вот смотри, допустим, человек хотел бы перемен в своей жизни, но сейчас так сложили обстоятельства, что у него нет возможностей, допустим, да, финансовых, да, он хочет расширить жилье или видит, что ему нужно сделать свой автомобиль, а нет денег починить его. Ну, то есть, знаешь, разные бывают такие обстоятельства, которые на нас влияют. И человек попадает в такое некое уныние, да, в такое состояние, из которого ему очень тяжело выходить. Ну, как вот, допустим, люди бывают без определенного места жительства, что часто рассказывают ребята, которые занимаются, что человеку бы и хотели помочь, но человек уже не хочет меняться. Вот есть ли какой-то, может быть, фактор, который поможет человеку выходить, ну, из подобных ситуаций? То есть, когда у него нет возможностей, да, со стороны изменить свою жизнь, обстоятельства, но, может быть, появляется маленькое желание? Или как, может быть, мы со стороны можем такому человеку помочь?
0: Я думаю, что всегда у нас, как у людей, которые имеют правильное понимание, так скажем, ну, или взгляд на эту жизнь, всегда есть те люди, которым мы можем либо помочь, скажем, либо можем их оставить в определенном покое. Мы можем людям стараться помогать, как ты говорил уже. Можем прикладывать определенные усилия, но не всегда человек готов меняться. В данном случае это всегда правильно подчеркнуто, это именно желание. Наличие желания способно человека изменить, к лучшему поменять. Как это желание вызвать у человека? Угу. Так, может быть, вопрос, да, поставить, если. Общаться. Возможно, чтобы он видел в тебе реальную поддержку. И самое главное, помощь для человека, это в том, чтобы его заинтересовать. Очень, мы так устроены, очень работает хорошо то, когда мы говорим людям о преимуществах перемен, к чему они могут привести. Знаешь, немало людей, хочу пример привести, я когда был на практике в городе Самара, в церкви, совершал служение помощника-служителя, вот, и меня поразила одна женщина, которая, ну, является, так скажем, постоянной прихожанкой церкви, она была инвалидом. И она рассказывала, я, посещая ее тоже на дому, видел, когда к ней приходили люди, чтобы ее поддержать, чтобы ее вдохновить, чтобы каким-то образом скрасить ее, ну, сложности жизни. И, как правило, люди, которые уходили от нее, они говорили, что мы имели цель помочь ей, а реально она помогла нам. Потому что вот этот вот запал жизни, запал энергии, который есть внутри, пускай человек с ограниченными возможностями, но именно она позволила нам понять, когда у тебя есть и руки, и ноги, у тебя какое-то уныние, какая-то апатия. Она позволила понять, что на самом деле, оказывается, у меня есть то, что нет у кого-то, я могу этим дорожить, а самое главное, могу

0: меняться, могу развиваться, могу расти. Всегда украшает человека то, когда он не довольствуется положением, которое у него есть, а он старается развиваться в лучшую сторону. Вот тут есть две крайности, два пути. Когда ты пытаешься просто возвыситься над людьми, и другой путь, когда ты растешь, и твой рост, он помогает другим людям становиться лучше. То есть твое развитие, оно обогащает вокруг тебя окружение твое, и оно делает жизнь им приятнее.
1: Василий, я знаю, что ты долгое время совершаешь пасторское служение. Вот уже из твоего опыта такой момент. В христианстве есть разные группы по поводу, насколько должны происходить в нашей жизни перемены. То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть. Почему? Потому что мы ожидаем Царства Божьего, да, Царства пришествия. Поэтому зачем мне в этой жизни сейчас напрягаться, там, заморачиваться с учебой, с работой? То есть ты готовишься к пришествию. А вторая группа говорит, нет, слушай, надо меняться, расти. И как Лютер говорил, если бы Христос пришел завтра, я бы сегодня посадил дерево. Вот уже из твоего опыта, из Священного Писания, как правильно? То есть Христос, он был за перемены или все-таки того, что, ну, как бы особо они не нужны? То есть вот живешь, как живи, встречаешь Царство Божие и ожидаешь.
0: Вот когда мы говорили в одной из наших тем о терпении, терпение, оно созвучно где-то с ожиданием определенным, то есть пассивная форма. Мы же говорили о том, что терпение – это всегда действие. Это определенное действие, которое ты делаешь навстречу чему-то лучшему, решая ситуацию, решая проблему и так далее. Вот очень мне нравится такая хорошая фраза, которая звучит так, что если у тебя есть проблемы, и ты их можешь решить, то тебе нет нужды беспокоиться о них. Если у тебя есть проблемы, и ты не можешь их решить, то тебе нет нужды о них беспокоиться, потому что беспокойством этим ты себе никак не поможешь. Почему-то иногда очень часто срабатывает вопрос, когда у нас ситуация, когда у нас проблемы, мы автоматически начинаем беспокоиться, переживать, думать, как в этой ситуации на самом деле быть. Когда мы говорим сейчас о переменах, то беспокойство или сложные ситуации, они призваны помогать нам задуматься, что необходимо изменить в моей жизни, чтобы быть другим. Говоря о библейском понимании этого слова, я даже не слово, как бы, а положение дел. Мне хотелось бы прочитать слова, которые записаны в книге Второзакония. И мы читаем об этом в 30 главе. И вот что мы здесь видим. «Во свидетели пред вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот этот стих, который говорит нам о том, что Бог предлагает нам выбор, каким путем нам идти, каким путем нам двигаться. Мне нравится вот этот понимание Бога нашего, что Он не пытается нам навязать лучшую точку, лучшее мнение, точку зрения, а Он предлагает нам выбор. Но говорит, я тебе, конечно, лучше советую выбрать жизнь, то, что сделает тебя на самом деле счастливым. Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, ожидаем пришествия Христа, что нам делать в этой ситуации? Я думаю, что если сегодня я счастлив, я рад, что я знаю о Христе, я готовлюсь к его приходу, то, наверное, я призван тоже этим поделиться с другими людьми. Как это возможно? Идя, работая, общаясь в коллективе, с кем ты трудишься, возможно, общаясь с соседями, знакомыми, с родственниками, потому что людям сегодня очень важно не то, во что ты веришь, а людям важно то, как ты живешь. Потому что сегодня люди устали от обещаний, от красивых, хороших фраз. Когда люди сегодня видят твою жизнь, они на самом деле понимают, кто такой Бог у тебя, вот, к чему Он тебя приглашает и как ты будешь на самом деле в этой жизни действовать. У меня есть пример моего отца. Какие перемены произошли в его жизни? Очень интересный момент, тоже хотел бы о нем рассказать. Когда они познакомились с мамой только лишь, папа мой не был знаком с Богом, вообще церковь не посещал, не ходил. Мама была верующим человеком, она была христианкой. И когда они познакомились, начали встречаться, общаться, дружить даже, тут

папа, увидев в маме того человека, который на самом деле стал бы для него спутницей жизни, верной, он делает ей предложение. Мама говорит ему: я христианка, я верующий человек, я буду ходить каждую неделю в церковь. Вот, ты со своим образом жизни, да, ты будешь ходить там к друзьям, выпивать. У нас родятся дети, если Бог нам даст детей. С кого они возьмут пример?

0: влюблен в маму, что он как бы услышал ответ, даже отрицательный. Спустя некоторое время он пошел на второй заход и сделал второе с предложением. Но мама была неуклонна в этом вопросе, потому что, хотя симпатия у нее была к этому человеку, определенные чувства, но она понимала, что жизнь семейная – это гораздо ценнее, гораздо важнее вещи, чем то, что, может быть, мы делаем там на год или на два, на всю жизнь. И она ему говорит второй раз «нет», объясняя то же самое, что сказала. Отец, увидев, что мама, она очень настойчива в этом вопросе, в своем и целеустремленно, вот, он идет в церковь. Он идет в церковь, знакомится с Богом, знакомится с Евангелием, знакомится с этой красотой, глубиной всего этого. Ну, понятно же, для него главным инициатором это же, естественно, не Бог, мотив, а именно мотив, это внутренняя мотивация, это его любимый человек. Он приходит в церковь, проходит подготовку, да, к тому, чтобы креститься в церкви, заключать завет с Богом, креститься, и через некоторое время делать предложение третий раз маме. Ну, как я уже говорю, мама и папа, значит,
1: да, понятно,
0: мама
1: уже
0: дала уже ответ положительный. Я спрашиваю отца: пап, вот смотри, вот ты сделал в своей жизни очень интересный шаг. Это перемена, которая в твоей жизни произошла, очень серьезная, колоссальная. Ты жил до встречи с мамой совершенно по-другому. У тебя был алкоголь, у тебя были друзья, была выпивка, у тебя были там разные отношения, вот, свободные отношения. И то, что у тебя стало после знакомства с мамой и, в принципе, со всем остальным, включая Бога. Он говорит: знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло. Спустя 3 года, после того, когда я крестился, только через 3 года я осознал, кто такой Бог и что Он сделал ради меня. Хотя я об этом слышал раньше. Но вот через 3 года после крещения уже мы поженились, уже родился ты. Только тогда я понял, кто такой Бог. И говорю: пап, ты не пожалел о том, что ты принял такое решение? Уже отец с Богом, в Боге, там, да, в церкви, он уже 43 года. Он говорит: у меня даже не было такой мысли. Я рад, что я нашел в себе силы, это очень важный момент, нашел в себе силы преодолеть этот путь, который, конечно, где-то, может быть, тяготил меня к чему-то своему, прелестям, удовольствиям. Но именно эти силы, которые с Божьей помощью я нашел в себе, они сделали мою жизнь счастливой. Они подарили мне любимого человека, мою жену. Они подарили мне 2 детей. Ну, меня и еще моя сестра Наталья. Он говорит: я счастлив, потому что многие те, с кем мы вчера еще пили, их уже нет, они уже в земле сырой есть. В земле сырой. Но благодаря правильным переменам, правильному выбору, который я сделал с Божьей помощью, благодаря моей супруге, я счастлив, я рад.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную и познавательную историю. Дорогие друзья, помните, что перемены – это реальность, и не бойтесь их в жизни. Пожалуйста, поделитесь, какие у вас были перемены и что они вам принесли. Всего вам доброго.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось,

0: что выхода больше нет. И остается надеяться только на чудо. Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем. Мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
1: Здравствуйте.
0: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давай.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот. Родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
0: А мама?
1: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
0: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника. И также такие знания у вас...
1: Да.
0: От папы достались, да?
1: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы, образование соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
0: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
1: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет. А вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая... Очень-очень мне помогла до сих пор лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
0: Надо же, отпечаток такой.
1: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в 5-й класс. И встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, который...

0: ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя полной просто глупой и непонимающей личностью. То есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в шестом, наверное, или в седьмом, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
1: Да, я вас понимаю.
0: Да. Ну, представьте, да, для моих родителей и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами, что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация. И они поменяли учреждение. И, но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
1: Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу.
0: Да, и все пошло как по маслу.
1: То есть там вы встретились с такими же учителями?
0: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
1: очень многое зависит.
0: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
1: То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели такие, в жизни, которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну, а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там, человеком? Семья как у вас вообще?
0: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская. И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим. Вот, и там много церквей, древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню. У бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... Она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот я вижу, ну, мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну, как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью.
0: Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала. А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии.

0: родители. То есть вот это вот все было заложено где-то вот, вот в детстве. А в церковь ходить, я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена, бабушка всегда нас водила, и это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь, где, вот как ее найти. И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. Угу. И, ну, очень она отличается от апостольской, ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду так же благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, а, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. И он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени. Тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами. А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить. Ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю: ну как? Я так готовилась. Я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое, рыдаю, просто стою под этим куполом, рыдаю. И вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром. Вот, знаете, такой вот, и такой мир, так хорошо, как я выхожу, как елей, да, и такое очищение, ничего не нужно. Я ушла, как будто я вылетела оттуда, знаете, как полет такой был. Вот, и я ему тоже благодарна, потому что это было перенаправление. Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживание, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: а вы не хотели бы изучать Библию? Я сразу: да, я хочу. Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то,
0: да,
1: трудности,
0: конечно,
1: сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые

0: ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств, просто остается вот так вот, остался и рад, что он жив.
1: Угу.
0: Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все, искали Бога все и радовались всему, вот жив и хорошо,
1: угу.
0: Вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше. Да? Вот. И мы начали бороться жить дальше. Как жить дальше? Потеряли многие работу, потеряли многие кров. И в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня. Мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали, детская Библия у меня была, потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества, очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят, мам, помнишь, а когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете, вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: под куполом,
0: который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности, вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете?
1: Кризис.
0: Ну, Бог находил возможности помогать нам. Вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс. Там отапливали класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все, да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот, и вот они решили с другом выехать в Россию, просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте, чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, да, да, потому что у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы, то есть такой вот у нас был тандем с ней, вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот. Вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью согласна, я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности в жизни, начинаешь ценить жизнь и близких.
0: Да.
1: А скажите, как вот дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот, для своих детей и с переездом?
0: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас, на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы переезжаем в Россию, опять ищем школу.

0: это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже, ну, закончила там первый класс, кое-как мы это вот завершили этот год. Да. Сыночку 6 лет, и вдруг по знакомым ищут там все, незнакомый город, страна. У меня русское образование, то есть школу я закончила в Армении тоже, русскую, и институт у меня. То есть я русскоязычная.
1: А на кого вы учились?
0: Я училась в институте, я сначала поступила, опять же, про математику, да, поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
1: Понятно.
0: Куда легче поступить, это был Ереванский педагогический университет. Вот, меня все, давай на учителя начальных классов, нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
1: Но этот пример, да, понимаю.
0: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень-очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу, я и моя подруга со своими детьми, ну, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, ну, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек, школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот, и мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно, ну, как бы короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу, и сразу меня она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе. Знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
1: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот познакомились с Богом лично, да, так скажем, слышали его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
0: Ну, я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
1: Да, да.
0: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст, и было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот.

0: не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Угу. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я всегда об этом говорю, вот, и плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать, как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу с золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял. Просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье. Иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек знакомых выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком футляре, открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель. Все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: «Мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь». Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете, конечно, а вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это... Я всегда им говорила: вы знаете, не обижать Бога и людей. Вот ценности — Бог и люди. А все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот. Поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю: все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас. То есть если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем, угу, Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, угу, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Угу. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди.

0: Вот, поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать, поэтому его нужно напитать эту духовную ось, и эта подпитка идет и в семье, и в школе, и везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота. Дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу, очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский. Потому что это он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит: слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь? И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня, выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском, и, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу, и понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать, потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу, благодаря Изаукской школе, тоже с академиком Шалом Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань, духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям... Чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой, но говорить о том, что действуйте именно так, вот, и он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, это педагогика. Но Шалва Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы, есть уже такой опыт. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень важно.
0: Это нельзя отпускать. Вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что

0: это за программа?
1: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Монашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества, да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы, людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Амунашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы, педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал: а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус - это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка? То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стало человеколюбимым, любивым, стало поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит: не говорите, что я предметник. Это как обзывательство. Вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг, дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
0: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
1: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
0: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я хотел бы рассказать один опыт, который произошел однажды со мной, и он поразил меня, потому что позволил мне увидеть меня самого.

однажды, когда я работал за компьютером, и я увидел один ролик, который приглашал пройти тест на внимательность. И он мне привлек внимание, потому что на картинке была команда баскетболистов, там было 5 человек, у них был мяч в руках. И задание было следующее. Нужно было посчитать, сколько раз они передают мяч друг другу. Я долгое время занимался баскетболом, поэтому я понял, что меня здесь не обмануть, что этот тест я пройду. И я нажал на кнопку «Пуск», вот, и начал считать. Они передавали мяч друг другу, и я считал. Они там делали разные финты, там что-то еще, но для меня это не было проблемой. И когда ролик закончился, я знал, что они передали мяч 8 раз. Вот. И когда голос за кадром спросил, сколько у вас получилось, какое число, количество передач, я так про себя сказал 8. Голос за кадром сказал правильный ответ 8. И я с чувством глубокого удовлетворения подумал, ну еще бы, меня бы еще обманули. И тут голос за кадром, он задает следующий вопрос. Заметили ли вы человека в шкуре медведя, который ходил посреди игроков? И вот тут у меня была серьезная пауза. Я думал, какой человек, какая шкура медведя. И я поставил ролик еще раз, вот, и увидел, что в середине этого сюжета в кадр входит человек, одетый в шкуру медведя, и начинает ходить между этими людьми. Я просто был потрясен, потому что я его не видел. Я был увлечен настолько вот этими передачами мяча, сколько там они передавали, что я просто не заметил человека, который, не стесняясь, ходил между игроками, и я его не заметил. И вы знаете, мне кажется, у многих людей в жизни такое происходит. Мы идем по жизни, и нам кажется, что мы все видим. Все видим. В Священном Писании, в Библии, «Я человек верующий», там записаны такие слова о том, что ты думаешь, что ты зрячий, а по-настоящему ты слепой. И в Библии часто предлагается купить мазь для того, чтобы помазать глаза, чтобы прозреть. И я не понимал эти тексты, но сегодня я понимаю, что мы вроде бы здоровые, вроде бы зрячие, но такие элементарные вещи, которые происходят вокруг нас, они могут происходить в нашей семье, они могут происходить на моей работе. Мы их просто не замечаем. Как часто, когда ты едешь на машине зимой, стоит остановка, и там стоят люди, которые ждут автобуса. Я живу за городом, и поэтому вот эта остановка, она находится на краю города, и там стоят люди, они точно едут в моем направлении. Я точно знаю даже, куда они едут примерно. И что стоит мне остановиться, открыть дверь свою и сказать: «Садитесь, я вас подвезу». По времени это ничего не стоит. По деньгам это ничего не стоит. Ты просто сделал добро человеку, но мы просто проезжаем мимо. Однажды я ехал и увидел человека, который стоял на трамвайных путях и перегородил дорогу другим автомобилем. И все машины его объезжали, бибикали, кто-то даже открывал окошко и что-то ему там говорил. Я подъехал к этому человеку и говорю: «Что у тебя случилось?» Он говорит: «У меня бензина нету, ты меня не дотащишь до ближайшей заправки». Я подцепил его, и мы доехали до заправки. Я помню этот момент, когда я его заправил. В общем-то, мне это ничего не стоило. Но он был настолько благодарен, потому что, наверное, наслушался уже за то время, пока он там стоял. Он достал деньги и говорит: «На, возьми денежку», ну, отблагодарить пытался меня. А я говорю: «Да не надо». Но он был настойчив, и закончилось это тем, что я бегал от него, он бегал за мной, и мы бегали вокруг машины. И у меня в машине сидела жена моя, она смеялась. Вот. Ну, такая казусная ситуация была, курьезная ситуация была. Мы сегодня нацелены на какие-то ценности в жизни, на богатство, может быть, но мы забываем, что я вот сейчас нарушу правила русского языка. Богатство состоит из двух слов: Бог и адство. Вот богатство без Бога — это адство. И

Мы очень часто в жизни являемся действительно слепыми. И когда к Иисусу приходили люди и просили Его помочь, Иисус спрашивал: «А что ты хочешь?» И однажды люди сказали: «Чтобы мне прозреть, чтобы нам прозреть». Мне очень хочется, чтобы сегодня люди могли или захотели бы прозреть, увидеть этот мир, эту красоту, глубину этого мира, увидеть, что многие люди нуждаются в элементарной помощи, и начать оказывать эту помощь.

0: Для меня молитва – это глубоко личное переживание, которое – это то, что открывает нашу душу Господу. И Библия, Писание – это богодухновенная книга. Ее нельзя просто читать, это не газета. Ее можно читать только с молитвой, открывая свою душу, молясь, чтобы он тебе открыл, чтобы его истина к тебе вошла. Это первое. Второе, на мой взгляд, ее нужно читать совместно. Один человек не может разобраться в том, что там написано. Это очень сложное слово, оно специально такое сложное. Поэтому для меня молитва – это открытие души, открытие моего разума к тому, чтобы Господь мне через эту книгу что-то сказал. Пожелание нам всем в том, чтобы здоровье, прежде всего в это непростое время, большего доверия друг другу, доверия Господу, веры в Господа и объединения вокруг принципов Господа. Мы все грешники. Я сам первый грешник или там последний, не знаю, какой-то. Но то, что нас, как верующих людей, должно объединять, это стремление жить по принципам Господа.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

понимаю, что вот я сейчас лягу и проснусь в самый последний момент. И времени для того, чтобы приготовить завтрак, у меня не будет. В такие дни я готовлю что-то с ночи. И я хочу с вами поделиться этими двумя чудесными рецептами, которые меня постоянно спасают. Первое – это ленивая овсянка. Для нее нам понадобится банка или крупная чашка. Подойдет также, но желательно то, что вы сможете закрыть, чтобы смогло за ночь все пропитаться, и вы получили на выходе очень вкусное блюдо. Овсянка. Кладите столько, сколько вы обычно используете в граммах, когда варите себе кашу. У меня это в районе там, 30-40 грамм, это где-то 3 столовых ложки. Больше мне не съесть. Далее, я предпочитаю делать это все слоями, поэтому я кладу пару ложечек йогурта. Йогурт должен покрыть всю овсянку, так как она должна пропитаться. Мы ведь ее не варим. Все. Дальше. Моя любимая. Я кладу банан. Вы можете положить любые другие фрукты, но желательно, чтобы по текстуре они были мягкими. То есть, кроме банана подойдут персики, нектарины или ягоды. Но, как показывает практика, ягоды лучше. Вы можете приготовить без всего и ягоды добавить уже с утра. Так будет вкуснее. Режу крупно, так как я собираюсь все это пюрировать. Но вы можете нарезать просто дольками и выложить красиво. Мне очень нравится ленивая овсянка тем, что у нас дубовый банан, ребят. Не смогу его разломать. Я размяла бананы. И я считаю, что ни одна овсянка не может жить без корицы. И мне нравится добавлять ее именно в банан. Перемешиваем. И всю эту красоту выкладываем еще одним слоем. Я стараюсь это делать очень аккуратно, потому что вообще вы можете просто все навалять и смешать. И все, это такая же ленивая овсянка, но вот у меня есть в голове идея того, что это должно быть красиво, поэтому я все выкладываю так аккуратненько. Это, конечно же, не получается, но мы каждый раз стараемся. И я добавляю еще орехи. У меня здесь смесь разных, просто сверху выкладываем, какие вы любите, в объеме, который вам нравится. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше, и все. Все готово, вы не поверите, это самый лучший рецепт в моей коллекции. Все это дело мы отправляем на ночь в холодильник. Если у вас планируется очень короткий сон, желательно, чтобы хотя бы часов 6 это постояло в холодильнике. Утром все перемешиваем и можем завтракать. Второе блюдо немножечко посложнее. Даже я бы сказала, не посложнее. Оно занимает немножко больше времени, но я предпочитаю его, потому что я могу приготовить много и разделить это на несколько дней или накормить этим даже целую семью в один прием пищи, там, на завтрак, допустим. Это гранола. Нам нужна большая тарелка, много овсянки. Смотрите, в зависимости от того, на сколько дней или человек вы хотите приготовить. Я буду использовать всю, здесь чуть меньше килограмма. Простите, не удержалась. Далее. Любые сухофрукты, которые вы любите, у меня это чернослив и курага. Я люблю для гранолы нарезать крупно, чернослив всего на 4 части, курагу на, может быть, в районе 4-6, в зависимости от того, насколько она крупная. Количество сухофруктов и орехов вы можете регулировать с помощью смешивания. Вы можете перемешать и посмотреть, кажется ли вам, что здесь достаточно, прежде чем вы положите туда. Даже когда вы все выложите, вы можете еще больше добавить. Мне кажется, что чем больше здесь сухофруктов и орехов, тем гранола вкуснее и полезнее. Следующие орехи. Здесь у меня мои

самые любимые орехи, грецкие, миндаль и кешью. Я их сейчас нарублю и добавлю в общую смесь. Орехи готовы. Высыпаем ко всему остальному. Как я уже сказала ранее, не представляю овсянку без корицы, поэтому добавляю корицу. Все это перемешиваем. И после этого добавляем мед. Еще раз все перемешиваем. Масса должна получиться немножко комочками, потому что у нас теперь там мед. И у вас должны получиться небольшие комочки из сухофруктов и овсянки. Наша смесь готова. Выкладываем ее на противень. Скорее всего, когда вы будете выкладывать, вы заметите часть на дне, которая чаще всего у нас остается без меда. Перемешайте ее совсем хорошенечко еще раз. Утрамбуйте в один слой тоненько, чтобы все у нас пропеклось. И можем отправлять в духовку на 200 градусов около 15 минут. Но все зависит от мощности вашей духовки. Иногда требуется чуть больше времени. Минут прошло, гранола готова. Готовность проверяйте по золотистому цвету геркулеса. Положите это все в герметичный контейнер, подавайте ее с йогуртом, молоком, соком, как желает ваша душа, и приятного аппетита!

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

Здравствуйте! Некоторые слова меняют свое значение в зависимости от эпохи. Так, раньше слово «синий» означало «сияющий» и описывало скорее желтый цвет. Изменение значения относится и к такому слову, как «воздержание». В наши дни мы воспринимаем это понятие как устаревшее, изжившее себя и даже забавное. Однако, если разобраться хорошенько, то принцип воздержания – это никогда не устаревающий принцип осторожности.

скажите, пожалуйста, с чем у вас обычно ассоциируется вот это вот понятие воздержания? Как что-то негативное, да? И часто мы воспринимаем воздержание как некое ограничение свободы. Если мы говорим, что воздержание, ну, начнем с этого, ограничение свободы. Но в чем же мы понимаем свободу, если вот в этом смысле говорить? В чем мы понимаем свободу? В чем заключается невоздержанность в определенных вещах? Откуда берется ее природа? Мне бы хотелось, чтобы вначале мы с вами обратили внимание на то, как устроен наш головной мозг. Но очень много можно о нем говорить, потому что мозг – это центр нашего организма. Но мы не будем с вами разбираться во всех отделах головного мозга. Просто мы выделим два основных уровня в этом центре. Два основных уровня. Первый уровень, который отвечает за высшие силы нашей нервной системы, к которым относятся разум и воля. И низшие силы нашей нервной системы, к которым относятся чувства и эмоции. Странно было бы представить человека, у которого нет чувств, который не испытывает эмоции, робот такой, да, это ненормально. Мы все испытываем чувства и эмоции, но другое дело, на каком месте у нас стоят эти чувства и эмоции, да? По сути дела, почему они низшие? Потому что они должны подчиняться разуму, и они должны подчиняться воле. И вот эти вот центры высших сил нашего мозга, они находятся, помните, мы упоминали, лобной доли нашего мозга. Там есть центры, которые отвечают за это. И, кстати, есть немало примеров, когда у людей происходило повреждение именно этих отделов, лобных долей головного мозга. И потом человек, не теряя такого интеллекта своего, тем не менее, очень менялось его отношение к жизни, его характер менялся. Очень часто сегодня мы видим как раз наоборот, да? Как живет, ну, я не буду говорить большинство, не большинство, мы с вами не считали, но многие люди по какому закону живут? Я хочу. Что такое «я хочу»? Это чувство, это мое желание, которое ставится на первое место. Почему так получается, что вот эти низшие силы, они становятся на первое место? Получается, что вот эти вот высшие силы, разум и воля, они каким-то образом ослабевают. Ослабевают, и на первое место, естественно, вылезает то, что внизу. Давайте мы с вами вот как раз об этих веществах сначала поговорим. Какие вещества обладают подавляющим влиянием на лобные доли нашего мозга? Их много, мы просто некоторые выделили. Запрещенные медикаменты. Что значит запрещенные медикаменты? Не то, что они запрещенные вообще, но имеется в виду для широкого распространения они запрещены. Это группа снотворных препаратов, успокаивающих препаратов. И хочет человек или не хочет, но такое подавление работы мозга, оно происходит. Так называемые разрешенные наркотики. Это алкоголь, кофеин и никотин. И даже в классификации Всемирной организации здравоохранения эти вещества называются наркотическими. Наркотическими. Почему они разрешенные? Я думаю, вам понятно, да? Потому что это разрешено в широкой продаже и в свободном употреблении. И более того, это не просто разрешено, но еще и рекламируется. Как вещества, которые нужны для того, чтобы человек испытал радость жизни и свободу от жизни. Увы, увы. Алкоголь снижает способность правильно мыслить. Теряется способность различать добро и зло, и снижается способность делать правильный выбор. Это вот как раз то влияние, которое проявляется при действии на лобной доли нашего мозга. То есть те отделы, которые отвечают за контроль. Что еще обладает такой вот способностью подавлять работу нашего мозга? Вопрос переедания. И кажется, что вроде бы, но я не пью, я не курю. Но если у меня проблема с перееданием, то мой мозг не способен будет работать нормально. Не способен будет работать нормально. Это относится к пище любого качества, в том числе к здоровой пище. Телевидение может быть очень полезным для нас. Но если мы с вами не контролируем этот процесс, если мы с вами не воздержаны в этом, не воздержаны, то, к сожалению, мы попадаем в зависимость от этого.

0: Я однажды пришла к одной женщине, ну, такая пожилая женщина, верующая. И я пришла в то время, когда закончился там сериал какой-то. Ну, у нее было такое хобби. И чтобы вот начать разговор, я ее спросила, что было в серии последней, вот этого сериала. Она мне говорит, что, ты знаешь, была очень напряженная серия. Были такие серьезные события сегодня, и у главного героя был кризис там какой-то. И она говорит, я смотрю, там проблемы нарастают, ничего не получается у него, прямо, ну, вообще, ну, катастрофа назревает. И она говорит, и я сижу и молюсь за него. Господи, помоги ему. И она говорит, ты знаешь, все было хорошо. Все разрешилось благополучно. Бог ему помог. Вы знаете, есть такое выражение. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Вот этот пример показывает, как может слиться жизнь, вот реальная, виртуальная, вот одно в другом. И человек даже не различает, что к чему относится. Еще один момент – невоздержание. Мы можем быть очень невоздержаны в наших словах и поступках. Есть очень такой хороший текст Библии. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Если мы с вами не контролируем себя, то мы беззащитны перед любой ситуацией. Любой может вывести нас из себя, любой. То есть сказали что-то не так, не в том духе, не в том тоне, и все, и мы уже вышли из себя. То есть легко это сделать. Мы, получается, в зависимости от других людей. И это, получается, наша проблема. Итак, давайте мы скажем о том, что же такое воздержание. Воздержание – это, по сути дела, если мы подытожим, это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Умеренность. Все полезное, если мы начинаем это делать неумеренно, оно становится тоже вредным. Возьмем с вами сон, возьмем с вами прием пищи и все остальное. Да? То есть воздержание – это не просто вот такое ограничение с негативным смыслом, но это ограничение, которое приносит нам фактически здоровье. Вы, например, садитесь кому-то в машину. Представьте себе, что водитель вам говорит, «Ты знаешь, я ужасно устала от правил дорожного движения. Они мне так надоели, они меня ограничивают. Они ограничивают мою свободу. Я вот хочу поездить без правил». Поехали без правил. Как вы? Ну, риторический вопрос, правда? Никто с таким водителем не сядет, и никто не захочет встретиться с таким водителем. Мы можем думать, что наша свобода ограничивает. Но на самом деле эта свобода вот в этих рамках, она является настоящей свободой, потому что мы тогда не заходим на территорию, где нам будет нанесен вред. Вот это как раз вопрос воздержания, такого настоящего воздержания. И когда мы говорим о воздержании, это ограничение нас не от того, что вот было бы хорошо, но этого нельзя, но это ограничение нас от плохого в нашей жизни, от того, что приносит вред нашему здоровью и нашей жизни. Это держит нас, знаете, как детей в детском садике, да, держит за определенной оградой. Они тоже могут сказать, что их ограничивают, но от них требуется послушание, потому что по-другому их жизнь будет под угрозой. Взрослые это намного лучше понимают, чем сами дети. И часто мы можем думать как дети, к сожалению.
1: Воздержание или самоконтроль – очень полезное в жизни умение, но дается оно непросто. К примеру, я решаю быть умеренной в финансовых тратах. Захожу в магазин с этой замечательной мыслью, а там распродажа, скажем, юбок, скидки. Как раз тогда, когда я решила стать мудрой в тратах, решено. Юбку я покупаю, а на сэкономленные на скидку деньги возьму еще одну. Раз уж я решила быть экономной, лучше сэкономить два раза, чем один. И только вечером, в спокойной обстановке, я понимаю, что вполне могла бы обойтись без пополнения в гардеробе. Ведь одна юбка на мне плохо сидит, а вторая явно залежалась на полках из-за нестандартной расцветки. Наши желания легко обманывают нас. Чаще всего женщины сталкиваются с этим парадоксом, пытаясь ограничить себя в еде. Что же делать, когда не получается победить себя волевым усилием? Надо искать обходные пути. Например, попробуйте красиво сервировать еду. Это помогает быстрее наедаться, потому что насыщение начинается уже тогда, когда мы наслаждаемся видом пищи. Об одном продукте, который тоже помогает контролировать аппетит, пойдет речь в следующем.

0: Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает золото. И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд – будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов – снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
1: Все знают о пользе фруктов

их мы покупаем заболевшим и стараемся почаще давать детям. Но даже полезные продукты могут стать вредными. Чтобы наслаждаться пользой фруктов и не приносить себе вреда, посмотрите следующую рубрику.

Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е284. Под этим номером скрывается борная кислота, которой в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отделения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты.

0: Никогда не удивляла, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить. Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго. Будьте внимательны. И здоровы.
1: Когда начинаешь что-то изменять в своей жизни, главное не разочароваться и не опустить руки. Для этого не ставьте себе сразу слишком далекие цели. Начните с малого, с того, что вам будет не так трудно добиться. И тогда вы увидите, как это здорово побеждать, и это будет вам поддержкой. А начать можно с чего угодно. Например, с привычки регулярно заниматься физкультурой.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, который я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговые вращения. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы разжимание глаз. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение – смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение – сводим глаза в одну точку. Для этого можно помочь пальчиком к носу и смотрим на кончик пальчика. Свели глаза в серединку. Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней,

0: где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Принцип воздержания, которому посвящена сегодняшняя программа, это отказ от вредного и умеренность в полезном. Освободившееся в результате время, ресурсы, нервы и, конечно же, здоровье стоит перенаправить на то, чего вам всегда хотелось. На творчество, построение отношений, карьеру, путешествия. На что угодно, тогда самоограничение не будет вас тяготить, ведь тогда становится понятно, что именно оно и способно дать человеку свободу. Здоровья, счастья вам и вкуса победы в ваших больших и малых начинаниях!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте! Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маэстрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования.

исследования. Ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Это центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день. Но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда

иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке.

пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшие большие выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам, и вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Ну вот, друзья, и пришло время поговорить с вами о клевете. Приветствую вас, всех наших дорогих зрителей и подписчиков, все, кто сегодня обратили свое внимание на эту очень животрепещущую тему. Постараемся сегодня ее очень так широко развернуть, окунуться в библейский текст касательно с понятий и слова клевета, клеветы, клевещущих, клеветницы и так далее, и сделать для себя очень важные выводы, потому что Библия должна нас учить, наставлять, и мы должны, читая эти библейские истории, мысли, мы должны со своей стороны делать серьезные выводы. Итак, первый текст, который хочу сегодня вместе с вами открыть, это притчи, 10 глава, 18 стих. Здесь написано: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживы, и кто разглашает клевету, тот глуп». Итак, здесь вроде бы как два таких немножко ложных понятия. Да? С одной стороны, кто скрывает ненависть, у него уста лживы. Так что, надо показывать свою ненависть, если человек не любит другого? Ну, там, как говорит старая история, да, испытывать личную неприязнь. Так надо, наверное, все показать, или все-таки ее нужно скрывать? Нет, конечно, речь идет о том, что когда человек ненавидит и живет вот этой жизнью ненависти, а в глаза улыбается, то он, конечно же, лжет. Потому, как видите, все равно Библия, она учит человека быть искренним. И если ты не испытываешь таких любезных чувств,

не показывать того, чего нет. То есть, но и не надо демонстрировать ненависть, потому что другие тексты книги Притчи, например, они очень четко показывают, что если человек демонстрирует свою неприязнь, это тоже глупость. Но дальше он говорит интересную вещь, что кто разглашает клевету, тот глуп. То есть, если человек просто транслирует клевету, он уже относится к категории глупого человека. То есть, передавать непроверенные факты – это глупость. Так говорит мудрый человек. Давайте посмотрим, что говорит, например, энциклопедия, да, о клевете. Клевета – это заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Обратите внимание, что синонимами клеветы есть ложь, обман, вранье, выдумка, наговор. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с серьезной проблемой. То есть, это заведомо ложная, порочащая информация или ложные сведения, порочащие честь и достоинство лица, подрывая его репутацию. Для кого-то это не главное, понимаете? Есть люди, которым репутация их, она, ну, в принципе, как? Знаете, как чихнул и дальше пошел. А есть люди, которые очень действительно трепетно относятся к доброму имени, которое созидается годами. Но и вы знаете, интересно заметить, что начало вот этого образа поведения, ложь, обман, вранье, выдумка, порочащая информация, она принадлежит самому первому, как вы понимаете, кому? Это сатана, который был лжец и отец лжи, так его назвал в Иоанна 8:44 сам Иисус. Он сказал, что он отец лжи, он лжец, и он так поступает. И когда он говорит ложь, Христос говорит, он говорит свое. То есть это, ну, как бы, это вот родоначальник лжи. Когда человек другую ложь говорит, да, чью-то, это он транслирует ее. А здесь автор, вот прям самый, что ни на есть, корень. И с другой стороны, пророк Захария пишет, да, то, что он клевещет на Божьих детей и день, и ночь. То есть это его профессия, всегда что-то либо договорить, либо чего-то недосказать. То есть вот она игра, да, где начинается. Вроде бы есть факт, но вокруг этого факта есть очень много разного рода игры. И никуда мы, скажем, иногда от нее даже не можем деться. Поэтому первый, кто, скажем, грех вообще появился, это сатана начинает клеветать на Бога. Вспомните диалог с Евой в саду. Он говорит, а что, правда Бог сказал, что нет какого дерева в саду нельзя есть? Она говорит, да нет, такого не было. Он сказал, от любого, кроме этого. А, ну понятно, он знает, что в какой день, в тот день, когда вы вкусите, вы же станете как боги, он же от вас удерживает что-то важное, вы будете знать добро и зло. Понимаете, да, то есть как диалог разворачивался, это не был такой разговор с роботом, это была хитрость, и Ева, знаете, зародилось сомнение, закралось сомнение, и проросло это сомнение. Она говорит, да, действительно, надо пойти попробовать. И она пошла и попробовала. И результат этого пробования мы пробуем до сих пор. Так вот, что интересно, что когда он клевещет, он испытывает, или как сказать, выигрывает, находит свою выгоду, свои какие-то факты. Вы знаете, я вот проанализировал, что клевета, которую часто люди распространяют, осознанно или неосознанно, это бывает, кстати, и так, она тоже диктуется очень часто некоторыми своими выгодами, да, когда человек, например, общаясь с какими-то другими людьми, в семье ли то, или еще как-то, и вдруг он имеет твердую позицию, что вот это, например, покупать не надо, или вот туда ехать не надо, или вот это плохо. И он как бы подсознательно ищет под свою точку зрения единомышленников, которые могли бы ему это тоже подтвердить. И он охотно с ними общается, когда, например, между делом заходит разговор, ну там, знаете, как лыжи или сноуборд, айфон или Samsung и так далее. И вдруг человек поддержал его точку зрения, и он уже ему симпатизирует, он уже это делает. И более того, даже когда у человека, ну, все получается не так, как я хотел бы, допустим, да, то человек подсознательно начинает хотеть и желать, чтобы, пусть будет плохо, чтобы исполнилась моя точка зрения. Я ведь об этом говорил, я ведь об этом предупреждал, и начинаются появляться вот так первые ростки клеветы, которые порочат, как правило, честь и достоинство.

другого человека. Почему? Одно дело, когда мы можем просто спорить, что лучше это или там другой телефон. Это так, знаете, как мы потом закончим спор словами, ну, на любителя. Каждому свое или привыкнем. Я привык к этому, кто-то привык к этому и так далее. Но когда речь идет уже о личности, когда мы начинаем оценивать, что, помните, как раньше в советское время, кто носит фирму Adidas, о, это сразу, знаете, это же что-то важное, а ты не носишь эту фирму, значит, ну что с тобой разговаривать? И вот так бывает и сегодня. На чем ты ездишь? Какой твой телефон? Где ты живешь? Сколько ты там получаешь? И так далее. И вот как бы статусность некоторая. И вот авторитет человека, это, кстати, одно из самых дорогих вещей. Вы знаете, интересно, в книге пророка Иеремии, я хочу сегодня больше библейских текстов показать, потому что Иеремия, пророк, да и не только, мы сейчас увидим, как Библия широко раскрывает нам эту тему, как раз-таки клеветы и сколько людей страдает от этого. 6.28, Иеремия 6.28, что мы здесь находим, друзья, давайте прочитаем. 6.28 написано следующее. Бог говорит: «Все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, и все они развратители». Интересно, да? Он описывает состояние падения своего Божьего народа, да, израильского, и подчеркивает одну такую вроде бы деталь. То, что они там, скажем, день и ночь ищут какого-то зла и так далее, отстранили Бога. Но вот какая еще есть деталь? Он говорит, они упорные отступники, живут клеветою. То есть кто-то ее запускает, а кто-то потом ее отстаивает, и кто-то потом вот в этом обмане живет. А если посмотреть на 9.4, то тут интересно еще дальше. Он говорит: «Берегись каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». То есть получается очень интересно, да, обман и наказание за него, вот 9 глава этому посвящается, потому что он здесь говорит о том, что развращение, которое пришло, это не просто враг снаружи, это враг изнутри. И это очень серьезный вопрос, потому что, когда мы знаем врага в лицо, да, вот в советскую там эпоху, во время Великой Отечественной войны, было все понятно. Ну а когда предатели появлялись, вот где все рушилось, да, когда ты не знаешь, откуда прилетит и как это будет, то понятно, что здесь Бог говорит. К чему ведет вот эта клевета и жизнь в клевете? Что они начинают друг с другом, с тем, кто лежит на ложе, начинаются вот эти проблемы, да, то есть не доверяя ни одному из братьев, потому что друг разносит клеветы. Но что интересно, если посмотреть на, допустим, вопрос, который хочется поставить как бы в начало нашего размышления, это что делать, если нас оклеветали? И как правильно отреагировать? Я не думаю, что нет среди нас людей, которых бы никто никогда не клеветал, да, или не был оклеветанный, давайте так. То есть, чтобы именно подрезать, подкосить авторитет, подкосить уважение, вашу значимость. Вы знаете, интересно, я нашел несколько таких славных высказываний. «Быть оклеветанным – это то испытание на чистоту, из которого добродетельный человек выходит незапятнанным», сказал это маркиз де Сад. Есть еще одно интересное выражение. «Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит». Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Получается, когда человек бедненький, когда вот он такой, знаете, слабенький, может, затюканный даже где-то, и его всем жалко. И вот, ну, как бы, знаете, от него не ждешь ни угрозы, ни беды, и зависти нету. Но вы знаете, что я хочу сказать здесь? Это еще тоже абсолютно не показатель, что этот человек вот такой, знаете, слабенький, обиженный особенно, он не клевещет. О, поверьте, у нас, к сожалению, так повелось на Руси, что даже, слабый, обиженный, его всегда жалко, его все жалеют. И оправдывают ему его порою неправильные поступки. Давайте прочитаем Тита, 2 глава, 3 стих. Вот интересно, что в послании Нового Завета апостол Павел посчитал важным написать вот такие тексты. 2 глава, 3 стих. Вот он здесь говорит.
Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны.

мудрены, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, обратите внимание, да, то есть пожилые женщины, сестры, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, предостережение апостола Павла пожилым людям какое? Быть не клеветницами. И вот интересно, что старые люди, они тоже могут быть клеветницами. А почему? Очень просто. Если человек в молодости не поборол эту привычку додумывать, приукрашивать, не договаривать, и так бросать тень, давать свою оценку, даже когда ее никто не спрашивает, ну, например, о поступкам, покупкам, действиям, приобретениям и прочим другого человека, то человек и в старости будет делать то же самое. А потом еще легче. Там недослышал, там недовидел, и пошло-поехало, да, и потом, ой, извините, и взятки гладкие, потому что человек, ой, наверное, я ошиблась, ну, вот так, да, бывает. И человек спокойно с этого как бы сходит, с ответственности. Я не видела, а мне показалось. Вы знаете, я что-то слышала, что они говорили, я подумала, что они про это говорили, а я подумал, что они так. Апостол Павел очень четко говорит, ты обязательно говори сообразно здравым учением, чтобы старцы и старицы, у каждого есть своя слабая сторона жизни. И, конечно же, это клевета не исключение, да, чтобы они не были клеветницы. Вот. И вот интересно теперь следующее. Давайте посмотрим на второй вопрос. Например, если мы говорим, что делать, если нас оклеветали. Итак, первое. Совет, добрый совет, библейский и жизненный. Не реагировать остро на то, что мы, или вы, или я, или все мы можем услышать. Да, это нелегко, но это возможно. Поэтому важно, вот нам важно не опускаться на вот этот уровень такого человека, да, нехорошего, который вот должен себя постоянно подпирать. Я нашел интересное высказывание, да, только старое дерево, старое, ветхое, оно нуждается в каких-то подпорках. Нет, это не должно такого быть. То есть не надо реагировать остро, не опускаться на вот этот уровень, знаете, вот такой, не знаю, ну, разный, не хочется приводить нехорошие примеры, да, но вот такого унизительного диалога, когда ты вынужден вот что-то там доказывать каким-то образом. Хотя это очень неприятно, потому что рушится авторитет, а он-то созидается годами, и вот этого нужно бояться. Я нашел интересную цитату, где пишет Елена Уайт следующие слова. «Можно ожидать, что о нас поползут ложные слухи. Но если мы следуем прямым путем, если мы с равнодушием воспринимаем эти слухи, то другие также будут к ним равнодушны. Давайте представим Богу позаботиться о нашей репутации. Клевета может быть пресечена нашим образом жизни». Ее не пресечешь гневными словами. Будем же всем сердцем стараться действовать в страхе Божьем и покажем нашим собственным поведением, что эти слухи ложные. Вот добрый совет, да, конечно, может быть, не так легко его придержаться, но совет потрясающий. А вот еще дальше, посмотрите, как она говорит. Никто не может испортить наш характер так сильно, как мы сами. Слабые деревья, обветшалые дома постоянно нуждаются в подпорках. Когда мы суетимся, защищая свою репутацию от нападений извне, мы создаем впечатление, что нечисты перед Богом, а поэтому нам необходимо постоянно поддерживать себя. Итак, мы видим, что есть хороший совет Духа Пророчества о том, как можно из этой ситуации выйти. Второй очень важный, интересный совет. Давайте воспитывать в себе... Заметьте, да, воспитывать в себе эти важные качества честности и порядочности. То есть мы можем заниматься тем, что будем закрывать разного рода клевету, ложь и прочее. Но мы можем заняться тем, чтобы воспитывать в себе. И наш образ жизни будет выкристаллизовываться. Да, это не быстрый результат, это работа в долгую, когда мы вкладываем, скажем, в свое мировоззрение, которое меняется, в поступки. И оно один за одним, кирпичик за кирпичиком складывает определенную репутацию. И третье. Важно научиться, опять же нам, не создавать ситуации, когда нас можно неправильно понимать или истолковать. Ну,

Тут много примеров, конечно, может быть, речь идет о том, что человек там остался где-то в комнате наедине с представительницей противоположного пола и долго там оставался, да, и кто-то это увидел и шепнул другому свои, как бы, знаете, такие вот моменты, вот я думаю, это не очень хорошо. А второй уже услышал, что это плохо, а третий сказал недопустимо, а четвертый сказал блудили. Понимаете, да, как это бывает? И вот третий пункт показывает, что очень важно не создавать ситуации, где может быть какая-то двусмысленность. Опять же, видите, есть люди, которые действительно очень мутно или смутно выражают свои мысли. Ты разговариваешь, иногда тебе надо поправить. Подожди, я правильно тебя понял? А есть люди, очень легко выражают свою мысль. Они говорят, смотри, до поворота направо, светофор налево. И ты выезжаешь из города. А есть другой человек, который говорит, а вы знаете, вы поедете, вот сейчас вот поворачиваете, вы там увидите парикмахерскую, но она вам не нужна, потом поедете, там будет светофор, он сейчас не работает, конечно, там еще есть дорога вправо, но она плохая, если вы по ней поедете, вы вообще далеко забредете, вам туда не надо. В итоге ты уже не понял, куда тебе ехать. Вот так люди не только дорогу объясняют, они жизненную дорогу так и объясняют. И поэтому, видите, как важно вот помнить об этом, чтобы мы не стали вот такими людьми, которые вот, знаете, в силу своих каких-то особенностей породили, да, целый ряд каких-то неправильных вещей. Интересен еще, у меня есть, кстати, проповедь на канале, если вам интересно, обязательно можете ее посмотреть. Это 100-й псалом. Вот я сейчас хочу из этого 100-го псалма снова вынуть один интереснейший текст. Посмотрите, как Давид рассуждает. Он говорит, 4-5 стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Посмотрите, как он интересно высказывает свою точку зрения, свою позицию. И это очень важно. Мы должны тоже свою позицию проговаривать и ее держаться. Как написано в книге пророка Исаии. «А честный мыслит о честном, думает о честном и твердо стоит во всем, что честно». Так и здесь. Он говорит, «Тайна клевещущего на ближнего не, я изгоню и не потерплю». Как это опасно оказывается, да, когда вот человек начинает вот такие давать оценки. Ну и второй вопрос, теперь мы подошли к второму важному вопросу. А как самому не грешить этим грехом? То есть, как реагировать, понятно, то есть на все, ну не хочу, конечно, не кафедрально выражаться, да, но на все чудики такие ты не ответишь, вот все, что будут люди говорить. Христа обвиняли. Вы представьте себе, Христа, когда пытали, сказали, обманщик этот, еще когда был живой, вот сказал, что воскреснул. Христос ни одну ложь в жизни не произнес. И его обвинили, что он обманщик. И так было почти практически со всеми людьми, вообще героями веры, и мы не исключение в том числе. Поэтому, итак, что же мы можем делать? Вот давайте еще немножко коснемся, как проявляется клевета, как она вообще зарождается, вот откуда она берется. Это тайна, очевидно, но есть кое-какие элементы разгаданной тайны, потому что как она на небе появилась, вопрос, а как у нас, понятно. То есть, смотрите, первое, есть факт, определенный случившийся факт. Ну, допустим, приведем такой пример, человек купил новую машину, вот он просто заехал на новой машине. Итак, первый вопрос, да, как бы, есть люди, которые, скажем, слушают акцент. Вот человек пришел домой, жене говорит, вот видел там, условно, скажем, назовем Вася, да, купил себе новую машину. И добавил одно слово. Хотя зачем она ему? Понимаете, да? То есть он озвучил факт. Вася купил машину, но добавил свое мнение. То есть как бы он оценил, у него была неплохая машина, а он купил новую. Какой смысл? То есть он просто сказал, какой смысл, да? Или там, я бы такую не брал. Вот все. И вот теперь уже его жена, она получила информацию. Вася купил машину, которая ему не нужна, которую бы мой муж точно не брал. А мой муж-то вон какой умный, не то что этот Вася. Понимаете, да? То есть она уже получила твердую информацию.
и ее распирает, как говорят, да, жжет карман, она должна этим поделиться. Она теперь идет к подружке своей, жене другого Васи, да, допустим, или Пети, и теперь начинает ему передавать, и говорит уже совсем другую историю. И она говорит, представляешь, взяли себе новую машину,

чтобы всем показать, что у них есть деньги. Вот. Хотя зачем она им такая нужна, я вообще не понимаю, да. Еще и, возможно, в кредит влезли, потому что, видишь, как сейчас все в кредите. Вот она просто чуть-чуть, да, вот штрихов там, реснички дорисовала этой истории. И вот уже через тот человек дальше пошел и уже не просто, говорит, возможно, взял в кредит, а уже точно, говорит, взял в кредит. Ну, скажите, разве мы не были в такой ситуации, когда там через четвертые руки уже появляется идея, что, ну, там что-то такое произошло, и когда встречаю человека, говорю, так точно, а то мы слышали, что это ты там, да нет, нет, а, ну, наверное, показалось. Так вот, интересно, а уже через пару недель мы видим совершенно другую историю. Этот бедный Вася ездит себе спокойно на своей машине. И вокруг него уже легенды ходят, уже Вася там и долги кому-то не отдает, и лучше бы он купил или пожертвовал, или дал, или еще, и так далее, и так далее. Целый драйв произошел. Почему? Потому что кое-кто подобавлял немножко ресничек. Я знаю человека, я помню, я общался тоже, и он говорил прямым текстом. Ты знаешь, говорит, я когда говорю так, как есть, оно неинтересно звучит. Чуть-чуть добавляешь, и сразу... Сразу все оживает. Картинка ожила. Вот тебе, пожалуйста, картина для пера. Бери, пиши, да? Но нет же, человек не может остановиться в этом. И поэтому смотришь, с одной стороны, да, это легендарно. Он как бы и так, и этак себя подает. А у тебя все так уныло, все просто. Но проходит время. И мы с вами наблюдаем другую уже картину. Люди уже не воспринимают всерьез. Но когда идет потеря авторитета у другого человека с помощью чужого, да, языка, это, конечно, тяжело. И вот интересно, есть еще такие несколько мудрых высказываний. Как один Оскар Уайльд однажды сказал: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Понимаете, да? То есть мы всегда будем вот торговаться между тем, что я сам вижу, и тем, что говорили. И вот очень важно, когда Христос набирал учеников, они говорят, да, там, или в голове крутится, из Назарета, Назарета, Назарета, что там в Назарете, что там, кто там живет вообще в Назарете, оттуда ничего доброго не может быть. Христос говорит: пойди и посмотри. И вот это очень важный такой рецепт, как можно это понять, да, скажем, и не ошибиться. Интересно, однажды у мудреца спросили, верно ли, что ненавидят тех, кто говорит правду? Он говорит: конечно, верно, по отношению к клеветникам. Интересно, да, то есть они не любят правду, потому что это уже не то, что они сказали, и им эта правда, она их коробит. Видите, как бывает, что совсем по-другому. Интересно еще то, что клевета наносит удар обыкновенно, как правило, достойным людям. Так же, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Вот. И получается, видите, почему в Библии, кстати, несколько раз употребляется слово «клеветницы»? Потому что женщины более эмоциональны. Они факты видят красивыми, украшенными, понимаете, эмоциональными. Если мужчина видит факт фактом, и то добавляет немножко, да, а женщины еще больше. Поэтому, видите, Библия напоминает нам о клевете. И позвольте еще прочитать здесь несколько мыслей. Клевета может испортить репутацию человека, но она не в силах запятнать характер, хранимый Богом. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не может очернить нашу душу. Человек, сердце которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и в самых неблагоприятных условиях, останется таким же, каким он был во время благополучия, когда свет и благоволение Господне, казалось, покоились на нем. Его слова, побуждения, поступки могут быть представлены в ложном свете, но он не станет волноваться, поскольку его внимание всецело обращено на нечто более великое, подобно Моисею. Он, как бы в виде невидимого, остается тверд и взирает не на видимое, но на невидимое. Между прочим, апостол Павел то же самое, и Петр говорил, да, что, например, многие люди превращают, вот в русском переводе стоит слово «превращают Писание», а в оригинале написано «переворачивают». То есть, пожалуйста, апостол Павел возмущался, говорит, да как это так? Люди учат нам не вступать в брак, чего мы не повелевали и так далее. То есть переворачивают. Это было, это есть и это будет до пришествия Христа, но это не означает, что мы должны теперь от этого страдать. Итак, или, скажем точнее, в этом участвовать, хотя мы можем от этого пострадать. Давайте подведем некоторые итоги.

0: позвольте еще одну цитату и вывод. «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включает нарушение девятой заповеди. Намерение обмануть, оно порождает обман». И вот здесь я сейчас хочу прочитать одну очень важную цитату. «Одним взглядом, жестом, выражением лица можно также успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек, клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением девятой заповеди». Итак, вывод. Как мы восхищаемся, когда с нами кто-то поступает честно и искренно. Мы восхищаемся и честно, и искренно. Так вот, давайте восхищать других людей именно таким же отношением. Второе. Бойтесь клеветать. Это может испортить жизнь людям, а иногда и очень сильно. А мы даже об этом и не подозревали. А ведь за это надо будет дать отчет Богу. А так как клевета и ложь, они очень близки, то 21 глава послания, то есть книги Откровения Апокалипсис, она показывает 27 стих следующее. «И не войдет в город небесный ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В другом переводе написано «не один, кто практикует ложь». Итак, друзья, мы подводим итог и хотим сказать вот о чем. Лжецы и клеветники не спасутся. Это однозначно. Поэтому нужно об этом думать, нужно бороться с этим, и нужно серьезно над собой поработать, чтобы мы не поскользнулись там, где другие падают. Предупрежден, значит вооружен. Мне понравилось выражение Евгения Витальевича Антонюка. Он сказал так: «Интересная работа тем и интересна, что за работой не замечаешь ни хвалы, ни клеветы». Вот пусть Господь даст нам этот важный баланс, чтобы мы ни от похвалы и комплиментов не взлетали и не ловили корону звезд и всего остального, и от порицания, а особенно если оно еще и по делу, не унывали, не падали духом, не опускали свои руки, не ожесточались и таким образом не делали то, что не должно быть. Поэтому вот о чем мы сегодня с вами говорили. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите свое доброе имя и авторитет, а также и других людей. И поверьте, люди будут тянуться к тем людям, которые возвышают, оберегают авторитет другого человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам потрясающий пример. Тебя обвиняли, на Тебя клеветали, Тебя, Господи, опорочили, хотя Ты был без пятна и порока. И мы видим, как Ты красиво отреагировал, вися на кресте, Ты простил своих обидчиков. Помоги, чтобы и в нашем сердце было достаточно любви прощать людей, которые поступают порой необдуманно или переносят дальше то, что не проверено, то, что они слышали, чью-то клевету. И, Господи, убереги нас, пожалуйста, чтобы наши уста хоть где-нибудь и когда-нибудь участвовали в подобном. Будь прославлен, будь возвеличен в простой христианской жизни каждого из нас, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, друзья, спасибо, что вы добыли до конца. Я еще раз напомню, если вы не подписались на канал, подпишитесь, пожалуйста, вам понравится, потому что впереди еще очень много интересных, библейских, животрепещущих, актуальных мыслей. А также не забудьте подписаться на очень хороший канал «Адвентисты Юга России». Очень разнообразный контент для детей, для музыкантов, для людей творческих и для души. Поэтому вы не пожалеете. Берегите себя и своих близких, особенно в это непростое время. Пусть вас Господь благословит.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. и сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров, а всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Сергей Николаевич, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Мы говорим о Священном Писании, о чтении Священного Писания. И вот, ну, читая его сначала, мы подходим к 4 главе, где нам поведана история о Каине. То есть, вообще говоря, вот, ну, такая история немного странная для простого читателя. Есть некто Каин, первый сын Адама и Евы, который, ну, наверное, хотел принести, хотел сделать...

0: приятное Богу, принести ему какое-то жертвоприношение, и в результате, в общем-то, как-то вот оказался непринятым, оказался, в конце концов, преступником, убийцей. Ну, вот такая
1: что,
0: вот...
1: Что же тут произошло?
0: Да, что вообще так произошло, и почему, собственно, Каин такой плохой? Тут вроде как получается, что Бог его спровоцировал к этому даже.
1: Да. Вообще... Четвертая глава «Бытие» — это очень интересный текст. Очень интересный, очень сложный в плане, ну, вот его какого-то понимания, даже перевода. И здесь очень много смыслов. То есть их здесь такое впечатление, что смыслов здесь больше, чем слов в этом стихе. Но вот хотелось бы все-таки обратить внимание на жертвоприношение, угу. Да, то есть на само жертвоприношение, которое здесь происходит. Что это вообще такое, что они приносят, и почему у Бога такая реакция на это, и у Каина такая реакция. Угу. Вообще, если мы заглянем немного дальше в Библию, если мы откроем книгу Левит, ее начало, то мы увидим, что уже с древних времен в Израиле была некая система жертвоприношений, было много слов, которые обозначали разные виды жертвоприношений. То есть, вот прям книга Левита начинается с описания этих жертв, то есть первая глава посвящена так называемой жертве всесожжения. Во второй главе говорится о хлебном приношении, дальше мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И, по сути дела, это разные виды жертвоприношений, mm-hmm. которые предполагают как бы и разные сущности, скажем так, которые надо приносить, и разные ритуалы, и разные поводы.
0: То есть одно другим не заменяется?
1: Одно другим не заменяется. То есть если вы совершили какую-то провинность, за которую нужно принести жертву за грех, вы должны принести жертву за грех. Mm-hmm. И она предполагается, что она должна быть, естественно, с кровью. Есть определенная процедура того, как кровь от этой жертвы, она проливается, она вносится в святилище, как мясо этой жертвы, оно должно съедаться священником и так далее. Там очень сложная процедура, у которой есть очень важный какой-то духовный смысл. И каждое из этих жертвоприношений, видов жертвоприношений, они описываются разными словами. Так вот, что интересно, когда говорится о той жертве, которую совершают Авель и Каин, и жертва Авеля, и жертва Каина называются одним и тем же словом. И она называется словом, которое у нас переведено как «дар». Угу. Это слово, собственно, оно это и означает. Дар, подарок, приношение, подношение. И вот в этой системе жертвоприношений, которая описана в книге Левит, этим словом обозначалось хлебное приношение. Угу. То есть, по сути дела, то, что приносят Каин и Авель, изначально, по умолчанию, скажем так, оно должно было быть хлебным.
0: То есть это не за совершенный какой-то проступок?
1: Не за совершенный угу. проступок, да. Это очень хорошо видно, потому что говорится, Каин принес от плодов земли дар Господу, и дальше написано, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. То есть и по отношению к жертве Авеля, и по отношению к жертве Каина используется одно и то же слово «дар», обозначающее, ну, просто, скажем так, некую благодарственную жертву.
0: Ну, то есть получается, что и Каин, и Авель вроде как пришли к Богу и, ну, по широте своей душевной принесли то, что смогли.
1: То, что хотели, да.
0: Но получается...
1: И даже можно сказать, что по форме жертва Каина, можно даже сказать, была правильнее. Потому что само это слово предполагает в первую очередь хлебное приношение.
0: Но тут же еще один момент. Там же написано, что Авель был пастухом овец, а Каин...
1: Земледельцем. А почему так? То есть чем занимался Каин? Земледелием, да? Почему он занимался земледелием? потому что

0: Бог заповедал человеку заниматься земледелием. То есть первым земледельцем был Адам, и Адаму было прямо сказано, что Адам должен делать. Он должен возделывать землю, он должен трудиться на земле в поте лица своего и так далее. То есть быть земледельцем – это то занятие, которое Бог определил для человека. Угу. И Каин, как старший в семье, он занимается именно тем, чем должен заниматься человек. А Авелю просто это не доверяют. То есть, по сути дела, Авель занимается чем-то, что осталось, скажем так. Причем мы знаем, что в те времена люди не ели животных, да, они не употребляли их в пищу.
1: А откуда мы это знаем?
0: Мы это знаем, исходя из того, что разрешение употреблять животных в пищу дается Богом угу. только после потопа.
1: Угу. То есть до этого было заповедано, чем должно
0: быть. Да, а до этого Бог говорит в первой главе о том, что всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, это дается в пищу человеку.
1: То есть получается, что Авель вообще занимался бесполезным делом?
0: Авель занимался бесполезным делом, и это абсолютно логично, потому что само имя Авель, которое было ему дано, оно означает тщета, пустота, суета, ничто. То же самое угу. слово, которое используется в книге Екклесиаста, когда говорится «суета, сует». Угу. То есть, по сути дела, мы имеем такую картину. Рождается двое сыновей. Первого называют приобретение. То есть, как бы вот он подарок. Про него говорится первое богословское изречение в Библии, сказанное человеком. Причем говорит его Ева почему-то, а не Адам. Она говорит о том, что она приобрела человека, она связывает это, его приобретение с Богом. Там тоже интересная такая фраза, которую можно перевести как «человека с Господом» или «человека Господа». То есть даже речь идет о какой-то божественной практически сущности, природе этого сына. И то есть Каин воспринимался как мессия, как человек, который должен Понятно. Был вернуть людей в рай.
1: Тот, кто обещан,
0: несколько стихов раньше, да, в 3 главе, в 15 стихе, где говорится о семени, да, для Евы. И вот Каин, он так воспринимался, он так был назван, и он так воспитывался. Авель, еще один. То есть, иди там вот с овечками поиграй, потому что главным делом, которым должен заниматься человек, оно вот уже у Каина. И получается, что вот эта вот история с жертвоприношением, это как его Каин воспринимал. Он это воспринимал как то, что вот сейчас какой-то важный знаковый момент, когда Бог подтвердит его избранность. И он был настолько уверен в своей вот этой вот избранности, в своем положении, что, по сути дела, он к какой-то формальности относится к этому дару. Откуда мы это видим? Посмотрите. Каин принес от плодов земли дар Господу. Просто описывается вот некое действие. Каин принес дар. И смотрите в противопоставление этим у Авеля. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. То есть что это такое? Первородные – это самое лучшее, самое значимое, самое важное. Тук – это лучшая часть животных. То есть мы видим дальше тоже в описании жертвоприношений, что принесение тука показывает какое-то особое почтение к Богу.
1: Самый жирный кусок.
0: Да, да, да. То есть вот самое-самое лучшее, как бы отрываю от себя и отдаю Богу. И поэтому Авель, у него что есть, у него только животные, но он берет самых-самых-самых лучших. И тем самым Авель показывает свое отношение к Богу. И Каин показывает свое отношение к Богу.

То есть жертва Каина, она никак не характеризуется, она обычная по содержанию. А Авель пытался принести самое лучшее. И дальше мы видим в реакции Бога, да, что презрел или посмотрел с

0: Бога, мы читаем это во всем Ветхом Завете, и здесь это не исключение. Сама жертва не так важна, как сердце человека. И Бог смотрит в первую очередь на сердце, Он видит сердце Авеля, Он видит сердце Каина, поэтому Он принимает Авеля, и как следствие Он принимает его дар.
1: Ну, это, в принципе, понятно, Он же не ест это, в конце концов, не нуждается в пище. Там ни животных, ни овощей ему, наверное,
0: нет. Да, то есть это же действительно не какое-то кормление, скажем так, божества, это именно благодарность. И он не принимает Каина и не принимает как следствие его дар. И мы видим реакцию Каина, что Каин сильно огорчился, если точнее даже говорить, Каин сильно разгневался. То есть он пришел в бешенство от этого, потому что были неоправданы его вот эти ожидания, его мессианские, скажем так, воззрение на самого себя, потому что он ждал, что сейчас Бог вот это скажет, и он пойдет как бы совершать свою миссию. А вместо этого Бог его отверг, и Каин это не выдержал. То есть мы видим, что основная проблема Каина была – это его гордыня.
1: То есть это, вообще подразумевается некий водораздел, да? То есть какое-то вот событие – это не рядовое действие там, жертвоприношения.
0: Это не рядовое действие, это тоже видно вот в третьем стихе. Вот эта вот фраза «спустя несколько времени», вот в оригинале она звучит как «в конце дней». То есть был какой-то определенный, видимо, период времени, отмеренный.
1: Испытательный срок.
0: Ну, что-то вроде этого. И вот когда этот срок, он завершился, то есть в конце дней неких необходимых,
1: то есть получается, что
0: вот это действие.
1: Каин получил неуд за свою, какую-то длительную подготовку.
0: Ну да. И мы видим, что Бог пытается решить эту проблему, он обращается к Каину. Но Каин его не слушает, и гордыня Каина, она настолько велика, он настолько взбешен случившейся ситуацией, что он полностью отвергает Бога, он полностью отвергает свое призвание, и он даже убивает, собственно говоря, своего брата.
1: То есть в данном случае свою неудачу он переносит на брата, что брат виноват в том, что его самого не приняли.
0: Здесь даже скорее не то, что он виноват. Все-таки Каин, как я вижу, он в основном обвиняет Бога. Есть очень сложный текст для понимания, перевода. Это вот седьмой стих, который тоже очень много вызывает каких-то сложностей, то есть у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, то есть что вообще, о чем идет речь. Но если кратко, да, то есть в чем здесь суть? Бог предлагает Каину некое решение проблемы. И этим решением проблемы как раз является другая жертва. Вот это слово «грех», которое здесь используется, оно же означает жертву за грех. То есть то как раз другой вид жертвы, жертва за грех. И он говорит о том, что у дверей, то есть какие там двери, речь идет о воротах рая, потому что они живут здесь же неподалеку, около ворот рая, где стоит жертвенник. И Бог говорит о том, что ты можешь прийти к жертвеннику у ворот рая, принести жертву за грех, за тот грех, который его сейчас гложет.
1: То есть, вообще говоря, сейчас уже разговор, то есть, если до этого разговора о грехе не было, то есть это была просто жертва от, от благорасположения, сейчас уже появляется грех, есть в Каине.
0: И Бог предлагает решение, он говорит, принеси жертву за грех, ты решишь эту проблему, и дальше ты сможешь исполнять свою функцию. Но вместо этого Каин отвергает то, что ему предлагает Бог, и он идет и убивает своего брата. И этим он показывает свой окончательный бунт против Бога. Он показывает, что вот эта его гордыня, она победила. И это, наверное, самый сильный урок, который вот мы видим в

0: этой истории с Каином, что к чему может привести гордыня человека и до чего она может довести его и его жизнь.
1: Ну, тут получается, что он восстал против Бога, и если ты меня не принимаешь, то тогда, значит, и тот, кого ты принимаешь, тоже я постараюсь от него избавиться.
0: Да.
1: Угу. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно. Дорогие друзья, Священное Писание призывает нас следить за состоянием своего сердца, своего разума, своей души, для того, чтобы однажды не поступить подобно Каину в своем бунте, не пойти по своей гордости, но покориться, признать свое несовершенство, признать свои грехи и принять то прощение, которое Господь нам предлагает. Спасибо вам за то, что были с нами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

0: Иногда человек чувствует давление. Для достижения духовных высот ты должен обязательно жениться или выйти замуж. Другие утверждают, что по-настоящему духовным можно быть только в безбрачии. В Коринфе из-за таких споров церковь даже разделилась. Так как же достичь идеального духовного состояния? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 7 главе. Да, также немножко разбираем 6 главу. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы с вами уже начали в прошлой программе говорить, да, уже о 6 как бы главе. Да. Вот сегодня мы делаем акцент на 7 и немножко возвращаемся к 6, да, главе. Можно ли немножко поговорить, о чем наша речь сегодня будет с вами?
1: Ну, короткий отрывок. Он как-то получается, начало 6 главы разделяет вот эту мысль о непотребстве, которое творилось в Коринфской церкви. Угу. Такая вставка, 8 стихов о суде. Если у вас кого-то есть, как кто-то смеет, имея дело с другим, судиться у нечестивых. Да?
0: Так.
1: Угу. Знаете ли, что святые будут судить мир? То есть речь идет о том, что Коринфская церковь претендовала на такую особую духовность, какой-то особый свой статус такой, но при близком рассмотрении там творилось много чего такого неправильного.
0: Угу.
1: Вот. Ну и одна из проблем – это то, что, следуя обычным мирским обычаям, вот, коринфяне судятся друг с другом. Вообще, это тоже, тут есть такой контекст культурные, да, того времени. Во-первых, в те времена судиться – это что-то типа...

0: типа спорта было.
1: О, как интересно. Такого,
0: да. Ну, люди проводили часто время. Во-первых, все граждане обязаны были участвовать в качестве присяжных по вызову, да, в судебных разбирательствах, которых было очень много. Поэтому работа адвоката, искусство ораторское, да, это прежде всего, это было очень востребованным делом. Вообще сделки, там какие-то споры, все решалось, и люди так проводили часто время, да, из какой-то мелочи, ну, тех, у кого это была возможность.
1: У них как будто это местное развлечение прям.
0: Ну, что-то вроде такого, да. То есть, и по инерции это, в общем-то, перенесли в церковь, значит, те, которые вот жили в этом мире. Вот. Но это противоречило вообще принципам библейским, потому что, вот, скажем, ветхозаветный закон уже, да, он говорит о том, что вы должны поставлять судьи между собой, то есть внутри сообщества. Понятно, что все мы люди живые, какие-то могут возникать между нами разногласия, но эти разногласия, они должны решаться внутри этого сообщества святых. И апостол Павел это аргументирует вот тем, что разве вы не знаете, что мы будем судить и ангелов, да, то есть как бы, ну, имеется в виду ангелов павших,
1: да,
0: падших, вот здесь, падших, да. Ага. Вот. И вот эта тема, когда, помните, в Новозаветне сядут, значит, на 12 престолах и будут судить, значит, этот мир, она как бы здесь проходит у апостола Павла. Поэтому в нашем понимании вот эта отделенность от мира, святость, она проявляется и вот в этом вопросе. В вопросе того, что мы решаем разногласия, которые возникают внутри нас, ну, как бы сами, основываясь на каких-то своих принципах, не на ораторском мастерстве. Вот, и там у него есть мысль о том, что как решаются эти вопросы, да, что лучше уступить. Вот, уступить в этих маловажных делах, чем, значит, искать свои правды. Вот, правда – это не всегда то, что формально является правдой.
1: Вот. Ну да, еще очень часто говорят, вот сила в правде. Но весь такой момент, правда у каждого своя.
0: Просто слово «правда» – это такое очень большое слово. Правда – это слово «правда» и «праведность» – это как бы одно. Да? Можно поступать по правде законной, но при этом дух этой иметь правды нарушать. Да. И, скажем, это вот, к сожалению, такая профессиональная деформация тех, кто силовиков, тех, кто законоохранительством занимается. Да? То есть можно свои полномочия законоохранителя использовать формально правильно, но на самом деле это будет агрессией, которая вот выражает какое-то внутреннее такое вот настроение человека. Вот это, вот об этом говорит апостол. Ну, это такое короткое наше обращение снова к шестой главе, да, ну, вот седьмая глава, большая глава, она...
1: Брак и безбрачие, да?
0: То есть... Да, там две темы больших. Ну, первая тема седьмой главы, значит, брак и безбрачие. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Две партии. Аскеты. То есть перед этим в пятой главе говорилось о блудодеянии. Да. Это одна крайность. А здесь говорится о безбрачии. Это другая крайность. Вот. И то неправильно, и то неправильно. Ну, как бы... Правильно, как всегда, посередине.
1: Да, да, да. Давайте разбираться, что же тут было неправильного.
0: Да, ну, что говорит апостол? Значит, партия аскетов проводит свою линию. Она говорит, что вот, значит, целибат. Никакого отношения в браке не должно быть. Апостол говорит, в избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая жена имеет своего мужа, да? И муж оказывает жене должное благорасположение. Ну и наоборот. Не уклоняйтесь друг от друга, разве что по согласию. вот, для упражнения в посте и молитве. Потому опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием нашим. Ну, вот эти отголоски этой темы, да, вот аскетической, мы, в общем-то, встречаем и в истории христианской церкви. Например, мы знаем, в католической церкви католические священники не в браке состоят. Да? Или вот эта тема первородного греха, который якобы содержится вот в, ну, в отношениях между мужчиной и женщиной, и как бы сами по себе эти отношения, они являются, ну, как бы греховными, да. Но это не основано на Священном Писании, потому что Бог сотворил человека так, как Он сотворил, и наполнять землю и плодиться, размножаться...
1: Это было тоже его повелением.
0: Да, в пробирке тогда было нельзя.
1: Никого не зачинали.
0: На этом есть библейское основание. Помните, да, как в Священном Писании сказано? И прилепится, значит...
1: Муж к жене своей.
0: Да, и будут одна плоть. И апостол говорит о том, что вот эти партии либералов и аскетов, они, в общем-то, неправы. Не та, ни другая партия. Опять же, мы вот видим пример того, что какой-то харизматичный... проницательный оратор, да, который умеет воздействовать прямо на людей, он может завести человека или влево, или вправо. Угу. А этот путь будет, в конце концов, тупиковым. Он зайдет, угу, и как бы, и что дальше? Вот. И он аргументирует и говорит о том, что желая, чтобы все люди были как я, Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. То есть, видимо, в то время апостол Павел не был женат. Хотя трудно предположить, чтобы он не был женат раньше вообще. Потому что как еврей, вот, как член Синедриона, это было, ну, как бы святой обязанностью еврея иметь семью, вот, иметь детей. Но, видимо, мы не знаем подробностей его жизни, видимо, где-то что-то случилось. Вот. И тогда, когда он отправлялся в путешествие, тут уже как бы о семье думать было трудно. Вот. Поэтому он и говорит так. Каждый имеет свое дарование от Бога. Ну, у одних так складывается, у других так складывается. Но это не значит, что вот, тема брака или безбрачия должна быть окрашена религиозным каким-то правилом.
1: Ну, потому что очень часто многие апеллируют тем, что у меня венец безбрачия. Это мне так Бог открыл, Бог сказал.
0: Ну, как бы это выбор человека, да? Да, может, наверное, быть, можно так, да, сказать. Ну, как бы такими словами сказать. Но это к религии отношения не имеет.
1: Да, наверное, это больше просто сам выбор человека.
0: Да, выбор человека. Ну, так вот человек устроен, что ему хочется быть одному. Вот ему не хочется иметь детей, не хочется с этим быть связанным. Вот есть у меня такие тоже там знакомые, которые всю жизнь живут, им вполне комфортно.
1: Вот. По каким-то определенным обстоятельствам. Но вот если, допустим, мы читаем, что в прошлой главе, в пятой главе, да, апостол Павел говорит с тем, что грех, да, он должен быть искоренен, да, это относилось к развращенным людям, то здесь он не говорит, что это грех, да, то здесь он не относится к этому.
0: Нет, апостол Павел, да, вообще, как бы, мы должны понимать, что ветхозаветный закон является основой христианской морали. Вот, Христос ничего нового, что касается, что такое грех, не грех, и морали, он ничего нового не сказал. Да? Он как бы пришел для того, чтобы во плоти явить Бога. Вот. А как учитель нравственности есть Моисей, и он так говорит, вот Моисей же вам сказал, его слушайте. Да? Есть там пророки. Вот. И в библейском понимании брак – это святое дело. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться. Ну, здесь он повторяет учение Христа. Помните, да? Христос как говорил, значит, о разводе. Подошли к нему ученики, фарисеи, спросили, позволительно ли
1: разводиться
0: человеку, ну, имеется в виду мужчине,

0: своей женой. Ну, если следовать формально правилам ветхозаветным Моисея, то там Моисей говорит, давайте разводное письмо. Да? Это как бы устанавливало какой-то порядок. Угу. Вот. Для чего разводное письмо давалось? Для того, чтобы можно было жениться или выйти замуж повторно. Да. Угу. А если разводного письма нет, то вроде как бы в браке состоишь, а как? А ты с человеком уже не живешь. Вот. То есть вот эту формальность надо было решить. Угу. Вот. А Христос говорит, ну, Моисей по жестокосердию вашему это вам позволил сделать. А я говорю вам, да, что кто разведется и женится повторно, или замуж выйдет, тот прелюбодействует. Вот именно это здесь имеет в виду апостол Павел. По-моему, 19 глава Евангелия от Матфея об этом идет дискуссия. Если же ведется, то должно оставаться безбрачным или примириться с мужем. И мужу не оставлять своей жены. Но тут тоже как бы надо понимать контекст той культуры, где в языческой, значит, культуре греко-римской это вопросы были такие, как бы легко решались. И понятия святости брака не было.
1: Ну, то есть можно ли говорить здесь о том, что вот развод, он влияет на мою духовную жизнь, на мою духовную составляющую? Или это просто больше вопрос, опять же, как и в предыдущих главах, более бытовой?
0: Ну, конечно, влияет, потому что брак – это же больше, чем просто вот там два человека живут вместе. Это же, ну, соединение душ. Да, это, по-моему, Евтушенко. И когда человек оставляет другого, то это, ну, может быть, как предательство, как вот что-то такое, да, это нанесение какой-то раны. Конечно, бывают разные истории. Там бывают душевные болезни там, или еще что-то. Жизнь сложна. И как-то вот так просто втиснуть в какие-то простые рамки нельзя. Но апостол Павел говорит о том, что брак свят, поэтому нужно из этого исходить. А не из того, что это вот, ну, как бы пожили, разошлись, потом еще там с кем-то пожили. То есть Бог создал нас не для такой жизни. Вот. Ну и дальше вопрос возникает такой. Ну хорошо, здесь с этим все понятно. Ну а как быть, если написано, если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним вместе, то он не должен ее оставлять. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисто, а теперь святы. То есть это в данном случае как бы материальная или плотская связь, будут одна плоть, она сильнее даже духовной. То есть люди могут быть разного мировоззрения, но если они муж и жена, это как бы важнее, чем то, что они думают и как они верят.
1: Тут это важный момент, потому что очень часто в современности мы сталкиваемся с тем, что с неким осуждением, если у кого-то там супруг или супруга не является, так скажем, верующим человеком одного, так скажем, вероисповедания, да, то чаще всего мы встречаемся с тем, что говорят, что это плохо, это грех, и вообще ни в коем
0: случае. Ну да, можно сказать, что плохо тогда, когда вступают в брак заведомо с человеком, который думает по-другому, да, потому что сохранить свою веру, веру своих детей будет трудно. Это как бы, ну, изначально создает проблему. Но если уже брак состоялся, если он, да, ну, тогда да, тогда вопрос никак не стоит здесь о разводе. Вот, ну, мы знаем много примеров из нашей жизни, когда вот в конце концов или муж, или жена, вот придя к церкви, в конце концов приводили и своих, свою половину, да. Например, в истории того же Августина Блаженного, да, он в его семье, он пришел ко Христу благодаря своей матери. Отец у него был язычник, ему было все равно. Но потом, к концу жизни, и отец, хотя, может быть, номинально, не номинально, но он как бы тоже склонился на сторону матери и стал христианином. Ну, таких примеров можно найти, наверное, много. И вот апостол говорит, что почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или муж, почему знаешь, что не спасешь жены? Мы как-то вот

0: хотим вот в этот момент жизни все понимать сразу.
1: Да.
0: А так не бывает. Время открывает, как рулон, знаете, разматывается. Да? Вот время открывает перед нами вот то, что будет. И поэтому нужно с терпением идти вперед, и все прояснится. Вот.
1: Станет все понятно.
0: Дальше он говорит, что в каком звании призван, да? Тоже такая важная тема. Ну, продолжая, да. Если ты как бы женат или замужний, это твое звание. Если нет, значит, поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. То есть эти вопросы, апостол Павел говорит, не являются вопросами, по которым мы определяем, духовно человек или нет. Аскеты говорили, вот только те, кто безбрачны, они духовные. Либертинцы говорили, только те, кто блудом занимается, только те духовные. Ну, грубо говоря. Апостол Павел говорит, нет. Есть библейские как бы, правила, принципы, и каждый поступает, как Бог определил. Если у человека не сложилась личная жизнь, ну, значит, не сложилась. Ну, так вот он живет, ничего. Призван ли кто? И дальше он переходит на, как бы расширяет эту тему, да? Это у него такая манера есть у апостола Павла. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. И обрезание ничто, и не обрезание, но все соблюдение заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Можешь сделаться свободным? Хорошо. Ибо рад, призванный в Господе, есть свободный. Да. И дальше. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Тут тема такая, свобода от условностей.
1: Да, вот здесь интересно, что значит быть призванным вот именно в своей, ну, так скажем, роли, что ли, да, это же какое-то определенное.
0: Ну, знаете, мы вот иногда там говорят, вот, если бы у меня было вот так, то я был бы другим там, или если бы вот так, и человек начинает сосредотачиваться на преодолении того, что не так.
1: Вот. Чтобы быть каким-то тем, которым он вот думал, что если вот он будет в той роли,
0: да,
1: то тогда его духовность будет, да, немножко иная.
0: Да, да, да. Апостол говорит, не, вы как бы об этом не думайте. Вот то, что есть, то есть. Вот от этого начинайте, значит, свой духовный путь. Потому что если вы начнете... Это, знаете, мне что напоминает? Вот ловушка психологического консультирования сегодня. Когда там вот говорят, а вот давай покопаемся в твоем прошлом. А вот у тебя, наверное, были травмы какие-то детские. Тебя там недолюбили в детстве, да? Или там у тебя в жизни какие-то события произошли. Вот давай мы их найдем, эти события. А проблема в том, что эти события никуда не денутся. Вот, это во-первых. Во-вторых, мы, может быть, этим событиям придаем не то значение, которое они на самом деле вообще имеют в нашей жизни. Вот, поэтому это тупиковый путь. Знаешь ты эти события, не знаешь, вспомнишь ты их, были они у тебя или не были, ничего не решает. Начиная с этой точки, как с чистого листа, иди дальше. Вот. Вот примерно об этом говорит апостол Павел. Ты раб, ты можешь об этом сожалеть. Ну, так случилось. По той или иной причине ты оказался в рабстве. Ну, как бы не думай, что тебе надо сначала освободиться. А потом, значит, просто...
1: Если вот, будет возможность,
0: хорошо,
1: то делай. Да, если не
0: если
1: будет...
0: Если ты как бы замужем, не ищи развода. И живи так, как есть, тем мужем, который у тебя есть. Не думай об этом. Не создавай себе каких-то лишних проблем. Апостол Павел в этом смысле такой вот учитель актуальный. Что есть, то есть. Вот с этим мы имеем дело. А то, чего нет, давайте мы не будем это как бы выдумывать и усложнять себе жизнь. Такая вот у него здесь мысль проходит о такой свободе от условности. Да, вы куплены другой ценой, поэтому не делайтесь рабами человеков. Мы часто, ну, как бы соглашаемся быть рабами условности. Ну, люди ожидают от нас такого-то поведения, такого-то суждения, соответствия таким-то стандартам. И когда мы этому не соответствуем, то мы чувствуем себя неполноценными там, или еще кем-то. Наша ценность не в том, как думают о нас люди, не в том, как смотрит на нас общество.
1: Наверное, не в том статусе, в котором... Ну, мы не смотрим на статус человека.
0: Да, а в том, кто мы как мы сами себя оцениваем, а как мы себя сами оцениваем, да? Самооценка, как у нас говорят. Но самооценка не в таком светском понимании, самооценка, она все равно сравнительная.
1: Да.
0: Никуда от этого не деться. Что значит самооценка? А здесь апостол задает нам вот как бы для этой оценки эталон. Вы куплены дорогой ценой.
1: То есть ценность, наверное, наша истина.
0: Да, наша ценность в глазах Божьих бесконечна. Он пришел в этот мир для того, чтобы отдать свою жизнь и искупить нас от смерти. Если это так, то с какой другой ценностью мы можем сравнить свою ценность? Поэтому самый, с точки зрения этого мира, ничтожный человек может считать себя самым великим и самым ценным, потому что Бог его любит. Вот об этом говорит апостол Павел. Вы куплены дорогой ценой. Ну, если это так, то что ж тогда? Просто иногда вот мы не можем
1: для Бога вот эти да, звания, наверное, и какой-то статус, они не да, они вообще в целом, ну, как бы не так важны, потому что они создают некие, наверное, шаблоны для нас. Да, потому что важно, как Христос говорит, смотреть на сердце человека, да, хоть порой нам видно,
0: ну, его. Ну, от этого никуда не деться. Так устроен наш мир, мы все познаем в сравнении, так сказать. Да, это естественно. Ну, просто, ну, счастлив тот человек, который может освободиться от этого и измерять себя не тем, что думают про него и как его видят в этом мире, а по-другому. Вообще все у нас устроено именно на этом. Там реклама, карьера, там вся экономика на этом построена.
1: Да. Вот. К сожалению или к счастью, но это факты, это так и есть. Да. Чем же заканчивается эта глава?
0: Да, ну, заканчивается такой интересной темой. Даю совет, получивший от Господа, лучше оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Сказываю вам, что время коротко, что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся миром сим. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не жена-то заботится о Господнем, как угодить Господу, а жена-то заботится о мирском, как угодить жене. И так далее. О чем идет речь? Речь идет о том, что апостол Павел верил, что конец этому миру наступит при его жизни. И он так проповедовал, и церковь вот этого времени, апостольская церковь, она жила ожиданием пришествия Христа при своей жизни. Ну, собственно, церковь всегда живет ожиданием Христа при своей жизни, и в этом нет ничего удивительного. И вот это такое ожидание, оно ну, как бы вот побуждало апостола говорить эти слова. А что было признаком этого короткого времени или быстрого прихода Христа? Это гонение, которое начинались тогда уже, то есть апостол Павел уже чувствовал, серой пахло в воздухе. Да. Это когда вулкан извергается, такой запах какой-то специфический. Да? И мы знаем, что последующие несколько столетий были временем яростного гонения. Яростных гонений на церковь, где христианам в том числе и жизнь приходилось за это отдавать. И это были такие военные условия, грубо говоря, в которых комфортная жизнь. Вот. А что такое семья? Ну вот арестовали, значит, отца, да, как вот у нас было в 30-е годы, там, или мать. А что с детьми? Да, дети в детский дом, а куда их? Да. Сразу эти вопросы возникают. Поэтому лучше так. Ну, арестовали, арестовали. На костер потащили, потащили. Ну, как бы сам погиб, и ладно. Зато другие, как бы, близкие, которых ты кормишь, от которых от тебя зависит, ну, я так утрирую,
1: да,
0: этого с ними не происходит. Поэтому он говорит, время коротко, пользующийся, как не пользующийся, то есть как бы вот такое отношение. Жена заботится о мирском, как уходить жене, значит, а если нет, то... Ну, в общем, апостол Павел призывает церковь жить в таком режиме ожидания. Такая называется эсхатологическая собранность.
1: Да, когда есть... мы уже живем, наверное, да, обращаем внимание больше не на то, в каком мы положении или

что было бы, если бы я был, да, там, в другом статусе или еще что-то, а именно, наверное, в ожидании Христа. И здесь, мне кажется, мы становимся более такими нацеленными как раз-таки на жизнь с Ним. Вот. Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 7 главе. Апостол Павел утверждает, брак или безбрачие – это не вопросы духовности, а дарование, опыта жизни и личного предпочтения. Духовность проявляется в том, чтобы избегать искушений и своей жизнью свидетельствовать о Господе. Пусть Бог вас в этом благословит и даст мудрости в вопросах семьи, брака и призвания.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Вы любите получать письма? Я так очень люблю. Вот и сейчас иду с почты, получил заказное письмо от друга моего детства. Так получилось, что мы живем в разных городах, и благодаря почте можем обмениваться друг друга событиями последнего времени, узнавать, как дела, как хочется вскрыть. Как хорошо, что люди письма придумали. Вот.
2: Да уж, хорошо.
1: Здравствуй, Даник.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Добрый день.
1: Да для меня он особенно добрый. Даниил. Дело в том, что я получил письмо от моего друга. Так и не терпится его вскрыть и поскорее прочитать.
2: А я тоже письмо получил. Только не для меня.
1: А для кого же?
2: Для родителей моих, от учительницы английского.
1: Да? А с каких это пор учителя родителям письма стали писать?
2: Ну, она сначала хотела позвонить маме, а я сказала, что у нее телефон сломался. Потом она попросила папин телефон.
1: Ну, я понял, да. И как оно выяснилось...
2: Я сказала, что папа уехал в командировку.
1: Папа в командировку, конечно, никуда не уехал. И телефон у мамы очень даже исправен. Правильно?
2: Ну да, учительница тоже, наверное, догадалась. И сделала запись в моем дневнике.
1: И что сказала мама после того, как прочитала?
2: Ничего, она не прочитала.

0: Вот тебе на. Это как это так?
1: Ну, в общем, нет у меня больше этого листа.
0: Ты чего, его вырвал, что ли? Из дневника?
1: И откуда взрослые все знают? Ну, вот после этого учительница и написала мне эту записку.
0: Да.
1: И что она там пишет? Жалуется, наверное.
0: Так ты, наверное, там, ну, натворил чего-то на уроке английского. Вот она и написала.
1: Да ничего не натворил.
0: Ну как?
1: Просто не выучил слова английские.
0: Ну вот.
1: Она всех спрашивает по-английски. И кто знает эти слова, говорит ей все это на русском.
0: Ну, а ты взял и не выучил.
1: А я и не смог, конечно же, сказать. Она сдает каждый раз по 10 слов, а я не выучил уже 4 раза. Но вы подумайте, Афанасий Филиппович, это ж 40 слов. Это ж кто за один раз может выучить?
0: Ну, Данил, за один раз? За один раз, пожалуй, да. Никак не выучишь. Но вот за недельку-другую, в принципе, вообще-то можно.
1: Можно было бы, конечно. Но теперь поздно. Я так думаю, что она все плохое про меня в этом письме написала. Так что можно сказать, что это письмо – мое наказание. Куда его деть?
0: Ты подожди. Я тебе вот что скажу.
2: Всем здравствуйте. Тучи видали? Сейчас дождь пойдет. Намочит вас тут. Чего сидите-то?
0: Здрасте, Марья Ивановна. Я что-то за разговором и не заметил.
2: Ой, писем, гляжу, наполучали. Вот радость-то.
0: Да не всегда письма в радость, Марья Ивановна.
2: Что случилось-то?
0: Ну, как что?
2: Я гляжу, вон Данилка весь сам не свой.
0: Да. Короче, он там не выучил английский язык. Учительница в дневнике написала, он его выдернул. Она тогда написала письмо папе. Вот теперь его нагоняет дома ждет.
2: Нет. Что делать-то будем?
0: Не знаю. Слушайте, сейчас и правда ливанет. Пойдемте-ка перейдем дождь.
2: Пойдемте-ка. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Сейчас вон дождь уже начинается.
0: Так, давайте. Марья Ивановна, себе откроем.
2: Ой, чуть успели.
0: Так вот, Даник, что я тебе хотел сказать. Письма, они разные бывают. Бывают добрые, ну а бывают такие, которые расстраивают. Но в твоем случае это даже очень нужное расстройство.
1: Как нужное? Кому нравится, когда тебя наказывают?
0: Да, бывает обидно. Бывает даже заплакать хочется. Вы знаете, хотите, я вам одну историю расскажу про очень серьезное письмо?
1: Как у меня?
0: Пожалуй, даже посерьезнее.
2: Конечно, хотим.
0: Слушайте, это история про Иосию. В Иудее правил некогда царь по имени Иосия. Он любил Бога и хотел поступать правильно и справедливо. Иосия видел, что некоторые люди в его стране поклоняются жестоким придуманным богам. И поэтому они поступали вероломно друг с другом. А храм настоящего Бога был в запустении. Иосия приказал привести храм в порядок, сделать там уборку, восстановить все разрушенное. Когда храм приводили в порядок, в одном его углу первосвященник обнаружил Божье послание людям, записанное в свитках закона. Он понял, что это важное послание. Царь и его помощник прочли послание. Слова Божьи так тронули сердце Иосии, что он даже заплакал. Потому что он понял, что люди поступали совсем не так, как того ожидал от них Бог. И вскоре их ожидало суровое.

0: Затем Иосия сам прочитал им все слова Божьи из найденных свитков. Переживания царя отразились на всем его облике, и это оказало действие на слушающих. Они решили просить прощения у Бога. Но самое главное, они постарались исправить свое поведение, свои поступки, а свитки с Божьим посланием положили в храм и читали всякий раз, когда люди приходили помолиться. Вот насколько важным было это послание. Но самое главное, они старались исправить свое поведение, свои поступки. А свитки с Божьим посланием они положили в храме и читали людям всякий раз, когда приходили помолиться. Вот насколько важным было это Божие послание.
1: Выходит, люди прочитали это письмо и исправились?
0: Да, именно так. Да.
2: И никого не наказали?
0: Нет, наказание все-таки было.
2: Было?
0: Да.
2: Но они же исправились. Это несправедливо.
0: Не, ну подожди, подожди. Вот когда ты не выучил твои первые 10 слов, тебе учительница что поставила?
2: Точку.
0: Вот. А когда ты не выучил второй раз и уже не знал 20 слов, что поставила тогда тебе учительница?
2: Плохую оценку.
0: Так. А теперь давай предположим, что если ты возьмешь и выучишь досконально от зубов все 40 слов, что тогда поставит тебе учительница?
2: Если выучу?
0: Да.
2: Тогда хорошую оценку.
0: Отлично! Совершенно верно! Она поставит тебе 5. Но если она поставит тебе 5, денется ли куда-нибудь плохая оценка, которую она ставила тебе накануне?
2: Не исчезнет.
0: Вот и последствия их плохих дел тоже не исчезли. И Бог, немножко подождав, вместо точки поставил им то, чего они заслуживали. Но Господь старался помочь им, чтобы люди исправились. Но вот подумай, что было бы, если бы священник не отнес бы тогда царю это письмо. Что бы тогда было?
2: Иосиф бы не прочитал это письмо никому, и люди бы не исправились.
1: Так значит, оно было нужно людям, это письмо?
2: Конечно, нужно, для исправления.
1: Вот.
0: Вот ты сам и ответил на свой вопрос, нести это письмо родителям или не нести.
2: Отдавать. Надо же как-то все исправить.
0: Да, ты не переживай, не волнуйся. Да, грустно, даже, можно сказать, больно. Ну ничего, соберись, ну объясни маме с папой, почему ты не выучил эти английские слова.
1: А что не выучил, если не секрет?
2: Нет, не секрет. Просто одному было неохота учить. Вот если бы с кем-то...
0: Так приходи сюда, учи его с нами.
1: Ну?
0: Марья Ивановна, мы вместе с тобой с удовольствием поучим.
2: Правда?
1: Правда поможем?
0: Да.
2: Ну тогда я пошел.
0: Давай, беги и ничего не бойся. Все в порядке.
1: Ой, и дождь закончился.
0: Да, кстати.
1: Ой, не знаю, что получится из этой затеи. Да но все... жалко парня.
0: Ага, все сегодня. Нормально, Марья Ивановна. А иначе как же он выучит английский язык? Родители помогут. Нынче ж без английского куда? В командировку? В другую страну? Не съездить? На компьютере? Не поработаешь. Да и как понять иностранную песню?
1: Да все правильно вы говорите, Афанасий Филиппович. Ой, солнышко вон выглянуло. На воздух хочется.
0: Ой, а я письмо прочитаю.
1: Пойду я лавку протру, а то посидеть людям негде.
0: Да, друг прислал.
3: А вы как прочтете, приходите на солнышко во двор.
0: Спасибо, спасибо, Марья Ивановна, спасибо. Чего ж ты там пишет-то мне? Твой дорогой друг Михаил Севастьянов. Вот такие новости, Марья Ивановна, от моего друга.
3: Да, хорошо.
0: О, Даниил идет. Даниил
3: ой,
0: идет.
3: Улыбается, значит, не сильно наказали-то.
2: Афанасий Филиппович, Марья Ивановна, ну, записка-то, записка.
3: Что там с запиской-то, что говори скорее.
2: Учительница английского написала, что готова со мной заниматься после...

0: уроков английским.
1: Так это выходит дело, что ты английские слова-то не с нами, а с ней будешь учить.
0: Да, не с вами, а с ней. Они даже созвонились и поговорили.
2: Ну, а наказание, это как досталось тебе?
0: Ну, поругала мама, конечно. Зато я теперь знаю, как все исправить.
2: Ой, как я рада, что так все сложилось, а.
1: Нет, Даньк, но ты... Я тебе хочу сказать, что ты смелый очень. Надо же, как все распутал.
0: Да, кстати, спасибо за историю про Иосию.
1: Да, пожалуйста, всегда пожалуйста, Даниил. Приходи, поговорим в любой момент.
0: Я побегу.
2: Ладно, беги, счастливо тебе и хороших тебе писем.
1: Ой. Да, Марья Ивановна, а все-таки хорошо, что он письмо маме отдал. А то пришлось бы нам с вами сейчас английским заниматься.
2: А вот Афанасий Филиппович, я, конечно, стесняюсь спросить, английский-то вы хорошо знаете, что вызвались парню помогать-то?
1: Я?
2: Ну?
1: Да я скажу вам по секрету, что я в школе вообще-то немецкий учил.
2: Ой, Афанасий Филиппович, а я французский.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребята, мы с Димычем поставили перед собой вопрос.
1: Да, и думаем, что же такое компания?
0: Поищу-ка, пожалуй, я ответ в книге.
1: Ты знаешь, Наташ, я думаю, то, что компания может быть веселой, очень веселой. Или наоборот, не очень веселой.
0: О, я нашла ответ. Если кто-нибудь с кем-нибудь где-нибудь находится вместе, их называют компанией.

0: Это была милая сонливая компания котят.
1: А мы с тобой тоже компания. А мы с тобой веселая компания?
0: С тобой веселая.
1: А еще какая?
0: А это с какой стороны посмотреть? С одной стороны, мы очень маленькая компания. Ты да я, меньше просто не бывает. А с другой стороны...
1: Нет никого.
0: Не туда смотришь.
1: А-а-а.
0: Правильно. С этой стороны, вместе с ребятами, собравшимися у телевизоров, мы уже совсем не маленькая компания. Правда, еще мало знакомая.
1: Ничего, мы еще успеем познакомиться. С такой компанией мы скучать точно никогда не будем.
0: Не будем. К тому же в нашей компании есть диковинный друг. Диковинный он потому, что другого такого нет. Он невидим, но всегда рядом.
1: Мне кажется, что не все понимают, о ком ты говоришь.
0: А ты понимаешь?
1: Я?

0: Привет.
1: Димыч, к нам гости. Проходи. Познакомься с Димычем.
2: Подсолнух Дима или Димлуч.
3: Привет. Хочешь сливу?
2: О, давай.
3: А вы Спасибо. Здесь одни?
2: Нет, нас здесь целая компания. Наташа, я и ребята, видишь?
3: Ой, привет.
1: А еще у нас есть диковинный друг.
3: А кто он такой?
1: А Димыч про него песню сочинил.
2: Ну, у меня тут не очень получается. Дело в том, что одно слово взяло и выскочило. И я не знаю теперь, где его найти. Прям вот. Может быть, ты сначала историю расскажешь?
1: Вообще-то сначала должна сначала песня быть, а потом история.
2: Настя, ребята, может быть, мы сначала историю послушаем? А я как раз за это время, может быть, и слово найду. А?
1: Ну, хорошо. Я не против рассказать историю об одной подходящей компании.
2: Подходящей? И куда же твоя компания подходит?
1: Мне кажется, никуда, а кому. Вот ты послушай историю, подумай немножко, и тогда поймешь, что такое подходящая компания. Настя, что это у тебя в руке?
3: Слива.
1: Другой.
3: Косточка.
1: Как кстати, у тебя косточка, у меня куртка, у Димлуча вопрос, что такое подходящая компания. Вот все и готово, чтобы историю начать. Жил-был карман. Вернее, карман был, а жили в нем капризные белые пуговицы, грязнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка. Надо признаться, отношения между ними были сложные. Несмотря на то, что косточка хотела дружить с пуговицей, угольком и пылью, дружба у них не ладилась. Почему? Потому что сонная пыль разговаривала только во сне, а белая пуговица, она считала себя красавицей, и косточке приходилось слышать от нее только капризы. Она считала косточку слишком некрасивой и к тому же постоянно была обижена на грязнули уголька, который только и мечтал что-нибудь вывозить грязью. А что можно испачкать легче, чем белую пуговицу? Вот так бывает, как ни старайся с кем-то поладить, ничего не получается. Неудивительно. Трудно подружиться с теми, кто тебя постоянно обижает или обижается сам. И с тем, кто постоянно спит, тоже дружить трудно. Надо признаться еще в одном. Белая пуговица, грязнули уголек, сонная пыль и сливовая косточка стали одной компанией по неволе. Их положила в карман куртки девочка, хозяйка. А когда девочка выросла, о куртке забыли.
2: И все?
1: Нет, наступил один прекрасный день, когда кто-то о куртке вспомнил и как следует вытряхнул ее на улице. Куртку встряхнули, и карманная компания полетела кто куда. Белую пуговицу подобрали и унесли в дом. Уголек угодил в грязь и был счастлив. Сонная пыль рассеялась, и кто знает, где осела потом. А сливовая косточка упала в землю, и из нее выросло дерево. Дерево подружилось с кусочком голубого неба и птицами. Ему было хорошо среди цветов, и зеленая листва шептала ему сказки. Птицы, листва, кусочек неба. И цветы стали новой компанией косточки.
4: На этот раз косточке повезло с компанией.
1: Теперь ты догадался, какая компания подходящая?
4: Да, подходящая – это хорошая компания.
1: Всегда бывает так, что подходящая – это та компания, которая тебе просто нравится.
4: А разве нравится не всегда хорошая?
1: Посуди сам. Если для грязнули, самая подходящая компания – лужа. Вот и подумай.
4: Да, вообще-то хорошо, когда можно выбирать компанию.
1: Точно.
5: А мы подходящая компания?
1: Об этом мы узнаем.
5: Как?
1: Если ребятам с нами понравится.
5: А как об этом мы узнаем?
1: Очень просто, если они нам напишут.
5: И, может быть, что-нибудь о себе расскажут? Надо дать им адрес.
1: Конечно.
3: А мы будем хорошей подходящей компанией?
1: Настя, мы хотим быть хорошей компанией, но получится, я думаю,

0: то у нас в одном случае, если в нашей компании будет настоящий друг, который никогда не подведет.
1: Да, Бог не подведет.
0: Я согласна, с ним будет хорошая компания.
2: Прятки! Отыскал! Наташа, Настя, ребята, он отыскал потерявшееся слово.
1: Кто?
2: Друг диковинный.
3: Тот, о котором ты песню придумал? Как загадочно.
2: Он еще и не такое умеет. Наташа, ты же сама знаешь.
3: И Настя знает, и ребята вот только догадались ли они, о ком мы все время говорим. Пора уже, Дима, у тебя послушать, чтобы все прояснилось.

0: порядке.
1: Диковина, невидимый друг, это, конечно же, Бог, ребят.
2: Он всегда рядом, хотя мы его и не видим.
1: И он никогда не подведет. Он не только может найти потерявшееся слово, но с ним в компании всегда хорошо.
2: Ну вот, на поставленный вопрос о том, что такое компания и какая компания подходящая, мы ответили.
3: Теперь пора прощаться.
2: Настя, приходи к нам еще.
3: Ладно, пока.
1: Пока.

«Кто имеет уши слышать, да слышит». Почему Господь Иисус часто говорит эти слова? Может быть, слух является еще одной притчей о духовных способностях человека? А что мешает человеку услышать голос Бога? Где надо находиться, чтобы хорошо услышать Христа? Наш Господь Иисус в своем служении и в своей проповеди постоянно использовал притчи. И евангелист говорит, что без притч Иисус даже не учил. Для чего? Ну, чтобы у людей, у слушателей его возникали всегда ассоциации, духовные смыслы. То есть человек смотрит на сеятеля, сеющего семя, на детишек играющих, на птиц небесных, на растущие цветы, растения и деревья, и сразу на ум приходят какие-то ассоциации и духовные смыслы. Сегодня мы хотели бы рассмотреть вопрос слуха как притчи. У каждого из нас есть уши, об этом Господь регулярно нам напоминает. Кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, нам надо как-то правильно воспользоваться своими ушами. В тот момент, когда наши уши не способны слышать, вы можете немножко это слово поковеркать, ну так, в шутку, и назвать это ухи. Поэтому, если я вдруг оговорюсь и назову ухи, это специально, потому что это такие аппараты, которые не работают, тогда они ухи. Но Господь говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Более того, говорится это 7 раз в книге Откровения, когда обращается Господь к своей церкви. И каждый раз говорит одно и то же. Мы бы могли сказать в этот момент, Господи, да есть у нас уши, ты же с нами общаешься. Нет. Слушать не означает просто воспринять какой-то поток информации, но стать послушным. Мне нравится, что слово «послушание» в какой-то части содержит понятие «уши». Если я уши имею, я послушный. Хорошая игра смыслов в нашем языке. Об Иоанне Крестителе было сказано в Евангелии от Матфея, вот о том, что он делает, как служитель в духе Ильи, и добавлено, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда говорится притча о сеятеле, притча о талантах, Бог добавляет опять эти слова – имеющие уши, услышьте. О законе Божьем и о заповедях человеческих Господь говорит, услышьте. О соли Господь говорит.